0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Самой сути. Программа Марины Левинсон.
17: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их

0: причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Как мы все с вами прекрасно знаем, это создал Борис Пастернак. Так называется и наша передача «До самой сути». И вот вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. И пытаемся сегодня понять, плохо это было или хорошо, правильно ли этот человек сделал или нет. И тот человек, о котором пойдет речь. Дело в том, что 25 мая 2026 года, то есть это буквально прям вот несколько дней назад, президент Украины Владимир Зеленский возглавил церемонию перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его жены. Он умер в Люксембурге в 1964 году, и его останки, повторяю, вместе с супругой, были перенесены под Киев и захоронены на Национальном военно-мемориальном кладбище. Повторю, 26-й год, 25 мая. Как сказал сам Владимир Зеленский, это объединение памяти современных украинских военных и выдающихся деятелей прошлого, и оно призвано подчеркнуть преемственность борьбы за независимость Украины. Как вы думаете, кто лучше всех знает эту тему? Конечно же, Геннадий Станич, который, когда ему написала вот эту тему и предложила, он сказал: «О, это моя тема, это мое направление». Он его изучал. Да? Вот этот патриотизм, с одной стороны, а с другой стороны, мы помним и для еврейского слуха и уха страшное слово «Нафтигаль», где был и он, и Шухневич, и был погром во Львове. Поэтому его называют спорным лидером. Для кого спорный? Вот давайте попробуем сегодня в этом разобраться. И я очень надеюсь, что с нами на связи Геннадий Стальнич, член нашей творческой бригады вместе с Акмалем Тахировым. Здравствуйте, Геннадий.
1: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию «Дэвидсон Радио». Марина, прежде всего я хотел чуть-чуть поправить вас. Шухевич, Роман Шухевич. Вы сказали Шухневич. Это командир украинской повстанческой армии. Да, он был членом батальона «Нафтигаль», был заместителем командира. Но, правда, этот батальон носил не карательные функции, а диверсионные. Был одним из первых, кто вступил во Львов после того, как его оставили советские войска 30 июня 1941 года. Марина, я как бы думаю, что наша аудитория, учитывая, что был ряд передач, посвященных этой теме, да, как бы прекрасно осведомлена, кто такой Андрей Мельник, да, в чем различие было раскола этой организации в свое время между на так называемой ОУН-М, то есть Мельника, и ОУН-Б, Бандеры. Это, у них существовали непримиримые противоречия, и достаточно сказать, что во время Великой Отечественной войны они не просто конкурировали, они уничтожали друг друга. По различным данным, порядка 15 тысяч человек из членов организации ОУН Мельника и ОУН Бандеры человек из членов организации ОУН Мельника и ОУН Бандеры погибли в результате этих столкновений. Тем не менее...

0: организация Мельника и организация Бандеры, они сотрудничали с Абвером, военной разведкой немецкой. Они считали, существенное различие в их идеологии было то, что Мельниковцы считали, что Германия это союзник, и то, что только при помощи ее можно свергнуть большевистский режим, и, возможно, спустя какое-то время будет воссоздано украинское государство под патронажем Германии. Бандеровское крыло считало, что немцы это временный союзник, что они только помогут расправиться с коммунистами. Дальше Украина будет абсолютно независимым государством, которое будет как бы строить свои отношения на равноправной основе с другими государствами. И то, и другое крыло называли своими главными противниками. Это Польша, русские, коммунисты, евреи. И впоследствии, когда уже было создано военизированное крыло украинской повстанческой армии, было также принято решение, что одним из врагов является оккупационные немецкие власти, то есть гитлеровская Германия. Мельник, так же как и Бандера, несмотря на то, что сотрудничал с немецкими властями, Бандера раньше, Мельник позже, в 1944 году был арестован, поскольку немцам, оккупационным властям, не нравилось, естественно, то, что члены ОУН проводили определенную работу пропагандистскую, агитационную, по части того, что все-таки как бы внушалось, что Украина получит свою самостоятельность и станет независимым государством, что, естественно, никакие планы не входило гитлеровских пособников. Бандеровское крыло как бы это сделало быстрее. Стычко еще 1 августа объявило о воссоздании государственности Украины на Львовской ратуше 1 августа, после чего и он, и все его сподвижники, впоследствии Бандера, были арестованы и интернированы в концлагерь Заксенхаузен. Мельника арестовали только в 1944 году. Некоторые его сподвижники были также арестованы, в том числе даже казнены. А впоследствии, уже поздней осенью 1944 года, его выпустили. После окончания Второй мировой войны он перебрался сначала в область, которая была занята американскими властями, часть Германии, впоследствии в Люксембург. Марина, в 1957 году, это к тому, что даже после окончания войны шли трения и непримиримая борьба и между крылом Бандеры и крылом Мельника, на третьем так называемом общем съезде ОУН Мельник был снова провозглашен лидером этой организации. Естественно, крыло Бандеры это не признало. Как вы правильно сказали, он умер в 1964 году. Сейчас, 25 мая, произошло перезахоронение его останков, его супруги Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. Марин, я хотел бы убрать как бы эмоциональную составляющую, да, и высказать довольно такое мнение, как бы основанное на реальных фактах, на реальном понимании современной истории. Я готов к тому, что, возможно, многие слушатели не разделят мое мнение. Но я бы хотел сказать, отметить такую вещь, что на сегодняшний день как бы посыл украинской власти, прежде всего лидера этого государства Владимира Зеленского, заключается в следующем. По-моему, вы это отметили. Неважно кто, неважно как, неважно с кем, но герои Украины – это все те, кто боролись за ее независимость. Ну, насколько я знаю, в планах...
1: А давайте на этой минуте, Геннадий, пригласим наших радиослушателей к разговору. Вы можете набирать 718-303-90-90 и высказывать... Да. Свое отношение к создавшейся ситуации. Потому что, Геннадий, честно вам скажу, с одной стороны, ну, вы все знаете, допустим, реакцию здравомыслящих людей на вторжение России в Украину. Однозначно, это было безумие, непонятно, зачем это было сделано. То есть, они объясняют это как угодно, но вообще, если вы от начала до конца просмотрите начало, звучало, и то, чем это пахнет, и что за этим последовало. Этого не нужно было делать. Это преступление было, это было безумие. С другой стороны, когда человек, который был инициатором практически создания вот этого Нахтигаля, и когда они произвели погром евреев еще до прихода фашистов немецких в Украину западную, вот, Геннадий, как быть тут?
0: Марина, я хотел бы уточнить. Дело в том, что участие в погроме батальона Нахтигаль не доказано по одной простой причине. Среди жертв нету выживших. То есть нет как бы свидетелей, кто мог бы это подтвердить. Среди тех, кто участвовал, как вы сами понимаете, по своим причинам, никто в этом не признается. В том, что в погроме участвовали представители так называемой народной милиции, которые практически все принадлежали к организации украинских националистов ОУН, это факт доказанный. И в том числе руководил этим лидер провода, отделения этой организации во Львове Иван Климов, так же, как это происходило, собственно говоря, как бы из подачи, идеологической подачи Мельника. Это несомненно. Угу. Насчет Нахтигаля, подразумевается, мы понимаем, что, скорее всего, они тоже участвовали, поскольку это диверсионный был отряд, они могли, состоящий в основном из украинцев, да, но, действительно, документальных данных никто не выжил, невозможно это подтвердить. Естественно, они не хотели брать на себя за это ответственность последствия или помалкивали, по крайней мере. Во всяком случае, Шухевич никогда не признавался в том, что он принимал, этот батальон принимал участие в этих погромах. Но, с другой стороны, Буковинский курень, да, это был именно тот курень, часть организации, которая была подчинена ОУН-М, то есть Мельнику. На добровольной основе, я не хочу называть фамилии руководителя этого куреня, много чести для этих мразей, они на добровольной основе, Марина, участвовали в охране и в расстрелах в Бабьем Яру. Тут есть и свидетельства документальные, и даже фотографии. Впоследствии Мельник высказал такое предположение, что он к этому отношения не имел, что они это сделали на добровольческой основе. Насколько искренен он был в этих утверждениях, я очень сомневаюсь. Тем более, его антисемитские взгляды, в принципе, на тот момент, ассоциации евреев, что это все сплошь коммунисты, это ни для кого не был секрет. Так же, как уже в 50-х годах, находясь за границей, то, что любят говорить украинские историки, что взгляды Бандеры и Мельника претерпели эволюцию. Они начали говорить о соборности украинской державы, в которой равные права могли бы получить и евреи, и поляки, и русские, кто угодно. Насколько искренне это была эволюция, мне сложно сказать. Все-таки они получали достаточные дотации от некоторых правительственных структур, и Западной Германии, и Америки, и других стран. В этом сложно сказать. Но то, что они имели отношение к уничтожению, прежде всего, тех, кто был в ОУН Мельника, что члены этой организации, многие члены имели отношение к уничтожению еврейского населения, в частности, в Бабьем Яру расстреливали не только евреев, расстреливали и советских военнопленных, впоследствии там же расстреливали некоторых членов ОУН, которые, их деятельность была несовместима с установкой немецких оккупационных войск, да, их тоже расстреливали в этом Бабьем Яру. В том же, что вот захоронение сейчас произошло, единственный плюс, я видел, пусть это прозвучит несколько так цинично, что в этот раз главный раввин Украины Блайх не присутствовал при этом торжественном захоронении, перезахоронении, и в отличие от президента Зеленского не целовал украинский флаг, которым был покрыт гроб Мельника. Да, потому что я считаю, это действительно уже было бы сверх цинизма. В этом плане, слава Богу, слава Богу, что его там не было, я считаю, это все-таки хорошее. Но я уже сказал, что это желание захоронить, сделать такой пантеон славы, состоящий из людей, единственным достоинством которых была борьба за независимость Украины, это чревато некоторыми, этическими последствиями. С таким же успехом, я не знаю, может быть, в планах Владимира Александровича Зеленского есть желание туда же перезахоронить прах гетмана Скоропадского, который правил в Украине на немецких штыках во время Первой мировой войны, гражданской войны, или Симона Петлюры, во время, когда он был военным диктатором, у НР погибло порядка, как минимум...
1: А, кстати, Симона Петлюру хотят тоже перезахоронить его прах, из Парижа перенести в Киевскую область.
0: Марина, это будет замечательный виток истории. Вы только представьте себе, президент Украины, еврей по национальности, Владимир Зеленский, перезахоранивает военного диктатора Украины Симона Петлюру, да, виновного, который несет моральную ответственность за еврейский погром, уничтожение евреев, да, во время гражданской войны, которого французский суд признал преступником и освободил от ответственности его убийцу, тоже еврея, иммигранта, анархиста Самуила Шварцбурга. Это будет вообще потрясающе, да, тоже.
1: Геннадий, поступили звонки, которые, ну вот да, люди, которые хотят вступить в дискуссию с вами, со мной, с историей. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Пожалуйста. Да, я хотел сказать насчет документов. В апреле 41-го, по-моему, ООН, у них был съезд, где они приняли свою, так сказать, повестку, программу. И,
0: программу.
2: Да, программу. Где они сказали, Украина для украинцев без поляков, евреев и русских. Ну, я могу по-украински вам тоже сказать, без ляхів, жидів та москалів. И вот конкретно,
0: да,
2: вот это, да, и вот это вот, это та Украина, которую, за которую боролся, ну, и Бандера, и Шухевич. И вот когда Зеленский говорит, что вот они боролись за Украину, вот за эту Украину они боролись. Вот это вот герои, которых представляет сейчас Зеленский. Ну и вообще тема, это интересно, Америки подняли такую вот разговор, украинцы не нацисты, потому что у них еврей, вот. Но когда вопрос заключен, кто нацист?
1: Прерывается с вами связь.
2: Украинец, может,
1: о май гад.
2: Что?
1: Прерывается что? Связь, я не знаю почему. Повторите, пожалуйста, вот вторую часть. Угу. Или вы поняли, Геннадий?
0: Да, я услышал, что говорят, что украинцы не нацисты, потому что избрали президента еврея.
2: Да, это говорит, ну, скажем, да, потому что у них они не против евреев. Но если, скажем, взять Руанду, где убивали, эти, как его, тутси, вернее, кто там были, хутис, убивали тутси.
0: Хути и тутси, да.
2: Нацисты. Только этих вот.
1: Мы вас поняли. Спасибо большое. Геннадий, ваш комментарий перед перерывом на рекламу. 2 минутки.
0: Да.
1: Полторы.
0: Комментарий такой. Вы понимаете, в чем дело, Марин? Я сейчас возьму на себя ответственность. Я знаю, за что я говорю. Я контактирую в интернете.
1: За Зеленского?
0: Украины. Я контактирую со многими украинцами, да. Ну, он сам за себя берет, слава богу. Я контактирую с украинцами, которые сейчас проживают в Америке, да, по этой программе You4U, в частности. Для них, для многих из них, несмотря на то, что в последние годы учебники по истории, различной литературе, происходило фактически, грубо говоря, обеливание вот таких вот неоднозначных личностей, скажем так, как Шухевич, Бандера и Мельник. Тем не менее, для них эти фамилии, Марина, это все равно, как для нас сейчас в Америке фамилии каких-то ковбоев или лидеров индейских племен, которые сражались друг с другом на Диком Западе. То есть они имеют смутное представление по-прежнему о том, кто были эти люди. Да, вот их возвеличили, и, как ни странно, их последователи, они, я понимаю, и не собираются повторять там те установки, которые были в ранние годы их политической карьеры, там убивать русских или поляков или евреев. Все это понятно. Ну, просто я уже говорил, что вот эта эволюция, на которую ссылаются взглядов, что к концу жизни они все говорили, нет, Украина для равноправных граждан и так далее. Но что же они это не говорили в начале как бы своего сопротивления политического пути? Даже понимая, какие были проблемы, конфликты с поляками, которые давили украинцев, с русскими и так далее. Они же открыто тогда призывали к их уничтожению. И многие участвовали в этом. Вот что самое главное. Поэтому вот о чем следует.
1: Геннадий, мы... Должны обязательно прерваться на рекламу, правильно вы уже чувствуете. И вот дальше мы продолжим нашу тему. Владимир Зеленский, Андрей Мельник, вернее, перезахоронение его останков. Реклама на Дэвидсон Радио.
3: До самой сути. Продолжение после рекламы.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
3: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Творческая бригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича философа, бизнесмена, кого угодно. Сегодня вас приветствует, ну и я, Марина Левинсон. Мы работаем с 10 до примерно 11. И вот сегодняшняя программа «До самой сути» посвящена очень щекотливой теме. Дело в том, что, напомню, Владимир Зеленский, президент Украины, возглавил церемонию перезахоронения останков лидера ОУН, это Западная Украина, да, Андрея Мельника и его жены, из Люксембурга, где он умер в 1964 году, под Киев. Произошло это 25 мая 2026 года. Его перезахоронили, Андрея Мельника, на Национальном военно-мемориальном кладбище. И, как сказал Владимир Зеленский, президент Украины, это объединение памяти современных украинских военных и выдающихся деятелей прошлого призвано подчеркнуть преемственность борьбы за независимость Украины. Геннадий, дорогой, я слышу ваше дыхание.
0: Да, я хотел бы буквально...
1: Вот хочу... Да, я, вы знаете, просто что хочу сказать. Конечно же, евреи тут же отреагируют на то, что еврей в стране, где Украина, да, призывает вспоминать людей, которые так или иначе принимали участие в погромах евреев.
0: Что вы скажете на это? Скажем так, да, имели отношение. Марина, тут два момента. Во-первых, первое, я получил сообщение, текст, месседж от своей жены, в которой она мне пишет, чтобы я не перебивал вас. Я прошу прощения, если я перебивал.
1: Нет, на вас все и рассчитано, Геннадий, тем более, что это ваша тема. А Виктории привет.
0: Спасибо, спасибо. Второе, я хочу сказать. Вы знаете, я никогда, и я думаю, многие тоже, не рассматривают Владимира Зеленского как еврей. То, что евреи избрали в европейской державе, а Украина причисляет себя к слону европейских держав, в этом я не вижу ничего такого экстраординарного. Он выступает, но он же не как еврей, он как лидер нации, да, лидер страны. Выступает, как бы выражает волю народа. Вот воля народа, по всей видимости, вот перезахоронение с почестями, с государственными почестями Андрея Мельника и его супруги. А что же касается того, насколько это внутреннее... Во-первых, это внутреннее дело украинцев, согласен. Это действительно внутреннее дело, кого где перезахоранивать, какие герои. Но просто я хочу сказать, что в ответ это также имеют право какие-то другие страны, лидеры других государств, выразить свое мнение и сделать определенные выводы в связи с этим. Например, та же Польша, а мы знаем о Волынской резне 43-го года, которую устраивали бойцы и вояки украинской повстанческой армии, когда было вырезано при попустительстве немцев оккупационных властей порядка 200 тысяч немцев, поляков на Волыни. Они уже выразили официальный протест, и даже они хотят у Зеленского решить высшего ордена государственного Польши. Да? Они выразили протест. Я думаю, в восторге не будут ни венгры, ни словаки, которые тоже погибали в период немецкой оккупации, в том числе и в каких-то столкновениях с бойцами украинской повстанческой армии. И, ну, Россия, понятное дело, она сейчас находится в военном конфликте с Украиной. Это лишний повод упрекнуть там в чем угодно. Они упрекают Украину и в нацизме, и в фашизме, и так далее. Нет, я просто к тому хочу сказать, что несмотря на то, что это внутреннее дело Украины, я это подчеркиваю, но тогда как бы и Зеленский, и другие, кто, скажем, члены его правительства, команды, они же просчитывали наперед это событие, последствия и так далее. Они должны понимать, что последует определенная реакция, и она будет основана не на том, рассматриваться на том, что еврей президент Украины, не еврей, кто, что, а просто на основании того, что он как лидер государства, как вы сказали, определенную проводит идеологию, как бы показывая, что то, что я говорил, что те, кто боролись, неважно кто, вот боролись за Украину, мы их независимость, мы их наследники, независимо от того, кто бы были эти люди, там, запачканы у них руки в крови, нет, или так далее, и тому подобное. Я просто хочу сказать, Марина, вот и после этого примем еще звонки, если позволите. Украина на сегодняшний день,
1: желающие.
0: Мое мнение, это мое мнение, Это современное уже государство, не европейское, несмотря на все эти проблемы с коррупцией и так далее, и тому подобное, с дезертирством в армии, чем-то еще, нет. Это современное государство с самой боеспособной и на сегодняшний день самой сильной армией в Европе. И это государство идет в Евросоюз, в семью народов Европы. Так вот, вместо того, чтобы с такой армией, с такими людьми, с таким народом, с такими ресурсами идти, лететь на поезде, влететь в ЕС, в Европу и стать равноправным членом Евросоюза, вместо поезда на сегодняшний день, вот потому как действует Зеленский, я имею в виду вот прежде всего эту церемонию перезахоронения Мельника и его супруги, Украина вместо поезда плетется в ЕС на такой, знаете, старой, несмазанной арбе, скрипящей, на которой лежат мешки с нафталином.
1: Геннадий, к нам присоединяются желающие высказаться на эту тему. Слушаем вас, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Мое имя Стив. До перестройки я часто ездил в командировки. И если оказывался в Минске или в Ташкенте в одном номере с украинцем, сам я русский, уже через полчаса я слышал антисемитские высказывания так минут на 30. Завершаю. Мне трудно поверить, что много тысячелетний антисемитизм украинцев реальный, на каждом шагу. Погромы были в Украине, а не в России. Превратится за несколько десятилетий в искренний филосемитизм. Уберут товарища Зеленского и расцветет истинный украинский антисемитизм. Спасибо.
1: Спасибо вам за то, что ждали.
0: Я прожил в Украине, я родился и прожил в Днепропетровске 26 лет. Я понимаю, о чем сказал Стив, но, знаете, я далек от мысли, что украинцы там на генетическом уровне с молоком матери передается антисемитизм. Я далек от этой мысли, должен сказать, что как бы в подтверждение моей мысли все-таки это и количество праведников, Марина, все-таки они же тоже были, в том числе и в Украине, которые во время Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, своей жизнью, жизнью семей, спасали евреев. Были и те,
1: и в Польше было то же самое.
0: При том, что
1: наложен такой камень ответственности, я даже не знаю, как сказать, на поляков, да, что они антисемиты в сути своей. И при этом были
0: никогда,
1: поляки,
0: они никогда не страдали,
1: которые скрывали, рискуя своей жизнью, евреев. Вот, просто заполнена вся панель желающими высказаться на эту тему. Слушаем вас, пожалуйста.
11: Доброе утро, Марин.
1: Здравствуйте.
11: Геннадия, известно ли действия советского после войны? Хотели ли они получить этих личностей назад и дать под суд? Они же оставались, наверное, гражданами Советского Союза.
0: Простите,
1: спасибо,
0: у вас радио фонит.
1: Послушайте.
0: Я не совсем разобрал,
1: кого
0: хотели получить. Да.
1: Да, хотели ли они ответственности? Хорошо, принимаем подряд. Все, кто поступали, включаю.
12: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Все нормально? Слышно?
0: Добрый
12: день, Гена. Это Вениамин. Я вот что хочу у вас спросить. Алло, вы меня слышите, да?
0: Да, я слушаю.
12: Да. И моя семья лично пострадала от одного украинца. 130 человек живьем похоронили. Наверняка были и те, которые спасали. Но почему нет ни одной плиты, что здесь жил Петро, который спас Абрама? Найдете такое?
0: В Америке?
1: Так. Спасибо большое. Отвечайте, Геннадий. Желающих.
0: Да, если речь об Америке, я не знаю, но в Израиле ведь создана эта аллея праведников, где увековечены имена тех, кто спасал евреев. Там посажены деревья. Я знаю только об одном месте. Это в Израиле аллея праведников.
1: Яд Вашем еще есть музей там. Здравствуйте, пожалуйста.
13: Алло.
1: Да. Да-да. Надо выключить радио. Радио у вас фонит, и нам трудно слышать. Да.
0: Алло.
1: Слушаем следующего, пожалуйста. Здравствуйте.
14: Доброе утро. Меня Михаил зовут. Если во имя независимости нужно убивать невинных людей, то эта нация не имеет права на свою независимость. И не надо говорить о Зеленском как еврее. Он наполовину еврей, и он крещеный. И оправдания никакого нету для Зеленского и украинцев, если они чествуют убийц. Вот это мое мнение.
1: Спасибо большое за краткость и конкретность. Слушаем вас. Говорю,
0: Марин, пусть перезвонит тот человек, который мне интересен. Вопрос был, но неразборчиво Алло. Было. Что по поводу выдачи, я так и не понял. Может быть, он перезвонит.
2: Алло.
0: Вопрос. Да-да.
1: Да, Алло. Слушаем.
2: Да, доброе утро всем.
0: Доброе утро.
2: Марина, да, я вот хочу тоже свое мнение высказать. Вот смотрите, как я вижу это. Мне кажется, что нет было такой срочности, что сделать это именно во время войны, когда Украине совершенно нет. Нужно было просто просчитать как-то получше свои последствия этого захоронения, когда привело это к тому, что поссорились с Польшей. А Польша очень хорошо поддерживала Украину. Это можно, мне кажется, было сделать через год, когда война закончится. И второе я хочу сказать про Геннадия. Геннадий, я слушаю всегда с удовольствием его оценки. Все. Я, в общем-то, с ними всегда согласен. Но сегодня я от него услышал то, с чем я с ним категорически не согласен. Он сказал, что Украина не торопится в Евросоюз. Не нужно туда торопиться в Украине. Евросоюз, нужно понимать одну такую вещь, мне кажется, многие этого не понимают. Евросоюз – это уже не та Европа, которая была в 70-е, 80-е, даже 90-е годы. Она превратилась в сборище бюрократов. Бюрократов, которые душат и будут... Это вариант Советского Союза. Нужно, они их интересуют только свои собственные кресла, больше их ничего не интересует. Нужно очень внимательно, да, не нужно с ними как-то идти на конфронтацию, нужно с ними сотрудничать, но сильно торопиться туда, в этот Евросоюз, нужно очень хорошо подумать, на каких условиях.
1: Давайте вот дадим возможность Геннадию ответить вам.
0: Угу. По первой части я абсолютно согласен с тем, что говорил радиослушатель, добавить нечего. По поводу второй, я исхожу из того, что Украина ставит, ведь на сегодняшний день официально не ставят цели и ведут переговоры о вступлении в Евросоюз. Мы прекрасно понимаем, насколько Европа изменилась, но я имел в виду, что на сегодняшний день они ставят такие цели, и они хотят туда попасть. И самое главное, то, что на сегодняшний день, Марина, это факт, Европа действительно помогает Украине в конфликте с Россией.
1: Я поняла, Геннадий, я просто очень тороплюсь, очень много желающих. Здравствуйте, пожалуйста.
15: Меня зовут Леонид. Я считаю, что о прошлом должны думать историки, а мы должны думать о настоящем и будущем. Мы живем в Америке, Америка для всех, для русских, для украинцев, для евреев. Мы должны дружить, сотрудничать. Любим мы там друг друга, не любим, это не важно. Но мы должны жить дружно, сотрудничать, уважать друг друга. Пусть на Украине и в России, и везде все будет хорошо. Спасибо.
1: Ну, спасибо. То есть надо думать о сегодняшнем...
0: Да, я согласен, но как бы история, не только историки, люди же ведь тоже должны какие-то расставлять акценты об определенных исторических личностях, которые были в прошлом. Я просто не хочу, Марина, я действительно не хочу, чтобы через 150 и 200 лет о Гитлере писали, а вы знаете, он строил дороги, он боролся с сифилисом. Ну, а ведь мы должны по другим критериям оценивать таких исторических личностей.
1: Ай, присоединяюсь. Следующий, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Окей, слетел звонок. Следующий.
11: Марина, я звонил раньше, и Геннадий сказал, что я повторил это. Мой вопрос.
0: Да-да-да, вот сейчас вас хорошо слышно.
1: Замечательно.
0: Да,
11: Я, этот Мельник умер в 64-м году. Если было столько, 10 лет, чтобы его найти, советская власть, даже на Украине, хотели его вернуть к себе и поставить на судебный процесс?
0: Да, отвечаю. А в Советском Союзе, кроме процессов над коллаборантами, заочно проходили процессы по отношению к Бандере и к Мельнику. Они были один и второй приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу, признанным виновными. И Советский Союз требовал от ФРГ выдачи Бандеру и требовал выдачи от Люксембурга. Но было отказано. Было отказано. Бандеру, вы знаете, ликвидировали в 1959 году агент КГБ Богдан Сташинский. Мельник умер своей смертью.
11: Окей, спасибо.
1: Геннадий, пожалуйста. Спасибо вам большое за звонок. Геннадий, перед тем, как у нас осталось прям совсем чуточку времени, если вдруг люди, которые сегодня будут вдохновлены этой темой, захотят с вами связаться, куда им позвонить или написать? Вот как дальше, кроме эфира нашего любимого Дэвидсон Радио? Как быть дальше, дорогая редакция?
0: Я немного озадачен. В принципе, я свой имейл могу назвать, пожалуйста.
1: Называйте.
0: Если это... Пожалуйста, значит, я по буковкам продиктую быстро. Значит, LUTSEFER @verizon.net. Не .com, а .net, Verizon.net. Пожалуйста,
1: я открыт. Прочитайте просто вот как это есть.
0: Это email я открыл, когда со мной начали связываться по поводу моей первой книги повести «Барсук Люцифера». Она звучит «Люцифера», Verizon.net. На этот email я принимаю какие-то, связанные не с работой, скажем так, переписки.
1: Да. Пожалуйста, назовите, вы можете мне написать. Назовите не по буквам. А просто так Люд, прочтите.
0: Идет Люцифер.
1: Люцифер.
0: Да.
1: Я поняла. Да. Геннадий, дорогой, еще поступают звонки, и эта тема непростая. Да. И, может быть, даже мы ее и повторим. Спасибо вам большое. Спасибо большое Акмалю. И мы должны заканчивать передачу. Сегодня день рождения Карла Риттера фон Фриша, австрийского этолога. Этолог – это человек, который изучает поведение человека или животного. Он лауреат Нобелевской премии, и он расшифровал язык пчел. Так вот, в честь Карла Риттера фон Фриша, австрийского ученого, поет Евгений Евстигнеев «Пчела». А музыку сочинил Анри Сальвадоро, стихи Юрий Цепин, русские, конечно.
0: Спасибо всем. Спасибо.
1: Абсолютно. Спасибо большое. Будьте все здоровы, хорошего настроения и хороших, конечно же, наших американских выходных. До свидания.
0: До свидания. До свидания.

Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь?» И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: четверки. В Нью-Йорке 9:00 вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. США ввели санкции против кубинской государственной нефтекомпании. Кубинские коммунистические элиты превратили энергетику в оружие, инструмент социального контроля и коррупционные наживы, написал госсекретарь Рубио в соцсети X. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило исключение из санкций по проекту «Сахалин-2». Разрешение касается транспортировки нефти в Японию, оказания нефтесервисных услуг, а также сделок с участием «Газпромбанка». Соединенные Штаты продлили действие разрешения на проведение финансовых операций с рядом российских банков в области гражданской ядерной энергетики, что является исключением из действующих санкций. Центры по контролю и профилактике заболеваний приняли экстренные меры после обнаружения опасной паразитарной личинки плотоядной мухи винтореза в штате Техас. Это произошло впервые за многие десятилетия, сообщает Bloomberg. Паразит был зарегистрирован в стране впервые с 1966 года. Личинки мухи проникают в открытые раны как у животных, так и у людей, питаясь их тканями, и без своевременного лечения могут привести к летальному исходу. Минсельхоз намерен создать команду ученых для постоянного мониторинга ситуации и сотрудничества с местными органами здравоохранения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймериз Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы. Относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов хватит страдать.

0: любим Нью-Йорк.
1: Случайно переключился на Дэвидсон радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Парис Авезе.
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван».
3: Борис Авезов,
2: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван» с нами.
4: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю.
5: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, лучезарные алмазы моего сердца. Я рад слушать и слышать, и понимать, что вы все прильнули радиоприемникам и ждете с нетерпением. Хотя хочу отметить, что Паша Куклин на своем почетном месте. Паша, здравствуй, дорогой! У микрофона Борис Авезов. Рассылочка автоматически была разослана, поэтому, господа, пишите. Спасибо, что вовремя предупредил. Так что, если у вас есть желание, заходите на сайт www.borisavezov.com. На титульной странице «Белые поля» 4 всего лишь заполняйте имя, фамилию, телефон и имейл. И система автоматически за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» будет вам присылать уведомления, где, коснувшись по экрану вашего телефона, вы сразу же окунетесь в популярную радиостанцию Нью-Йорка 620 AM, где в этот час и в это время идет не менее популярная программа «Караван», господа, уже 20 лет. Так что сегодня у нас будет немножечко интерактива, потому что я приготовил для вас интересное то, что нас ждет впереди. Ну а пока я хочу просто вот такими красивыми словами открыть сегодняшнюю страницу нашей программы. Мелодии звуков и брызгами света коснулось тихонько нас новое лето. Пока осторожно, едва объяснимо, но даже присутствие здесь исцелимо. И надо тянуться глазами и сердцем, чтобы успеть летним счастьем согреться. Вы на правильной волне, радиопрограмма «Караван», Борис Авезов сегодня в эфире.
3: В эфире Борис Авезов, программа «Караван».
5: Хочу отметить, господа, что мы действительно добрались до пятницы. Это ли не повод жить, улыбаться широко и наслаждаться летом, ходить в моментах счастья и себе в них, и себя, конечно, друзья, в них находить. Пусть волны пятницы принесут нам большую удачу, вдохновение, свежие идеи, гармонию, чувство счастья и, конечно же, покоя.
6: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван».
5: Конечно, наши спонсоры, куда без них, друзья мои, мебельный салон «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Господа, приходите, красота и уют не заставят себя долго ждать. Вам нужно только направить вашу машину и набрать навигаторе 9540 Квинс Бульвар, минус 62-63, и вы окунетесь в мир прекрасного. «Экспо Фёрничер» салон ждет вас всегда. Предварительно хотите встретиться с Фархадом? Звоните 718-459-0504. 459-0504, я вам рекомендую просто пообщаться некоторое время с этим замечательным человеком, и вы поймете, что вам хочется еще раз и еще раз вернуться, чтобы просто с ним поговорить. Ну, а там по мебели уже сами определитесь. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо!
6: Восток, музыка в программе «Караван».
5: И, конечно же, не прекращаю вас радовать роскошным рестораном «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Открыть для себя новые яркие вкусы, друзья. Там действительно новый формат. Новый формат ресторанного бизнеса. Приходите, вы получите море удовольствия. Ведь это действительно уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. Телефон 718-500-3116. 718-500-3116. Господа, вам гарантированно нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту. Ну а шашлыки, господа, это просто место, где не имеет равных. Там изумительное, восхитительное мясо. Вы, в конце концов, откройте для себя новое место. И, конечно же, при этом не откажете себе в удовольствии попробовать кухню гладкошерного ресторана «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Ресторан «Heaven Grill Sushi Dushanbe» каждый вечер, господа, поют для вас приятные мелодии. Ненавязчиво, негромко вы можете общаться и в этот же момент наслаждаться изумительной кулинарией. Также

0: все блюда. Они готовят на шаббат и делают доставку, господа. Хочу отметить, что ресторан Хемингуэй Суши Душанбе работает и в Моцей шаббат после выхода с субботы. Валид паркинг, конечно, вам там обеспечен, в условиях Нью-Йорка это обязательно. И, конечно, приятная новость. Многих ценителей жизни ресторан имеет теперь полный бар, спиртной бар, всевозможных спиртных напитков, коктейли на ваш выбор, профессиональный бармен стоит. Вы, конечно, можете заказать любой коктейль по желанию, а также кальянное на любой вкус в этом ресторане также доступно. 6398 Woodhaven Boulevard, это Queens, 718-500-3116. И еще приятная новость, господа, наконец-то открыл свои ворота потрясающий зал торжеств Wynn Palace, который также является владельцем этого ресторана. Господа, гладкоширный. Он в сердце Main Street, 6707. Флашинг, господа. Телефон 917-530-55-58. 917-530-55-58. Это все VHQ, господа. Кашрут, так что 6707 Main Street. Зал торжеств Wynn Palace ждет вас. Наслаждайтесь, наслаждайтесь.
1: В эфире Борис Хавезов, сам сказал, программа «Караван».
2: Дочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры. Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Студии Борис Авезов. Программа «Караванная».
5: Восток, дело тонкое.
0: Ну и передача, господа. Конечно, хочу отметить и напомнить, что мне помогает просыпаться по утрам без будильника, да еще с улыбкой. Конечно же, ожидание свидания, свидание с самим собой. И вот сегодняшняя программа навеяла то, что действительно этот месяц у меня юбилейный, год юбилейный. И вот сегодня, господа, мне бы хотелось порадовать вас и сделать вам такое предложение. Я задам сейчас всего лишь 6 вопросов. Можете ответить сегодня. Получаете ваучер на 2 человека. Роскошный ужин в ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Все по вашему желанию будет подано на стол, но вам только нужно угадать, ответить на 6 вопросов. Вы можете взять ручку, взять листочек и, конечно же, запишите. Звоните 646-427-5737. Выслушаю все 6 ответов. Ответили правильно, ну или хотя бы приблизительно. Получайте ваучер. Пригласительный билет на ужин в Heaven Grill Sushi Душанбе, который является спонсором нашего часа. Пара. Ответили, и пара приглашается. Сразу получаете от меня такой билетик, пригласительный билет. И в Heaven Grill Sushi Душанбе, когда вам удобно, предварительно позвоните, чтобы не было никаких мероприятий в этом ресторане. Итак, вы взяли, я надеюсь, ручку, взяли карандаш, там, листочек. Итак, к 20-летию программы. В каком году вышла программа «Караван»? Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто был первым гостем программы? Кто был первым гостем программы? Вы записываете, потом в течение программы сможете позвонить, ответьте, получаете, нет. Какой гость запомнился слушателям больше всего за 20 лет? Именно вот вам, когда будете отвечать, какой гость больше всего запомнился вам за эти 20 лет? Какой гость больше всего вам запомнился за эти 20 лет? Четвертый вопрос. Вспомните фразу, которая всегда или почти всегда открывала программу «Караван». Или чаще всего звучит в самом начале. Вспомните, назовите фразу, которая звучала в самом начале на протяжении 20 лет. Часто. Чаще всех фраз и всех вступлений. Это четвертый вопрос. Пятый вопрос, господа. Назовите 3 гостей программы «Караван» разных лет. Неважно кто. Кто был в гостях. Назовите 3 гостя. Назовите 3 гостей программы разных лет. И самое интересное, Самый интересный вопрос. Какая тема чаще всего поднималась в эфире радиопрограммы «Караван»? Это несложно. Я же не с неба взял эти вопросы. Продумано все. Какая тема чаще всего поднималась в эфире радиопрограммы «Караван» за 20 лет? Быстренько пробежимся. Первое. В каком году вышла программа «Караван»? Кто был первым гостем радиопрограммы «Караван»? Кстати, в каком году вышла программа «Караван»? Если вы еще назовете день, то добавите себе там, я не знаю, бокал шампанского в ресторане еще. Третий вопрос. Какой гость запомнился слушателям больше всего за 20 лет? Какой гость запомнился слушателям больше всего за 20 лет? Следующий. Назовите фразу, которой чаще всего открывалась программа «Караван» за 20 лет. И пятый вопрос. Назовите трех гостей радиопрограммы разных лет. И последний вопрос. Какая тема чаще всего поднималась в эфире? Ну что, господа, я очень надеюсь, что вы активно записали мой номер телефона. Все вопросы, 6 вопросов, получаете ваучер, пригласительный билет в ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе», если вы отвечаете на 6 вопросов. Это несложно, если тот, кто слушает, а я знаю, что слушает огромное количество, но я надеюсь, что они еще не лишены возможности вспомнить все это, потому что все очень просто. Звоните, жду ваших звонков.

Дорогие друзья, напоминаю, номер телефона 646-427-5737. Ну а если вы хотите повтор всех вопросов, то я выставлю на свой телеграм-канал. Пишите «Борис Обезов» на радио русскими буквами и заходите.

0: Знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
2: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
3: Я отличный работник.
4: Помните, программа «Караван» — это ваше настроение.

0: Бомбармия. Киргуду.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, спасибо вам огромное за сообщение. Спасибо за то, что пишете. Мне очень нравится. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, друзья. Все, что делаю для вас. Потому что, когда нас не будет, как я уже говорил, не вспомнит никто наши слабости и наши силы, а лишь только будут помнить тебя за то, что кого-то ты сделал счастливым. Поэтому, друзья, сразу хочу напомнить вам, сегодня у меня есть одна информация. Сразу предупреждаю, что эта встреча будет бесплатная. Дорогие друзья, вас приглашает главный врач медицинского центра Хорев, Хайф, это Израиль, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Знаю этого человека лично, замечательный доктор, замечательный человек. Лекция будет называться «Как прожить до 100 лет». 27 июля в Нью-Йорке, точный адрес и зал я скажу, это в Квинсе будет проходить полуторачасовая встреча с главным врачом медицинского центра Хорев Хайфа, Израиль. Реаниматолог, интенсивист, доктор Роман Барак. Во время встречи, друзья, будет проведена экранная презентация на тему «Как прожить до 100 лет». Живя в сердце ведущей страны мира, вы будете удивлены, как далеки от того, чтобы защитить свою жизнь от реальных угроз вашему здоровью. И что нужно сделать, чтобы гарантировать себе 100 лет полноценной здоровой жизни, это абсолютно реально. Приходите и убедитесь, господа, 27 июля, я еще буду говорить, это сразу встреча бесплатная. Вы придете с ним, пообщаетесь, он просто хочет сделать такую митцву и провести с вами лекцию о том, что мы, оказывается, в жизни делаем не так. Как прожить до 100 лет? Доктор Роман Барак будет ждать вас. Я еще в своей программе обязательно буду информировать о месте и времени, где будет проходить эта лекция.
0: Программа «Караван». Бомбармия. Киргуду.
1: Ну что, господа, сегодня хочется поговорить о том, что не продается в аптеках, не выписывается по рецепту и не измеряется никакими приборами. О том, что способно вернуть человеку улыбку даже тогда, когда кажется, что весь мир настроен против него. Да, господа. Говорят, что жизнь состоит не только из ярких побед и счастливых мгновений. У каждого из нас, друзья, бывают дни, когда все валится из рук, когда утро начинается не с вдохновения, а с усталости, когда за окном светит солнце, а в душе почему-то пасмурно, когда слова поддержки кажутся далекими, а собственные силы почти исчерпаны. Но мы, для того, чтобы было хорошее настроение и музыка, именно тот самый допинг, который заряжает вашу составляющую на целый день.

Ну, а если задуматься, господа, то нет лучшего антидепрессанта, чем хорошая музыка, чашка горячего кофе и люди, которым действительно не все равно, что у тебя на душе. Да, господа? И сегодня потрясающая музыка. Удивительный подарок, который человечество получило вместе со способностью чувствовать. Она не спрашивает, сколько тебе лет, где ты живешь и через что приходится проходить сейчас. Она просто приходит в нужный момент и касается самых тонких струн человеческой души. Да, господа, порой одна мелодия способна сказать больше, чем сотни слов. Она напоминает нам о счастливых днях, о дорогих людях, о мечтах, которые еще обязательно сбудутся. Музыка умеет поддерживать тогда, когда кажется, что поддержки ждать неоткуда. Она становится другом дороги, собеседником в одиночестве и источником вдохновения тогда, когда внутри почти не осталось сил.

0: Ну что, дорогие мои, первая часть программы «Караван» подошла к своему логичному завершению. Оставайтесь с нами, надеюсь, что реклама пройдет очень быстро.
1: Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван», а ну заходи, реклама
3: сейчас! Очень правильно решил. Только я вечно к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
6: Новости на
5: «Дэвидзон Радио».
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Переговоры между Россией, США и Украиной фактически приостановлены. И это хорошо, заявил бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог, сообщает «Страна UA». Келлог отметил, что сейчас Соединенные Штаты заняты Ираном, что дает возможность Украине выполнить свою работу, самостоятельно справиться с Россией, что у нее, по мнению Келлога, хорошо получается. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд отказался от приглашения президента Франции Макрона участвовать в рабочих мероприятиях саммита группы семи. В своем послании к Макрону кронпринц выразил благодарность за приглашение и рабочий обед, запланированный на 16 июня, однако отметил, что не сможет присутствовать из-за заранее запланированных обязательств. Трамп заявил о выдвижении кандидатом на пост директора нацразведки Джея Клейтона, который ранее был главой комиссии по ценным бумагам и биржам. В Truth Social Трамп призвал Сенат одобрить кандидатуру Джея как можно скорее. Директор нацразведки официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов.
6: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Мы любим Нью-Йорк.
5: Дэвидсон Радио.
12: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
13: Туни Бари Забегу, программа «Караван». Бомбармия, Киргуду.
0: Приветствую еще раз вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Программа «Караван», вторая часть. Приятно то, что действительно огромная аудитория. Сейчас звонят, пишут. Друзья, еще раз напоминаю, что 6 вопросов надо ответить один за другим, а не так позвонил и гадать. Сразу записывайте вопросы, еще раз прочту сейчас. Итак, пожалуйста. Первый вопрос был такой. В каком году вышла программа «Караван»? Назовете, если день, то еще лучше. Именно число. Кто был первым гостем программы? Это второй вопрос. Кто был первым гостем? Какой гость запомнился вам больше всего за 20 лет? Это третий вопрос. Продолжите или назовите фразу, которая звучит чаще всего в начале радиопрограммы «Караван» на протяжении 20 лет. А лучше назовите фразу. Какая фраза открывает программу «Караван» чаще всего? Пятый вопрос. Назовите трех гостей программы разных лет. Какая тема чаще всего поднималась в эфире радиопрограммы за 20 лет? Вот они, эти вопросы. Ничего сложного нет. Люди звонят по одному вопросу, гадают, отвечают. Нет, друзья, вы сразу отвечаете на 6 вопросов и получаете пригласительный билет на «Правит ужин» в ресторане «Heaven Grill Sushi Душанбе». Хочу сразу же от вашего имени поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку и спонсор, который на протяжении многих лет поддерживает «Веселый час». Красота и уют в вашем доме уже много лет создается мебельным салоном «Экспо Фёрничер». Приходите, 9540 Мисс Бульвар, 62-63 Драйв, телефон
10: 718-459-0504. Программа «Караван» сейчас сними.
0: И, конечно, я вас приглашаю в замечательный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе». Откройте для себя новые яркие вкусы. Гладкошерный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе», уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. 718-500-3116. И сейчас владельцы этого ресторана открыли банкетный зал в сердце Main Street по адресу 6707 Main Street. Большой, на 300 мест, свадебный зал, VHQ, кашрут и телефончик 917-530-55-58, 917-530-55-58, Dream Palace, это сеть ресторанов «Heaven Grill Sushi Душанбе», свадебный зал. Добро
13: пожаловать.
14: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
15: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
14: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
15: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
14: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
16: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
14: Звоните 646-427-5737.
15: 646-427-5737.
14: Вся подробная информация на сайте www.борисавеза.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
17: Караван! В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван».
18: Хорошо, честно слово, клянусь меня.
0: Ну, еще раз напоминаю, дорогие мои, все 6 вопросов надо ответить. На все 6 вопросов надо дать ответ один раз. Человек, который отвечает на 6 вопросов, получает подарок. А у нас в этом месяце, если назовете дату, конечно же, это плюс. 20 лет радиопрограмме «Караван». Когда будет точно программа, я вам скажу, когда это юбилейная программа. Я надеюсь, что будет интересно. Ну, а сейчас еще раз напоминаю, господа, «Heaven Grill Sushi Душанбе». Пригласительный билет на пару тому, кто угадает все 6 вопросов, получает ужин на двоих, романтический ужин, всевозможные закуски, изумительная кухня, получите массу удовольствия. Огромное спасибо «Heaven Grill Sushi Душанбе».
19: Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Друзья, а замечали ли вы, как меняется настроение после любой песни? Именно, когда звучит любимая. Еще минуту назад сердце было наполнено тревогой, а потом вдруг наполняется легкостью. Будто кто-то открыл окно, где долго не хватало воздуха, будто вместе с нотами приходит та самая надежда.

Да, господа, хорошая музыка напоминает нам о самом главном. Все проходит. Проходят трудности, проходят обиды, проходят тяжелые времена, а жизнь продолжается. И впереди обязательно будут новые встречи, новые открытия, новые поводы для радости.

Друзья, вы знаете, помимо музыки, ведь есть еще одна маленькая магия лета. Это чашечка горячего кофе. Если хотите холодный, пожалуйста, холодный. Казалось бы, что особенного может быть в обычном напитке? Однако для многих людей, друзья, это не просто кофе. Это несколько минут тишины среди бесконечной суеты. Это возможность остановиться и услышать самого себя. Ну а чашка горячего кофе утром словно говорит: новый день начался. Все еще возможно. У тебя есть шанс сделать этот день лучше, чем вчера.

Я думаю, что иногда достаточно присесть у окна, взять в руки любимую кружку и позволить себе несколько минут покоя. Без спешки, без тревог, без бесконечного потока новостей и проблем, господа. Так начинается счастливое лето обычно. Ну, а программа «Караван» — стимул того самого настроения, о котором мы говорим в нашей программе уже 20 лет.

0: Так, ну что, дорогие друзья, вот пошло, как говорится, движение. У нас есть телефонный звонок. Молодой человек хотел бы представить ответы на 6 вопросов. Пожалуйста, здравствуйте, представляйтесь, вы в эфире.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, что, соответственно, ответы, значит,
0: вышло в 2006. Давайте, может быть, я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать, а потом мы уже подойдем к общему знаменателю и уже подтвердим правоту ваших ответов. Итак, в каком году вышла программа?
1: В 2006 году. Месяц, я думаю, феврале 28-го.
0: Второй вопрос. Какой у нас, кто был первым гостем программы?
1: Я предполагаю, Юхан Бениаминов.
0: Третий вопрос. Какой гость запомнился слушателям больше всего, именно вам?
1: Брэндон Стоун.
0: Да, он достойный. Кстати, вот сейчас следующая песня, как раз стоит его новая песня. И следующий вопрос. Назовите фразу, которая чаще всего открывает программу.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день тем, кто слушает. Тут кто дружит с хорошим настроением.
0: Да, вы знаете, эта фраза, она действительно часто звучит, но она была совсем недавно начата мной. А с самого начала, еще с первого радио Израиля, у меня был свой вот своя шапочка, именно свой слоган. Ну, неважно, дальше. Назовите трех гостей программы разных лет.
1: Бока, Брэндон Стоун и Юхан Бениаминов.
0: Ну, Юхана никогда не было, но неважно. Какая тема чаще всего поднималась в эфире?
1: О любви.
0: О любви. Вы знаете, вот потому что вы первый, хотя, ну, неправильно вы ответили на многие вопросы, один, что ли, был правильно. Я бы хотел вам подарить от радиопрограммы кружечку для капучино, если вы не возражаете, потому что, чтобы получить ваучер, именно пригласительный билет, надо ответить на все 6 вопросов. Как вас зовут еще раз, если вы не возражаете, конечно?
1: Георгий.
0: Георгий, где вы находитесь, какой город?
1: Сиэтл, штат Вашингтон.
0: Ой-ой-ой-ой, ну как, ну тогда пришлите мне ваш адрес, я вам гарантирую, что я вам кружечку отправлю. Договорились?
1: Окей. Okay.
0: Спасибо, Георгий, спасибо за участие, спасибо, дорогой. Брэндон Стоун у нас сегодня, господа. Спасибо огромное, Георгию. Приятно. Вообще обожаю творчество Брэндона Стоуна. Друзья, согласитесь, что все-таки настоящая радость редко приходит громко. Чаще всего она появляется тихо и незаметно. Просто нужно научиться ее замечать.

Да, господа, согласитесь, но даже музыка и кофе не способны заменить самое важное лекарство для человеческой души – искреннее участие другого человека. Каждому из нас нужен кто-то, кто спросит «Как ты?» и действительно захочет услышать ответ. Не из вежливости, а потому что так принято. Потому что ты чувствуешь, что партнеру не безразличен ты. Ведь сегодня, господа, люди все чаще общаются сообщениями, лайками и короткими комментариями. Мы постоянно на связи, но иногда чувствуем себя одинокими, как никогда. Именно поэтому так ценны люди, которые умеют слушать нас.

0: Ну и в завершение хочу еще раз поблагодарить мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. Мы все понимаем, что у нас единственная уникальная возможность приобрести мебель качественную. На любой вкус и по небывало низким ценам это только Expo Furniture в Квинси, 9540 Квинс Бульвар, Мир 62-63 Драйв, 718-459-0504. Expo Furniture, спасибо огромное.
1: Тихий музыка, как там у слада мире, звучит программа «Караван в эфире».
0: Вновь приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, я открыл для себя новые яркие вкусы. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Друзья, я это говорю от души не потому, что оплачена реклама, а потому что я туда часто захожу и вижу, как народ радуется и какие отзывы, друзья. Поверьте мне, и я сам неоднократно там пробовал. 6398 Woodhaven Boulevard, Квинс, 718-500-3116, 718-500-3116. Этот ресторан, его партнеры открыли еще свадебный зал Wynn Palace, Кэтрин Холл, гладкошерный, 6707 Main Street. 917-530-55-58, 917-530-55-58, VHQ, кашрут, так что, господа, вы не пожалеете. Огромное спасибо, Heaven Grill Sushi Душанбе, спасибо за поддержку.
2: Студия Бабы Забегу, программа «Караван».
3: Бомбарбия, Киргуду.
0: Ну, еще раз напоминаю, дорогие мои, что у нас 27 июля приезжает с Израиля прекрасный доктор, доктор Роман Барак. Еще раз прочту этот текст, потому что очень важно. Эта лекция будет бесплатна. Так что приходите, благотворительный вечер. Главврач медицинского центра Хорев из Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак приезжает. И у него тема «Как прожить до 100 лет» 27 июля в Нью-Йорке. Какой зал, точно я еще скажу. Это пройдет в Квинсе. Полуторачасовая программа, встреча с главным врачом центра Хорев Романом Бараком. Знаю лично этого молодого человека. Потрясающий врач. Можете в интернете написать «Роман Барак». Врач, и сразу же полная информация о нем будет доступна. Во время встречи будет проведена экранная презентация на тему «Как прожить 100 лет, господа». Я буду говорить еще в течение программ, какой зал и во сколько это будет. Главное, запомните, 27 июля бесплатно это будет проходить благотворительным фондом здесь, в Квинси, господа. Я надеюсь, что все будет потрясающе.
1: Тихий музыка, как там у слада мире, звучит программа «Караван в эфире».
0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу вас поблагодарить за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы действительно слушаете и радуетесь, то, что программа «Караван» уже многие годы вам доставляет удовольствие. Музыка вас вдохновляет, кофе согревает, конечно же, но а наши речи вас просто воодушевляют. Поэтому, господа, берегите себя, любите себя и помните, что мы на страже вашего хорошего настроения. Получается удовольствие. Борис Солезов, Паша Куклин. Желает вам всего самого доброго, друзья мои. Расстаемся с вами. В воскресенье программа «Поздравления». Люблю вас всех.

0: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами, легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisoveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
4: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
3: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многие другие. Аллочка, привіт!
5: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
3: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
5: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, ну, наверное, лет 6 или 7. Ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
3: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
5: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Mm-hmm. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет, и я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни, он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

рискнула пойти на худсовет, на радио, и показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни, и они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка, музыка не оригинальная, вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерняя казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти 9 детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой. Я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивники бжолы», «Жабка та журавка» и несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело. Это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор. Что ж ты выходишь в эту тусню? Ну, у меня действительно, у меня было много работы. Мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая. Снимала кино. Мне это очень нравилось. Я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. Если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность. У меня был комплекс. Комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер, но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.
2: Так.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соныня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature

0: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Мелодии украинской души.
2: Мелодии украинской души.
3: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Скажи, как твои песни попадают к артистам? Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню, он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой «Долю» на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля, а кто ей знает?

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа – фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на Севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь, Алла, ты скоро? А я говорю, ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь. Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь, да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже. Я говорю, бегу, прибегаю в студию и говорю, быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь, Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага? Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю, что случилось? И кто-то из вас сказал, эта песня не под пиво. Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: я.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, татарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя песни написаны буквально, ну, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломиец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветеречку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа ТИК. Песенка живет. Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. Колыбельная песня заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: а я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом, ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина. Я твой земной очаг, я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая, я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею, в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну что я тебе скажу еще хорошего, чем я могу похвастаться?
3: А ну похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, и ничего природа вас
2: произвела. Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: под зарю.
1: В Нью-Йорке 11:00 вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Вчера из-за прибытия президента Трампа и мэра Мамдани на третий матч финала NBA между Knicks и Сан-Антонио Спёрс вокруг арены Madison Square Garden были введены повышенные меры безопасности. Трамп был освистан во время исполнения гимна. Недовольное протяжное улюлюканье раздалось, когда Трампа, наблюдавшего за игрой из VIP-ложи, показали на экранах внутри арены. Сан-Антонио Спёрс вырвали победу у Нью-Йорк Никс со счетом 115-111. Накануне игры журналисты заметили вокруг части MSG трехметровое ограждение большое количество сотрудников секретной службы, агентов, некоторые из которых были тяжело вооружены, сопровождали сотни сотрудников NYPD. Ряд нью-йоркцев и законодателей-демократов раскритиковали президента за доставленные неудобства. «Трамп должен оставить нас в покое, его здесь не хотят», — написал в соцсетях лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Цены на билеты на игру оказались не по карману многим, но самая известная арена в мире все равно была забита до отказа. Среди присутствующих был и мэр Мамдани, который рассказал журналистам, что заплатил за свои билеты почти $1000. Трамп – давний болельщик Никс и уроженец Нью-Йорка. Он родился в Квинсе. Последний раз посещал Madison Square Garden в ноябре 2024 года. Он приходил на турнир UFC после своей победы на выборах. Ранее он проводил там предвыборный митинг. По оценке Goldman Sachs, чемпионат мира по футболу может временно увеличить занятость в стране примерно на 40 тысяч рабочих мест в июне, но эффект будет краткосрочным и снизится в последующие месяцы после завершения временных контрактов. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. При этом в Америке состоится 78 матчей в 11 городских агломерациях, на которые могут приехать от 5 до 6 миллионов болельщиков. Рост будет сосредоточен в секторах досуга, гостиничного бизнеса, розничной торговли и транспорта, а также временно повлияет на потребительские расходы и показатели ВВП. Специалисты также прогнозируют умеренное краткосрочное ускорение инфляции, связанное с ростом цен на гостиницы, рестораны и транспорт.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
1: Дэвидсон Радио.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
12: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
13: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
13: Американское радио на русском языке.
1: Радио. Дэвидсон Радио.

0: Каждый рулит, это прекрасно, это просто замечательно, и каждый рулит на своих маршрутах. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, рулим на своей орбе, а вот Леонид Животовский, он рулит бизнесом без границ. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Мы начинаем программу, которая так и называется «Бизнес без границ». И главный эксперт туристической индустрии Леонид Животовский с нами. Именно он расскажет, как можно начать собственный турбизнес под крылом, нет, не самолета, а крупной туристической компании. Здравствуйте, Леонид. Благодарим вас за очередной музыкальный шедевр, прозвучавший в начале нашей программы.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры. Сегодня мы говорим о том, как вы вместе с нами можете зарабатывать в туристическом бизнесе. Что мы предлагаем? Мы работаем с компанией, которая 35 лет в бизнесе, имеет 145 тысяч агентов в 22 странах. И она дает как бы крышу для independent travel агентов, которые могут под ее крышей работать. Вы получаете все связи, все connections, все договора, которые не имеют, и через эти договора с компанией можете зарабатывать с нами денежки.
0: Лень, я сразу назову номер телефона, по которому все заинтересованные лица могут позвонить и оставить свои координаты. Координаты — это свой номер телефона и имя, чтобы связаться

0: Леонидом. 718-303-8000. Вы можете звонить уже и назвать, так сказать, свой номер телефона, имя нашей Лене. Леонид с вами свяжется. Это все те, кто готов открыть свое собственное дело. А что значит вообще туристическое агентство под брендом крупной компании?
1: Ну, actually, открываем не агентство, а открываемся как independent travel agent. Окей? То есть, смотрите, все туристические провайдеры, так называемые по-английски, ну, все круизные корабли, все гостиницы, все экскурсионные компании, они работают только с компаниями, они не работают с людьми с улицы. Поэтому наша компания, которая 35 лет в бизнесе, имеет с ними договора с очень многими компаниями, практически 95% всего, что есть в мире, мы с ними работаем. И когда вы с нами начинаете работать, вы пользуетесь этими коннекшенами. То есть, другими словами, все, что компания может, вы можете. И компания с вами делит доход 30-70. То есть, если вы получили $1000 commission, то вы забираете 700, они забирают 300. Примерно так.
0: Ну, это же очень выгодные условия, если агент забирает 700, а компания 300. Значит, а если у человека нет никакого опыта в туризме, он вообще никогда этим не занимался и думать не думал об этом?
1: Дело в том, что когда мы рождаемся в роддоме, у нас никакого опыта нет нигде. Никто нам бирку на ручку не вешает, что мы хирурги, или мы финансисты, или мы травел-агенты. Если брать травел-агентский бизнес, он намного проще, чем, скажем, стать хирургом и сердце пересадить, потому что большинство людей уже на 90% травел-агенты, они всегда сами себе заказывают и самолеты, и круизы. То есть они уже это делают. И то, что вы делаете, то же самое, только через свой сайт, который, скажем, ну, например, davidsontravel.com в нашем случае, и получаете commission. Поэтому тут нету никаких особых, ну, естественно, надо узнать новые вещи, новую информацию, но по большому счету мы все этим занимаемся в большей мере или в меньшей мере.
0: Ну, хорошо, если все этим занимаются, то тогда какие преимущества получает человек, который вот сейчас позвонит, оставит свои координаты, чтобы с вами поговорить? Он задаст вот этот вопрос.
1: Ну, вопрос очень простой. Или вы хотите быть Лени на субботнике и носить бревно бесплатно? То есть, когда вы заказываете круиз за $1000 себе, то вы за $1000 ее получаете. А если вы заказываете себе как травел-агент, то вы платите тоже $1000, только вам потом комиссионный чек приходит. Вот это вся разница.
0: На этот же круиз вы хотите сказать?
1: Конечно, конечно.
0: Ага. Ну, хорошо. А вот как выглядит, значит, рабочий день человека, который больше не таскает бревна бесплатно?
1: Рабочий день человек себе делает сам. Это называется independent. То есть вы не должны ни в какой офис приходить, вы не должны никому ни в чем отчитываться. Компания вам дает доступ ко всей ее информации и всем connection. Если вы целый месяц не хотите ничего делать, вам никто не позвонит и не скажет: «О, а что вы ничего не делаете? Вы же у нас работаете». Но это называется independent. Вы работаете ровно столько, сколько хотите. Хотите больше денежек, значит, больше сидите и работаете. Хотите отдохнуть, так неделю не работаете. Поэтому вы определяете свой рабочий день.
0: Лень, вот в песне прозвучали хорошие слова, там, что никаких гарантий. Понятно, что гарантии в наше время даже страховой полис, и то не всегда. Вот скажите, у человека не получилось продать там. Ну вот бывает, там, у кого-то сразу выстреливает, а у кого-то не получилось. Один день, второй, третий, пятый. Вот он вам звонит и говорит: «Леня, у меня не получается, вот что мне делать?» Есть какие-то варианты, чтобы человека подучить, подсказать, направить его в правильное русло? Ведь конкуренты наступают не только на пятки.
1: Окей, это очень хороший вопрос. Смотрите, Наша компания не просто только делит с вами commission, она каждый день проводит Zoom-митинги и тренинги по разным вопросам. Например, по вопросу маркетинга, по вопросу, как букать туристические поездки. Потом из разных круизных кораблей приходят представители на наш Zoom и рассказывают, чем их корабль лучше, чем другие. То есть вы все время получаете свежую информацию. Люди, которые, скажем, сами себе заказывают онлайн, они эту информацию не имеют. Они увидели там, я знаю, Virgin Voyager, да, красивые корабли кликнули. Но там может что-то появиться новое, какой-то новый корабль вышел. То есть мы получаем обновленную информацию каждый день по 5-6 зумов. Например, я специализируюсь, скажем, в круизах, значит, я больше на круизы нажимаю и смотрю маркетинг, как они советуют, как находить клиентов. Ну, например, вы знаете, есть такой цветочный бизнес, правильно?
0: Ну да.
1: Что цветочный бизнес делает? Он свадьбы, дни рождения делает, там, украшает залы. Если люди украшают залы на свадьбу, как вы думаете, есть вариант, что жених с невестой поедут в ханимун после свадьбы? Есть оно? No?
0: Ну, конечно, думаю, что есть.
1: Да, они уже находятся в цветочном магазине, они уже разговаривают с цветочницей. Почему она не может им этот вопрос задать? Это очень просто. То есть вы находите тех, которые близки к тому, когда люди делают решение. Или, например, какая-то компания каждый месяц едет куда-то на совещание и снимает отель. Найдите такую компанию, у вас будут групповые поездки, не один человек, а 20, 25. То есть вам расскажут разные варианты, как можно находить. Вы ходите в церковь, окей? Или в синагогу, или еще куда вы ходите. Там тоже люди не помолились, а потом они тоже куда-то едут. Поговорите с церковью, дайте им донейшн, и они вам тоже будут помогать. Есть миллион вариантов, как находить.
0: Ну хорошо, вот мы как-то говорили с вами по поводу того, вот с чего начинать. Да, и вы пару раз обмолвились, что вот, допустим, человек вышел на пенсию, ему стало скучновато сидеть дома, но он ведет замкнутый образ жизни, и вот по таким местам, допустим, он не ходит, но агностик человек, вот таким вырос. И практически ни с кем не общается, но готов общаться виртуально, с кем угодно, со всем миром. Вот для таких людей найдется место турагентства в вашей компании, под крылом, так сказать, под брендом крупной компании?
1: У нас найдется место для любых людей. Я, кстати, тот человек, который общается с людьми через компьютер, через Facebook. То есть я сейчас сижу вообще во Флориде и разговариваю с людьми даже из разных стран. Окей? Поэтому если у вас есть желание, тем более если вы на пенсии, у вас там дети уехали, внуки далеко, вам нечем заняться. Это просто для здоровья хорошо, когда вы чем-то заняты. Потому что если вы ходите из угла в угол, так вы начинаете тосковать, что делать, нечем себе занять. А так есть занятия, вы с людьми говорите. И в этом бизнесе у вас появится много приятелей, друзей, потому что вы все время общаетесь. Общение – это тоже богатство.
0: Да, из угла в угол ходить – это тоже большое счастье. Многие себе и этого не позволяют. Они садятся или ложатся, и на этом заканчивается активная жизнь. Ну, хорошо. Тогда вот ваше обращение, скажем так, к тем, кто давно мечтает открыть свое дело, но все никак не могут решиться на это. Что вы им скажете?
1: Я им скажу позвонить на Davidson Radio по тому телефону, который вы даете, оставить сообщение. Я с ними поговорю, послушаю их, что они хотят, и они зададут мне вопросы. Я узнаю, что именно они ждут от этого бизнеса, и посмотрим, и их нежелание совпадает с нашими возможностями.
0: Да, один наш слушатель назвал вас отличным мотиватором, так что я считаю, что это не комплимент, а совершенно справедливое замечание. Вы хорошо знаете свое дело, и это слышно. Ну, а что вы скажете для тех, кто задается вопросом, ой, наверное, мне это не подойдет. Кому это подойдет, вот такой бизнес? Какому
1: это,
0: человеку?
1: Это подойдет всем, кроме тех, кто ненавидит людей. Если вас люди раздражают, даже не звоните, это не ваш бизнес. А если вы нормально с людьми разговариваете, у вас есть терпение, у вас есть желание делать людям что-то хорошее, это ваш бизнес. Это как раз тот момент. И приятно позвонить людям. Ну как круиз? Ой, так было красиво, там это то, хорошо, что вы нам посоветовали. Это приятно, мелочно, приятно. Кроме комиссионных, приятно, когда что-то хорошее говоришь.
0: Не, ну комиссионные это совсем приятно, когда. А вот скажите, когда может вновь, так сказать, примкнувший турагент получить первый чек? Вот это вот, чисто из вашей практики. Вот люди же наверняка могут позвонить вам и сказать: ой, Леонид, огромное спасибо, я вот сегодня получил первый чек, у меня сегодня первая продажа состоялась.
1: Окей. Смотрите, ну возьмем меня для примера. Скажем, если я специализируюсь на круизах, то я, например, продам круиз в августе. Ну, например, сегодня кто-то купит на август. Теперь я чек не получу никакого чека, пока человек не сядет на корабль, не использует те деньги, которые он заплатил, и там в конце августа он только, скажем, выйдет с корабля. В этот момент моя компания, в которой я под ней работаю, получит чек, а потом я от нее получу чек. То есть, грубо, я в сентябре получу чек от того, что я продал сегодня на август.
0: Ага, понятно. Это, ну, все, я поняла. То есть это не сразу и не так быстро, чтобы просто люди...
1: Нет, потому что человек может заболеть, не дай бог, на работе не отпустить, и он может не поехать в этот круиз. Вы не можете получить комиссионный за то, что не произошло. Вы же, если забили в ресторане столик, а потом отказались, вам же чек не присылают.
0: Ну, это верно, это хорошее.
1: Не чек, а бил. Не присылает.
0: Нет, вы все правильно сказали, я же вздрогнула сначала, бил. Нет, чек, все нормально. Оплата, чек, вроде бы еще как-то понятно.
1: Ну, имеется в виду, с ресторана вам не присылают за то, что вы не сидели там, вы должны $200. Ну, извинились, бывает там, знаешь, машина поломала.
0: Да, я так понимаю, что вот если человек, который сейчас послушал вас, ваши рекомендации, ваше обращение внимательно выслушал и заинтересовался, ему нужно начать со звонка на радио 718-303-9090, назвать свое имя, номер телефона, и Леонид с вами свяжется. Лень, когда вы обычно перезваниваете людям?
1: Где-то минуты через полторы.
0: А после того, как вы... Я поняла.
1: Когда Дэвид на радио отсылает мне текст, там Лена, по-моему, мне отсылает.
0: Да, Лена наша,
1: да. Да, если я на телефоне, то я закончу мой разговор и сразу перезвоню. Я люблю быстро отвечать людям.
0: Да, поэтому еще раз, пожалуйста, нам на радио 718-303-8000 оставляйте свои координаты, и Леонид с вами свяжется. А вообще все те, кто заинтересован в открытии, так сказать, себя как в роли турагента, мне кажется, что... Как говорили в старину, за спрос не бьют в нос, можно попробовать. Это довольно-таки интересно, если вы умеете общаться с людьми. Если вы путешественник, это наверняка для вас. Есть возможность и поправить свое финансовое положение, и расширить, так сказать, свой кругозор. Во-первых, появится... Лёнь, а когда может появиться возможность на вот этот пресловутый бонус, о котором... Так долго говорили большевики, когда вот бесплатно можно отправиться в круиз от компании. Такое когда случается? В каком случае?
1: Когда человек становится travel-агентом, я ему пришлю сайт, на котором надо зарегистрироваться, и там будет 24, если я не ошибаюсь, урока. Ну, уроки какие? Там типа видео, там Jamaica, то все, там следующий... Ну, скажем, 24 экзамена, они очень легко сдаются, там один ответ, 4 вопроса. Я вас научу, как это делать быстро. Я где-то за 2-3 дня прошел этот курс, получил звание Комодора по маркетингу. И они сказали: молодец, что ты сдал, пожалуйста, нажимай и забивай себе круиз. Я тебе взял круиз, по-моему, на 7 дней, а одна девочка взяла на 15 дней в Японию. То есть мой круиз, грубо, стоил где-то 2500, ну, если покупать его. А у нее где-то, я думаю, 1008 или 9. Ей тоже дали бесплатно. Главное, чтобы это была Princess Cruise Line.
0: То есть вы что хотите сказать, вот так вы прошли курс, а вы за курсы за эти что-то платили?
1: Но наоборот, я ничего не платил, это для меня премия за то, что я хороший мальчик и потратил 2-3 дня на эти уроки и их сдал. Компания хочет, чтобы таких мальчиков, как я, было больше, чтобы все знали все о кораблях, все о экскурсиях, в этом же они заинтересованы. Потом, кроме того, что я бесплатно поехал в этот круиз, еще каждый раз, когда корабль приплывает, не каждый раз, у нас есть inspection visit. То есть они говорят, вот кто в Нью-Йорке, можете прийти в Манхэттен в 10 утра, а мы отплываем в 4. И мы 2-3 часа вам сделаем экскурсию по кораблю. И мы все, кто хочет поехать, приезжаем на порт и ходим по кораблю, нам дают человека, он все рассказывает. Потом нас дают покушать нормально там, попробовать все. И мы знакомимся там очень весело.
0: Ой, ну это обалдеть можно. Я думаю, сейчас многие захотят закончить эти курсы для того, чтобы получить бесплатный круиз. Акмаль, а мы с тобой должны зарегистрировать филиал нашего кооператива и сделать дополнительное там название. У нас теперь будет «Плавучая арба». Закончим эти классы и тоже, так сказать, можем примкнуть к армии туристических агентов. Леонид Животовский был с нами в эфире. Огромное спасибо за ваш интересный рассказ. Все те, кто заинтересовался, кто хочет работать под брендом крупной компании, кто хочет попробовать что-то новое, пожалуйста, звоните 718-303-8000, оставляйте свои координаты, и Леонид Животовский вам непременно перезвонит. Всем удачи. Акмалюшка, спасибо. Леонид, спасибо. До новых встреч в эфире. Пока.
1: До свидания.
2: Дэвидзон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин. Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидзон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидзон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидзон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидзон – это связь, проверенная временем.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорк, мы любим Дэвидсон Радио, мы любим наших слушателей, мы любим друг друга. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем нашу программу. С большим удовольствием приветствую в эфире Effective Home Care. А это Юлия и Олег. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: И я сегодня, знаете, с чего хочу начать? С самого начала, потому что, может быть, многие впервые нажали кнопку 620M и не знают, что такое Effective Home Care. Это одно из лучших и самых авторитетных агентств по уходу на дому в нашем городе. Агентство ноу-хау, без ложной скромности могу сказать, потому что я вот проверила, просмотрела в интернете, вы были первыми, кто придумал и разработал вот эту школу онлайн, когда человек может устраиваться на работу, получать права на работу, сертификаты буквально за день и получить работу. Это бесценно. Если кому-то нужна работа, вот с этого я сегодня начинаю, если вы хотите ухаживать за кем-то и чувствуете в себе вот этот дар оказывать помощь нуждающимся, пожалуйста, звоните в Effective Home Care. Никаких проблем с этим не будет, если вы легально здесь живете, если у вас есть желание работать. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. Можно с этого, да? Вы не возражаете, что я с этого начала, что вы агентство ноу-хау? Почему Effective Home Care еще? Потому что здесь оказывается наиболее оперативная помощь всем тем, кто попал в самое затруднительное положение, у тех людей, у которых не было помощи до того, как. Люди, которые попали в реабилитационный центр, люди, которые оказались в госпитале в совершенном одиночестве, они не могут быть выписаны домой, потому что не в состоянии ухаживать за собой. Звоните в Effective Home Care, буквально от первой до последней бумажки, от первого до последнего документа, здесь вам оформят и помогут сразу. 718-806-1666. И третий момент, с которого можно было бы начать. Человек, который позвонил на радио на прошлой неделе, Олег, к тебе обращаюсь, он сказал, что в агентстве Effective Home Care люди бережно относятся друг к другу. Вот самое бережное агентство. Я сначала не поняла, почему самое бережное, а потом, когда я поговорила с Юлей вне эфира, я поняла, ты очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам. Это бесценно. Наверное, поэтому люди не убегают. Люди благодарят тебя за предоставленную возможность работать, и люди благодарны за стабильность. Главный вопрос, который сегодня волнует бесконечное количество людей, куда подевалась программа «Мы хотим жить дома», «Мы хотим болеть дома», «Мы хотим, чтобы к нам приходил медицинский персонал», мы не хотим вне стен дома доживать, так сказать, столько, сколько нам осталось. А вот эта программа, о которой мы очень много говорили в эфире, «Вейвер», да, она называется, Юля?
2: Все верно.
0: Она, так сказать, по моим данным, то ли закрылась, то ли заморозилась, то ли что-то с ней произошло, то ли ее недофинансировали. Что случилось, Олег?
1: Доброе утро всем. Смотри, Леночка, эта программа, скорее всего, ты правильно выразил, немножко подмерзла. В каком смысле? И, скорее всего, из-за финансирования. Ну, опять же, пойдем по цепочке. Не хватает деньги, это отдельная история. Почему? Значит, так как не хватает деньги, не хватает бюджета для того, чтобы нанять людей, которые рассматривают эти все заявления людей, которые нуждаются в этой программе. И они завалены просто пачками заявлений на эту программу. Плюс, кроме заявлений, человек, который находится на этой программе, каждый год должны подаваться документы, так называемые RSP, это recertification. То есть
0: обновление.
1: Обновление, что-то добавилось, что-то ухудшилось, то есть пакет еще. И они должны рассматривать и эти пакеты. Помимо того, что им...
0: Новые поступают.
1: Да, они так как это программа, и мы живем в Америке, в свободной стране, то есть выходит какая-то программа, и все агентства, которые имеют лайсенс и разрешение на работу, имеют право подавать на разрешение, чтобы провайдить эту программу. Очень много агентств подало, и они дали всем подряд, всем дали разрешение. Так как они дали всем разрешение, людей, которые нуждаются в такой программе, очень много. Очень давно, я не помню, сколько лет, 5 назад, по-моему, 6, была такая MLTC, страховая компания ICS. Она специализировалась на кейсах, которые имели live-in кейсы, 24 часа кейсы. Значит, очень много там инвалидов было. И потом эту компанию расформировали, кейсы передали в другие MLTC. И люди, которые нуждались... в этих часах все, как бы получилось на сегодняшний день, обратились на эту программу, на вейвер-программу. К чему я это говорю? Что очень большое количество заявлений, тысячи, и они не успевают это переработать. И как бы у нас проходят все, которые проводят эту программу, каждый второй вторник месяца проходят митинги с Department of Health, с представителями этой программы. И они объявили, где-то это было пару месяцев назад, что они временно приостанавливают прием заявлений и будут рассматривать заявления, которые были поданы до 26 января 2026 года, которые были поданы после этого. Они пока не будут их рассматривать, пока отложили в сторону. Программу не закрыли.
0: То есть, программу не закрыли. То есть, вот люди, ваши пациенты, которые на этой программе были... До 26 января 2026 года. Они продолжают на ней быть?
1: Смотри, как это работает.
0: И если у них ресертификация вот сейчас...
1: Родственник должен позвонить и оставить сообщение на эту программу. Ему должны перезвонить и назначить интервью, на котором он сообщает, что у него там родственник, его папа, мама, близкий этот, нуждается в этой программе потому. И ему в этот момент назначается дата собеседования. Вот кто оставил это сообщение у них на голосовое или по имейлу до 26 января, эти все рассматриваются. До 26 января, которые звонили и подавали заявление на эту программу. То есть оставляли сообщение голосовое или отправляли имейлы. И пока вот эти дела не рассмотрятся, они их не расчистят, они говорят, мы пока приостанавливаем... прием новых заявлений, новых звонков.
0: А вот старый пациент, вот, Юль, старый пациент не успел подать, да, до 26 числа. То есть он, допустим, 1 февраля, скажем так, оставил голосовое сообщение. Или не оставил, ему вот не рассказал Effective Home Care, что нужно делать. Это с этим пациентом что делать?
2: Пациенты, которые уже находятся на программе, их это не касается. Это относится исключительно к пациентам, которые желают попасть на программу. То есть если пациент прошел собеседование год назад, полгода назад, и он уже официально на программе, эта ресертификация, о которой говорил Олег, мы делаем каждый год, мы делаем ее автоматически, и от этого не зависит. Потому что как они рассчитывают? У них есть определенный кэп, то есть количество пациентов, которые у них там на каждый год, которых им разрешают их финансирование. То есть пациенты, которые уже находятся, они уже входят в этот кэп, и их это не касается. Это исключительно касается всех, кто желает только-только заново попасть и получить авторизейшн с этой программы. То есть...
0: Она дороже, да, получается, эта программа, чем обыкновенный уход на дому?
1: Вот, Лен, она не даст, смотри. Вопрос был у Лены, кто не успел позвонить. Кто не успел позвонить, ждут.
0: Но у них сервис при этом остается?
1: Нет, сервис остается у них, который у них есть, MLTC. Потому что программа Waiver – это прямая Medicaid, Department of Health. Человека забирают с MLTC и переводят напрямую на эту программу.
0: Если на простом языке, это что значит?
1: Это значит то, что у человека есть сервис, там он имеет 40 часов или 50 часов, да? Но он такой тяжелый, ему нужна эта программа. Ему уже говорят, или он в реабилитационном центре, ему надо куда-то выписываться. Он может выписаться домой под старый часы, которые у него были до того, как он попал в реабилитационный центр.
0: 36 часов у него было, да,
1: пусть он был, но они после могут поднять еще 4-5 часов. Но программа Waiver, которая предусматривает себя минимум 12 часов в день, это 7
0: ах,
1: дней,
0: человек...
1: или 12 и 12, понятно. Или 24. То есть он, ну, он остается под своим МЛТС человек. Он просто ждет, когда они опять откроют плюс. Плюс. Эта программа имеет в себе несколько направлений. Одно из направлений, которое связано с injury, с brain, там, с головными приобретенными. Эта программа работает. Ее не прикрыли.
0: Так получается, что, смотри, заморозили эту программу. Я так понимаю, если говорить по-простому, у человека не оставлять никакого выбора. У него было 24 часа. До этого 36, он вылетел из этой программы, вот waiver, и ему говорят, ты можешь идти домой. А как он пойдет там на 36 часов?
1: Не, Леночка, ты не понимаешь, он не вылетит с программы. С программы waiver вылететь можно только в одном направлении.
2: Все, кто там уже находился, их это уже, это их не касается.
0: Хорошо, человеку необходим сервис на 24 часа. А он только вот собирается на waiver подать. Программа заморожена. Он где ему ждать? В рехабе?
1: Еще раз, я сейчас смотри, рассказываю. Пример, да? К примеру, вот у нас есть знакомая, у нее там 36-40 часов, да? А если что-то случается, она попадает в госпиталь, там туда-сюда, в госпиталь, говорят, ей нужна реабилитейшн, она попадает в реабилитейшн центр, и видно, что она нуждается там в больше часа в уходу. Подается на большие часы в ее МЛТС, в котором она находится и находилась с вот этими 40 часами. Они говорят, мы можем дать там еще, вот мы считаем, вот выписываем еще там каких-то там 5 часов. Можно параллельно еще, когда человек выписывает МЛТС, добавить ему часы сейчас, Certified Agency, еще какие-то часы добавить. Но подать, как было раньше, и начать процесс подачи на waiver программу, пока нельзя, потому что она временно приостановлена. Он возвращается домой на старые часы, которые у него были до этого, плюс, может быть, там пару часов добавляется. Это по программе МЛТС, то есть иншурницы, которая у них есть. Когда программа восстановится, и они откроют опять прием документов, мы рассчитываем, может быть, это будет в августе, в сентябре, когда они чуть разгребутся, и когда сейчас, наконец-то, наши политики примут этот бюджет, в котором будут предусмотрены деньги для наших родителей, для пожилых людей, и они дадут достаточно денег, и в конце концов они усилят этот штат, который рассматривает эти все документы. Там очень, очень много работы. Каждый пакет, который дается, они должны прочитать и изучить. Это берет время, это большой пакет. И один человек, сколько он может таких пакетов в день пересмотреть? 1-2? А их тысячи подать. Там нужно увеличивать этот штат. Или что-то делать, или внедрять какой-то AI эту программу, внедрять какие-то еще программы. Я не знаю, но что-то надо с этим делать. И мы надеемся, что вот все ждут, что это в ближайшем времени как-то улучшится. И, по принципу, программа очень нужная. И программа нужная с точки зрения финансов, потому что содержать, это называется на nursing home at home, да? Mm-hmm. Содержать человека под этой программой дома, это дешевле, чем содержать его в nursing home.
0: Ну, конечно, в nursing home, ты посмотри, там, с какой обслуживающий персонал, да. Там же зарплаты нужно платить.
1: У нас много таких моментов вот здесь вот происходит, которые непонятно, как бы нонсенс какой-то.
0: Нет, да, тебе
1: вот?
0: Понятно, но ты в эфире об этом не говоришь, а очень жаль. Как только программу откроют, в ней эфирное время придете и расскажете.
1: А как хочется, в себе держать не хочется.
0: Ну, а я тебе, пожалуйста, свободная страна, свободный эфир.
1: А по-французски можно будет?
0: По-французски, да. На русском языке можно. FCC не будет распространять на нас штрафы, если ты по-русски выскажешь все, что ты об этом думаешь. Уже народ тебя слышит и примерно представляет. 718-806-1666, добавочный 115. Звоните Юле, она ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Я почему зацепилась за вот эту программу? Потому что было очень много вопросов. А что касается вот детей, которые нуждаются, то же самое, Юля? Это же вообще совсем вот беззащитные
2: пациенты. Если мы говорим о программе Waiver, только что мы говорили, это... На эту программу подпадают пациенты от 65 лет и старше. Есть другая программа, о которой мы также ранее уже говорили. К ней относятся молодые люди, скажем так же, дети тоже. То есть это все, кому с 18 по 65 лет, это тех, у кого есть травма головы. И также это уже не waiver, это уже другая определенная программа, где мы помогаем именно детям с 3 лет, получается, до 18, особенно тех, у которых есть аутизм и любые другие заболевания прирожденного.
1: Это все работает.
0: Мне задавали вопрос, если человек не гражданин Соединенных Штатов, у него есть грин-карта, право на работу, и только сейчас привезли ребенка в страну, то есть так получилось, имеют ли они право на помощь и могут ли они звонить в Effective Home Care для того, чтобы обеспечить...
1: Все дети, находящиеся здесь, имеют на это право. Тем более, это правильно, я считаю. Всех детей, независимо, какие они здесь, какой у них статус, они обязаны быть покрыты полностью медициной. Дети, которые не могут еще работать, которые не могут еще ничего. Значит,
0: и которые ни в чем не виноваты, да, вообще, да.
1: Да, значит, тем более, если у них родители имеют грин-карту, и ребенок здесь, 100% он оформлен, он имеет Medicaid, этот ребенок, он имеет все покрытие. И если у него есть какие-то симптомы, есть какие-то заболевания, он, конечно, может получить эту программу.
0: Юля, Олег, и груднички ведь тоже, да, если вот ребенку там нет, это со скольки месяцев?
1: С трех лет
0: только. А что делать людям, у которых вот 9 месяцев, год и 2 месяца ребенку?
2: Там есть определенные...
1: А как, они же не в этом возрасте еще не... Они доктора... Не...
0: А если... Нет, есть... Вот тоже был вопрос такой, я это не с потолка беру, это то, что меня просят выяснить в эфире, вот у вас в частности. Ребенку до 3 лет. И в 9 месяцев там ярко выраженные признаки, допустим, умственной отсталости. И родителям нужно работать. Год и 2 месяца ребенку. К кому обратиться? С чего начинать? Только приехали. Вот только ребенка привезли. Буквально несколько месяцев тому назад.
2: Я не уверена, что до 3 лет home care, именно services, будут уже... можно предоставлять такому ребенку. Я знаю, что, опять-таки, я могу сейчас сказать исключительно то, что я знаю, но на следующую программу я могу больше вникнуть в эту программу и дать более достоверную информацию. На данный момент, что я знаю, до 3 лет есть определенная... Эта программа называется Early Intervention. Она исключительно для маленьких деток до 3 лет. Это все делается через тоже другую программу, которая называется OPWDD. Это именно через нее идет enrollment на все дальнейшие программы и в home care. То есть если у ребенка есть заболевание, с которым он родился, то все идет именно исключительно через эту программу OPWDD. И она уже дает сначала, если это до 3 лет, то это early intervention, то есть, скорее всего, приходит какой-то другой человек из учреждений и помогает ребенку развиваться. Но я не уверена точно, что это будет home care. Уже после 3 лет это уже идет как home care.
1: Да, насколько, Юля, я добавлю, насколько я понимаю и логически, почему с 3 лет? Потому что они считают, что до 3 лет еще не показания ни о чем не говорят. Они делают всякого рода тесты, визиты к врачу, наблюдают за ребенком и к 3 годам уже определяются с диагнозом.
0: А, то есть окончательный диагноз формируют?
1: Да, потому они говорят, что это может быть просто у ребенка развитие. Кто-то развивается, там начинает ходить 7 месяцев, кто-то 1.5 года, кто-то начинает говорить 2-3 года только, и нормальный ребенок. То есть по-разному дети развиваются.
0: То есть дети до 3 лет, они там по другой категории проходят. Теперь вот такой вопрос, который я задавала Виктории на прошлой неделе, вам задаю. Вот смотрите, я сегодня уже отметила, что очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам, и это заметили ваши пациенты, кстати, что немаловажно. Значит, пациент решил перейти по своей инициативе, повторяю, пациент переходит по своей инициативе из одного агентства в другое. Home attendant звонит координатору и говорит, так и так, мой пациент решил перейти в другое агентство и просит меня перейти вместе с ним. Перезванивает координатор Home Attendant, говорит, что будешь оштрафована, испортим характеристики, заплатишь штраф, ты у нас забрала пациента, Я никого не забирала, пациент самостоятельно, добровольно перешел в другое агентство по своей, так сказать, воле, никто его ни о чем не просил. Я с ним работаю много лет, у нас прекрасные отношения сложились, я иду вместе с ним. Имеет ли право агентство оштрафовать home attendant? Имеет ли право агентство вот таким образом обвинить home attendant? И вообще имеет ли право агентство указывать home attendant, куда идти и что делать пациенту?
1: Да, смотри, не имеет. Это просто. А теперь я хочу кое-что сказать. Не имеет права агентство. Имеют право все пациенты. Все решают пациенты. Значит, у нас было очень-очень много случаев. Очень много пациентов уходило, приходило. У нас были пациенты, которые по 7, по 6 лет с нами были. И хорошие знакомые наших работников. И на вопрос, что происходит, чего приходит. Все, извините, вот мы у вас побыли, вот мы так решили. Спасибо вам большое за сервис, нам очень было с нами хорошо. Мы переходим. Все, it's nothing we can do. Ничего мы сделать не можем. Теперь. Были моменты такие, кстати, я тебе скажу, мне что было обидно, звонят там, я вырос в Украине, ну, знаешь, я еще и ташкентский, значит, звонят ташкентские там земляки, Али Кака, пожалуйста, помогите там туда-сюда, вот приехали знакомые, получили лайсенс, вот нету работы, помогите устроить, я, ну, конечно, все, придите там, оформитесь, как будут кейсы там, вам дадут кейс. Оформляют человека, дают кейс, все, проходит какое-то время, а пациент наш, почти что там родственник, знаешь, чей-то. И звонок там у нас происходит от этого пациента, там туда-сюда приходит. Эта хоматенда начала уговаривать пациента перейти в другое агентство. Она начала.
0: Ах, тут совсем не с другой стороны.
1: И она говорит, я вам принесу, я вам заплачу за это там $500. Если вы перейдете. Я там то-то, то-то, и то-то, и то-то. А она говорит, а я не хочу никуда переходить. Куда я от вас уйду, тем более. Она не знала, что это чьи-то родственники. Угу. И я сам лично позвонил этому человеку, который просил за нее. Он был готов провалиться сквозь землю.
0: Не эфирными словами рассказал
1: все. Смотри, мы взяли объяснение от пациента. Мы взяли объяснение еще от пациента родственника об этом всем. Согласно этому объяснению, мы уволили этого человека с черной меткой в системе. В системе еще черная метка. Что хоматент, когда устраивается в другое агентство, мы не против, мы хотим, чтобы наши все хоматенты еще устроены были в пяти агентств.
0: Да, ты говорил, чтобы не было работали побольше.
1: Но
0: да.
1: Мы должны давать характеристику. Нас запрашивают, когда принимают другое агентство. И теперь у нас в системе стоит это, характеристика будет дана. То есть этот человек не сможет уже нигде работать. Теперь, есть варианты, которые звонит хоматенда и говорит, послушайте, пациент решил переходить, он просит меня перейти с ним, в принципе, мне неплохо. Как вы скажете, что делать? И в таком случае мы говорим, ну, вы уже решаете сами, спасибо, что вы позвонили нам, что вы нам об этом сказали открыто. Никак, знаете, вы от нас не прячетесь. Решаете там, вы можете там перейти с ним, а у вас какие-то дни есть свободно, да. А на свободные дни остаться там у нас, мы вам дадим еще с каким-то человеком, с каким-то пациентом какие-то часы. Бывают разные, но ответ один. Всегда прав пациент. Если пациент решил перейти в другое агентство, единственное, что вы можете сделать, вам MLTC дает день-два урегулировать этот переход. Вы звоните этому, смотрите, от кого, какой маркетер, от кого пришел к вам этот человек, говорите так и так, связывайтесь с пациентом и пробуйте его спросить, что получилось, что... Бывали моменты, когда мы были виноваты, честно тебе скажу.
0: Кроме тебя таких вещей вообще в эфире никто не говорит.
1: Не подняли часы, подняли на какой-то момент там шорт-терм, потом забыли за него, пациент звонил, были очень заняты, девочка забыла там передать этот звонок кому-то, а я вот звонил, а я вот, то извините, я ухожу. Ну все, всего вам доброго. Ничего сделать никто не может, ни одно агентство. А если какое-то агентство говорит, мы вам оштрафуем...
0: Да, вот это вот, что это такое?
1: Все, этот человек может идти прямо, вот открыто говорю, пусть меня сейчас все это проклянут,
0: тебя и так все
1: агентство.
0: Это, но они проклинают,
1: этот человек пойдет к лойеру, это агентство порвут как тузика.
0: Все понятно, все слышали, это сказал Олег из Effective Home Care. Здесь всегда правда, здесь все прозрачно, здесь все кошерно, быстро, эффективно,
1: четко. В Америке оштрафуют, я просто смешно, это какой-то, извините за выражение, дебил, идиот придумал и вообще такие вещи
0: говорят. Говорят, что вы там какой-то контракт подписывали, что будут какие-то там финансовые издержки, если вы что-то перейдете, вам надо будет там пеналти какие-то заплатить, что это такое?
1: Развод это все, ничего такого, что подписывайте, не подписывайте. Это свободная страна, свобода. О чем вы говорите? Я хочу уйти, я хочу там работать, хочу там работать. Это все ерунда.
0: А я вам так скажу, если вы хотите работать честно, прозрачно, регулярно получать зарплату, регулярно получать ваши бонусы на карточку, на которую вы можете отовариться и в аптеке, и в магазине, и если вы хотите иметь дружный коллектив, к которому очень бережно относится босс, что называется, он перед вами, помните графа де ля Фер? Да, он перед вами. Звоните в Effective Home Care, Юля ответит на все ваши вопросы. Даже если вы не являетесь пациентом этого агентства, вы можете на себе убедиться, как бережно тут относятся к каждому человеку, который нуждается в помощи. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. От первого до последнего шага, пока, так сказать, ваше дело не будет решено в вашу пользу. Effective Home Care. Ребят, спасибо. Хорошего вам дня. До встречи. Как всегда, все быстро.
1: Все пролетело,
0: эффективно.
1: Ничего не успели.
0: Акмалюшка, спасибо тебе большое.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио. Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Тут есть новости, Наталья Быстрицкая. Президент Трамп в своем аккаунте в True Social обратился к Израилю и Ирану. Цитирую, «Вы обязаны немедленно прекратить стрелять», слово «shooting» занесено в кавычки. Трамп настаивал на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, подчеркивая, что решает не Нетаньяху, а он. Израильский удар по системам ПВО и другим целям иранского режима, по всей видимости, стал для Трампа сюрпризом. Известно, что США не принимали участие возобновившихся в ночь на понедельник ударах по Ирану. Между тем, в ЦАЛе рассматривают возобновление военных действий не как начало нового раунда противостояния, а как продолжение операции «Рычание льва». Сын экс-президента Байдена Хантер, в прошлом помилованный отцом после судов о налоговых нарушениях и незаконной покупке оружия, обрел вирусную популярность в соцсетях. Его новые публикации в X собирают миллионы просмотров, а действующего президента Трампа уже просят прокомментировать перспективы Байдена-младшего на президентских выборах 2028 года. 56-летний Хантер начал активно постить с 1 июня, после того, как в видеообращении отметил 7 лет трезвого образа жизни. За последние дни Хантер сделал более 300 публикаций в соцсети, большинство из которых стали ответами на сообщения других подписчиков, зачастую с критикой в адрес его семьи и его лично. Трампа спросили о политических перспективах Байдена-младшего на мероприятии в Белом доме на прошлой неделе. Он отметил, что у Хантера темное прошлое, но есть шансы побороться на праймерис демократов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским бизнесменом, который приезжал в Киев на встречу с ним, был Роман Абрамович. По мнению Зеленского, Абрамович хотел понять, на что готов Киев в вопросе мирных переговоров. Зеленский сказал, что Украина не собирается отдавать России Донбасс. Они также обсуждали, на какие компромиссы стороны готовы пойти. Зеленский сказал Абрамовичу, что компромиссы возможны только после прекращения огня. Рэпер Алишер Моргенштерн перешел в иудаизм и сменил имя. Молодой человек прошел процедуру Гиюра, теперь он Исраэль Ягуда Моргенштерн. В ноябре прошлого года исполнитель опубликовал на YouTube видеозапись своего выступления в синагоге Вены. В ролике, озаглавленном «Как я вернулся к Богу», он рассказывает о затяжной депрессии и злоупотреблениях наркотическими веществами, а также об опыте пребывания в рехабе. По словам рэпера, после завершения лечения он стал изучать Тору и начал молиться. Во время Гиюра желающие принять веру обязуются исполнять заповеди Торы и проходят религиозный суд.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию, относительная влажность воздуха 60%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. У нас сегодня 8 июня, 8 июня, понедельник. Прошлая неделя для инвесторов была не очень хорошей, потому что не только вся неделя, но и пятница была кошмарной. В пятницу был, все начали продавать технологические компании, и Nasdaq упал на 4,2%. 1122 пункта потерял Nasdaq, закрылся на отметке 25709. За неделю Nasdaq потерял 4,7%, Standard & Poor's 500 за неделю потерял 2,6% и в пятницу потерял 2,2%. И Dow в пятницу потерял 0,3% и за неделю потерял 0,3%. Транспортный индекс, правда, за неделю, за прошлую, поднялся на 2% с третью, зато маленькие компании упали на 2,9%. Сегодня нефть плюс доллар и 2 цента. $86.38 стоит 1 баррель Брента. Золото $4357.80 минус 6,70 за 1 баррель. Серебро $68.57 за унцию. евро равен доллару 15 центов, доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,274%, за 10 лет можно получить 4,54%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,8%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция минус 0,15%, Германия минус 0,4%, Швейцария минус 0,2%, в Азии японский Никей упал на 3,9%, Шанхай минус 1,7%, Гонконг минус 1,2%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow сейчас показывает плюс 130 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 60, и NASDAQ, вы готовы, плюс 453 пункта. Все бросились покупать технологические компании обратно. Из компаний сборка того, что считают аналисты, из компаний, которые и рейтинг был изменен. Micron, новый таргет $1,220. Brown Forman теперь нейтральный. Contour Brands overweight. WR Berkeley надо покупать, считает один из больших банков. Lantronics можно покупать. Apple можно покупать, считает тоже один из других банков. Crocs будет вести себя хорошо. Invex International можно покупать. Blackstone Digital Infrastructure Trust будет вести себя хорошо. Avis Budget underweight, то есть их надо не держать, держать поменьше или не держать. Cabot можно покупать, Bright Spring Health Services можно покупать, GMR Solutions можно покупать, Fervo Energy будет вести себя неплохо, Nvidia стоит покупать, Eagle Rock Land будет вести себя хорошо, Celebra Systems, тоже с ними все в порядке, Кумис можно покупать, Телефлекс, с ними все в порядке, Voya Financial, Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Voya Financial, Strong Buy, они рекомендуют их покупать, First Track Biotherapeutics можно покупать, Kilroy Realty будет вести себя хорошо, Cognizant Technology Solutions, все нормально у них, Interactive Brokers, все хорошо, WF Carry хорошо, SanDisk надо покупать, $2,100 новый таргет, и Biogen надо покупать. Цены, которые сегодня изменились, Nvidia прибавила 2,3%, Marvell и

0: фреймонтинг по всем финансовым вопросам, мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году — бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Доброе утро. У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. И мы приветствуем в прямом эфире адвоката, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит адвоката. Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Большое вам спасибо, дорогая Алла, за то, что находите время и каждый понедельник выходите с нами на связь. Вам слово. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Доброе утро. Ну вот я могу сказать, что каждый раз, когда мы начинаем передачу, у меня такое вот вдохновение благодаря этим словам, что там мы спасаем недвижимость, бизнес и как долго это происходит. И я тут, наверное, отличусь от большинства женщин, скажу, что у меня вот скоро довольно такой юбилейный день рождения завтра. И нужно сказать, что для меня это очень много значит, потому что хорошую часть, я, ровно половину, в принципе, от времени, прожитого мною на земле, на сегодняшний день я занимаюсь тем, что я вот пытаюсь научить и помочь людям не просто там вот решить какую-то назревшуюся проблему, но адресовать эти финансовые проблемы так, чтобы не отказаться от всего вот нажитого, от всего, что человек, за что человек боролся и страдал, и очень тяжело работал очень многие годы, потому что мифы, которые вот, которыми обрастает долговое право, они, к сожалению, очень сильные, устоявшиеся, и сегодня в мире ChatGPT это стало не лучше, потому что нету конкретной информации, особенно когда мы говорим про реорганизацию бизнесов, или еще лучше, если реорганизация нужна человеку, individual, то мифов больше, чем правды. Мне очень часто говорят, что «но вот это же нельзя реорганизацию сделать на человека, это только для бизнеса». Абсолютно неправильно, но это говорят не просто вот, светские люди, это говорят иногда адвокаты, это говорят аккаунтенты, потому что это очень такая узкая специализация, узкое законодательство, которое очень многие не знают. И мы говорим об этом каждую неделю, тем не менее информации очень-очень мало, правильной информации очень мало. Но я не устаю это говорить, потому что количество бизнесов и людей, которым мы помогли, это начиная от медальонов такси и заканчивая ювелирными бизнесами, медицинскими бизнесами, магазинами, ресторанами, благодаря реорганизационному процессу, действительно очень большое, я этим горжусь, потому что я вижу результаты, я вижу эти бизнесы открытые сегодня, работающие, цветущие. Поэтому я не устаю об этом говорить, потому что каждый раз, что возникает какая-то новая проблема в мировой экономике, в локальной экономике, все начиная там, мы прожили Сэнди, мы прожили COVID, и сегодня это несколько разных факторов, это начиная от того, что там все бизнесы, которые занимаются или касаются импорта, экспорта каким-то образом, естественно, ряд войн на это влияет. Если мы говорим про SBA-лоны, то COVID закончился, SBA-лоны есть до сегодняшнего дня, и очень многие, к сожалению, до сих пор страдают от этого. Это что я хотела сегодня сказать еще, что мы говорим про реорганизацию, мы говорим про SBA-лоны очень много. На сегодняшний день уже такая довольно вырисовавшаяся картинка насчет SBA-лонов. Сегодня SBA-лоны можно 100% можно сократить до очень маленькой суммы, если мы говорим или о активном бизнесе, или бизнес закрылся, но человек, который гарантировал эти лоны, у него есть имущество, у него есть недвижимость, у него есть личные какие-то имущества, assets. Все это, во-первых, об этом нужно подумать, потому что очень часто люди закрывают бизнес, а у человека осталась персональная гарантия, потому что лон был больше 200 тысяч, и вот об этом как-то советчики умалчивают. И вот это нужно очень внимательно на это обратить внимание, потому что это точно не лон, который будет прощен. Те, которые сегодня получают биллы от Treasury Department или от частных collection agencies по SBA лонам, понимают, что это уже значит, что SBA не начинает, а где-то два года как начал процесс collection. И сегодня то, что этим занимаются уже не только Treasury Department, а private agencies, из моего опыта это говорит о том, что эти private collection agencies имеют legal departments, это значит, что SBA будет судить по этим долгам. Поэтому наняты частные collection агентства и частные адвокаты. Тем, кто гарантировал, у кого есть имущество, у кого есть дом, допустим, квартира и так далее, это значит, что это превратится в judgment, который ложится на вашу недвижимость и набирает 9% интереса в год. Все это очень важно понимать в том, чтобы понимать, что с этим делать. То есть, во-первых, как мы сказали, индивидуальная реорганизация не просто существует, а работает очень хорошо. То есть если у вас есть, допустим, выплаченный дом или у вас есть investment property, естественно, это не только если у вас SBA loan, это любой долг к этому относится. Если у вас есть активные бизнесы, и вы знаете, что ликвидационное банкротство Chapter 7 для вас не вариант из-за вот этого, то да, можно сделать реорганизацию на человека, при этом сохранив все вышеперечисленное и при этом понизив долг SBA. Естественно, надо смотреть на индивидуальные случаи цифры, но это работает, 100% работает для individuals. Если у вас любой другой долг, опять же, это от какого-то судебного разбирательства в бизнесе, какой-то разлад между партнерами. Это могут быть таксы, это могут быть абсолютно другие какие-то долги, где вы персональный гарантор. И, кстати, все банковские долги бизнеса всегда персонально гарантированы. Единственное исключение – это были SBA-лоны меньше 200 тысяч. Поэтому тоже нужно понимать, что это решается через индивидуальное банкротство. Если вам не подходит из-за персональных имущества, assets, если вам не подходит ликвидационное банкротство, то реорганизация 100% работает на людей. Мы представляем просто вот поровну, наверное, и людей, и бизнесы, поэтому это 100% работает. Просто нужно обратиться. Опять же, это просто очень узкая специализация, поэтому не всегда везде, где вы спросите, вам об этом расскажут. А также про SBA-лоны я скажу, что сегодня, так как они действительно уже collection происходит и будут начинать судить, и очень много процентов начисляется, в реорганизационном банкротстве мы продолжаем довольно успешно их решать. SBA не соглашается, но у нас есть пути сделать это через реорганизационный процесс, и по сей день мы это делаем довольно успешно. Поэтому если сегодня у вас назревает, и это очень часто SBA, это не единственная проблема, это могут быть merchant advance лоны, с которыми мы отдельно и довольно успешно боремся. Это могут быть, опять же, когда рабочие судят за minimum wage и overtime неуплаты. Это может быть любые другие судебные разбирательства, любые другие долги, которые влекут за собой персональную гарантию. Зачастую нужно делать эти кейсы параллельно. Но, опять же, естественно, нужно смотреть на ситуацию. Но если у вас судебное разбирательство тоже, которое затянулось по любому долговому вопросу или какие-то вот разлады, опять же, это могут быть от партнеров до лендеров, до вендоров, это все решается очень хорошо через реорганизационный процесс. Все останавливается, неважно в каком суде вам грозит judgment, только самое главное, самый, наверное, вот мой такой часто такой совет, который я даю всем, это не ждите judgment, не ждите решения в другом суде. Это нехорошо, это намного хуже, это очень сильно сокращает то, что мы можем сделать в нашем суде, в bankruptcy court, в реорганизационном банкротстве. Поэтому если вы видите, что судебное разбирательство против вас или вашего бизнеса не идет так, как хотелось бы, то дождаться решения суда, что я тоже очень часто слышу, это ошибочное такое мнение, неправильный выход из положения, потому что потом будет намного меньше того, что мы можем сделать в нашем bankruptcy суде. Поэтому в таких случаях я очень советую обратиться до того, что есть финансовое решение против вас, какой-то judgment и финальное решение в вашем суде, то есть в котором сейчас происходит какое-то судебное разбирательство. Ну, на сегодня, наверное, я буду заканчивать, и я хочу пожелать всем хорошей, успешной, солнечной недели, ну и до следующего раза.
1: Типа боюсь немножечко вот такого вольного к вам обращения, немножко по-небратски. Почему? Потому что вы действительно накануне вашего дня рождения обычно не поздравляют заранее, но, знаете, вот я такое лирическое отступление, когда-то я побывала, кажется, в Woodlawn Cemetery в Элмайре на могиле Марка Твена, и там я на всю жизнь запомнила эту надпись, и меня просто тогда, что называется, зацепила очень сильно эта надпись. Там написано, что Марк Твен когда-то сказал, что у вас всего два главных дня в жизни. Первый день – это когда вы родились, и второй – когда поняли, зачем. Но вот в вашем случае, по-моему, вы выбрали вот жизненный путь, жизненную тропинку правильно. Вы спасаете, в буквальном смысле, людей от банкротства, от денежных каких-то провисаний, от денежных ям и так далее, от действительно кейсы очень сложные, я не понаслышке знаю об этом, и вы спасаете людей, и люди платят вам той же монетой. Это ли несчастье? И с наступающим, и мы завтра хорошую песню вам поставим в исполнении ансамбля «Поле Мориа». Ну, мы подумаем еще. Спасибо, я хочу напомнить нашим слушателям, с нами на связи по понедельникам бывает адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, вдумайтесь, только четверть века. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Ну, давайте еще раз повторю этот номер по многочисленным просьбам наших слушателей. 718-513-31-45. Алла Качан завтра отмечает свой юбилей, поэтому, дорогие клиенты, настоящие и будущие, обязательно поздравьте Аллу нашу, и ей будет очень приятно. Спасибо. Оставайтесь на Дэвидзон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Как обычно в это время спешу сообщить вам, что день грядущий нам готовит и какие советы дает вам астролог. Итак, на лунном календаре 23-й лунный день, символ дня – крокодил. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией. Да, возможно, из-за этого придется выяснять отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Вполне удачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет сделать вам правильный выбор. Сегодня можете смело ей доверять. Ракам звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола? От споров лучше воздержаться. А вот у дев напротив дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких, возможно, приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Настроение весов в течение дня будет очень изменчивым. А в рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамин, если они вам прописаны вашим врачом. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день, воздержаться от приема алкоголя, от близости, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол к вам будет неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просит вас звезды, сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики и занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможны недопонимания. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы, кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
4: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого, возможно, самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах. Глобальный рынок джинсов в 2021 году оценивался в 70 миллиардов долларов, а к 2030 году, по оценкам экспертов, вырастет до 95 миллиардов. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения вроде вроде бензола, формальдегида, амида натрия. Как сделать краситель для джинсовой ткани нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе Hue, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом. В основу своей разработки специалисты Hue положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологий вывели такие бактерии, которые повторяют природные процессы, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появляется краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот настоящий, джинсовый. Все возможные формы и разновидности итальянской пасты давно придуманы, ведь их существует более 600. Но нет предела совершенству, решил ведущий подкастов о еде Дэн Пашман и придумал еще одну особенную разновидность – каскателли, от итальянского слова «каскатте», то есть «водопад». Форма была придумана им с учетом трех важных параметров. Он их называет «sessability», то есть насколько хорошо по ним распределяется соус, «forkability», насколько удобно их брать вилкой, и «toothsinkability», насколько приятно погружать в них зубы. По словам Пашмана, большинство разновидностей пасты удовлетворяют одному или двум требованиям, но никак не трем. А вот каскателли и соусом дружат, и с вилкой, и на зуб очень даже приятны. Это оценил и журнал «Тайм», включивший каскателли в список лучших изобретений 2021 года. Изобретатели следующего агрегата стали победителями конкурса разработчиков, перед которыми стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха. Работая только на энергии из возобновляемых источников, изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка стартапов SkySource и SkyWater. Разработка преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отбросы, отходы сельскохозяйственной деятельности, лесной промышленности, любые другие органические отходы. Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося влажного горячего воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры с солнечными батареями или аккумуляторами. Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что разлагающиеся органические отходы издают неприятный запах. А в условиях квартиры или дома, да еще и в летнюю жару, особенно неприятно ощущать этот запах при каждом открытии тумбочки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро. Те, кому экология не безразлична и кого волнует проблема быстро разрастающихся городских свалок, устанавливают измельчитель пищевых отходов. Комплексное решение проблемы нашли инженеры канадской компании Sapura Home, которые создали одноименное устройство для удобного сбора, хранения и подготовки к компостированию кухонных пищевых отходов. Sapura представляет собой составной контейнер с сепаратором для отделения пищевых отходов от жидкости или твердых предметов и емкость для хранения собранных отходов. К устройству прилагается Bluetooth-кнопка, которую можно положить где-нибудь возле раковины. Sapura устанавливается под раковину и подсоединяется к ее сливу, а также к шлангу, ведущему канализацию. Как утверждают создатели JetKids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, и подставкой для ног, и каталкой. Это изобретение оценил не только журнал «Тайм», но и многие родители, которым пришлось путешествовать с маленькими детьми. при длительных переходах из одного терминала в другой, уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть. В зале ожидания или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками.
10: Introducing the Cell Alpha, the world's first triphonic speaker. With a new sound that feels like real life.
9: Это устройство было разработано Кристофером Стрингером, который 22 года был дизайнером в компании Apple и работал там и над iPhone, и другими яблочными устройствами. Уйдя оттуда, Стрингер создал свою компанию Sync и продолжил заниматься разработкой интересных устройств. Так появилась колонка Self Alpha. Колонка, установленная в любом помещении, первым делом оценивает размеры и геометрию этого помещения, создавая виртуальное представление стенных и находящихся в помещении предметов, которые будут отражать звук и влиять на его качество. После настройки устройство начинает передавать звук так, будто он идет на слушателя со всех сторон одновременно. Звук получается осязаемый и окутывающий. Управлять направлением и силой звука можно через приложение в смартфоне, а также виртуально как бы передвигать колонку в разные места помещения. При установке двух таких колонок они настроятся соответственно, и звук будет еще более осязаемым.
8: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
12: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще, настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне, так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
13: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
14: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
15: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
16: Когда наступают трудные сталкиваются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Волне 620 AM и слушайте Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио.
3: Тут с новостями Наталья Быстрицкая. До промежуточных выборов Конгресса осталось 5 месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на специальные тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Минюст также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в это воскресенье, 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около 1 000 000 зрителей соберутся вдоль 5-й Эвеню. Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис ABC7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Зо Торрес и Санни Хостин. В этом году темой парада станет коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Ингеборга Дубкунайте объяснила, почему отказалась сниматься в продолжении фильма «Утомленные солнцем» Михалкова, первая часть которого получила «Оскар». «Не совпало по времени», сказала 63-летняя Дубкунайте в интервью Катерине Гордеевой. Она также заявила, что теперь уже больше не общается с 80-летним режиссером. На вопрос Гордеевой о том, как она себе объясняет, что человек, снявший фильм, в котором все участники прекрасно понимают, где добро, где зло и как зло пожирает своих же, мог настолько измениться, актриса ответила, цитирую, «Я бы тоже хотела задать ему этот вопрос». Съемки «Утомленных солнцем 2» проходили в 2006-2008 годах. Дубкунайте в фильме заменила Виктория Толстоганова.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Меня Господь благословил идти, брести велел, не думая о цели. Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтоб не нарушить Божье повеление, чтоб не завыть по-волчьи вместо пения, чтоб сердце стук не замер в страхе вдруг. Я человек, а даже соловей, зажмурившись, поет в глуши своей. В раннем детстве обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Я затыкал уши и просил маму замолчать. Пользуясь этой моей слабостью, она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, в которой все герои попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». Я доедал. Так вспоминал свое детство великий сказочник, стихотворением которого я открыла программу. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У драматурга, автора «Обыкновенного чуда» жизнь складывалась чудесным образом. У него не было врагов, он не был репрессирован, имел славу, успех у женщин. Были у него дети, автомобиль, квартира, дача, деньги, и умер он в своей постели. Во времена советской власти такая ровная биография, как у Евгения Шварца, уже сама по себе могла считаться чудом. «Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь», — говорит его герой, а по сути сам автор. «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». Его экранная «Золушка», «Дракон», «Снежная королева», «Тень» были написаны в самое несказочное время, в эпоху революции, войн, ГУЛАГа и соцреализма. Сохранить тогда свое лицо удавалось немногим, а уж тем более найти это лицо как писателя, оставаться порядочным человеком, тоже удавалось далеко не каждому. Фразы и цитаты Шварца вековой давности по-прежнему на наших с вами устах. Все его тексты современные сейчас. «Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Когда душили его жену, он стоял рядом и все время повторял: «Ну, потерпи, может, обойдется?» Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачный платьице. Шварц писал, что он родился в семье, где из каждого что-нибудь вышло. Отец его, Лев Борисович, был человек сильный и простой, из мещан. Земской врач, хирург. Он участвовал в любительских спектаклях, играл на скрипке и пел. Рослый, стройный, красивый. Он нравился женщинам и любил внимание к себе. Мать, Мария Федоровна Шелкова, была, как считал сын, много талантливее отца и по-русски сложная и замкнутая. Она слушательница акушерских курсов. Перед женитьбой отец, еврей, принял православие. Думаю, что отец смотрел на удачи свои, как охотник на добычу, а мама принимала их как дар некой непостижимой силы, которая сегодня дарит, а завтра может отнять, писал Евгений. И действительно, отец его был арестован по подозрению в революционной агитации среди рабочих, попал под надзор полиции, был выслан из города, и на протяжении нескольких лет семья переезжала с места на место, пока в 1906-м не осела в Майкопе. Там отец был врачом в больнице и женской гимназии. Жене было 10 лет. А родился он в Казани 20 октября 1896 года. С детством признавал истории только со счастливым финалом. Отказывался дочитывать книжку, если понимал, что она может окончиться грустно. И всегда пропускал сцену убийства Гавроша. Впервые слушая про дюймовочку, с ужасом и криком заткнул себе уши, не дав маме дочитать.
Мама пользовалась слабостью сына в педагогических целях. «Если что-нибудь останется на тарелке, они там все на судне утопнут в море», — говорила она. Несчастный сын,

пока видел только он сам. Эта редкая способность видеть создаваемую картину с разных сторон помогла Шварцу, драматургу. Когда он писал пьесы или сценарий, он точно видел сценическое пространство, внутри которого создавал свою замкнутую систему отношений между героями. Однажды мама спросила 5-летнего Женю, кем он станет, когда вырастет. Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: романистом. В смятении своем я забыл, что существует более простое слово – писатель. Но я не сомневался, что буду писателем. Жил я сложно, говорил и писал просто. Даже не простовато, не самостоятельно, глупо. Раздражал учителей, а из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня ничего не выйдет. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством. К счастью, этой материнской программе, о которой матери часто не ведают, сын ее оказался неподверженным. Слишком велико было его стремление к своей цели. Потом он говорил, что силы чувств у ребенка не меньше, чем у взрослого. И вспоминал, как в детстве стоял у входа в кино, мимо проходил его отец со своим знакомым. И этот знакомый погладил Женю по голове и сказал: «Счастливый возраст, никаких забот». «Я с негодованием посмотрел на него», — пишет Шварц. «В этот момент я испытывал страшные душевные терзания, потому что никак не мог решить, идти мне в кино или отправиться домой и сесть делать уроки». С Милочкой Крачковской они были знакомы с детства. Я был прямо и открыто влюблен. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен. Вспоминал он себя 16-летнего. Его ухаживания переросли в роман. Ну, роман – это слишком громко. Он стеснялся назначить свидание Милочке и просто бегал по городу в надежде встретить свою возлюбленную. 1,5 года длились их отношения, став той толчковой силой, благодаря которой Евгений начал писать стихи. Он вдруг понял, что в стихотворении можно быть главным и выдумывать все, что хочешь. Правда, чужие стихи раздражали его. Хвалил он только Блока, не читая его, а лишь случайно наткнувшись на строчку, целовала их ночь в глаза из драмы «Балаганчик». Пушкин ему не открылся, как он говорил, Лермонтова он не понимал. Увидев 2 стихотворения Маяковского, решил, что у них что-то общее. Шварц похож на римлянина. Гордо посаженная голова, великолепный нос, атлетическое сложение. Облик его не вязался с почерком, словно он писал в идущем поезде или в дилижансе, пытаясь перехитрить дорожную тряску. Так маленькие дети рисуют морские волны. Не сочинив ни строчки, стесняясь писать из-за этого своего отвратительного почерка, он брал чистые листы бумаги и заполнял их волнистыми линиями. И сам через 2 недели уже не мог разобрать своих каракулей. Но это не помешало ему оставить свой след в литературе. А кто оставил в его душе след, ставший не только движущей силой, но и родивший незабываемых персонажей, в которых каждый мог узнать себя? Или, если не себя, так соседа? 3 женщины. Милочка – первая из них, и каждая останется в его произведениях. Милочку от неуверенного Шварца уведет юнкер Третьяков. Не потому ли с началом Первой мировой войны Евгений тайком от родителей подаст документы в военное училище? Родители согласия не дадут. 15-летнего Евгения соблазнила взрослая дама. И он тогда заключил: «Я дал себе слово не пропускать ничего и не трусить. Я любовь ощущал как нечто особое, не имеющее отношения к греху». Изгнанием из рая он назвал расставание с детством. Он, который в 15 лет с друзьями увлекался хиромантией, молился и был невероятно суеверен. «Пишу, как бормочу, не умею описать цирк Шапито».

0: Отлично помню ряд вещей, но, боясь, что не найду слов, обхожу, откладываю. Мне трудно выразить самые простые вещи. Это говорил великий сказочник, когда и не подозревал, куда выведет его любовь к литературе. При этом широта кругозора соединялась в нем с безупречным вкусом. Он любил стихи, знал наизусть тысячи строк разных поэтов и был прекрасным чтецом. Как читатель поглощал много книг и быстро. Плохих не читал, бросал на второй странице, даже если это подарок близкого человека автора. А читал все, от классиков, современной прозы, иностранной литературы до сказок, мемуаров, философии, биологии, социологии, даже физики. Ему интересны были научные исследования о птицах, насекомых. Он уверял, что в собачьем языке есть глаголы и существительные. И показывал, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Книг он не собирал, вообще ничего не копил, но покупать книги было для него наслаждением. Старинное многотомное издание датского сказочника Андерсена стояло на видном месте в кабинете Шварца. Он любил Чапок и Сервантес, а больше всего Чехова, и говорил, что писать, как Чехов, для него немыслимо. В 17 лет Женя окончил Майкопское реальное училище и отправился в Москву учить латынь и ходить вольнослушателем в университет. Для родителей все так и выглядело. Провалив экзамены в юридический институт, он отправил родным телеграмму: «Римское право умирает, но не сдается». На деле их Женя просыпался ближе к часу дня, с журналами и шоколадом валялся в кровати, а вечера проводил в цирке или опере. В хороший драматический театр билетов не было. Родительские деньги таяли быстро, но любовь к театру оказалась сильнее. И в итоге он отказался от профессии юриста. Москву за ее неприветливость не взлюбил. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый, полупьяный в картузах и сапогах народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных возле кино, босяки, страшные хриплые проститутки. Тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица. Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Женя не уверен в себе, робок. При разговоре с чиновниками, получить гонорар, разобраться в договоре, все это вызывало в нем чувство обреченности, зависимости от мелочей. Себя он называл человеком непростым. Трудность автопортрета, говорил он, в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Поражает в его дневниках неулыбчивость, скрытость знаменитого шварцевского юмора, отсутствие легкости и постоянная рефлексия. Основным своим качеством он называет слабость, неумение сохранить равновесие и спокойствие. Но он, этот интеллигентный, мягкий человек с мягкой улыбкой, робеющий перед кассирами, был смел, когда требовали отречься от осужденного его лучшего друга, поэта Абыриута Николая Олейникова, расстрелянного позже. Когда нужно было помочь семье арестованного поэта Николая Заболоцкого, казалось, помогать Шварцу легче, чем договариваться. В 16 году его призвали в армию, перевели в военное училище в Москву и зачислили юнкером. Он пытался скрыть 5-летний пробел в своих дневниках, потому что в составе кубанской армии воевал против большевиков. А тремор рук, который Шварц ощущал всю жизнь, это последствия контузии. Он получил ее при штурме Екатеринодара. После госпиталя и демобилизации он поступил в университет Ростова-на-Дону, начал работать в театральной мастерской. Тощий. В 23 года он играл характерные роли, где обыгрывалась его худоба. И тогда даже говорили: худой, как Шварц. Он был актером гротеска, но сам считал, что театр не его дело. И серьезно к актерству, как профессии, не относился, но атмосферу театра любил. Антон и Женя Шварцы – двоюродные братья и близкие друзья. Вокруг них и собирался кружок ростовских актеров. Денег не было, еды тоже. Кусок сала и бутылочка спиртного, принесенные гостями, создавали банкет. За столом было весело и молодо. Антон читал стихи, Женя рассказывал невероятные истории и изображал свой коронный номер – «Собачий суд». В течение 10 минут лаем на разные голоса собачьи Шварц передавал драму собачьего судебного процесса. Одним голосом обвинительный акт уныло зачитывал, вернее, залаивал секретарь. Другими голосами лаяли судья, прокурор, защитник, свидетели. Даже сам подсудимый жалко скулил под рычание прокурора. Хохот среди зрителей стоял невероятный. В разные вечера автор менял подробности суда, создавая все новые и новые обстоятельства дела. Язык его героев поражал точностью подслушанных собачьих интонаций, говорили зрители этих представлений. Выдумка его была неистощима. Тогда же, в голодном 1919 году, его настигла романтическая любовь. Гаене Халайджиева, Ганя, актриса. Ее сценический псевдоним Холодова. Маленькая, шумная, экспансивная, она долго противилась ухаживаниям Шварца. И как-то в конце ноября, поздно вечером, они шли в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что выполнит любое ее желание. «А если я скажу, прыгни в Дон?» – спросила она. Он тут же перескочил через парапет и прыгнул с набережной в реку. Как был? В пальто, в шапке, в калошах. Ганя подняла крик. Его вытащили. Ну, конечно же, она вышла за него замуж. Правда, по требованию ее родителей Женя принял православие. Так же, как когда-то и его отец. К религии Женя был равнодушен и согласился. А в паспорте у него долго еще стояла «армянин». В 1921 году вместе с ростовской труппой Евгений Львович приехал в Петроград. Продержавшись один сезон, театральная мастерская развалилась, но Шварц с женой остались в городе. Они подрабатывали парными скетчами в балаганном театре, получая за вечер 2 миллиона рублей. Этого хватало на пару бутербродов с черным хлебом и селедкой. Но он уже начал писать и печататься, а Гаене приняли в труппу БДТ. Жизнь налаживалась. «Нам отвели общежитие», — вспоминала Ганя. «Большую комнату на втором этаже. Кровати стояли вдоль двух стен. Посредине был проход, он назывался Бродвеем. Посреди комнаты стоял большой стол, а на нем графин с замерзшей водой, который лопнул от холода. Ложились спать с горячим утюгом и все равно мерзли. У Гани не было туфель, ни устройства. Одна комната была отведена для ведер, заменяющих уборную. Настоящей напастью везде были крысы, завоевавшие в начале 20-х весь город. Они бегали в магазине на Невском, дрались за огромными витринами окон так ожесточенно, что останавливались прохожие. Крысы бесчинствовали в квартире директора музея революции Каплана на Невском, где из-за них вечно дребезжала посуда, что-то падало с грохотом или пробегала крыса через большую комнату и скрывалась под книжной полкой. При этом не слишком спешила. Кстати, здесь и тогда возник у Александра Грина замысел его рассказа «Крысолов». Но этот город Шварца принял, в отличие от Москвы. Он, актер среди начинающих писателей, сразу был признан своим. Он вступал в споры о том или другом писателе, не продемонстрировав ни одной своей строчки. Но меньше чем через год не было в Питере литературного общества или кружка, в котором не знали бы Женю Шварца и не ждали бы его. Высокий, статный, светлоглазый красавец-блондин с классическим римским профилем, которого совсем уж невероятным образом не портило даже отсутствие двух передних зубов. Наоборот, добавляло ему не то ребячливого озорства, не то сурового мужества. Женя, было дело, грузил уголь в порту, работал продавцом в книжном магазине на Литейном, а в 23-м году он уехал на лето на Донбасс со своим другом Михаилом Слонимским, работать в газете «Всероссийская кочегарка». Сначала он только обрабатывал письма читателей, потом начал превращать их в небольшие рассказы под псевдонимом «Щур». Это древнеславянское обозначение домового и певчей птицы. Он познакомился с Николаем Олейниковым, с тех пор они были неразлучны. В литературных кругах Шварц и Олейников звучало как Ильф и Петров. Корней Иванович Чуковский взял молодого и пока еще устного импровизатора к себе в секретари. Женя умел развивать и дополнять чужие замыслы. С Зощенко и Лунцем он сочинял сценарии пьесы для капустников, вел эти вечера как конферансье, актер и автор. Когда он юморил, он словно смешил самого себя, открывая что-то необыкновенное в простых вещах, и сам удивлялся, словно не ожидал этого от себя. Из его шуток и пародий, из его импровизации начинал расти писатель, наделенный редким и едким даром сатирика. А он еще не родился, но фантазия его не терпела ни покоя, ни бесформенности, и все у него приобретало конструкцию, законченную четкую форму. Любознательность его была огромна. Он мог подолгу стоять у забора и рассматривать паутину, а потом сказать: «Удивительно, паук работает математически точно, как инженер, и тонко, как гениальный виртуоз-скрипач». Вскоре Шварц перестал стесняться своих литературных опусов. О том, как он стрелял папиросу с помощью стихов, о главной любви его жизни и о многом другом во второй части программы. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

0: Львович Шварц. Прекрасный сказочник, который был талантлив во всем. Даже стреляя папиросу у сурового корректора со странной фамилией Финитте. Шварц подходил к нему застенчивым видом, говорил таинственным голосом: «Товарищ Финитте, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, нет ли у вас папирос?» Финитте сердился, но папиросу давал. Газетный опыт Шварцу помог, его заметил Маршак, похвалил Мандельштам. Вышло сразу несколько детских книжек, его и первая книга детских стихов, рассказ «Старой скрипки». Он говорит, как пишет, а пишет, как думает. Специально не сочиняет сюжетов. Все свершается по воле героев. Даже автор не знает, куда они пойдут дальше. Он прекрасно читает свои пьесы. Это как публичное размышление о том, что может произойти в обыкновенных условиях. Первые 10 лет его жизни в литературе – это были пробы, попытки, домашние стишки, редакционные работы и время поисков себя. О том, что этот путь лежит через театр, он долго не догадывался. Шел ощупью, искал, скрывая от всех свои поиски. Но у него была мощная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор. От всего по-настоящему его волнующего он всегда отшучивался. Он чувствовал сказочность реальности и реальность сказки. Пробовал писать реалистические пьесы, но сказка пропитывала их словно против воли автора. Застать его в дурном настроении было так же невероятно, как застать небрежно одетым. Даже если вы появлялись у него дома на минутку без предупреждения, он встречал вас как званого гостя, учтивый, элегантный, подтянутый, с доброй приветливой улыбкой и изящной шуткой. Куда бы ни приходил Шварц, в редакцию или в семейный дом, в театр или на заседание, сразу сдувало скуку, словно пыль ветром. Глядя на него, можно было подумать, что он избалован успехом, а живется ему легко и приятно. Сам он о своей веселости писал лаконично. «У меня была счастливая натура, вот и все. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность – веру. И я был весел». Но этот мягкий, деликатный человек был мужественным и несгибаемым. «Я мог жить, мог питаться только радостью, и находил ее повсюду», – говорил он. Основной темой его дневников стало выяснение отношений со своим прошлым. «Детство и молодость – время роковое», – пишет он. «Угаданное верно определяло всю жизнь, и ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. Я стал считать славу высшим, недосягаемым счастьем человеческим лет с 5. Слава нужна была мне не для власти, а чтобы чувствовать себя равным с другими, чтобы меня любили. Я старался не победить, но очаровать». Среди могучих чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд устрашающий. Только теперь, в 55 лет, после долгих ежедневных упражнений, научился я более или менее открыто рассказывать о себе. В 12-13 лет я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это не страшно. Всякий угадывал, что я не силен. Я плакал от бессилия, от того, что не в силах был доказать, что не так ничтожен. Я был бессознательно не то что лжив, а уклончив и неясен. Я научился высокому искусству отбрасывать, вышвыривать прочь из души, может быть, загонять на самое дно то, что невыносимо, слишком тяжело. Мой врожденный дар – делать вид, что все благополучно, не смотреть в глаза несчастью. Переделывать пьесы и сценарии Шварц не умел, он умел только писать. И прятал в стол отвергнутое редакцией произведение, потом делал передышку и принимался за следующее. Для него искусство – это сгустившаяся, спрессованная жизнь. На очередном литературном сборище Вениамин Каверин познакомил Шварца со своим братом Александром, композитором. И 33-летний Евгений Шварц с первого взгляда влюбился в его жену Екатерину. Тяжелые золотые косы вокруг гордой головы, холодные глаза, небрежные. Очень приятно. И через 5 минут общения она хохотала. Завязывался грустный сюжет. А Шварц, мы это помним, с детства не любил истории с печальным концом. Незадолго до их роковой встречи умер 3-летний сын Екатерины. Врачи предрекали ей, что больше она не сможет родить. Она пыталась покончить с собой. Ее спасли. Но интерес к жизни она потеряла. И тут появляется Шварц, который пишет: «Я всю жизнь плыл по течению, меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что ничего интересного мне на этом свете не увидать. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо. Что будет дальше, не знаю и знать не хочу». Их тайные встречи продолжались около года. Они писали друг другу письма. «Думал я все время о тебе, обдумал тебя до последней пуговицы. Меня теперь ничем не удивить, мне без тебя невозможно». Но он берег душевное спокойствие жены. Ганя ждала ребенка. Только когда под откос летит сумасшедший поезд, его не остановить. Вот и здесь. В феврале Екатерина ушла от мужа. В апреле Ганя родила дочь Наташу, а в июле Евгений Львович признался жене, что любит другую. Человек глубоко порядочный, честный. Он страдал из-за того, что поступает так, но ничего не мог сделать. Лжи он не выносил. А любовь его была такая, какая приходит раз в жизни. В те дни я, уклончивый и ленивый, боящийся боли, пошел против себя самого силой любви. Я сломал старую свою жизнь и начал новую. Все это было так не похоже на меня, что я все время думал, что умру. На самом деле, старая жизнь моя осенью умерла. Окончательно. Я переехал к Катюше. Я старый, прежний умирал, чтобы медленно начать жить. До тех лет я не жил. Я чудом ушел из дому и стал строить новый дом. И новее всего для меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому. Он был счастливый, как никогда. Для ГНЭ после 9 лет брака уход мужа стал полной неожиданностью. Евгений скажет, что она по роковой своей сущности только и делала, что разрушала свою судьбу. Театральную, личную, любую. Много позже, когда в 47-м году на экраны выйдет фильм «Сказка Золушка», снятый по сценарию Шварца, Ганя узнает себя в мачехе. А тогда, в том же 29-м, родился Шварц, драматург. Ленинградский ТЮЗ сыграл премьеру спектакля «Ундервуд» по его пьесе. О том, что везде и вокруг чудеса, Шварц молчал 30 лет и 3 года. Страх не пускал его дальше детских стихов. А переехав к Кате, он осмелел и замахнулся на большие формы. С ней он проживет почти 30 лет. Откажется уезжать в эвакуацию без нее. Она будет с ним тушить зажигалки в блокадном Ленинграде и говорить: «Если убьют, так уж вместе». Ей он посвятит свое обыкновенное чудо. Гимн любви той самой хозяйки, любящей сумасбродного волшебника. На протяжении 10 лет он писал пьесу. Сначала она называлась «Медведь». Волшебник и его жена, сам сказочник и его супруга, в которую он был влюблен как мальчишка всю жизнь. Он успел увидеть успех собственной сказки на сцене. Его терзали сомнения всегда. Любит ли его Катя? Он даже подозревал ее в изменах. Но Екатерина Ивановна, человек сложный, но честный и прямолинейный, любила мужа всегда. Опасения его были напрасны. В 1934-м Шварца приняли в Союз писателей СССР. На вопросы о литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу все, кроме доносов». Чехов говорил: «Кроме стихов и доносов». Шварц сочинял фельетоны, смешные подписи под картинками для детских журналов «Чиж» и «Ёж». редакции которых, кстати, разгромили. Все его пьесы написаны с точным сценическим расчетом. Истолковал их верно и стал его другом режиссер Николай Акимов. «Тень» стала для Акимова такой же знаковой, как для Вахтанговского театра «Принцесса Турандот». «Не надо размышлять, это слишком страшно», – писал Шварц в своем «Драконе». А в дневнике в 1937-м пишет так. «Воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас? От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по улицам пробирались, как чумные повозки, за трупами машины из города, за местными приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. Мы жили внешне, как прежде, устраивались вечера в доме писателей, и мы ели, и пили, и смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. А что еще мы могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. Каждый день мы узнавали об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то из соседей или знакомых. Страшно было, так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило – возделывай свой сад. Но если возле изгороди предательски, бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, ты становишься соучастником убийц. Так писал Шварц. Несомненно, человек добрый, но добряком он не был. В 20-х годах подбирал беспризорников и с помощью маршака устраивал их в детские дома. С 46-го помогал попавшему в опалу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. Шварца обожали женщины и дети. О, дети висли на нем гроздьями, где бы он ни появлялся, задолго до того, как он начал писать сказки. В начале Великой Отечественной войны Шварц пришел записываться в ополчение. Но военком увидел, какой у писателя тремор рук. Стрелять с такими руками невозможно. Ему было отказано. В блокадном Ленинграде он выступал на призывных пунктах, писал антигитлеровские сценки и пьесы для радио. Но блокадная зима свалила его. Больной, обессиленный, он вынужден был эвакуироваться в Киров. Там он заразился скарлатиной от детей Николая Заболоцкого, уже тогда репрессированного, и был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Оттуда писал другу: «Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно, но ты пересиль себя, и когда-нибудь это тебе отплатится». Он говорил, что здесь видит людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». Он писал свои дневники, испытывая, как он выражался, некоторое наслаждение от собственной правдивости, потому что не имел перед глазами воображаемого читателя. Ему не мешала назойливая мысль, что его неправильно поймут. Он не смог взять с собой из блокадного города ничего, кроме машинки. Дневники, весь архив, накопившийся за 45 лет жизни, он сжег. А из записей, которые начал вести после войны, составилась телефонная книга, около 200 портретов современников. Любое систематическое занятие давалось ему с трудом, и только в последние 7 лет жизни он смог заставить себя писать ежедневно. Последнюю запись в дневнике Шварц сделал за 11 дней до смерти. В годы войны он работал заведующим литературной частью Ленинградского театра комедии. Эта должность была самой неподходящей из всего, что ему случалось делать. Его деликатность не мешала в произведениях бороться с глобальным злом. Но сделать замечание какому-то человеку он был просто не в состоянии. Он писал одну за другой пьесы, но признавался, что даже на них ходит неохотно. Сидя в зале, шептал слова своих героев и морщился при каждом вольном обращении артиста с текстом. Он был домоседом, но не мог без общения с друзьями, без шутливых и серьезных встреч. Ему всегда поручали открывать собрания, только не самые ответственные партийные. На банкетах и званых вечерах он был тамадой, хозяином стола. Но он не только сам шутил, но и ценил юмор в других, любил удачные розыгрыши. Его легкость и умение легко относиться к событиям жизни вызывали восхищение одних и зависть других. Последние 10-15 лет своей жизни Евгений Львович работал с утра до ночи. Но это не было каторжной работой. Наоборот, весело, со вкусом, с легкостью. Интерес к людям был у Шварца неистощим. Но далеко не все, с кем он был на «ты», имели доступ в его дом. Екатерина Ивановна, как орлица, охраняла свои владения. Сначала Евгений Львович стал полнеть и жаловаться на сердце. По совету врачей начал заниматься гимнастикой, рассыпал по полу коробок спичек и собирал их по одной, за каждой нагибаясь. Завел велосипед, но ездил на нем без радости. Шутил, что вряд ли и водка доставит человеку удовольствие, если пить ее по предписанию врача и покупать в аптеке по рецепту. Стал он говорить, что места эти в Комарово вредны ему. Последние 2 года жил там только ради жены. А Екатерина Ивановна любила свой голубой домик, маленький сад, цветы, посаженные ею. Она собирала старинный фарфор, и раньше Евгений Львович любил дарить жене что-нибудь редкое. Теперь же стал относиться ко всему неприязненно, иногда враждебно, но не жаловался, молчал. Только грустнее становились его глаза. И в Комарово его свалил первый инфаркт. Друзья помнили его худым, в обмотках, в широком и плоском кепи с наушниками. С тех пор он погрузнел, и если тыкали пальцем в его объемистый живот, он уверял, что жира там нет, что там просто воздух. Пьесы его шли с большим успехом, но богатства он не нажил, да и не стремился к нему. Дача была арендованной. У Евгения Львовича появилась отдышка, ему запретили курить, это его мучило. 25 лет пишу, сволочь, для театра», — говорил он, — «а косноязычен, как последние юродивы на паперте». В этих словах была лишь доля преувеличения, ведь многие, даже Маршак, долго считали, что Евгений Львович из тех писателей, которые рассказывают лучше, чем пишут. Так оно и было, пока он уже в возрасте под 50 все еще искал свой слог и, как начинающий литератор, просиживал часами над каждой строкой. «На днях я узнал, наконец, кто я такой», — сказал он. Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает: «Дедушка, вы сходите?» Настоящей ответственной книги в прозе я так и не сделал. Мало требовал от людей, но мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это был значок второй степени, это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться. Дал ли я кому-нибудь счастье? Про меня написали обидно, обозвали так: один из старейших ленинградских драматургов. Легко ли читать это выздоравливающему? Да, он считал себя выздоравливающим, но у него случился очередной инфаркт. «Испытывая судьбу», — пытался он шутить, — «подписался на 30-томное собрание Диккенса. Интересно, на каком томе это случится?» И это случилось на 3-м его любимом пиквикском клубе 15 января 1958 года в Ленинграде. Последними словами Евгения Львовича были: «Катя, спаси меня». Шварцу был всего 61 год. Екатерина Ивановна работала над собранием сочинений мужа, привела в порядок его дневники, и когда сборник был готов к публикации, она приняла смертельную дозу лекарств. Это было через 5 лет после смерти мужа. Ей было 59 лет. По пьесам Шварца были сняты 11 фильмов, 5 мультфильмов, а написаны эти пьесы в 30-е и 40-е годы 20 века, в 2 страшных десятилетия, когда фашизм растаптывал все, когда сжигались книги, росли концентрационные лагеря, разбухали армии, полиция поглощала все функции государства. Ложь, Подлость, лесть, клевета, шпионство, жестокость становились в гитлеровском государстве основными законами жизни. Невежество, глупость, трусость и неверие в доброту. И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому «нет». Я прожил жизнь свою неправо, уклончиво, едва дыша. И вот позорно моложава моя лукавая душа. Ровесники окаменели, и как не каменеть, когда живого места нет на теле, надежд на отдых нет следа. А я все более убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да тихо песенки пою, упреком внемлю и не внемлю. Все так, но твердо знаю я, недаром послана на землю ты, легкая душа моя. Так писал Евгений Шварц. А в своем обыкновенном чуде он говорил: слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. Наверное, таким безумцем был сам автор, став бессмертным благодаря своим произведениям. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
1: адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник
19: с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: обычно у нас итоги недели подводит Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую, да.
0: Гарри Кимович, ну начнем с главного события сегодняшнего дня. Проходят выборы в Армении. Понятно, что еще нет результатов. Я пытался посмотреть данные экзит-полов. Честно говоря, релевантного ничего не нашел. А ваши ощущения, исходя из явки, исходя из событий последней недели, вот динамика, что вы ожидаете от этих выборов, от сегодняшнего голосования?
1: Ну, я всегда говорю, что я не являюсь экспертом по выборам в Армении, вообще в большинстве бывших советских республик. Вот. Ну, понятно, что там особняком стоят балтийские страны, это уже как бы Евросоюз и, наверное, Молдова. В целом, как бы, там, картина в других странах, она ну, обычно достаточно была предсказуема всегда. Ну, понятно, что такое выборы в Азербайджане. Сейчас и в Грузии, к сожалению, тоже картина становится предсказуемой. Ну, про Центральную Азию скромно молчим, в общем, там всем понятно.
0: Да.
1: Армения проводит там серьезный конкурентный выбор. В Армении тоже, в общем, ситуация была не ахти. Там, не Азербайджан, в общем-то, но до Грузии в ее лучшие годы при Саакашвили не дотягивала армянская демократия. В целом тоже была, в общем, военная диктатура, которая много базировалась на карабахской истории. Сейчас идет реальная борьба. Вот, на самом деле сейчас вот Армения выбирает дорогу. Это, кстати, такое, вот, достаточно такое важное событие. Это вот, наверное, есть параллельно с молдовскими выборами. Потому что тоже выбор пути. То есть, или оставаться вот в имперском прошлом с Россией. Вот. Ну, понятно, у каждого свои притирки к России были, но они везде носили такой олигархический характер. Вот. Молдова, судя по всему, сделала ручкой, хотя, конечно, процесс там не закончился еще. Армении очень сложно. Географическое положение, оно, в общем, не вдохновляет. Там все-таки нету рядом Румынии, как у Молдовы. Но, тем не менее, из того, что я знаю, вот, ну, Пашинян, конечно, выиграет выборы, но крайне сомнительно, что он получит конституционное большинство. Такое ощущение, что как, это маловероятно, хотя было, конечно, желательно. Но в любом случае, как бы, это вот реальная демократия. И то, что российская власть так активно участвует в этих выборах, тоже очень интересно. Постоянное это завывание, что там у нас вмешиваются, вот, значит, как бы, ну, это, мы помним, да, вот печеньки Госдепа, там да. Все это. А Россия, между прочим, как бы не считает для себя, вот путинская власть не считает для себя зазорным активно участвовать во всех выборах. Просто реально активно. То есть никаких там проблем нету там в Молдове, в Армении, там, естественно, в странах Балтии, в Европе. Старой Европе, назовем так. Вот. Ну, я очень надеюсь, что все-таки в Армении итог будет европейским. Вот. Он и по стандартам будет европейским, конечно, и я думаю, все-таки Армения, молодежь армянская все-таки окончательно скажет нет вот этой имперской отрыжки.
0: Я, кстати, обнаружил своих друзей по Фейсбуку университетских еще, которые армяне живут в Москве. Но в эти дни они всплыли в Ереване, активно ходят там на все эти митинги. То есть значительный такой десант армян, проживающих в России, был как бы туда приглашен на выборы. Ну, как говорится, нарушения закона здесь нету, есть как есть. Потому что там понятно, что диаспора за рубежом очень большая. Горевич, понятно, что
1: у нас... А можно уточнить? Ты сказал, мои друзья по школе, но они там что делают?
0: Ну, я так полагаю, что они поехали на выборы поддерживать Самвела Карапетяна.
1: Естественно. Ну,
0: друзья по Фейсбуку, с кем понятно. Я в университете там учился, то есть люди живут давно в Москве, занимаются
1: Москве бизнесом. Странные у тебя друзья в Фейсбуке.
0: Ну, какие есть, да. Вот такие вот университетские товарищи, которые вот всплыли там, поддерживают Карапетяна. Вот. Понятно, что многое зависит от результатов, Гарри Кимович. Военные базы России в Армении будут убраны. Вопрос от нашего зрителя. Будут ли убраны базы в Армении?
1: Ну, конечно, это зависит от выборов, но если побеждает Пашинян, то, я полагаю, он возьмет курс на эвакуацию российских баз. Я не знаю, как скоро он может это сделать. Кстати, зависит много будет еще все-таки от величины победы. Простое большинство или конституционное большинство. То есть, насколько он может действовать в рамках законодательства, применять какие-то, ну, в общем-то, кардинальные меры по разрыву с Арменией, с российским имперским прошлым. А, в принципе, конечно, базу надо убрать. Вот. Ну, я думаю, что как раз в случае, как говорится, нормального исхода победы Пашиняна, я не кажется, что эта история станет большой для Армении, потому что российская база же там существовала как вот этот гарант армянской безопасности. Ну, что читалось как там гарант того, что история с Арцахом, с Нагорным Карабахом, она не приведет к печальному концу. Это уже случилось, в принципе. К сожалению, история закончилась на этом этапе историческом, может быть, вообще закончилась, но, по крайней мере, сейчас там Азербайджан добился всего, чего хотел, включая этническую чистку. Поэтому даже, я думаю, для армян, которые, может, не очень любят Пашиняна, ну а что это российская база там? От кого она защищает? От Ирана, что ли? Вот, в принципе. Армении сейчас надо налаживать отношения с Турцией, точнее, они уже налаживаются. Надо заниматься экономикой. То есть, вот я давал большое интервью вот армянскому демократическому каналу вот, онлайн. Вот. И мы тогда это обсуждали, что, ну да, есть прошлое, трагическое прошлое, есть геноцид, так и не признанный Турцией. А есть трагическая история Арцаха, в общем-то, зачищенного сейчас полностью. Вот. А есть будущее. Ну, в принципе, да, вот Армения оказалась в такой ситуации. Это результат совершенно позорной, провальной политики коррумпированного руководства, в том числе, кстати, которое не в том числе, а просто ориентированного на Москву. Вот это вот все твои там друзья по Фейсбуку, в общем-то, это такие солдаты этой армии продажных мерзавцев, которые торговали там оптом в розницу, вот там с этим арабрамяном наверху, там и все остальные там, значит, там далее по списку. Вот. Я вот их помню, кстати, вот этих бонз вот этого армянского сообщества, которые устроили там скандал мне в 2009 году, когда я агитировал за Боря Немцова в Сочи. Вот как раз 24 апреля, в день геноцида, я там выступал в армянском, там большая же армянская община.
0: Да.
1: Я помню какой-то там совершенно наглый просто там влез туда, я подписывал книги, вот, Харри такая, она такая, мордоворот, а что вы здесь делаете, почему здесь, я говорю, а вы кто такой, а как, вы получили разрешение, ну, в общем, я его послал по известному адресу, но просто тут факт вообще, что какая-то шавка просто Абрамяна приехала туда, я там заместитель там этого, ну,

0: выборах в Венгрии они участвовали достаточно скрытым образом, здесь открыто. И Путин про это много говорил, и там какие-то вот достаточно значительные, кстати, ограничения на армянскую продукцию. А включилась и Европа. Но такое ощущение, что они это сделали уже вот на последнем этапе. Фон дер Ляйен пообещала там 50 миллионов евро компенсации за издержки там по сельскохозяйственной продукции и так далее. Как вы считаете, а европейцы насколько адекватно отреагировали на вот этот, на вот это сражение на как бы полях бывшей Российской империи?
1: Ну, мне кажется, что когда Европа вообще на такие вещи реагирует, это уже, как говорится, это уже адекватно. Понимаешь, сам по себе факт, что Европа начала заниматься очень серьезно, как бы, фактически демонтажом вот этих пока еще окраин Российской империи, это уже демонстрация адекватности того, что, в общем-то, ну, никакого мира в Европе не будет, пока существует Российская империя. Со всеми ее вот этими метастазами многочисленными, включая вот эту армянскую базу, вот базу в Армении, или там войска в Приднестровье и так далее. То есть постепенно Европа начинает в этом направлении действовать. На самом деле важно понимать, что осознание это уже пришло. То есть никаких вот опять кулуарные разговоры, помнишь, я еще говорил после того же Галифакса, за кулисами все понимают. Вопрос, как скоро вот это понимание становится реальной политикой. Вот. Ну, мне кажется, что вот это вот, пусть даже это ограниченная помощь, хотя на самом деле десант вышли в Ереван был приличный. То есть они приехали, то есть они показывают солидарность, дают какие-то деньги. Ну, понятно, история небольшая, вот, но вектор очевиден. Европа все-таки уразумела, что наличие вот этой раковой опухоли, которая дает метастазы, это, в общем, гарантия того, что проблемы будут только расширяться. Кстати, там скоро Европе придется решать вопросы не в Армении, а в Германии, во Франции. Вот, то есть там проблем через голову. Венгерский успех не должен вскружить голову. Потому что там в следующем году французские выборы, и пока, если не будет консолидации вокруг там, нового центристского кандидата, проблемы Армении покажутся такими семечками.
0: Угу. Георгий Ильич, ну у нас, как вот назвали давным-давно еще ваш эфир «Глобальный расклад», да, где мы оцениваем ситуацию в целом, да, мы смотрим на разные части света. И много раз мы с вами говорили, что вот есть такая точка, которая потенциально может стать очень опасной, это Тайвань и Китай. И несколько раз и вопросы задавали наши зрители, мы обсуждали, оценивали вероятность каких-то военных операций, эскалации в этом регионе. Естественно, это связано во многом с позицией США и так далее и тому подобное. Так вот, большие события, а может быть и не очень большие, сейчас вы скажете, начали происходить. Китай заявил о начале специальной морской операции в водах возле Тайваня. Отреагировали они на действия Японии и Филиппин, какое-то совместное заключение. Они считают, что это их воды. И они, значит, начали какие-то там военные действия производить. Что такое? И вот у нас, кстати, вопрос есть тоже по поводу Тайваня. Насколько это, на ваш взгляд, серьезно? Что там происходит, исходя из той информации, которую мы обладаем на сегодняшний день?
1: Ну, пока там ничего не происходит. Как бы там. Все это в рамках, как бы, в рамках пускания пыли, которое многократно бывало. Понятно, что Китай начинает волноваться по поводу того, что за спиной Тайваня может оказаться не только Америка. Вот, да, то есть пока как бы вроде при Трампе они как-то какие-то, не то чтобы гарантии, но какую-то уверенность в том, что Америка не будет мешать им в процессе так называемого мирного объединения. Вот, но меняется позиция, точнее изменилась по этой Японии уже. Вот, я думаю, сильно волнуются Филиппины. И, в общем, там выстраиваются коалиции. И Китай, конечно, начинает, мне кажется, нервничать по этому поводу. Потому что речь, конечно, не про Тайвань идет. Если представить на секунду, что Китай захватывает Тайвань, вот просто объединяется с Тайванем, это на самом деле вообще крах, во-первых, всей американской политики по контролю за океанами. То есть это вот эта островная цепь разрывается, Китай получает прямой выход в Тихий океан. Это тотальный крах, в принципе. Я думаю, что при всей там податливости Трампа, при желании там чем-нибудь торгануть, ну, как бы понятно просто, там, все, что есть на продажу. Вот. Я думаю, что там могут быть серьезные проблемы с, даже

0: с сегодняшним Пентагоном, потому что все-таки, ну, десятилетиями это выстраивалась концепция. Поэтому, я думаю, вот японско-филиппинская история, она может, не чисто японско-филиппинская. Не исключено, что все-таки там есть и американский след, потому что, как бы, ну, на Трампе след, в принципе, не сошелся. Вот. Я полагаю, что Китай сейчас пытается, наверное, определить границы возможного. Я не вижу пока никаких индикаторов того, что там завтра что-то серьезно начнется. Да, вот как-то вот там двигают, пока пристраиваются, присматриваются, ну, сказать, даже еще не пристреливаются. Вот. Но ясно, что Китай волнует не только там судьба Тайваня, но вообще баланс сил в регионе. А баланс сил как начнет меняться, как только Япония серьезно за это возьмется. И пока вот все вот индикаторы того, что новое японское правительство, вот тоже индикатор, интересно, что впервые премьер-министр женщина, очень консервативных, таких радикальных взглядов, а Япония может начать серьезно, как говорится, перестраивать свою внешнюю политику. А как только японцы займутся как бы уже по-настоящему своей армией и флотом, то, конечно, баланс сил в регионе изменится. Потому что Америка, конечно, далеко там. Америка там может быть, может не быть. Там какой президент будет, что они будут делать, там будут дебаты. Но если Япония возьмет как бы для себя вот курс на то, что надо поддерживать баланс в регионе, то Япония же никуда не денется. Она же вот там, рядом, через границу. Вот. И я думаю, вот именно это, мне кажется, вот то, что Япония заняла такую активную позицию, сейчас там явно Филиппины как бы подсуетились, я думаю, очень сильно напрягает Китай.
1: Ряд экспертов называли 27-й год как год возможной военной эскалации, там попытки как бы аннексии, захвата Тайваня. А вообще, насколько вот такие прогнозы, на ваш взгляд, релевантны? Потому что кто-то называл, даже причем на уровне там министра иностранных дел там, или министра обороны, называли там, допустим, дату возможной атаки на страны Балтии, там 29-й год, вот какие-то такие цифры звучат, или 30-й год. Что вот сейчас это не произойдет, но в 29-м, 30-м, да, мы это понимаем. Вот эти заявления, насколько, на ваш взгляд, релевантны, насколько их нужно всерьез оценивать? Или это просто обозначает как потенциальную угрозу, и цифры для этого являются таким, скажем так, средством для того, чтобы это как бы четко обозначить?
0: Ну, сам сказал, потенциальная угроза есть, как дыма без огня не бывает. Да. Здесь не просто так же говорят о том, что Китай может напасть на Тайвань, Путин может перейти натовскую границу в Литве, Латвии или Эстонии. Другое дело, что надо все-таки понимать мотивацию китайскую или путинскую. И как бы ну, вот, тут не глобальный, скажем, по крайней мере, региональный расклад. Мне довольно сложно представить, что в следующем году Китай может начать военную операцию. Все, что я слышал, читал, узнавал, не указывает на то, что Китай достиг или достигнет того уровня военно-морской доминации, чтобы гарантированно добиться успеха. А без гарантии Си Цзиньпин не может оставаться. Вот. Да, понятно, у Китая огромная армия, но не надо забывать такую вещь. Армии большие, их много больших армий. Но одно дело большая армия, другое дело армия, которая воевала. Но китайская армия нигде не воевала пока. Поэтому вот все эти разговоры, мы там все... Война, она же на самом деле по-другому складывается. Вот. Ну и кроме того, общая ситуация, вот если уже говорить, геополитическая и очевидный, ну скажем, сбой Путина в Украине, пока скажем так скромно, вряд ли добавляет Си Цзиньпиню уверенности. Вот. Потому что высадка в Тайване без гарантии успеха, ну хотя бы процентов на 90. Ну то есть понятно, если он проваливается, то ну, я думаю, с ним разберутся там. Ну, понятно, диктатор не удерживается. Он должен все поставить на это. Я не знаю, как бы, насколько он в отчаянном положении, чтобы так рисковать. Пока этого не видно пока. Вот этого, вот в Китае нет этого катастрофы. Вот путинская ситуация иная. Путин в отчаянном положении. Путину надо рисковать. Потому что ситуация в России ухудшается так, буквально не по дням, а по часам. Поэтому дальнейшая эскалация и попытка как бы вот пока сыграть на нерешительности там НАТО и неготовности Европы, в общем-то, к жесткому военному противостоянию, мне кажется, делает вероятность перехода натовской границы в конце, в начале следующего года гораздо более высокой, чем китайскую операцию против Тайваня. Опять, никто гарантии не дает, конечно. Опять, мы не знаем, какие там военные разведывательные расклады. Конечно, европейцы говорят, что мы тут ответим, все, но опять мы не знаем. В общем, вот как раз, мне кажется, здесь есть серьезный риск, связанный с тем, что Путин по-настоящему в отчаянном положении. Вот. И дальнейшие вот, неудачи, очевидные неудачи в Украине, они могут подвинуть его на самые радикальные действия. А радикальные действия два есть. Или применить тактическое ядерное оружие, что я считаю невозможным. Тут я, как я уже говорил, Китай, я думаю, не даст. Либо перейти натовскую границу. Вот, ну, больше у него ресурсов не остается. Ну, еще есть третье, можно сказать, мобилизация. Но, во-первых, не факт, что это хорошо. Ну, там еще у него там формальные выборы же есть. Вот, но даже как говорится, представить мобилизацию, это все равно надо же еще людей пригнать туда. И опять, и не факт, что это даст результат. А уж социальные волнения вызовет, дай бог. То есть, по большому счету, я говорю, что Путина из вариантов эскалации, которые позволят ему продолжать крутить педали этого велосипеда, вот, оставаться на ходу, это или тактическое ядерное оружие, вот, минимальная вероятность, или переход натовской границы.
1: Ну, раз мы заговорили про тактическое оружие, вот у меня есть такой вопрос. Россия нанесла удар шахедом по ядерному хранилищу в Чернобыле. В СМИ отмечается подготовка населения к неизбежности удара ядеркой. Это вот наш зритель спрашивает. Готов ли Путин нанести ядерный удар по Украине? Ну, мы не знаем, конечно, готов или не готов. Мы можем оценить.
0: Отчаяние все может случиться. Вероятность все равно минимальная, потому что я по-прежнему убежден в том, что Китай категорически является противником использование ядерного оружия. А потому что, вот, возвращаясь к тому, что мы сейчас обсуждали 10 минут назад,
1: да.
0: Применение ядерного оружия, пусть даже ограниченного так, там, заряда тактического, означает того, что вообще вся история, вся мировая геополитика меняется. Вот. Я не думаю, что через год, а может через 6 месяцев, Япония, конечно, становится ядерной державой, безусловно. Вне всякого сомнения. А как, впрочем, Южная Корея с Тайванем.
1: Вот. Ну, кстати, просто, вопрос Тайваня закроется сразу. Сразу
0: закроет. Не, ну просто у Тайваня есть ракета, которая долетает до Пекина просто, да, и на ней просто появится ядерная боеголовка, просто понятно уже. Ну, это уже ясно, что вот игра пойдет по-другому совершенно. А, ну, с точки зрения Китая, это катастрофа. Там, получить там ядерные державы у себя под боком, а вариантов не будет других просто. Как только взрывается первый ядерный заряд, все, как говорится, все переходят в другую, как говорится, мы живем в другом мире. Вот. То есть никакие гарантии, документы, подписки, вообще все отпадает просто сразу. Вот. Ну и кроме того, опять, ну, конечно, Путин невменяемый, это видимо. Он, конечно, живет в ином мире, иной реальности. Но вокруг него все-таки есть люди, которые тоже должны понимать, то есть не должны, просто понимают совершенно очевидно, что применение ядерного заряда означает, ну, тотальное изменение всех правил игры. Вот. Опять, я считаю, вероятность этого крайне мала. Я думаю, что, опять, как я... Она существует всегда. Но мне кажется, что это все-таки это продолжение путинской игры, блефа. В том числе, как часть вероятного перехода натовской границы. То есть, на самом деле, это продолжение давления на Запад. Вот, ну, вот мы видим сейчас. Собираются там в Лондоне там Стармер, Макрон и Мерц. Ну, в общем, собираются лузер, по большому счету. Да? Ну, вот, назовем, как он есть. И начинают решать, как им там вести переговоры от имени Украины. Который, в общем, совсем не лузер, который даже выигрывает. Вообще, вот здесь, вот я сейчас там очередную статью готовлю, как бы вот. Вот Европа вообще должна как-то себя понять. Она вообще вот в этот процесс входит в эти переговоры с Путиным. Как кто? Вот в качестве кого? Потому что вы можете участвовать в переговорах как посредник или как участник с одной стороны. Вот такое ощущение, что Европа хочет играть сразу две роли. Ну, так не бывает, в принципе. Вот. Если вы посредники, то значит вы, в принципе, начинаете торговать украинской территорией. Потому что чем еще торговать-то? А вообще-то Украина, ну понятно, Украина от вас зависит, конечно. Но вообще-то, если Украина перестанет воевать, то вам придется воевать с Путиным. Поэтому принципиальное решение должно быть только одно. Они являются как бы частью общей коалиции. Ну тогда вообще не понятно, а почему они собираются втроем там? А где там Зеленский? Он должен подъехать попозже вообще. Вообще-то Украина воюет. Вот не может Европа до сих пор перейти вот эту грань. Ну, я говорю много раз. Ну, как минимум отозвать всех послов просто. Как минимум. Понизить уровень дипломатического представительства. То есть Россия продолжает пользоваться всеми вот этими юридическими способами защиты. Там, вот эта история с замороженными деньгами. Вот, постоянно, ну, там, с Интерполом вроде их там подвинули. Но там тоже, в общем, знаешь, везде есть какие-то лазейки. Слава богу, надо говорить, ну, точнее, не слава богу, ну, просто факт. У Путина денег на юристов хватает. А желающих поработать за кровавые российские деньги на Западе хоть пруд-пруди. То есть вот такая невероятная ситуация возникает. То есть, с одной стороны, просто Россия нарушает все договора, какие только можно, бомбить все, что можно, просто убивает подряд там просто. Вот. Идет так, вот все вот законодательные акты, какие есть, там, то есть, могут нарушаться. При этом продолжает пользоваться вот необходимым как бы объемом юридической защиты. Это трогать нельзя, потому что это деньги суверенные, а это тоже нельзя делать, потому что здесь надо пройти процесс, а процесс занимает очень долго, а ракета летит очень быстро, между прочим. Вот именно поэтому мне кажется, что вот все эти компании в России — это продолжение там кошмар, вот кошмарит Запад просто, вот, чтобы им было страшно. Причем интересно, что самый большой страх у тех, кто далеко находится. Вот, в принципе, вот те, кто находится близко к российской границе, там поляки или там балтийцы, они или финны, они как-то уже смотрят на это, ну, это понятно, уже генетическая память, все-таки опыт есть какой-то, да, значит, и ну, что делать? Ну, вот надо с этим жить просто, да, надо. А вот чем дальше там, вот там за чашкой кофе и свежим круассаном как-то, вот сразу вот другие представления о том, как надо себя вести с Путиным.
1: Игорь Кинч, ну, одно из самых таких больших событий этой собаки там у меня разошлась этой недели, это экономический форум в Петербурге. И там несколько интересных линий. Первое, конечно, что во время этого форума были прилеты, причем такие существенные, там, в Кронштадт, в Ленинградскую область. И причем такое ощущение, что Украина как бы подсбавила вот эту интенсивность ударов на там, второй и третий день. Конечно, отдельная история, связанная с открытым письмом Зеленского Путину и ответа Путина на полях вот этого самого мероприятия. Ну и само по себе мероприятие, которое является, наверное, символом чего-то. Вообще, содержательно есть смысл это мероприятие обсуждать? Вот если пока что не говорить про письмо Зеленского и ответы Путина, вот этот петербургский форум, он говорит о чем? И говорит ли о чем-то?
0: Ну вот содержательно обсуждать можно письмо Зеленского и ответ Путина. Все, больше там обсуждать нечего содержать. Все остальное это там проститутки политические, там сексуальные и прочие, там, в принципе, это никого не интересует. Просто они там чем-то занимаются, между собойчиком, там, вот, как бы. Но к большой истории и политике это отношение не имеет никакого. Это куча статистов просто как-то. Вот, там, это можно вывести за скобки. Жалко времени.
1: Которые вынуждены еще бабки за это платить.
0: Ну, да, не, ну, в общем, это неинтересно совершенно, как бы, да, вот, поэтому, ну, вот. А вот письмо Зеленского вообще, обстрелы Украины, кстати, интересно, правильно сказал, что многие русские военкоры, вот эти такие, провоенные, они, конечно, зафиксировали, что когда Путин выступал, не стреляли. То есть они там видят заговоры какие-то. Ну, понятно, что, скорее всего, есть какое-то общее понимание, что, в общем, ну, надо какую-то границу не переходить. Тоже это показательно, заметьте. Ясно, что они не стреляли в этот день, наверное, ну, как какой-то разговор был. Поэтому это, кстати, тоже подводит черту под разговором о ядерном оружии. Просто. Там есть границы просто, как бы, вот, которые все-таки где-то незримые границы, которые как-то не переходят. Учитывая, что контакты всегда есть прямые, мы же понимаем, что там все эти Абрамовичи там и прочие, в общем, они там перемещаются в пространстве и иногда контакты какие-то ведут. Все это, конечно, проходит за кулисами. Вот. Но, тем не менее, контакты еще с 22 года какие-то постоянно есть. Ну, и об этом и Буданов говорит о том, что контакты всегда есть у них какие-то. Вот. Ну, факт, что Украина продемонстрировала, что в состоянии просто там парализовать второй город по величине в России. При том, что понятно, как бы это показали, но еще, как говорится, не весь ресурс использовали. То есть, если там бросят в 10 раз больше дронов, а это Украина может сделать, то, в общем-то, Питеру придется очень несладко. Потому что Украина четко бьет по военным объектам. что интересно, вот как бы удивительная точность. Вот как бы вот опять об этом стонут русские военкоры, что вот эта триада нахождение цели, достижение цели, атака цели там идеально работает, как бы она все вот, вот, вот весь этот вот, пульт управления, вот он вот координация, она, конечно, находится на высочайшем уровне. Здесь понятно, что по Украине перевес технологически довольно значительный. Ну и опять там также ясно, что и американские компании, тот же Palantir там есть, в принципе. Вот, то есть, в общем, Трамп Трампом, а в общем, а процессы там свои за какие-то идут. Важно, мне кажется, является то, что Путин еще раз зафиксировал то, что мы и так знаем, что конца войны не будет. Вот он сказал вот это, вот уже вот просто вот, ну как, вот как мог, так и сказал. Очень интересно,
1: что... В своем ответе на писульку, как он сказал, какое-то письмо там ему принесли, в этом ответе он сказал или где-то еще это звучало?
0: Не, ну это постоянно нет. Вот в самом ответе нет. В принципе, как бы все его выступление о том, что мы продолжаем войну. Ну, он даже как бы, он напрямую не отвечал, потому что он не соизволил отвечать какому-то там Зеленскому.
1: Да, да.
0: Вот. Но он снова повторил максималистские требования о том, что там нелегитимная власть, о том, что мы должны освободить все свои территории. А это, кстати, повторяет и как бы его прислуга вся идеологическая о том, что как бы мы должны... То есть война может кончиться только если Украина уйдет с Донбасса. Вот. На фоне как бы того, что Украина сейчас начинает там, двигать российские войска в другую сторону, вот уже, то это звучит, конечно, чудовищно. Но никаких индикаторов того, что у Путина есть желание о чем-то договориться, нет. Ну, я не услышал, во всяком случае. Я не знаю, может быть, где-то там вот, вот какие-то есть нюансы тонкие. Но я в своем твиттере английском призываю, хватит заниматься там психоанализом, там, вот, разбирать там запятые. Вот он четко говорит одно и то же. Угу. Что это война, которую мы должны выиграть. И это повторяют они все. Вот, и Лавров говорит об этом тоже. Ну, просто вот очень важно, что... Постоянно повторяется одно и то же. А вот в Европе продолжается, а вот все-таки, вот вы знаете, а вот может быть, а вот мы... То есть вот пока этот разрыв сохраняется, их наглость не уменьшится. Интересно, что в Америке ситуация чуть-чуть двинулась. То есть, во-первых, показательно, что исчез Джей Ди Ванс полностью. Просто нет такого человека. Он последние недели две, я вот просто не видел и не слышал его. Просто. Что очень интересно. Он обычно очень активный, он просто так растворился где-то в какой-то такой серной кислоте политической, не знаю где.
1: Это решение Трампа или с чем это может быть связано?
0: Нет, это связано как только быть? С тем, что ему просто сказали не высовываться, вот и все. Как бы. Это сказать мог только Трамп или кто-то от имени Трампа, ну, скорее всего, Трамп. А учитывая, что стало много рублю, к которому тоже я отношусь скептически, но рублю говорит правильные вещи, по крайней мере. Вот. А это означает, что, в общем-то, общая линия поменялась. Значит, ну, плюс все-таки республиканцы наконец пробили блок в Конгрессе. Ну, Трамп все равно вето поставит, как бы, но тем не менее закон был принят. Уже 18 республиканцев проголосовало за военную помощь Украине. В Сенате, скорее всего, он тоже пройдет. То есть, вот предвыборная ситуация в Америке, вообще общий фон меняется. 70% американской публики продолжают поддерживать Украину. Вот, то есть, вот цифра стабильная.
1: 70%
0: держится.
1: Да, стоит?
0: 70% нет, стабильно держатся цифры. Конечно, для меня, как человека, там, выросшего в ту еще там, эпоху холодной войны, непривычно видеть, что главную роль первую скрипку в этом играют демократы. То есть, там, голосом Рейгана говорят демократы, а республиканцы совершенно позорные просто тексты, конечно. Ну, понятно, у демократов свои есть, там свои Берни Сандерсы есть. Но, тем не менее, они, что интересно, они как бы вот сейчас, ну, понятно, из политических соображений, голосуют довольно жестко. Вот демократы все проголосовали, вот как бы вот там, вот они, даже абсолютно прогрессисты, вот, но четко как бы эту линию партийное руководство удерживает, проукраинскую. Вот. Ну а некоторые демократы просто там, скажем, тоже там, сенатор Келли, вот, ну, человек по Одессу съездил, вот, ну, скорее всего, это можно считать такое предварительное начало президентской кампании 28-го года, но там позиции очень-очень четко артикулированы. И видно, что Рубио, ну, он, конечно, часть трампистской администрации, но впервые в его голосе звучат вот те нотки того сенатора Рубио. То есть вот видно, что вот на фоне исчезновения Иванса и общего как бы сдвига, и то, что вообще американцы активно работают, все американские генералы, кто дает показания в Конгрессе, говорят, что Украина сегодня там лучшая армия, лучшая технология, надо с ними работать. Фон меняется. Кстати, европейские генералы уже заговорили уже по-другому тоже, что цель должна быть, Украина должна выиграть войну. Вот об этом там, адмирал Бауэр, говорю, голландский, вот, который в недавнее время был там, одним из руководителей там, натовских войск. То есть интересно, что вот впервые начали звучать вот уже совершенно другие нотки. Это еще не стало политическим решением, но вот я говорю, вектор поменялся, мы тренды видим, и поэтому я говорю, исчезновение Ванса из политического пространства это не просто так.
1: Игорь Ильич, ну, Зеленский, наверное, лучше всех в мире знает, что Путин не собирается войну заканчивать. Тем не менее, обратился с этим открытым письмом. В связи с этим вопрос, кто являлся реальным адресатом этого открытого письма? Каков, на ваш взгляд, был политический замысел? И в итоге вот этой полемики, был ли он реализован?
0: Ну, слушай, Зеленский находится политически в очень сложной ситуации. Ну, сложно это так, это еще как бы мягко сказано. Он обязан маневрировать, потому что все-таки Украина полностью зависит от европейского финансирования. Сейчас как раз новый там кредит готовится, чисто военный, по-моему, на порядка 40 миллиардов. Вот. И что бы он ни думал, я полагаю, что он разделяет мои представления о большинстве европейских лидеров. Вот. У меня они носят такой эмпирический характер, такой внешний, он, я думаю, с ними сталкивался. Но он обязан играть по правилам. Он еще раз отфиксировал, что Путин не хочет кончать войну. И опять, наверное, есть какая-то причинно-следственная связь. Прошло, он написал письмо, Путин ответил фактически ему, и после этого Европа вот буквально там пару дней назад все-таки значит, сдвинулась в вопросе там уже чисто военного кредита. Поэтому, очевидно, он должен показывать, что Украина готова идти на разумный компромисс. Разумный компромисс с точки зрения Европы – это прекращение боевых действий по линии разграничения. Вот. А Зеленский, я думаю, что Зеленский, конечно, ему это вряд ли не нравится, потому что Украина сейчас явно начинает двигать Россию, но он прекрасно понимает, что Путин это не согласится. Но он предлагает, по крайней мере, ну, здраво. Он должен демонстрировать готовность для Европы прекратить кровопролитие. Что он и делает? Он пытался в эту игру с Трампом играть, но там не получилось. Там Трамп-то был полностью по уши сидел в путинской истории. Там, вот. Европейские политики, они смотрят на избирателей. Конечно, если бы удалось бы сейчас прекратить кровопролитие, это хорошо. Но им еще раз зафиксировали, что невозможно. Ну и кроме того, не будем забывать, что все-таки в Европе происходит на самом деле очень серьезный сдвиг. Он занимает некоторое время, но мы же понимаем, политика и большие деньги, и бизнес связаны. Много лет в Европе доминировали энергетические компании. Как бы и то, что сделал Шрёдер начал, то, что Меркель завершила фактически процесс создания этой энергетической зависимости Германии и вообще всей Европы от Путина, от российского газа, от российской нефти, это, конечно, мы не будем вдаваться в детали, почему фрау Меркель, бывшая комсомолка, это делала, но, тем не менее, факт остается фактом. Большой бизнес и немецкий большой бизнес, и там итальянский, французский, там Total, Eni, там если говорить, компании брать, они все были завязаны на путинскую Россию. Вот эта коррупция чудовищная на самом деле, она конечно, разъедалась. Последние несколько лет, по понятным причинам, баланс начал меняться. На первый план стали выходить компании, которые не занимаются не энергетикой, а оружием. А здесь другие интересы совсем. Вот. И учитывая, что немецкий военный бюджет в этом году официально 120 миллиардов евро, то можно понять, что, в общем, там, как говорится, задавать тон будут другие люди. А у них представления о том, как надо себя вести с Россией, несколько отличаются от тех, кто торгует газом и нефтью. Вот. И вот эта сдвижка, на самом деле, она уже фиксируется. То есть постепенно вот занимает время, конечно, но понятно, что как бы не завершились вот боевые действия на этом этапе, Европа не будет понижать военные расходы. Пока существует вот эта раковая опухоль, пока есть путинская Россия, и пока есть империя российская, Европа только будет повышать военные расходы. Вот. А это означает, что меняется внутриполитический расклад за счет вот этих внешнеполитических факторов. Плюс не будем забывать, что Трамп серьезно поменял европейскую политику, потому что Америка перестала быть надежным партнером. Это означает, что закупки американского оружия будут уменьшаться. И в перспективе Европа должна делать все свое. Это опять означает усиление европейского ВПК. И опять изменения, опять вот всей этой динамики. То есть там разговоры там, в Европе там, лет 10 назад были популярны. А можно ли делать дроны, которые убивают людей вообще? А вот это, а насколько это этично? Где все эти люди сейчас? Алло, где, куда они все делись? Как бы все эти разговоры закончились. Ответственная политика. Мы должны гарантировать, что AI не будет. Ага, гарантировать должна. Все, значит, история завершилась просто опять. Спасибо Путину и спасибо Трампу. Поэтому я говорю, что вот общая картинка в Европе политическая, она меняется. И опять, и Зеленский, он просто, знаешь, вот как бы ему такие карты сдали, он ими играет. Играет хорошо. Просто как все-таки, потому что ситуация объективно для Украины улучшается. Она, я бы не впадал в эйфорию, там, завтра Украина не выиграет войну, но тот факт, что разговоры о том, что Украина может победить, которые вели там сумасшедшие вроде нас только там пару лет назад, сегодня уже об этом говорят серьезные люди с погонами. Как в Америке, так и в Европе.
1: Игорь Кимович, вот вопрос. Ну, здесь мы разобрались. Вот вернемся к нашим российским баранам. Российская либеральная общественность распереживалась на этой неделе по поводу сноса демонтажа памятника Михаилу Булгакову в Киеве. И параллельно, значит, стали появляться определенные схемы, предложения по действиям российской оппозиции, назовем это так, российского гражданского общества на так называемых предстоящих выборах. То есть у людей своя повестка, они в своем каком-то мире продолжают существовать, невзирая ни на что. Ну, во-первых, ваше отношение к теме Булгакова, причем где-то, кстати, где-то даже была информация, что вы чуть ли не «Мастер и Маргарита» называли чуть ли не своим любимым произведением в свое время.
0: Ну, вот. В свое время. Я и сейчас могу повторить.
1: А вот да, я просто вот зафиксируем, да. Как вы думаете по поводу Булгакова, почему так болезненно реагируют люди как бы антивоенных взглядов? И как реагировать на людей, которые пытаются в электоральную, так называемую электоральную вот эту карусель каким-то боком впрыгнуть?
0: Ну, смотри, у нас, как правило же, было с самого начала. Мы действия украинской власти не критикуем. В том, что, в первую очередь, с тем, что связано с Россией, с русской культурой, с русским миром. Мое отношение к произведению Булгакова и к самому Булгакову, как бы, здесь вторично. Ну, кстати, надо уже разделить все-таки произведение и конкретно лично самого Булгакова. Человек был вполне имперский, в принципе. Мы же понимаем, как бы. Он так воспитан был, в конце концов. Ну, ничего такого удивительного нету. Было бы удивительно, если он не был бы таким. Вот. И понятно эмоции украинцев. Каждая ракета, которая прилетает и убивает там мирных жителей, она, в общем, расширяет эту пропасть между русским миром и Украиной. Даже говорящие по-русски Украины. Даже я не сомневаюсь, что много людей, которые сейчас демонтируют памятник, читали и даже любят Булгакова. И могут там также, как я там цитировать там наизусть главы романа просто. Самого главного. Вот, на мой взгляд, там, ключевого романа. Может быть, там, одного из ключевых романов 20 века. Вот. Но это разные вещи уже. Это уже просто... Также Вагнера в Израиле, я не знаю, разрешили играть недавно. Вот сколько десятилетий нельзя было Вагнера играть в Израиле. Ну, где причем Вагнер, где Гитлер, да, как бы. Но вот все, вот какие-то вещи на самом деле, они становятся частью уже там, культурного кода. Поэтому мой совет еще раз. Просто тихо молчать в тряпочку. Вот да, нам не нравится. Но никакого права у нас критиковать нет. Особенно, когда ракеты продолжают в Киев прилетать. Вот. Да, вообще-то, как бы они там, ну, как могут действовать, да, могут все, могут снести все. Могут. Пушкина, Булгакова, все могут снести. Потребуется много лет, чтобы как-то привить, может быть, новому поколению вообще понимание, что вообще-то есть разница. Даже при всей имперскости и Пушкина, и Булгакова, и при весьма своеобразной, как бы там, философии Достоевского, все-таки как бы, ну, надо разделять. Но это время пройдет пока. А пока все это одним миром мазают. Вот все это вот. Мы понимаем, как трудно, но мы же знаем, как взаимодействуем даже. Даже такие, как мы, кто с самого начала стоял за Украину, все равно сложно. Вот этот барьер прорвать очень трудно. Поэтому вот эта либеральная общественность просто, которая много лет, между прочим, делала вид, что ничего не происходит, вот молчать. В тряпочку, тряпочку побольше желательно придется сюда, можно с хлороформом, чтобы просто отключиться. Да, как бы да, чтобы вот не слышно было. Вообще все, кто после 2014 года еще не мог сказать Крым украинский, вообще права никакого не имеют говорить. просто вот, вот не имеют и все. Вот это есть, есть какие-то моральные границы, которые нельзя переходить. Вот. Поэтому как бы этот вопрос, ну, для меня он как бы не стоит. Как бы, да? Это трагическая история, но вообще война вещь трагическая. Вот. Теперь, что касается вот, вот этой активности либеральной общественности.
1: А вы зафиксировали же ее, да? То есть она пока что не активность, пока что она...
0: Она просачивается. Как бы,
1: знаешь, идеи, вот, да, ну, да, да.
0: Она везде была, ну там же там какие-то, какую-то партию, Яшин, Резник, там это, да, вот это... Ну, это, да, вот,
1: Полдник против Путина там какой-то.
0: Полдник, я не знаю, полдник, завтрак, обед, я не знаю, там что это. Но вот я вот, вот все-таки, во-первых, не понимаю логической конструкции. Если власть нелегитимна, как можно обсуждать легитимность выборов? Но самое главное другое в этой, этой истории. И об этом мы говорили еще 15 лет назад. Любое участие в политических процедурах, которые проводит нелегитимная власть, фактически придает ей какой-то, по крайней мере, флер легитимности. А, да, мы, в общем, как бы, ну, боролись как могли там, но мы понимали, что, в общем, ничего не случится. Как бы, но, тем не менее, в 2011 году, в 2012 году шанс был. Еще были шансы. Нас не надо забывать, что все-таки выборы носили относительно конкурентный характер. Тогда еще. Ну, что-то там еще оставалось. Какие-то шансы были. На этом устроилась вся концепция Объединенного гражданского фронта, Другой России, Национальной ассамблеи, потом, когда Солидарность возглавила процесс. То есть, был шанс, что вот этот процесс и фальсификации власти, они, они дадут, как говорится, вот толчок. Все это умерло. Оказалось, что нежизнеспособно. Что никакого толчка ни для коммунистов, ни для Справедливой России, ни для других такого быть не может. Это мы говорим про события 11-го, начала 12-го года.
1: 15 лет назад.
0: Да, значит, сегодня обсуждать, вот там, я говорю, а может быть это будет стресс-тест для власти, недовольство людей выйдет. Значит, я пытаюсь понять, а какое отношение имеет недовольство людей к мероприятию, которое проводит власть? Если им станет плохо, они не будут ждать этого мероприятия. Тем более, что тут же отсутствует конкурентная среда. То есть, как бы вот мы видим вот списки, избирательные списки, там разного, разного оттенка дурно пахнущая субстанция есть. Просто там ничего другого нет. Вот, это, вот, это, вот этот весь бред политический под названием «умное голосование», в принципе, вот, на самом деле, который принес колоссальный вред, на самом деле. Потому что, опять, надо говорить, опять, надо говорить вещи своими именами. Я не хочу сейчас говорить, а вот, память Навального. Алексей умер как герой. Но это не означает, что то, что он делал, является как бы там вот неприкасаемым. Да, мы все, как бы, все люди, все ошибались, в принципе. Умное голосование – это был один из способов легитимизации власти. То есть это получилось так.
1: Да? В том числе понятно, в Крыму, что... в том числе на оккупированной территории,
0: кстати. Конечно, естественно. Естественно, как... Вы же с момента 2014 года участие в выборах стало... косвенной формой легитимизации власти. Понятно, что пожелания были другими, задумывалось по-другому, но сухой остаток легитимизации власти. Сегодня любое участие, вообще любое косвенно, постоять рядом там просто с избирательным участком, это уже участие в процессе, который проводит фашистская диктатура. Потому что никакого влияния на сам процесс никто не оказывает. Более того, там партию собирается, мы создаем партию, мы регистрируем. Где вы будете регистрировать? В Минюсте России? Там мы все там иногенты, уголовники, уже там на всех там дела заведены. Это попытка опять, попытка ввести себя в этот процесс. Мы называем вещи своими именами. Борьба за гранты идет просто. Идет, идет наглая имитация активности. Никакого влияния на это не оказывает. Это попытка показать грантодателям, что мы продолжаем участвовать в российской жизни. Не участвуйте в российской жизни. Никакого участия вы не имеете. Все, что мы можем делать, это помогать Украине победить. Все, ничего. Все остальное... Это в лучшем случае просто, знаешь, переливание из пустого в порожнее. В худшем это опять признание легитимности власти. Ну, надо же, к сожалению, вот, вот сессия по СЭБу сейчас в июне, там вопрос вносится в повестку. Отношение к выбору. Просто хочется материться. Вы уже дважды признавали эту власть нелегитимной. Как можно обсуждать дальше? Если она нелегитимна, почему надо каждый раз повторять одно и то же? Но это, вот это целая, целая сеть. Вот просто вот политическая, там, грантовая. Вот, вот это вот это целое сообщество людей, которое продолжает играть в игры, никакого отношения к сегодняшним событиям. Идет война. Война идет сегодня. А то, что называется российским парламентом, это сборище вот этих уродов, будет почти полностью, как говорится, забито героями СВО. Вот так называемые. То есть там количество убийц, которые там уже появятся, просто матерых убийц, там, начнет уже как бы приближаться к критической массе. И вот в этом собираюсь участвовать. Остановите бойню. Так какая там политическая партия призывает к остановке войны? Кроме того, остановка войны, тут мы же говорим, это же надо еще расшифровать.
1: Сгнившее яблоко, так называемое. Я знаю, что у нас сторонники яблока тоже смотрят и обижаются.
0: Так не обижаются. Нет такой партии. Ну нет такой партии. Гриша Явлинский всегда занимался, как говорится, обелением власти просто. Всегда гасил вот эту антипутинскую, как они говорят, там, риторику. Нет такой партии сегодня, она присутствует ровно потому, что, как говорится, Кремль считает, что вот этот сгнивший плод полезно иногда показывать там Западу. Нет ничего в России. Все. Вся политическая жизнь в России с 2012 года полностью контролируется Кремлем. Полностью. Все, что происходит, это происходит только потому, что Кремлю это выгодно. Поэтому участвовать в этом балагане — это помощь, как говорится, в легитимизации фашистской диктатуры.
1: А вот у нас есть партия «Победа Украины», условно. Наш сторонник – это Форум Свободы России, какое-то количество блогеров, которые стоят на этой же позиции, экспертов. Как им реагировать? Ну, как совет. Вот, допустим, есть человек, смотрит, да, вступать в полемику с социально-невменяемыми, кто хочет в этом процессе участвовать, или просто как бы перекрестить и заниматься своими делами?
0: Ну, в полемику надо всегда вступать. Если полемика носит нормальный характер, объяснять, в конце концов. Опять надо… Есть логика. Есть, кроме того, есть еще же кредитная история. Ну, сколько можно одно и то же делать? Это же, в общем-то, индикатор ненормальности. При том, что ситуация продолжает ухудшаться стабильно уже там 20 лет. Они продолжают говорить одно и то же. Вот. Надо понимать, что есть какая-то мотивация, вот как должна у людей. И ясно, что эта мотивация никакого отношения к участию в выборах не имеет. Потому что нет такого процесса. Не, надо говорить, конечно. Надо просто смотреть на ситуацию и понимать, что ситуация, что в России может что-то случиться, но никакой причинно-следственной связи между так называемыми выборами, вот этим процессом, этим политическим действием и ростом недовольства людей я не вижу. Может быть, я плохо смотрю, мне как-то надо заменять очки там или микроскоп брать, но я не вижу. Может в России что-то произойти? Может. Никакого отношения к этому процессу не имеет. Выборы периодически играли, там, скажем, можно взять Украину, Майдан, например, там, или там грузинские выборы, когда Саакашвили пришел к власти. Там, где существует конкурентная среда. Вот там, где... И почему я говорю, в 2011 году еще возникало, потому что была определенная конкуренция, вот, и как раз в тот момент коалиция против Единой России, она, как говорится, она имела смысл. Это был эксперимент поставлен. Он блестящий.
1: Ну и власть не монолитна была, да.
0: Еще и власть была не монолитна, да, тогда все тогда. Ну вот, кстати, опять, эксперимент блестяще провалился. Вы опять выяснили, что даже в самых благоприятных условиях, оппозиционные партии, там, типа там эсеров или там коммунистов, ни на что не готовы. Вот самые благоприятные условия были тогда просто. Вот, огромные демонстрации, ничего не произошло. Поэтому, в принципе, ну вот, а что мы сегодня хотим? Мы хотим перемен в России. Перемены в России возможны только как итог военного поражения. Вот. И мы видим, что ситуация меняется, что протест есть действительно, мы же видим, как люди начинают реагировать. Но он связан не с тем, что там кто-то ведет какую-то активность, там создает какую-то новую политическую партию, он связан с тем, что украинские дроны прилетают. Поэтому хотите поменять, купите дрон украинский. Вот как вот изменения брать. А он может кого-то убить. Ну, может, да, действительно, это война, между прочим. Вот. Но, опять, цена, которую надо платить за потенциальные перемены в России, очень высокая, потому что столько лет шли не в ту сторону. Вот, делали вид, что, в общем-то, мы можем быть частью вот этого процесса. Говорили про эволюцию, когда режим там не... Это была обратная эволюция. Режим там шел к неандертальскому, вот, а наши вот эти в белых перчатках с белыми ленточками рассказывали про то, что мы вот сейчас... Мы видим там светлое будущее, вот там за поворотом.
1: Спящие институты спрятались там.
0: Да, вот спящие институты там работы писались, там, в принципе, вот, гранты осваивались, вот. Вот все спящие институты. Сейчас вот мы видим, вот к чему все это привело. Поэтому, вот опять, то, что мы говорим, ну, опять, неприятно, может быть, слушать. Опять, язык вообще конфронтации, он такой, он неприятный. Другое дело, что там вот, когда рассказывают, мы на выборы пойдем. Вот это очень красиво звучит все это. Практическая польза в лучшем случае ноль, в лучшем случае. В худшем она подыгрывает Путину. Потому что продолжает как бы сохранять за ним легитимность. Нелегитимный режим, режим фашистский. Вот, а единственный шанс на перемены в России – победа Украины, включая освобождение всех территорий. Вот. Украинский флаг в Севастополе – единственный способ как бы провести шоковую терапию с российской исторической памятью.
1: Блестящая концовка, Гарик Юрьевич. Гарик Юрьевич, большое спасибо. Спасибо нашим зрителям, что были с нами.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
6: Sinai Diagnostics. 718-615-41-00.
5: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В эксклюзивном интервью украинский лидер рассказал о переговорном процессе, дефиците противобаллистических систем и контактах с Романом Абрамовичем как возможным посредником в диалоге с Москвой. Зеленский заявил о готовности к немедленному перемирию по нынешней линии фронта при условии полного прекращения огня и международного мониторинга. По его словам, Украина не только выстояла, но и превратилась в одного из мировых лидеров в производстве беспилотных технологий. Давайте послушаем это интервью Владимира Зеленского с переводом на русский язык. Президент Зеленский, большое спасибо, что присоединились к нам. Вы в Лондоне для встречи с европейскими лидерами И3, премьер-министром Стармером, президентом Макроном и канцлером Мерцем. Чего вы ждете от этой встречи? Спасибо. Прежде всего, большое спасибо за то, что принимаете нас, за приглашение. Встреча И3 плюс Украина – это важно. Прежде всего, самое важное – это, конечно, как поддержать Украину сильнее. Речь идет в первую очередь о противовоздушной обороне, поскольку Украина подвергается массированным атакам на нашу гражданскую инфраструктуру и на наших людей. Речь идет о проблемах ПВО, о большом дефиците противобаллистических ракет. Да, очень медленные поставки ракет из Соединенных Штатов, из-за Ирана и так далее. Много разных вопросов, но я думаю, что самое важное — это понять, кто будет представлять Европу на переговорах с россиянами, если или когда эти переговоры состоятся. Я всегда старался как можно больше вовлекать Европу в процесс нашего посредничества с американцами, с россиянами, с американцами и украинцами. Я старался вовлекать Европу, потому что Европа очень важна для нас. И я думаю, что важно то, что Европа очень большая. Там много лидеров, сильных лидеров. Поступают ли позитивные сигналы из Кремля, что, возможно, они хотят, чтобы европейцы начали переговоры и диалог с ними? Сигналы разные, потому что в основном, когда речь идет о публичных сигналах, кстати, между нами и ними есть большая разница. Для нас публичное и непубличное. Мы не пытаемся играть роли, это очень серьезно. Речь идет о войне, речь идет о людях. Именно поэтому мы не пытаемся выглядеть очень приятными для кого-то публично и играть другую роль, когда нас никто не слышит. Вот в чем проблема с россиянами, потому что иногда невозможно понять, чего они хотят. Поступает много сигналов о том, что они хотят остановиться. Но потом мы видим, что Путин на самом деле не хочет останавливать эту войну. Я думаю, что он дает своему окружению, деловым людям прежде всего, сигналы о том, что готов. И он давал сигналы американскому президенту. Он хочет, но украинцы нет. Но в действительности мы знаем, что он хочет победить в этой ужасной войне, и он этого хочет. Сейчас он немного, как это сказать, не так громко об этом говорит, что понятно. У него нет инициативы на поле боя. Думаю, он это понимает. Но по-настоящему это на 100% зависит от его решения в его стране. И в этой войне, честно говоря, если он захочет остановить ее, мы встретимся. Я всегда говорю, что готов к любому формату при посредничестве американцев. Лучше американцев, чем европейцев. Или только европейцев, или просто двусторонние. Неважно что. Главное, остановить это как можно быстрее.
Вы отправили ему письмо с просьбой о встрече. Это было довольно дерзкое письмо. Он назвал его грубым. Вы, например, упомянули его возраст, количество лет, которые он находится у власти. Вы написали: «Вы у власти уже 26 лет». Первая версия была грубой. Хотите поделиться с нами? Нет, нет. Но он отверг письмо почти сразу. Знаете, я отправил письмо, открытое письмо, потому что я не знаю, прочитает ли он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам, и, что важно, своему обществу, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они якобы не нападали, где это не агрессивная война, где они якобы защищают русскоязычных людей. То есть это несерьезно. Именно поэтому для меня очень важно открыто говорить о том, где мы находимся. Это важно. Они закрыли интернет и сделали много разного. У нас не было так много возможностей посылать сигнал этой стране, стране-агрессору. И они принесли эту большую войну на нашу землю. Они должны остановиться. И я отправил ему это письмо открыто. Никто не понимает, где мы находимся с этой войной. И для меня было очень важно, для американцев тоже, не забывать о нас при всех вызовах на Ближнем Востоке, я понимаю. Но это самая большая война за последние 80 лет, самая большая в Европе. И поэтому, не поэтому, но это настолько масштабно, сколько потерь человеческих жизней, нам нужно ее остановить. Не делайте паузы из-за Ирана или чего-то еще. Все войны плохи, но мы не можем, знаете, мы не можем расставлять приоритеты. Если мы говорим о войнах, нам нужно останавливать их как можно быстрее. И это было важно. Так вот, до моего письма он публично несколько раз говорил, что готов к диалогу и хочет остановить эту войну. И он говорил об этом публично, но ощущал, что Киев... Он всегда говорил «киевский режим». Я думаю, он так обо мне говорит. Но для меня, я имею в виду именно поэтому, я очень хотел отправить ему это письмо. Хватит играть в игры. Ответьте. Если это открытое письмо, он должен ответить. Он должен ответить. Лучше встретиться, лучше остановить эту войну. Его войну, кстати. Вы говорили об уязвимостях в системе ПВО и о необходимой поддержке. Вы обращались к американцам с просьбой о дополнительных Patriots. Об этом мы поговорим чуть позже, но в настоящее время 70% населения России находятся в зоне досягаемости ваших ракет и дронов. На прошлой неделе мы видели, как Санкт-Петербург был поражен дважды. Какой сигнал вы посылаете российскому народу? Прежде всего, мы подвергаемся баллистическим атакам, атакам крылатыми ракетами. Мы под массированными ударами...

китайцам и американцам, чтобы остановить Путина. Мы провели сотни телефонных разговоров, посылали сигналы. И нам пришлось обороняться, потом к этому присоединилась Беларусь. Знаете, с белорусской территории. Они атаковали нас ракетами, убивали детей, людей, просто мирных жителей. И мы делали, что могли. Но, конечно, Путин рассчитывал, что мы не переживем зиму. Эти ужасные зимы, которые у нас были, уже несколько. Последняя была очень тяжелой для наших людей. И, конечно, он хотел просто сломить наш моральный дух, сломить наш народ. Особенно он хотел сломить... Я имею в виду солдат и мирных жителей, разделить наше общество. Я всегда старался объединять, и мы объединялись. И, конечно, потом они начали сеять раздор между гражданским обществом и президентом. И, конечно, мы работали над этим. Важно иметь единую нацию, и она у нас есть. Благодаря нашим людям у нас есть это. Но, конечно... За несколько лет войны и массированных атак мы учились и изучали, и производили что-то. Мы произвели много разных дронов и разных ракет. Баллистических у нас пока нет, но мы уже на пути к этому. Мы очень близко. Вот наш ответ. Наши удары по Санкт-Петербургу, по военным объектам, кстати, или по энергетике, в ответ на его удары по нашей энергетике. И наш ответ на территорию Московской области — это наш ответ и послание о том, что мы не будем просто молча умирать, что мы будем отвечать, и мы будем становиться сильнее и сильнее с каждым днем. Это правда, кстати, сейчас у нас более 400 компаний. Можете себе представить, их не было, а сейчас более 400. До войны, то есть несколько лет назад, их не было. Да, но сейчас сотни компаний, и десятки из них сильнейшие в мире, уже десятки. Конечно, все эти компании мы производили под землей, производили везде, даже не только в нашей стране. Мы начали делать это, готовить экспертов. Все это о том, как остановить его, как оказывать на него давление. Да, поддержка союзников хороша, санкции лучше. Иногда санкции против теневого флота, против энергетики, газа, нефти — это очень хорошие шаги. Но Путин понимает только тогда, когда на него оказывается тотальное давление, когда ты силен, когда твои ответы сильны. Именно поэтому мы демонстрируем, что наши дроны доберутся до городов. Я говорю «городов», потому что мы уже знаем это на протяжении долгого времени. Села и так далее, небольшие города, но они живут в Санкт-Петербурге и в Москве и не думают о том, что происходит в других городах России. Поэтому мы постарались показать им, что мы будем все ближе и ближе и вернем их войну на ту территорию, откуда она пришла к нам. Дональд Трамп говорил, что у вас нет карт, теперь карты есть, потому что впервые с 2023 года вы возвращаете территории. Дроны, о которых вы говорите, это то, чего хочет НАТО, Запад. Более того, даже арабские страны залива обращались к вам с просьбой о поставке ваших дронов. Чего теперь хочет Украина в этот момент? Потому что, пожалуй, впервые вы можете сами определять свои желания, без России, без Соединенных Штатов или кого-то еще. Прежде всего, как я сказал президенту Трампу, я не играю с Путиным. Для нас это очень серьезно. Вот что он знает о картах. У меня не было карт, но у меня были люди. И это самое важное. Умные люди, смелые люди. Вот наши карты. Карты Украины. Именно поэтому они произвели все, что нам было нужно. Еще не в полной мере из-за финансирования, дефицита средств и так далее, но мы многое сделали. Сейчас мы очень сильны с дронами, с этими технологиями. Мы можем делиться ими с нашими партнерами, мы можем даже помогать Ближнему Востоку. И они получили нашу экспертизу. Действительно, у нас так много профессиональных людей, которые стали воинами, придя из гражданского сектора, абсолютно.

0: И я думаю, именно поэтому они так интересны. Это солдаты с другим бэкграундом. Интересные люди, кстати. Они читают книги, у них есть интернет, даже на передовой у них есть интернет. У них в Москве нет. Они не пользуются социальными сетями в центре своей столицы. Мы можем пользоваться этим на поле боя. Никто не запрещал нашим солдатам. Они могут делать это во время пауз или когда хотят поговорить со своими детьми и так далее. Сейчас мы хотим делиться нашим опытом в области безопасности, нашей экспертизой со всеми нашими союзниками, которые помогали нам с самого начала, и быть честными со всеми, кто хочет ее получить, потому что я думаю, что это важно. Не потому, что завтра, может быть, война придет в вашу страну. Нет, нет, не об этом. Когда вы демонстрируете таким сумасшедшим людям, как россияне, что вы сильны, что вы можете защищаться в случае любой атаки, они не выбирают войну. Поэтому вы должны показывать, что вы очень сильны и можете ответить в случае нападения на вашу страну, на ваш народ. Если завтра случится перемирие и Россия согласится на него, где бы вы хотели заморозить линии? Там, где они сейчас. Вы согласились бы на это? Да, это самый быстрый путь. Конечно, я хочу заморозить. Не просто заморозить конфликт, потому что мы хотим жить в Украине. Я не просто хочу остановить войну. Мы хотим остановить ее и остановить так, чтобы война не вернулась из-за каких-то сумасшедших людей и так далее. Если они захотят вернуться с этой войной после каких-то пауз. Самый быстрый путь – заморозить и перенести это в дипломатическую среду, к дипломатии, к переговорам. Значит, отдать России то, что она хочет в данный момент, землю, которую она захватила? Нет, это не просто отдать. Я имею в виду заморозить, остаться там, где мы стоим. Это значит дать людям Украины больше возможностей уберечь своих детей, а солдатам вернуться домой. И я думаю, это важно для нас. Я думаю, это так важно, что мы отстаиваем независимость, суверенную страну, наш выбор. Это большая победа, если я могу так выразиться, потому что, когда у тебя столько потерь, это не о победе. То есть я имею в виду, если мы сможем заморозить и заключить перемирие, но полное перемирие, без каких-либо игр с российской стороны, с миссиями наблюдателей, с нашими партнерами, американцами, европейцами, кто будет готов. Мы открыты для всех как можно шире, так лучше. А потом сесть и попытаться дипломатическим путем найти способ остановить войну. Не просто перемирие, а остановить войну. И, конечно, нам нужны деньги, нам нужна ответственность. Мы этого хотим. Я не утверждаю, что все произойдет немедленно. Но я думаю, самое важное — это просто первый шаг — перемирие. Вы говорили о важности ваших отношений с европейскими лидерами и о том, что они стоят рядом с вами. А президент Трамп сегодня, где он стоит в вопросе Украины, в вопросе поддержки, которую вы продолжаете просить, особенно когда речь идет о системах Patriots? Нам нужно больше, чем мы можем получить, и нам нужно больше даже того, что мы можем купить. Это очень-очень большая проблема. Такие уникальные системы, как системы Patriot, противобаллистические системы. И, конечно, Европа будет их иметь. Мы произведем или Франция, или Великобритания, или какие-то другие страны. Коалиция некоторых европейских стран сделает это. Мы на пути к этому. Мы сделаем это для Европы, мы создадим для Европы противобаллистическую систему. Я это знаю. И мы присоединимся к нашим партнерам и возглавим этот процесс. Неважно, то, что приблизит нас к цели быстрее, то и лучше. Но сейчас у нас большой дефицит этих систем и ракет. И, конечно, где мы находимся с президентом Трампом, я думаю, мы на той же позиции, что и в течение последнего года, когда мы можем использовать деньги наших европейских партнеров И используя программу, чистую программу, мы можем купить какие-то ракеты. Я говорю «какие-то», потому что их немного, у нас их немного. Да, что мы сделали, как мне кажется, профессионально, и это благодаря нашим личным отношениям с лидерами и со странами, и благодаря обществу, потому что, например, общество Великобритании просто любит украинцев, а украинцы любят британцев. Это взаимное уважение. Когда вы уважаете друг друга, вы будете помогать и найдете, как поддержать в любых обстоятельствах. И я думаю, мы выстроили такие отношения со многими народами, и они действительно помогают и стараются помочь. Но этого недостаточно для обороны, и Путин это знает и ставит вас в уязвимое положение. Это слабая позиция. Это слабая позиция не только для Украины. Мы просто, так сказать, мы в состоянии войны. Но это плохая позиция для Европы. Это слабая позиция Европы. Это слабая оборонительная система всего европейского континента. Мы произвели много разных вещей. Мы можем уничтожать любые, на сегодня, любые дроны, иранские, российские, северокорейские, китайские. Неважно, с разными двигателями, медленными, неважно. Мы умеем все, мы можем работать против разных видов ракет и разного оружия. Но баллистика, мы пока не взломали этот код. Уже прошло 100 дней с начала войны в Иране, и в вашем письме Владимиру Путину вы написали, что Дональд Трамп отвлечен. Запад отвлекся на это. Ну, точнее, американцы отвлечены этой войной. А что бы вы хотели видеть с точки зрения поддержки, которая должна продолжаться для Украины? Для меня ясно, если Соединенные Штаты вместе с партнерами стабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, если будет действительно сильное, устойчивое решение между сторонами, я думаю, у нас появится больше возможностей получать от других стран, от Соединенных Штатов и Ближнего Востока. Мы помогаем им, и они смогут помочь нам с противобаллистическими ракетами. У них их огромное количество, разумеется, несравнимо с Украиной. Между нами говоря, все, что мы получили от Соединенных Штатов и европейцев за все эти годы, более четырех лет этой войны, меньше того количества, которое Ближний Восток израсходовал в первый день войны. Меньше, суммарно. Да, но мы научились жить без этого и выживать без этого. Поэтому я думаю, что перемирие — это хорошо для всех, для обществ, для Ближнего Востока, просто для мирных жителей разных стран, включая мирных жителей Ирана. Я имею в виду, это война, столько потерь. Конечно, перемирие — это о нем. И, конечно, тогда партнеры смогут больше помочь нам в наших обстоятельствах. А тем временем вы обращаетесь к таким людям, как Роман Абрамович и другим, чтобы помочь вам на этом пути. Абрамович приехал в Киев. Он сказал, что, думаю, у него есть прямое послание для меня, и что он хочет получить послание от меня и передать его Путину. Он сказал, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений. Я сказал, слушайте, это ваш выбор. Для нас не важно, публично или не публично, но с Россией всегда так. Если они говорят, что что-то должно быть между нами, это значит, что об этом завтра узнаем не только мы, но это и не секрет. Он приехал и хотел передать мне послание о том, что они готовы, они хотят понять, что мы готовы сделать. Я сказал, вопрос не в нас. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это было ключевым посланием. И я сказал, нет, мы будем жить, и мы не уйдем с нашей территории. Нет, вы не получите победу таким образом, и вы ее не получите. И мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, все компромиссы после перемирия. Перемирие — это самый большой компромисс. Значит, он сейчас является посредником. Я не знаю. Когда он получил от меня послание, он сказал, что пойдет прямо к Путину. Я сказал, хорошо, я готов встретиться не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. И понятно почему. Я сказал, вы можете выбрать любое время, начиная с завтра. Вы можете выбрать любой день, любой формат. Мы можем выбрать президентом Трампом, я уверен, что он будет готов приехать. И мы можем сделать это с европейцами, я уверен, что все хотят помочь. Или мы можем выбрать двусторонний путь, просто двустороннюю встречу. И мы говорили о возможных исходах, о том, что может быть и так далее. Я сказал, слушайте, лучший способ... Я думаю, это большой сигнал, если мы встретимся и объявим перемирие. И я не жду от вашей стороны многих, знаете, изменений. Нет, я не верю ни в какие изменения. Если мы можем встретиться и принести людям мир, я думаю, это лучшее, что мы можем сделать. И после этого мы получили сообщение, что они готовы к встрече, только если Украина выполнит то, что было решено в Анкоридже. Но то, о чем они говорят, это ужасно. И я сказал, это когда у нас была встреча, слушайте, вы не можете, при всем уважении, даже при всем уважении к президенту Соединенных Штатов, вы не можете делить нашу страну. Или вы не можете решать, наш народ решает. Вы не можете принимать решения без нас, о нас. Это неприемлемо. И это не принесет мира, это первое. И не принесет успеха вашим странам и вашим лидерам. Именно поэтому я сказал, это лучший способ, если вы хотите остановить войну против Украины, используйте, прошу прощения, как бы это сказать, вежливо, используйте возможность поговорить с нами. Президент Зеленский, очень приятно было поговорить с вами. Большое спасибо. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: Alec Brooke-Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
2: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
8: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 12 июня, в стране отмечается День России. Традиционно это выходной день, повод поехать за город и отдохнуть, но для Кремля день, когда можно закатить концерт со всеми главными прокремлевскими артистами. От Шамана до Полины Гагариной. Но в этом году что-то пошло не так. Впервые за более чем 20 лет концерт на Красной площади отменили, а из известных артистов остались разве что Надежда Бабкина. Мероприятие, как сообщается, перенесли в культурный центр Моссовет, а программу заметно сократили. Зато в палате у Дмитрия Медведева все без изменений. Пациент стабилен. Вот и сегодня он обрушил на интернет свое творение. Правда, это не очередной пост, а ИИшное видео, где он прогоняет портреты западных лидеров через шредер. Так были уничтожены фото канцлера Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тем временем, с начала войны в Белгородской области погиб 541 человек, еще почти 4000 получили ранения. Такие данные озвучил новый глава региона, бывший участник войны Александр Шуваев.
1: Ситуация остается напряженной. К сожалению, гибнут мирные жители, в том числе и дети. Всего с 22 года погибло 541 человек, ранено 3928 человек. То, что противник бьет по инфраструктуре, это показывает, что это террористический режим.
0: По сравнению с прошлым годом число жертв заметно выросло. Около 40% всех смертей пришлось на последний год. По словам Шуваева, с 22 года территорию Белгородской области обстреливали более 55 тысяч раз. И ничего бы этого не было, и люди были бы целы и невредимы, если бы не Путин и его желание продолжать преступную войну, несмотря ни на что. В Воронеже за последнюю неделю заметно подорожал бензин. Больше всего выросла цена на АИ-95. Если еще недавно литр стоил 68-69 рублей, то сейчас на некоторых заправках его продают уже по 75 рублей. Впрочем, подорожание затронуло не только 95-й бензин. Цены выросли и на другие виды топлива. А депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев неожиданно выдал откровение. Он заявил, что страна находится, цитата, «на грани социального взрыва». К этому привели рост тарифов ЖКХ, коррупция и отсутствие понятного плана завершения войны. В своем обращении Мархаев раскритиковал действия властей, заявив, что за последние десятилетия не было проведено ни одной действительно успешной реформы, а богатые продолжают становиться еще богаче. И так далее, и так далее. Досталось даже ПМФ, который депутат назвал показухой. А в конце Мархаев призвал предоставить четкий план окончания войны. Заведомо невыполнимое для Путина условие, ведь заканчивать войну он точно не собирается. Власти решили отменить международный авиакосмический салон «МАКС», который должен был пройти в 2026 году. Это уже четвертый год подряд, когда проведение авиасалона срывается. Несколько лет его переносили, а теперь и вовсе отменили. В прошлом году глава Ростеха олигарх Чемезов объяснил перенос тем, что сейчас такое время. Время вливания огромных денег в убыточные компании, очевидно. Я про ВК, конечно. Несмотря на многолетние убытки, холдинг продолжает выплачивать своим топ-менеджерам огромные бонусы. По данным «Верстки», за период с июля 2024 года по август 2025 генеральный директор компании Владимир Кириенко, сын замглавы АП Сергея Кириенко, получил около 543 миллионов рублей. В среднем его ежемесячный доход составлял почти 45 миллионов, причем большая часть этой суммы приходилась не на зарплату, а именно на премии и бонусы. При этом за последние 6 лет общий объем чистых убытков ВК превысил 195 миллиардов рублей. Телеведущую Ольгу Бузову госпитализировали. У нее подозрение на перелом ноги. По предварительной информации, утром она подскользнулась и упала в душе у себя дома, сильно ударившись коленом. Накануне артистка вернулась из Стамбула. Сейчас медики проводят обследование. Российские войска в Константиновке ведут активную инфильтрацию западных и северо-восточных кварталов. Центр остается под контролем ВСУ. Положение в городе сложное. Все перемещения контролируются беспилотниками, и украинским военным с большим трудом удается проводить ротацию, доставлять подкрепления и припасы. Вчера путинские солдаты подняли несколько флагов России в разных частях города. Одна из локаций рядом с храмом находится в западных кварталах, которые уже были отмечены как серая зона. Российская пехота продолжает инфильтрацию города с трех сторон, не считаясь с потерями, пытаясь блокировать защитников Константиновки и захватить город как можно скорее. Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали заводы в России. Под удар попали Нижнекамский НПЗ «Танека» и химический завод «Тольятти-Каучук» в Самарской области. Местные жители выложили кадры сильных пожаров. На НПЗ пострадала установка для первичной переработки нефти.
2: Thank you.
0: Один из беспилотников влетел в многоэтажку в Нижнекамске. После того, как он врезался в квартиру, там взорвался газ. Так заявляют очевидцы. Пострадали 4 человека. Российская Минобороны отчиталась об уничтожении 200 беспилотников над 15 регионами и оккупированными территориями. Тем временем одному из главных обнулителей на фронте дали звезду Героя России. Белоусов наградил командира 5-й Донецкой бригады Рамиля Фасхутдинова с позывным «Мамай». За что именно, официально, как обычно, не объяснили, но имя этого «Мамая» давно всплывает в жалобах на пытки, угрозы и отправку солдат в так называемые «мясные штурмы». Именно эта бригада не раз фигурировала в расследованиях. Родственники и сами военные рассказывали о подвале на территории заброшенной шахты в Донецке, где бойцов держали, избивали, вымогали деньги и потом отправляли на штурм. По словам очевидцев, на передовую гнали даже раненых и инвалидов, а за отказ выполнять приказ угрожали расправой. Дональд Трамп отменил запланированные на вчерашний вечер удары по Ирану, потому что, по его заявлению, стороны одобрили мирное соглашение. Президент США пишет о согласовании окончательных пунктов договора, однако власти Ирана и Израиля с этим не согласны. Впрочем, это уже минимум 4-й раз, когда Трамп говорит о готовом мирном соглашении, и бог весть знает который раз, когда он заявляет о прогрессе в переговорах с Ираном. А Илон Маск, похоже, становится первым триллионером в истории благодаря IPO SpaceX. Компания провела крупнейшее в истории первичное размещение акций, установив цену в $135 за акцию, став одной из самых дорогих компаний мира. Пишут, что всего они привлекут $75 миллиардов, а рыночная стоимость SpaceX оценивается в $1.77 триллиона. Вот такой вот батут получается. В итоге, с учетом цены доли Маска и его активов в других компаниях, например, в Тесле, общий капитал бизнесмена оценивает в $1.1 триллиона. Но есть важная деталь. Пакеты акций SpaceX Маск получит только если доведет компанию до плановых показателей, весьма высоких, и если будет создана колония на Марсе. Сегодня 12 июня и 1570 день войны. Как обычно, собрали для вас все самые важные новости к этому часу. А с вами был Ян Матвеев. Увидимся завтра в передаче «Военное положение».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацуф. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. На ближайшем саммите G7 лидеры европейской тройки намерены убедить президента Трампа поддержать проведение новых мирных переговоров между Россией и Украиной. После того, как официальная статистика показала, что в мае цены в США росли самыми высокими темпами за последние 3 года, президент Трамп заявил: «Я в восторге от инфляции». В дальнейшем Трамп сказал, что фейковые СМИ вырвали его слова из контекста. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и Россию, подтвердив свой статус крупнейшего поставщика нефти и перестав быть зависимыми от ближневосточного сырья. Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил на слушаниях в Конгрессе и ответил на вопросы о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. В Луизиане мэру вынесли приговор за надругательство над подростком. В штате Нью-Йорк впервые появился змееголов. Это рыба, которая способна есть практически все и к тому же умеет передвигаться по суше. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней. На ближайшем саммите G7 лидеры европейской тройки – Великобритания, Франция и Германия – намерены убедить президента Дональда Трампа поддержать проведение новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, лидеры Франции, Германии и Британии считают, что за последнее время ход войны изменился в пользу Украины, и это создает возможность для проведения переговоров, которые выйдут за рамки так называемых анкорижских договоренностей. После встречи Трампа с президентом России Путиным на Аляске в прошлом году Москва добивалась, чтобы любое мирное соглашение включало уступку Киевом всего Донбасса. По данным Bloomberg, Париж, Берлин и Лондон хотят выйти на переговоры с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце. Напомню, саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Ивиан-Лебен на берегу Женевского озера. В одном из заседаний саммита примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал накануне президент Франции Эммануэль Макрон. После того, как официальная статистика показала, что в мае цены в Соединенных Штатах росли самыми высокими темпами за последние 3 года, президент Дональд Трамп заявил: «Я в восторге от инфляции». По данным Американского бюро статистики труда BLS, цены в мае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле рост составлял 3,8%. Это вызвано повышением цен на энергоносители на фоне войны США и Израиля с Ираном. Цитирую: «Я в восторге, отличные цифры, знаете, что мне особенно нравится? Мне нравится инфляция», — так заявил Трамп в среду журналистам в Белом доме. Ну, в оригинале Трамп говорил: «I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation». Но глава Белого дома также пообещал, что цены рухнут, когда война с Ираном закончится. Позже, в тот же день, американские и иранские военные вновь обменивались ударами. «Когда этот конфликт закончится, вы увидите, как цены на нефть упадут до прежнего уровня», — заявил Трамп. Позже Трамп заявил газете «Нью-Йорк Пост», что его слова были вырваны из контекста. «Я в восторге от показателей инфляции, и вот о чем я говорю», — заявил президент США. «Показатели будут феноменальными, потому что мы видим, как, несмотря на тот факт, что мы находимся в войне, показатели намного ниже, чем ожидалось. И когда мы из этой войны выйдем, показатели будут даже ниже, чем до ее начала». По словам Трампа, американские войска провели ночные операции по захвату, как он сказал, миллионов баррелей нефти у Ирана, и это способствовало некоторому падению цен на нефть. Президент упомянул о поездке в Айову в начале 2026 года, заявив, что видел там бензин по цене $1.85 за галлон, и добавил, что мы очень скоро вернемся к этим ценам. Нефть марки Brent, цена которой считается ориентиром на мировом энергетическом рынке, по-прежнему торгуется значительно выше до военных уровней. Только вчера я рассказывал о том, как Facebook подбросил мне фотографию с автозаправки, которую я сфотографировал 10 июня 2022 года. Ценой бензина за галлон, это регуляр, $5.35. $5.35. Это 4 года назад при замечательном президенте Джо Байдене, которого не критиковали леволиберальные СМИ, убеждая американцев, что экономика у нас в США в порядке. А через 4 года, того же дня, 10 июня, только 2026 года, на той же бензоколонке, цена за галлон того же регуляра была $4.13. То есть
1: в ужасной Америке Трампа, где экономика разваливается прямо на глазах, как нас убеждают леволиберальные СМИ, цена за галлон бензина дешевле через 4 года на $1.22 по отношению к цене за галлон при безупречном Байдене в 2022 году. Но оказывается, не все при Трампе так страшно, как нам рисуют демократы и продемократические СМИ. Ранее Трамп уже говорил, что инфляция набирает обороты лишь временно, и он ожидает ее быстрого снижения после окончания войны. Нынешняя инфляция в Соединенных Штатах по-прежнему значительно ниже пикового уровня в 9,1%, который был зафиксирован как раз при предшественнике Трампа Джо Байдене в середине 2022 года. Но американские домохозяйства все сильнее ощущают на себе последствия войны с Ираном. Индекс потребительских цен – это показатель роста цен в данном месяце по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Растет уже 3 месяца. Это создает политическую проблему для Трампа, потому что в ноябре Соединенные Штаты ждут промежуточные выборы, а экономика – один из главных вопросов для избирателей. В целом, счета за энергоносители, включая газ и электроэнергию, в мае были почти на четверть выше, чем годом ранее, причем большая часть роста пришлась на бензин. Федеральное бюро статистики труда отмечает также рост цен на авиабилеты, личные медицинские услуги, отдых и связь. В ответ на удары Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, по которому шло около 1/5 мировых поставок нефти и газа. Но это сократило поставки, хотя с апреля действует режим прекращения огня. На этой неделе стороны опять обмениваются ударами. В среду вечером американские военные заявили, что нанесли удары по Ирану во второй раз за 2 дня. Экономисты предупреждают, что даже если война с Ираном закончится быстро, нормальный поток товаров через Ормузский пролив может восстановиться только к 2027 году, что, собственно, недолго ждать, 2027 уже на носу. В 2024 году в ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что снижение инфляции станет одной из главных задач его администрации. Сделанное в среду заявление Трампа об одобрении инфляции уже активно начали критиковать его оппоненты. Лидер демократов в Сенате, конечно, не упустил возможность. Чак Шумер написал в X: его пренебрежение Трампа к вам просто безграничное. Ну, а демократы, они, конечно, никем не пренебрегают, они всегда счастливы избирателям, особенно республиканцы. Лидер демократов в Сенате вот так заявил. Ну, а в мае Трампа уже критиковали за то, что он сказал, что на него ни в малейшей степени не влияет финансовое положение американцев, когда речь идет о предотвращении разработки Ираном ядерного оружия. Рост инфляции создает проблему и для Кевина Уорша, нового главы Федеральной резервной системы. В качестве руководителя Американского федерального резерва на следующей неделе Уоршу предстоит принять первое решение по процентным ставкам. ФРС считает, что в долгосрочной перспективе инфляция в США не должна превышать 2%. Когда этот целевой показатель значительно превышается, Совет управляющих ФРС обычно принимает решение о повышении ключевой процентной ставки. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость заимствований и ограничивает движение денег в экономике, сдерживая дальнейший рост цен. Еще одно назначение Уорша: Трамп неоднократно призывал его предшественника Джерома Пауэлла снизить учетную ставку. Экономисты ожидают, что в этот раз ставку оставят на текущем уровне между 3,5% и 3 3/4, 3,75. Но вот в следующем месяце, если инфляция сохранится, ФРС может пойти на повышение. Стивен Браун, главный экономист по Северной Америке в Capital Economics, считает, что одного лишь майского роста инфляции недостаточно, чтобы дать аргументы тем членам комитета ФРС, которые хотят повысить ставку. Однако Айзек Стелл, инвестиционный менеджер компании Wells Club, говорит, что повышение ключевой ставки – наиболее логичный вывод из сегодняшних данных в сочетании с хорошими показателями занятости на прошлой неделе. Я его процитировал. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и Россию, подтвердив свой статус крупнейшего поставщика нефти и перестав быть зависимыми от ближневосточного сырья. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на статистику. По данным сервиса по отслеживанию судов Вортекса, в мае экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США достиг примерно 10,5 миллионов баррелей в сутки, благодаря высокой добыче и задействованию стратегических резервов. Штаты удерживают мировое лидерство по экспорту 3-й месяц подряд, подчеркивает Reuters. Отгрузки из России в тот же период Вортекса оценивает 7 миллионов баррелей в сутки, в Саудовской Аравии 5,9 миллионов баррелей из Саудовской Аравии. Годом ранее, отмечает Reuters, саудиты поставляли на внешние рынки порядка 8 миллионов 100 тысяч баррелей в сутки, Соединенные Штаты 6 миллионов 600 тысяч баррелей, Россия около 5 миллионов 800 тысяч баррелей. С 2000 года добыча нефти в США почти утроилась до 22 миллиардов баррелей в сутки. Стать ведущим поставщиком топлива штатам помогла отмена экспортного запрета в 2015 году. Но, как отмечает Reuters, в отличие от Эр-Рияда и Москвы, нефтяной бум США обеспечивают частные компании, которые наращивают бурение при высоких ценах и сокращают при низких, выступая рыночным регулятором вместо внешних структур по типу ОПЕК. До 2022 года на Европу приходилось 37% нефтяного экспорта США. Сейчас этот показатель вырос до 47%. Доля Азии в американском нефтяном экспорте за год увеличилась с 37% до 46%. Это по данным на май этого года. Оба региона замещают ближневосточную нефть, американская, отмечает Reuters. У Вашингтона появился новый инструмент, о котором они не подозревали до войны с Ираном – энергетический экспорт, сказал руководитель политического направления в компании по отслеживанию судов KPLR Мишель Брухарт. Как отмечает Reuters, выход штатов на лидерские позиции был обусловлен в том числе конфликтами, в которые непосредственно оказались втянуты страны Персидского залива и Россия. Лидерство США стало резким разворотом для страны, прежде зависевшей от ближневосточной нефти и пережившей эмбарго ОПЕК 1973 года, введенное в ответ на поддержку Израиля, пишет агентство. Доминирование США способно подорвать ценовую власть ОПЕК и ее союзников, которых президент Дональд Трамп не раз обвинял в манипуляциях. Статус главного экспортера, как пишет Reuters, добавляет Вашингтону мощный рычаг, вдобавок к военному превосходству и долларовым расчетам. Теперь видно, какое влияние США имеют на ряд стран. Те зависят от американских нефти и газа, отметила Бурхард, уточнив, что Штаты стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу. В Евросоюзе, где изначально приветствовали американский нефтяной бум как альтернативу России и Ближнему Востоку, теперь испытывают скепсис, предупреждая о зависимости от энергокомпании США. Огромное количество полностью пустых нефтяных танкеров, одних из крупнейших в мире, сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой, как заявил Трамп в апреле, сладкой нефтью и газом в мире. Тогда Трамп заявил, что у США больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик вместе взятых. На фоне операции США и Израиля против Ирана и блокады Тегераном транзита топливных судов через Ормузский пролив, мировые цены на нефть резко выросли. Сейчас цена нефти марки Brent составляет около $92 за баррель. До войны на Ближнем Востоке ее цена колебалась от 60 до 70 долларов. Ну вот так Соединенные Штаты при Трампе зарабатывают, став основным поставщиком нефти во всем мире.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам Сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics. 718-615-4100.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
7: Они очень знающие адвокаты.
8: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
9: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
10: Потому что существует здравый смысл.
6: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Основатель Microsoft Билл Гейтс. Forbes оценивает его состояние в 103 миллиарда 700 миллионов долларов. 10 июня Гейтс выступил на слушаниях в Конгрессе США и ответил на вопросы о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Слушания перед Комитетом по надзору Палаты представителей с участием Гейтса проходили в закрытом режиме, но миллиардер на своем сайте опубликовал текст вступительной речи. Так Гейтс заявил конгрессменам, что никогда не был свидетелем преступных действий Эпштейна, не посещал его остров, ранчо и дом во Флориде. По словам Гейтса, с финансистом он познакомился в 2011 году через тех, кому лично доверял. Эпштейн обещал помочь собрать миллиарды долларов для глобальной системы здравоохранения. Гейтс сказал: «Я помню, что мне было известно о том, что Эпштейн ранее сталкивался с юридическими проблемами, но я не до конца понимал масштабы совершенных им преступлений», утверждает Гейтс. По его словам, встречи с Эпштейном также состоялись в 2012 и в 2013 годах, а в 2014 переговоры о привлечении доноров зашли в тупик. В тот момент я пришел к выводу, что Эпштейн никогда не выполнит своих обещаний, так и не было создано никакого механизма для благотворительности и сбора средств. Наше общение закончилось в декабре 2014 года, за 4 года до того, как новые сообщения в прессе и открытые судебные документы пролили свет на масштабы его преступлений, заключил Гейтс. Но он признался, что Эпштейн узнал о его изменах жене, но утверждает, что эти романы никак не были связаны с финансистом. Эпштейн пытался использовать информацию о моих изменах в дополнение ко множеству лжи, которую он навешивал сверху, чтобы оказать на меня давление и заставить возобновить контакты с ним, сказал Гейтс. Ему этого не удалось, но это показывает, какими способами он пытался использовать свое взаимодействие со мной для реализации своих планов, подчеркивает основатель Microsoft. По словам Гейтса, ему вообще не следовало знакомиться с Эпштейном. Он назвал скандал вокруг контактов с финансистом важным уроком и заявил, что теперь стал гораздо осторожнее относиться к тому, с кем общается и сколько. Отвечая на вопросы представителей комитета, Гейтс заявил, что на их встречах с Эпштейном никогда не присутствовали женщины. А сам финансист не предлагал ему знакомств, говорит источник ABC, знакомый с ходом закрытых слушаний. Миллиардер не смог точно сказать, когда Эпштейн узнал о его внебрачных связях, но счел, что рассказал ему об этом бывший советник основателя Microsoft Борис Николич, отмечает телеканал ABC. По данным Wall Street Journal, Гейтс сказал конгрессменам, что у него было три романа с двумя русскими девушками и еще одной женщиной, которая была врачом. Как сказал источник CNN, в какой-то момент адвокат миллиардера заявил, что Гейтс не будет продолжать говорить о своих внебрачных связях, не связанных с Эпштейном. При этом до начала слушания глава комитета по надзору Джеймс Комер говорил, что ограничений по кругу обсуждаемых тем не будет. Гейтс назвал абсолютно абсурдными утверждения из файлов Эпштейна о том, что он принимал наркотики, имел незаконные свидания, как бы сказано у Эпштейна, заразился венерическим заболеванием, а затем тайно давал антибиотики своей тогдашней жене Мелинде, пишет Forbes. Скандальные заявление, собственно, Эпштейна, которое из его записей следует. Мы об этом говорили в свое время в программе. Другие детали закрытых слушаний раскрыли члены Палаты представителей от Демпартии. Так, по их словам, Гейтс признал, что поддерживал контакты с Эпштейном, хотя и знал про вынесенный в 2008 году приговор. Финансиста тогда в рамках сделки со следствием осудили на 1,5 года за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и сексуальные домогательства. И Гейтс вроде бы послал словам, опять-таки, представителей Демпартии, признал, что, знал, что Эпштейн был зарегистрирован как сексуальный преступник. По словам Гейтса, общение с Эпштейном он считал приемлемым способом доступа к богатым донорам. Основатель Microsoft также назвал имена нескольких людей, в том числе из фонда Гейтса, помогавших Эпштейну влиять на него. Wall Street Journal пишет, что финансист пытался шантажировать окружение миллиардера. О ком конкретно идет речь, не уточняется. При этом член комитета по надзору, демократ Роберт Гарсия, сказал, что с ними было бы интересно поговорить из окружения Гейтса с этими людьми. Но, по словам законодателя, на слушаниях было упомянуто имя человека за пределами бизнес-империи Гейтса. Это бывший президент Гарварда Ларри Саммерс. Последний ранее оставил пост и называл ошибкой свои связи с Эпштейном. В ходе слушаний, которые продолжались несколько часов, Гейтс временами был агрессивен, отвечая на вопросы, как отмечают СМИ, но в целом вел себя конструктивно, сказал Гарсия. Республиканец из штата Теннесси Тим Берчетт счел, что любой бы себя так вел. Я его процитировал. После завершения слушаний Гейтс не стал отвечать на вопросы репортеров, лишь выразил благодарность за возможность, как он отметил, встретиться сегодня с комитетом по надзору Палаты представителей. Конец цитаты. Как отмечает CNN, видеосъемка на слушаниях не велась, будет опубликована стенограмма, сказал Гарсия. Это может произойти в течение нескольких дней, передает NRP. Джеффри Эпштейн, напомню, в 2008 году был обвинен в организации проституции, пошел на сделку со следствием и получил всего 13 месяцев заключения. Он был повторно задержан в Соединенных Штатах летом 2019 года. На этот раз его обвинили всех с торговлей девушками, в том числе 14-летними. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюремной камере, как это следует из официальной версии. Его сообщница, британская подданная Гислейн Максвелл, была приговорена к 20 годам за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В конце января Минюст США обнародовал по делу Эпштейна дополнительные 3 миллиона страниц документов, а также более 2000 видеороликов и 180 тысяч снимков. В этих материалах фигурировали имена влиятельнейших людей планеты, в том числе Гейтса. Так, в письмах финансиста обнаружились утверждения, что основателю Microsoft после связи с русскими девушками потребовались лекарства. Гейтс публично признался, что у него действительно был роман с двумя, как он говорит, русскими женщинами и принес извинения сотрудникам своего фонда. Он и тогда подчеркивал, что девушки, с которыми были романы, не связаны с Эпштейном. Тем не менее, фонд решил провести проверку. Гейтс, напоминают СМИ, развелся с женой в 2021 году.
12: В Нью-Йорке 4 часа утра.
13: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! С вами Майя Прицкер. Не забудьте, что это именно Майя Прицкер. А вы знаете, почему я это говорю. Сегодняшнюю программу по вашим многочисленным просьбам я посвящаю продолжению рассказа о музыкальных фестивалях лета, на которые еще не поздно собраться и поехать, особенно если у вас уже есть планы поездки в Европу. Сегодняшнее место наших приключений – это фестиваль в Экс-эн-Провансе. Экс-эн-Прованс – это один из самых старых живописных городов юга Франции, знаменитого французского Прованса. Давайте мы начнем показывать фотографии, и я потихонечку буду рассказывать. Вот это вид на крепость, которая стала как бы ядром этого стариннейшего средневекового города. Вдалеке холмы Прованса, долины. Правда, там летом, когда фестиваль проходит, а в этом году он будет проходить со 2 по 21 июля, может быть очень и очень жарко. Но это город 40 фонтанов или 400 фонтанов, не 40, а 400. Там множество фонтанов, маленьких и больших, и там очень много тени. Поэтому я думаю, что от жары можно спастись. Ну, и отель, конечно, или там квартирка, которую вы снимете. Как бы то ни было, это место, которое хотя бы один раз в жизни надо посетить. И желательно в тот момент, когда там проходит знаменитейший музыкальный фестиваль. Ну, еще несколько видов города. Покажите нам, пожалуйста. Вот одна из старых средневековых улиц. Как видите, очень все это живописно выглядит. Это один из сегментов главного центрального бульвара, вдоль которого выстроены рядами кафе. Как все, Прованс – это место, где хорошо едят, как, впрочем, и везде во Франции. Очень много кафе, ресторанов на любой вкус и на любую цену. Покажите следующую фотографию. Говоря о фонтанах, это самый большой фонтан города. Это напоминание о XIX веке, когда во Франции царила монументальная скульптура и создавались огромные площади вот с такими большими многофигурными фонтанами. Но это все тоже в центре, и это все в пределах досягаемости ногами. Пошли дальше. Одно из самых старых зданий, которое достраивалось, надстраивалось в течение веков, это кафедральный собор, в котором иногда тоже там звучит музыка, органная музыка, проходят концерты иногда старинной музыки. Вот это один из входов в это старинное здание. Дальше вот это здание, в нем он называется Grand Theatre of Provence, Большой театр Прованса. Ну, судя по архитектуре, вы понимаете, что это сравнительно недавнее, это сокровище 60-х, 70-х годов, такой брутальный стиль. Тем не менее, там очень хороший вместительный зал и прохлада, и там проходят основные оперные постановки, потому что Экс-эн-Прованс, в общем-то, и начинался как оперный фестиваль еще в 1948 году. Покажите следующую фотографию. А вот тут это концертный зал под открытым небом. И в 1948 году, когда еще не было никаких других концертных залов в городе или почти никаких, то именно здесь начали показывать оперные спектакли. Это двор, внутренний двор резиденции архиепископа, который был правителем Прованса и окружающих земель. И вот тут сама резиденция, кстати, очень интересная и красивая. Там есть музейные залы, и там есть коллекция гобеленов и другие коллекции. Но по вечерам под открытым небом там проходят оперные представления. И прелесть этих оперных представлений состоит в том, что на сцене
Одна стена – это просто здание, стена здания резиденции архиепископа. А это то, что вы видите сейчас, это мастерская Поля Сезанна, с которым навсегда связана судьба Экс-ан-Прованса. Сезанн тут жил, работал, умер, оставил прекрасную студию, где сейчас знаменитый музей Сезанна. И вот дальше мы можем посмотреть один из пейзажей, который с видом на гору Сан-Виктор. Эта гора видна из разных точек Экс-ан-Прованса, и ее Сезанн писал много-много раз при различном освещении, можно сказать, оттачивая на ней свой стиль живописный. Там много еще интересного, и одна из достопримечательностей, как я уже сказала, это еда прованская и обязательные рынки, которые, они огромные, это маленький фрагмент, воскресные, субботние, некоторые проходят и в будние дни, и это одно особое совершенно наслаждение рынки Экс-ан-Прованса. Но это такая короткая была экскурсия, а теперь более подробно начнем говорить уже о, собственно, фестивале. Итак, как я сказала, 1948 год, в это время фестиваль был основан. В это время Франция, как и многие другие европейские страны, испытывала, ну, рецессию, потому что после войны население очень обеднело, погибло много людей. В общем, страна пыталась как бы встать на ноги. И вот в это время именно решением правительства начали создаваться одновременно разные фестивали. Вот в Экс-ан-Провансе, в Монтоне, в других городах музыкальный, Монпелье музыкальный фестиваль. Все это примерно в одно и то же время. Некоторые побольше, некоторые поменьше. Но главное, во-первых, поднять дух нации. Ну и, во-вторых, принести, может быть, какие-то средства в казну. Потому что туризм, никто не думал, что туризм будет настолько популярен. Теперь туристы – это огромная часть дохода каждой маломальски приличной страны, в том числе и Франции. И хочу заранее предупредить, что поскольку туристов очень много, то, наверное, отели не будут слишком дешевые. Ищите сразу. А фестиваль, интересно, начинался, кстати, как оперный фестиваль, посвященный операм Моцарта. Никто не думал, что фестиваль будет таким успешным и продлится так долго и так расширится. Он начался оперой Моцарта «Волшебная флейта». Нет, так поступают все. Он начался оперой «Так поступают все». Потом на следующий год поставили еще одну оперу, потом еще одну оперу. И вот так постепенно программа стала расширяться и

вот такой атмосферы. Ну и со временем стали уже включать постановки и современных опер. Менялись, конечно, художественные руководители, но фестиваль регулярно проходит каждый год без перерыва. И это большое достижение. А в течение нескольких лет, с 2018 года, этот фестиваль возглавлял выдающийся французский режиссер ливанского происхождения Пьер Оди, который много очень интересного сделал. В частности, он пригласил Дмитрия Чернякова для участия, для постановки в этом Экс-ан-Провансе. И Черняков сделал совершенно сенсационное воплощение двух опер Глюка «Ифигения в Тавриде», «Ифигения в Авлиде», о чем я вам рассказывала. Но он приглашал и других очень интересных режиссеров, например, Ромео Костелуччи. Да и вообще на сцене Экс-ан-Прованса ставили Роберт Карсон, ставили Питер Брук, даже некоторые постановки успел сделать, особенно моцартовские. В общем, самые выдающиеся театральные и оперные режиссеры показывали свои постановки здесь. И это одна из самых привлекательных сторон этого фестиваля, который из года в год приводит на этот фестиваль в Экс-ан-Прованс, ну, можно сказать, интеллектуально-театрально-музыкальную элиту. Что интересно для этого фестиваля? Нет постоянного оркестра, нет своего оркестра. Ну, например, в Зальцбурге есть как резидент оркестр Венской филармонии, он же оркестр Венской штатс-оперы. Этот оркестр играет в большинстве оперных постановок Зальцбургского фестиваля. А в Экс-ан-Провансе этого нет. Каждый раз на фестиваль приглашается какая-то другая команда. Разные оркестры участвовали, и из Ковенгардена приезжал, и Баварский радиооркестр. Я, например, когда была там 2 года тому назад, там был резидентом фестивального лета оркестр «Де Пари». И в этом году он снова здесь будет, в Экс-ан-Провансе. Это очень хороший оркестр, который в этом году возглавляет Клаус Макела, финский дирижер, такой вундеркинд, как его называют. Он очень молод, но сейчас, вот в данную минуту, у него в руках 4 симфонических оркестра, один из которых – оркестр «Де Пари», с которым он, правда, скоро распрощается, потому что у него 2 такие махины, как концерт Гебау и Чикаго симфони. Ни один, даже самый юный, самый здоровый режиссер с этим не справится. Но, как я уже сказала, это очень хороший оркестр, и они будут участвовать в целом ряде постановок. Итак, какие постановки намечены в этом году? Фестиваль по-прежнему остается преимущественно оперным фестивалем. А именно, 3 спектакля, оперные постановки, прямо именно как постановки на сцене, премьеры, новые раньше их не было. 1 спектакль, тоже постановка, но это не премьера, это спектакль из прошлого, пару лет тому назад был сделан, имел огромный успех, теперь его возвращают. И 3 оперы в концертном исполнении, что, на мой взгляд, всегда очень хорошо и очень важно, потому что это возможность познакомиться с новыми исполнителями, с новыми певцами, с каким-то другим, может быть, оркестром, и заодно вспомнить оперы, в основном не самые популярные. Или, может быть, это современная какая-то новая опера. В общем, что нас ожидает? «Волшебная флейта», поскольку в 1756 году Моцарт родился, то
Теперь

у нас юбилейный моцартовский год, и его оперы повсюду. Здесь будет новая постановка волшебной флейты. Что интересно, что в этой волшебной флейте играть будет не традиционный симфонический оркестр, а будет играть ансамбль, который называется ансамбль Медитерения, то есть это оркестр Средиземноморья, средиземноморская группа под управлением Леонардо Гарсия Аларкона. Это группа, которая специализируется на музыке 17-18 веков. А волшебная флейта – это все-таки опера 18 века. Не забывайте об этом. 1791 год. И певцы будут тоже из этого ансамбля, что очень интересно. Мы с вами сейчас послушаем, как они поют часть своей программы музыки неаполитанской, калабрийской, сицилианской 17 и 18 века. Дайте нам, пожалуйста, первую запись, и вы поймете, что это за группа.

0: А вот такой фрагмент.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
5: Sinai Diagnostics. 718-615-41-00.
4: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

VI, она была составлена еще Пьером Оди. Может быть, поэтому она такая интересная. Сейчас, после его внезапной смерти весной прошлого года, выбрали другого главного художественного руководителя этого фестиваля. Он американец, живущий и ставящий очень много в Европе. И он, конечно, он намного моложе, ему 45 лет, он учился в Йельском университете, он вообще очень такой интересный и мыслящий музыкант. Так что вот он будет составлять программы следующих лет и будет следить как бы за качеством нынешнего фестиваля. А мы продолжим рассказ о новых оперных постановках. Значит, кроме «Волшебной флейты» будет «Женщина без тени». Это знаменитая опера Рихарда Штрауса, одна из лучших, большая, трудная. Вот там оркестр будет большой, оркестр де Пари, под управлением Клауса Макела. И выступать они будут, исполнять эту оперу в Большом театре Прованса, который вы сейчас видели. Причем там каждый спектакль будет идти несколько раз на протяжении всего фестиваля. Напоминаю, фестиваль со 2 июля по 21 июля проходит. А что касается современной музыки, то там будет очень интересная современная новая опера итальянского композитора Франческо Филидеи под названием, мне пришлось записать, иначе я бы забыла, «Акабадора». «Акабадора» – это имя, слово, которое очень известно в Сардинии. Сам композитор тоже из Сардинии. Он написал эту оперу как дань своему прошлому. События происходят в Сардинии в начале 50-х годов, когда, в общем, остров этот еще такая глубокая провинция, в которой сохранились многие старинные обычаи. Один из старинных обычаев – если в семье слишком много детей, то очередной ребенок отдается на воспитание в ту семью, где нету детей. И девочка по имени Мария отдается женщине на воспитание. Уже этой женщины нету детей. Она растит эту девочку. Она прялка. Но по ночам она вот эта самая Акабадора. То есть, ну, это похоже на вагнеровских норм. Это волшебницы или ведьмы, которые провидицы, скажем так, которые плетут нити судьбы. И поскольку девочка Мария растет в этом доме, она тоже должна стать Акабадорой. Вот такое сюрреалистическое творение. Очень интересно, какое оно будет. В общем, по старинным сказаниям создана эта опера под названием «Акабадора». Вот. Как я уже сказала, будут три оперы в концертном исполнении. В частности, «Замок герцога Синяя борода» Бартока под управлением того же Клауса Макелы и в исполнении оркестра де Пари с интересными очень певцами. Будет редко идущая сицилийская вечеря «Верди». И тут дирижером будет наш любимец Даниэль Рустиони, который, как известно, является главным приглашенным дирижером Метрополитен оперы. И будет опера 20 века, опера «Хэнсен», такой был знаменитый немецкий композитор, под названием «Эль Цимарон». Это концертное исполнение. Но будет еще одно очень интересное представление, о котором я расскажу немножко позже. А сейчас мы перейдем к разговору о концертах.
Потому что со временем стали проводить и концерты. Концерты камерной музыки, концерты студенческие. В этом городе, в Экс-ан-Провансе, есть очень хорошая консерватория, которая носит имя Мийо, Дариуса Мийо, французского композитора, одного из знаменитой французской шестерки. И в этой консерватории есть новый красивый зал для камерной музыки, для вокальных концертов. И появились и другие места, в которых можно проводить всевозможные концерты. Один из таких концертов, как я уже сказала, будет посвящен неаполитанской музыке, музыке Неаполя и Сицилии в исполнении вот этого ансамбля под управлением Анаркона, ансамбля старинной музыки. А другой концерт, я тоже хочу на него обратить внимание, это концерт тенора по имени Карим Сулейман. Он американец ливанского происхождения, с очень приятным голосом, который поет, он обладает голосом оперным, но он поет очень много такой музыки, ну, более популярной, а также музыки, как мы знаем, очень популярной у публики 18 век, опять же, старинные песни, фольклорные элементы. И он довольно часто выступает в дуэте с шотландцем, гитаристом, шотландским гитаристом по имени Шон Шиби. И вот они дадут совместную программу, фрагмент из которой мы с вами послушаем. Песня называется «К Бейруту», но она написана на очень знакомую нам популярную мелодию «Родриго». Поехали!

А этот певец выступает не только на арабском, он поет на французском языке, на английском языке, на итальянском, песни разных народов. Вот такой очень интересный дуэт. Я напоминаю, что я рассказываю о фестивале «Экс-ин-Прованс», и после короткой рекламной паузы я вернусь к вам с новыми записями и с новой информацией на ту же тему и, может быть, и на какие-то другие, если успеем. Не уходите. Фестивале «Экс-ин-Прованс», который пройдет в этом году со 2 июля по 21. Экс-ин-Прованс – замечательный средневековый город с богатой историей, культурной, творческой, музыкальной. Фестиваль проходит там с 1948 года. Программа нынешнего фестиваля создана была, запланирована еще Пьером Оди, который скончался в прошлом году внезапно от сердечного приступа. И теперь там новый главный художественный руководитель, но... А программа, повторяю, еще им создана, и программа совершенно-совершенно замечательная. Вот сейчас я расскажу вам о том спектакле, который уже был в этом, на этом фестивале и теперь возвращается, потому что он имел очень большой успех. Вернее, не только о спектакле, но и о коллективе. Возможно, вы слышали это имя — Рафаэль Пишон. Рафаэль Пишон – это французский вундеркинд, он довольно молод, но выдающийся дирижер, знаток старинной музыки, собравший свою группу, свой оркестр, и уже они выступали в Нью-Йорке, у них было изумительное совершенно исполнение, по-моему, «Страстей» по Матфею Баха, и наверняка он и в следующем сезоне приедет, но тут у вас будет в «Экс-ин-Провансе» уникальная возможность услышать его еще в нескольких программах. Одна из этих программ посвящена музыке Шуберта и Брамса. И кроме симфонии Брамса и Шуберта, там будут песни Шуберта в оркестровке Брамса с совершенно замечательным баритоном французским Стефаном Дагу. И вот одну из потрясающих совершенно песен Шуберта в их исполнении, в исполнении этой группы Рафаэля Пишона и Стефана Дагу, мы сейчас послушаем. Это очень драматическое произведение, это одна из самых мрачных песен Шуберта, которые только можно себе представить, потому что содержание – это мольба, крики людей, находящихся в аду, тех, кто не может вырваться, кто страдает, но выхода нет. Давайте послушаем и посмотрим.

Bye.

Ну, вы слышали, что выдающийся певец и выдающийся оркестр. Тот же самый коллектив примет участие в исполнении реквиема Моцарта. Реквием Моцарта очень известное произведение, но исполнение это будет не концертным, а театрализованным в постановке Ромео Костелуччи. Ромео Костелуччи – выдающийся режиссер современный. К сожалению, здесь, в Америке, практически негде увидеть его постановки. Но мне повезло 2 года тому назад, когда я сама была на фестивале «Экс-ан-Прованс», я имела счастье и потрясение увидеть вторую симфонию Малера в театральной интерпретации Ромео Костелуччи. А те, кто смотрит мои программы, помнят, я рассказывала довольно подробно об этом спектакле, где была оркестровая яма, был оркестр, дирижировал Эсса Пекка Саланен, а на сцене происходили бессловесные какие-то движения. Но это потрясающим образом сочеталось с музыкой и произвело душераздирающее впечатление. Теперь, после этого, было решено предложить ему постановку «Реквиема Моцарта». И сейчас она возвращается. Мы посмотрим и послушаем один маленький фрагмент сначала из знаменитой части «Диес Ира». «День гнева». Не удивляйтесь тому, как она поставлена Ромео Костелуччи. Поехали.

Вот такой контраст между тем, что мы ожидаем, судя по словам и характеру музыки, и тем, что мы видим. И по ритму это все очень совпадает, этот танец. Но от контрастно событий мы начинаем думать, мы начинаем... Это дает стимул нашему воображению, мы начинаем разгадывать смысл происходящего, что очень важно и интересно. Для того, чтобы вам стало, может быть, немножко понятнее, мы посмотрим трейлер всего этого спектакля, которого, к сожалению, нету, по-моему, целиком на Ютубе, поэтому надо ехать в Экс-ан-Прованс, чтобы его целиком посмотреть. Но если вы любите интересный театр и Ромео Костеллуччи, обязательно надо посмотреть это. Итак, дайте нам, пожалуйста, следующее видео.

Не забудем, что Ромео Костеллуччи – итальянец, католик, и католическая символика играет тут очень и очень важную роль. Во всяком случае, это исключительно интересный спектакль, который, наверное, стоит посмотреть. А кроме этого, будет много вокальных концертов, потому что, естественно, раз есть опера, то как обойтись без сольных концертов, вокалистов? В частности, Алин Перес, которую мы довольно хорошо знаем, она выступит сольным концертом. А Стефани Дагу, я уже сказала, будут еще какие-то певцы. Но я хочу обратить ваше внимание на моего любимого французского тенора по имени Бенджамин Беттельхайм. Бенджамин будет участвовать в следующем сезоне в репертуаре Метрополитен оперы, я думаю, потому что он сегодня лучший исполнитель французского репертуара на оперной сцене, конечно, среди теноров. А с тенорами, как известно, ныне очень и очень сложно. Я не знаю, говорила ли я вам о том, что когда в этом году весной был очередной конкурс Метрополитен оперы, всенациональный, который является путевкой в жизнь для очень многих молодых оперных певцов Америки, Канады, может быть, даже из других стран, хотя он всенациональный, должны быть все, кто учится и живет в Америке, участвуют. Как бы то ни было, в этом году среди финалистов не было ни одного тенора вообще. Это говорит о большом дефиците. А Бенджамин Бернхайм этот дефицит пытается восполнить. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали в его исполнении арию Вертера из одноименной оперы «Массне». Пожалуйста.

Друзья, имейте в виду, что концерт в Экс-ан-Провансе будет без оркестра, но там будут в основном оперные арии. Арии из опер французских композиторов, но также арии из опер Верди и Пуччини, что тоже очень интересно. Надо сказать, что кроме фестиваля в Экс-ан-Провансе, во Франции много других фестивалей. В частности, и я уже упомянула, фортепианный фестиваль, фестиваль фортепианной музыки в городе Монтоне. Монтон или Ментон, как в России его называют, как бы то ни было. Это прелестный городок, я вам о нем рассказывала. Он находится между Италии, итальянской границы и Монако, но это часть Франции. И там очень красивый старый город, и там есть знаменитый собор Святого Михаила, перед которым чудесная площадь, и на этой площади под открытым небом по вечерам, когда немножко спадает жара, устраиваются фортепианные концерты, иногда с участием оркестра, иногда сольные. Есть, правда, еще парочка маленьких аудиторий. Я не знаю, будет ли в этом году отремонтирован музей Жана Кокто, который там всегда находился, и там новое прекрасное было здание, которое залило водой во время страшного урагана несколько лет тому назад. И с тех пор это новое здание пустует. Честно говоря, я не знаю, сделали там уже ремонт или нет. Но, во всяком случае, на этот фестиваль всегда приезжают и приезжали многие замечательные музыканты, пианисты, в том числе Люка де Барг, Александр Косторов и многие-многие другие. В общем, он проходит в августе. Опять же, если вы не боитесь жары, если вы любите море, то Монтон находится на Средиземном море, вы можете днем купаться, отдыхать и есть помидоры, а по вечерам ходить на концерты. Я всегда считаю, что культурный отдых – это самый лучший отдых. А кроме того, не забывайте о том, что если вы не можете ехать во Францию или вообще в Европу, у нас тут в Америке полно всевозможных замечательных фестивалей. В частности, Карамур проходит, пожалуйста, в трех шагах, можно сказать, от Нью-Йорка. В начале июля открывается Тенглвуд. Туда, конечно, подальше ехать из Нью-Йорка или из Бостона, но там своя тоже очень-очень интересная, большая, насыщенная программа. И, конечно, в августе... Вернее, уже в июле он начинаются отдельные спектакли, а в августе знаменитый Барт-фестиваль «Анандель Анхадсон». Я думаю продолжить рассказ о европейских фестивалях, потому что я обязательно должна вам рассказать о программе Зальцбургского фестиваля, который будет проходить, начнется он где-то ближе к, во второй половине июля, и август он занимает. И потом я буду вам обязательно рассказывать о фестивале Вербье, который открывается в середине июля и идет до начала августа. В общем, есть о чем поговорить. Не забудьте, пожалуйста, что пока вы находитесь в Нью-Йорке, в Карнеги-холле продолжаются концерты. 11 числа, 11 июня и 18 июня концерты оркестра Метрополитен Оперы. Они уже завершили свою работу на сцене Метрополитен Оперы и теперь перебрались в Карнеги-холл для двух совершенно замечательных программ. Восьмая симфония Брукнера. Это будет 11 июня, а 18 июня Малер, четвертая симфония и песни на слова Рюкерта. Произведения разные по настроению. Четвертая симфония полна радости, удивления перед миром. Песни Рюкерта мрачные и, в общем, трагические. Как бы то ни было, это
очень интересная программа. Исполняет оркестр Метрополитен оперы, дирижирует Яни Княже Сиган, поет Джойс Дидонато. Великолепная певица и близкая подруга Яни Княже Сигана. Они давно и очень удачно, успешно работают вместе. Я думаю, нам пора заканчивать нашу программу. И если у нас достаточно времени, то вы сможете насладиться еще одной французской арией в исполнении Бенджамина Бернхайма. А именно, ария Фауста из одноименной оперы «Гуно». Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Задержанный по подозрению в убийстве родителей Ник Райнер подал в суд Лос-Анджелеса, чтобы открыть доступ к наследственному фонду. Он хочет получить деньги на оплату своего адвоката. 32-летнего сына режиссера, известного по фильмам «Когда Гарри встретил Салли» и «Мизери», обвиняют в двух эпизодах убийства первой степени и совершении еще 4 тяжких преступлений. Ему грозит смертная казнь. По версии следствия, Ник убил отца и мать в ходе ссоры, а после скрылся. Сейчас мужчина находится под стражей в условиях усиленного надзора. Ранее он публично рассказывал о своей борьбе с наркозависимостью. В последнее время он жил в гостевом доме на территории родительского поместья. В австралийском штате Квинсленд решили продать один из самых маленьких городов мира. В нем сейчас живут всего 2 человека. Город Кулладзи продают за 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населенным пунктом покупателю достанутся придорожный комплекс с 4-комнатным домом, мотель, магазин, паб и ресторан. На пике развития в населенном пункте жили почти 270 человек. В нем были школы и полицейский участок. Упадок начался после продления железной дороги до другого населенного пункта. В 1967 году жители стали массово уезжать. Астар Шамир, певица и сонграйтер, скончалась в возрасте 71 года после длительной борьбы с онкологией в хосписе Тель-Авива. Похороны состоятся в пятницу на кладбище в Герцлее. Астар Шамир была одной из самых заметных фигур израильской авторской песни. Свою карьеру она начала в ансамбле «Нахаль» в 70-х. В 82-м выпустила альбом «В самом низком месте Тель-Авива». Помимо собственной карьеры, она написала тексты популярных песен для других артистов, среди них «Сильнее ветра» для Гали Атари, «Тмунаш Вура» в исполнении Ияли Галана, а также песни для Ягуди Травец, Иорданы Арази, Дани Басана, Шлома Харци и многих других. В 23-м году Шамир была удостоена специальной премии «Акум» за вклад в израильскую культуру.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Сегодня мы разговариваем с офицером украинской армии, священником, капелланом, который поддерживает дух и веру украинских воинов. Я приветствую вас. С нами Александр Мишура.
2: Мир Америке, шалом, шалом Украине, шалом Израилю. И прежде всего я желаю вам, друзья, чтобы вы укреплялись в вере, потому что вера – это фундамент победы добра над злом.
1: За мной находится менора. Это символ семисвечника, который когда-то стоял в Иерусалимском храме, который должен был провозгласить свет моральных универсальных ценностей для человечества. Храм был разрушен, но зато ханукальные восьмисвечники сегодня, да? Специально это не семи, а восьмисвечник, чтобы отличить то, что было в храме, от того, что находится в изгнании. Так вот, это к празднику Хануки менора, которую сделали в Ешиве, образовательном центре в городе Сдерот, который находится недалеко от сектора Газа. И это было сделано, когда мой сын из Нью-Йорка приехал туда и изучал там Тору. Что уникального в этом? А в том, что это сделано из ракет, которые террористы выпускали по мирным жителям и обстреливали города израильские, обстреливали Сдерот, убивая мирных жителей. И смысл этого был в том, чтобы взять этот металл, взять эти ракеты и эту тьму, эту смерть перевернуть из тьмы в свет, сделать это источником света. То есть, в конце концов, победить лишь только одной физической силой, лишь только ракетами, лишь только бомбардировками зло невозможно. Эту тьму нужно рассеивать светом. Поэтому наша с вами передача прежде всего посвящена вере. Вере в Бога, вере в человека, вере в победу добра над злом. Вы сталкивались, конечно же, Александр, с войной, со страданиями.
2: Страдания, боль, слезы, они просто показывают, насколько жизнь и смерть, они ходят рядом. И я много видел свидетельств, личных свидетельств, когда на веру выходил Господь Бог. Когда Он спасал, когда Он утешал разбитые сердца, казалось бы, с невероятной ситуацией, с которой с окружения выводил наших воинов, выводил гражданское население. Более того, я вам скажу, у меня семья была под Киевом, под Гостомелем, фактически 3 недели под оккупацией. Я был в Киеве с дочкой, когда нас застала война. Мы открывали Библию, 90-й псалом. Вначале я читал. Вот, потом читала моя дочь Мария. Читали за нашу семью, за наших односельцев, чтобы Господь...

0: даже объединяло то, что мы все вышли защищать Украину и наш родной город. Были парни, которые приехали там с Львовской области, с Ивано-Франковской. Были люди, которые приехали с Ирландии, вот, которые 16 лет уже жили в Ирландии, два воина. В свое время они жили в Херсоне, уже их ничего не связывало с Украиной, но они приехали сюда. Были, кстати, добровольцы с Америки. Вот у нас был отдельно сформирован взвод с иностранцев. И я вам скажу, дух был очень высокий. И я тогда был капелланом в батальоне «Браса». И у нас утро начиналось построение с молитвы общей. Вы знаете, это очень вдохновляло. Когда была возможность, у меня был шафар. Я трубил в шафар, провозглашал победу. И знаете, это, как кажут на Украине, неимоверно людей вдохновляло. Вечер также у нас заканчивался построением. И так как дислоцировались мы рядом с Софией Киевской, я шел пешком в Софию Киевскую, поднимался на колокольню. Это была моя сторожевая башня. Мне Господь это положил на сердце. Охраняли Софию Киевскую тоже наши побратымы. Вот. И с последнего яруса я доставал шафар, совершал молитву и трубил. И провозглашал победу. Победу Господа Бога, добра на злом. Победу нашей украинской армии. И вы знаете, когда ты физическими глазами видишь там пожар, там прилет, знаешь ситуацию, какая на фронте, да, там бои за Гостомель, Ирпень, Буча, потом Черниговское направление, все. Как бы физически ты понимаешь, что мы окружены. И в то же время Господь давал такую веру крепкую, а ты молись. Я тебя поставил здесь, на сторожевой башне, молись. И каждый вечер я выкладывал эти ролики с молитвой в Facebook. И буквально где-то через несколько дней звонят мне братья римокатолики. И говорят, мы хотим с тобой совершить совместную молитву. Договорись, чтобы нас пустили. И представьте, в один вечер, значит, Господь собрал нас с четырех конфессий. Я евангельский верующий, потом был греко-католик, римо-католик и православный брат. Мы вчетвером поднимаемся на колокольню, и тут объявляют воздушную тревогу. И мы так, знак спускаться или наоборот подниматься? Вот. Мы решили подняться все-таки. Начинают работать выходы ПВО нашего, а мы молимся. И вы знаете, вот этот момент я никогда не забуду. Вот это ты понимаешь, что это Господь дал желание на сердце, потому что так и написано в Библии. Желание, хотение к действию дает Господь. Вот. И священники призваны быть солью и светом. И я знаю, что Господь выходит на веру. Прошло около месяца, и враг бежал.
1: Каков был ваш путь к вере?
0: Я родился в СССР, как говорят, в 67-м году. И, скажем, застал весь вот этот, все прелести Советского Союза. Я помню, как нас, старшеклассников, водили на уроки атеизма, специально обученные лекторы, которые пытались промыть нам мозги, сказать, что Бога нет и так далее. Затем была советская армия, я служил в северной группе войск в Польше, там то же самое. И вы знаете, однажды мы поехали на учения, 86-й год, с Польши, ну тогда говорили в Прибалтику, в страны Балтии, через Калининград. И я видел, это учения были стран Варшавского договора. Вот. И я видел эти эшелоны техники. Танки, БТР с другим военным оборудованием. Наш полк делал связь для 4-й воздушной армии. Это полеты истребители в три смены утром, вечером, ночью. И когда ты всю видишь эту армаду, ты понимаешь, ты понимал, вот,

0: что это, ну, это глыба. Это глыба, это что-то, что нельзя сломать, сдвинуть. И тут приходит 91-й год, и все это рассыпается в мановение ока. Всего лишь 6 коммунистов вышли на Красную площадь защищать Советский Союз.
1: Я шел как-то с одним старшим другом нашей семьи, рядом с Детским миром, да. Там была статуя Дзержинскому. Если вы помните, Лубянка, Детский мир.
0: Конечно, конечно.
1: И статуя Дзержинского. И вот этот, так сказать, друг семьи нашей поворачивается ко мне и говорит: «Лёва, ты видишь вот эту статую Дзержинского? Это колос на глиняных ногах. Это Советский Союз, который держится на страхе, на запугивании, на терроре. Как только страх пройдет, так же этот режим падет». Интересно, что когда вы говорите об этом времени, 91-й год, да, с чего все началось? С того, что эту статую Дзержинского, этот страх и ужас бросили на землю, да? К сожалению, сегодня опять-таки Россия находится в подобном состоянии запугивания. Людей за лайки и посты сажают на многие-многие годы, но в конце концов человеческая природа все равно стремится к освобождению из рабства, а по сути, конечно, освобождению от страха. Вот поэтому воинам, которые бесстрашно защищают свою землю, прежде всего, огромная благодарность, потому что вы боретесь с тьмой, силой духа и силой веры, и силой оружия, конечно, тоже. Хочу упомянуть, что вы говорили о воинах, которые приехали из Ирландии. Вы знаете, что воины израильской армии, добровольцы, тоже приехали защищать Украину и воевали, да. И воевали на, так сказать, ну, и среди людей, которые вдохновляют воинов верой, есть также каплан Равин.
0: Яков его имя.
1: Относительно того, как американские русскоязычные, в частности, выходцы из Украины или из бывшего Советского Союза, сострадают тому, что происходит сегодня в Украине, и активно участвует. Хочу привести маленький пример. Один из моих учеников зовут Грег. Он занимается технологиями, так сказать, возглавляет очень крупную компанию технологическую. Он когда-то ребенком приехал из города Одессы. И когда началась война, то со своим двоюродным братом из Чикаго, он живет в Нью-Йорке, его двоюродный брат живет в Чикаго, они начали поставлять в Одессу амбулансы медицинские. И потом они сделали такую компанию, которая брала разрушенные или разбитые, нефункционирующие амбулансы, переплавляла их в Польшу, а из Польши возвращала их в Украину. То есть они создали целую систему помощи и медикаментов, и все, что они могли делать. И вот в какой-то момент они узнали о солдате, о воине украинской армии, который был тяжело ранен, в руки и ноги, ему ампутировали и руки, и ноги. И они привезли его на лечение в Америку, и практически они, как сказать, его взяли себе в семью. То есть вот этот, он сегодня живет в Америке с этой семьей. И это тот малюсенький, конечно же, вклад, который можем делать мы. Это сделала конкретно эта семья, это сделал Грег со своим братом. И, конечно, все, кто слышит нас сейчас, они могут сделать свой посильный вклад в борьбу Украины. И, может быть, когда начиналась война, то было непонятно, почему Израиль там посылает какие-то медикаменты и что-то еще, но почему активно не участвует. И буквально год спустя свершилась уже война 7 октября. И началась война Ирана, по сути, да, это... По сути, Иран спровоцировал эту войну поддержкой Хамаса. Хизбалла, эта война продолжается по сегодняшний день, уже идет третий год, правильно? Третий год. А да. Ваша война идет уже 5-й год, верно? То есть уже идет 5-й год идет война.
0: Ну, вообще 12-й.
1: Ну, вообще-то говоря, конечно, с 14-го года, по большому счету, 14-й год. И хотелось бы, чтобы наши народы, еврейские, украинские народы, укрепляли дружбу и преодолевали те, может быть, тяжелые страницы истории, которые есть и которые российская пропаганда использует, безусловно, для разжигания ненависти между нами. Как вам видится, как мы могли бы укрепить дружбу и между нашими народами, в частности, естественно, между Америкой и Израилем с одной стороны и Украиной.
0: Я очень уважаю Израиль, уважаю всех, кто помогает нам, и я знаю ни одного израильтянина, который были, помогали и сейчас помогают. Например, в 15-16 годах у нас под Киевом в Гостомеле называлась бригада быстрого реагирования. Это был пилотный проект по стандартам НАТО, очень амбициозный. И вот инструкторами как раз были выходцы с Израиля. Это Цви Ариэль, потом Виктор Верснер, которые внесли свой вклад, у них был большой опыт. Благодаря таким людям, как Цви, как Виктор, много людей были обучены, наставлены, как правильно делать. И знаю также людей, которые и воюют, просто я сейчас об этом не могу говорить в силу определенных причин. Знаю также, как помогают нам по медицине, как наших раненых оперируют, проходят реабилитацию. Это большой уклад. Что сделать, чтобы были взаимоотношения лучше? Я думаю, в первую очередь надо уметь прощать друг друга. Да, были ошибки, были черные страницы истории. Надо делать выводы и шагать дальше, и смотреть, что нас объединяет. Объединяет, мы вместе боремся против зла. Это правда. Просто все, что вы перечислили, там Хамас, Хизбалла, там Иран, можно вспомнить еще Сирию и так далее, там Россию, это все соединяющиеся сосуды. И люди доброй воли должны объединяться. А какие-то вещи, которые были в нашей истории, просто сделать выводы и идти дальше. Я просто знаю много людей, которые в то же время спасали евреев, как в Украине. Вот я был в Польше, когда ездил к своей семье, и был такой момент, мы с ксёндзом заехали на кладбище, где похоронены евреи, и рядом те поляки, которые в свое время их спасали. Знаете, и когда ты читаешь, и это память, люди это помнят, как кажут, у нас в Украине шануют. Вот эту любовь, которую Господь изливает, уметь расточать, делиться, вне зависимости, какой мы национальности. Любовь, она побеждает все.
1: Любовь преодолевает ненависть, рассеивает ее. И скажите нам пару слов о том, что происходит сегодня на фронте.
0: Ну, сейчас фронт, скажем так, имеет такой стабильный характер, хотя это не говорит о том, что ничего не происходит. Просто килл-зона, она, скажем, ну, выстроена, и противник, враг, пытаясь там в какие-то щели лезть, просто несет потери. Но это не говорит о том, что это как бы по щелчку пальца. За этим стоит труд, большое усилие всех подразделений, воинов разных специальностей. И самый низкий поклон – это нашей пехоте. Потому что сейчас, чтобы пройти и дойти до позиции, где твое боевое распоряжение, это бывает 15-20 километров пешком. Это воин несет на себе БК, оружие, припасы. Вот. Поэтому это заслуживает большого уважения. Это тяжело. Благодаря тому, что у наших воинов есть вера и есть четкое понимание, что они защищают свой дом. Свой дом, который на данный момент, ну, к примеру, мы сейчас на Харьковском направлении. Сейчас мой дом здесь, на Харьковском направлении. Хотя я сам киевлянин. Это наши воины понимают. И знаете, была такая ситуация, это 23-й год, бои за Бахмут, очень жестокие бои. И ко мне подошел командир и попросил пообщаться с одним из командиров рот, говорит, потому что часть солдатов боится выходить на ротацию. Я встретился с командиром роты, значит, такой крепкий молодой офицер, где-то 35 лет. Мы начали с ним общаться, и я спрашиваю, откуда ты? Он говорит, по-моему, он был с Сумской области. Я говорю, семья, дети? Он говорит, да, жена, двое детей. Я ему говорю, у меня тоже семья, жена, четверо детей. Я говорю, я мог, все дети малолетние, то есть имею право не быть здесь. Я говорю, понимаешь, но сейчас наш дом, который мы защищаем, здесь, в Бахмуте. Я говорю, и есть такой пример в Библии, когда Давид, будучи молодым парнем, которому было 16 лет, принес своим старшим братьям еду, как волонтер. И тут он видит такую картину, стоит два войска, войско Божье, войско язычников, стоит Голиаф, огромный воин, и написано «хулит войско Божье». И это возмутило этого парня, этого, по сути, пацан, 16 лет. И он говорит, кто это такой, кто этот необрезанный, который хулит войско Божие? Почему вы стоите и ничего с ним не сделаете? Да, так вот, и я говорю командиру роты. Так вот, представь, Голиаф это был не мальчик для битья. В Библии четко написано, это воин от юности своей. Там описано, какой рост у него, какого веса копье и так далее. Но когда Давид вышел против него с прощой, он говорит, а я иду против тебя со своим Господом Саваофом. Почему он так говорил? Я говорю, знаешь, потому что это для него было да и аминь. И у него были личные взаимоотношения с Господом. Это его вера. Я говорю, это его вера. Так вот, ты сейчас здесь защищаешь свой дом. И тебе только это надо принять веру, а Господь тебе даст силы и власть победить этого Голиафа, который вот буквально в 2 километрах от нас. Я говорю, давай за этот помолимся. Он говорит, давай. Мы помолились, у меня был с собой елей, я его помазал елеем. И вы знаете, он просто расправил плечи, такой воин, косая сажень, знаете, вот, говорит, можно завтра утром вы все это моим нашим солдатам. Я говорю, конечно, я же для этого здесь. Утром мы едем в 7:30, общаемся с солдатами. И знаете, как вот Бог просто вдохнул в них вот эту силу воинов, дух вот этот, победители. Я говорю, Господь, дай власть, как власть имеющими. Я говорю, парни, смотрите, дьявол собрал со всей России негодяев последней пробы, со всех тюрем, это последний у него запас. Я говорю, но правда такая, что с нами Господь Бог. И Он вкладывает руки, в ваши руки победу от себя. И все парни вышли. Более того, улучшили свои позиции, которые были. И это когда ты видишь такие вещи, ты понимаешь, насколько Господь рядом, насколько Он желает, чтобы мы крепко держались за Его руку, доверяли. Вот это есть вера. Я всегда говорю, парни, делайте эти шаги веры. Вера тогда чего-либо стоит, когда она проверенная, когда она дорогого стоит. В свое время я себя считал махровым атеистом. И Господь долго работал, трудился с моим сердцем. Стучал, и я его открыл. Это произошло 25 лет назад. И я верю, что многим россиянам Господь точно так же стучит в сердце. Обличает через совесть, через Духа Святого. И я бы желал, чтобы вы просто открыли двери своего сердца и впустили туда Господа. Открыли святое письмо, где все написано. Когда-то я его хотел, так сказать, с казачьего наскока понять, Но я тогда не был готов. И Господь долго работал с моим сердцем, обрезал. Поэтому я вам желаю, чтобы вы открыли двери своего сердца, пустили туда Господа Бога, который есть любовь. И Он подскажет все, что Он здесь для человеков заповедовал и дал. Это книга для жизни и благочестия.
1: Я хочу перевести слово «обрезал» на иврите. Оно на самом деле дословно означает «открыл». И потому дай Бог, чтобы сердца наши и даже сердца наших врагов открылись. И потому, говоря о псалме Давида, есть место, в котором говорится: «Всевышний уничтожит грехи, и грешников больше нет». И там рассказывается об одном мудреце в Талмуде, который шел, увидел грабителей и хотел было проклясть их, а жена говорит ему: «Нет, ты не их, а их грехи прокляни», как сказал царь Давид. Поэтому мы надеемся, что все, кто нас слушают, выберут правильную сторону истории и, сделав этот свой выбор, не будут сидеть на диване и быть соучастниками преступлений, а будут посильно делать каждый, видя эту минору и помня, что это обязанность каждого человека на земле своим светом, светом своей души и своих добрых поступков рассеивать тьму. Обнимаю вас, Александр, всего самого вам хорошего.
0: Благословений, мира, и благодарим за все, что вы делаете, помогаете. Пусть хранит Господь Америку, Украину, хранит Господь Израиль, Иерусалим.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-71-91. 718-769-7191.

0: любим Нью-Йорк.
1: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели. Безусловно, одним из самых главных событий минувших нескольких, даже я бы сказал, недель, стал парад солидарности с Израилем. Israel Day Parade на 5-й авеню в Манхэттене. Он проходит ежегодно. В этом году вокруг этого парада бурлили страсти. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, который весь прошлый год обещал бойкотировать этот парад, свое обещание сдержал и на парад не пришел, чему несказанно были рады очень многие участники этого парада, включая вашего покорного слугу. Мэра не ждали на этом параде абсолютно, и многие вообще возмущались его поведением, не только в том, что он не пришел на этот парад. Впервые за всю историю проведения этого парада он проводился в 61 раз на 5-й авеню, но и в силу того, как мэр руководит нашим городом и что он говорит про евреев, про антисемитизм, про Израиль, как он сталкивает общины лбами, как он делит людей по национальному, религиозному, расовому и другому признакам. В общем, отсутствие мэра Мамдани на параде, похоже, только встретило понимание его участников. И более того, это привело к тому, что участников этого парада в этом году было гораздо больше, чем, скажем, даже в прошлом году. И все отметили замечательное поведение комиссара полиции Джессики Тиш, которая была самым высокопоставленным представителем мэрии Нью-Йорка на этом параде. Она маршировала в самом начале парада вместе с бывшим мэром города Нью-Йорка Майклом Блумбергом. И вот их обоих очень тепло встречали и приветствовали, как и бывшего мэра города Эрика Адамса. Но вот Джессика Тиш — это комиссар полиции. Она все сделала вместе с полицейскими, чтобы обеспечить безопасность этого парада, и в этот раз он был абсолютно безопасный. Хочу вас заверить, что все было с нами, даже Бог был с нами, погода была изумительная, полицейских было очень много, были и дроны полицейские, и на лошадях полицейские, и с собаками, металлодетекторы были, металлические барьеры между различными группами демонстрантов делали даже такое расстояние. В общем, парад был, что называется, блестящий. Вот за 33 года жизни в Нью-Йорке я хочу вас заверить, что, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, это был наиболее организованный, самый лучший парад. Абсолютно безопасный. 60 с лишним тысяч участников. Все было очень красиво и здорово. И отсутствие, повторяю, мэра Мамдани, похоже, даже помогло этому параду, что очень хорошо. Хочется поблагодарить, выразить отдельное спасибо, сказать благодарность и признательность главному организатору этого парада израильского на 5-й авеню. Это еврейская организация Jewish Community Relations Council, по-английски Совет по делам еврейской общины Нью-Йорка, и ей руководит Марк Трейгер, бывший депутат городского совета Нью-Йорка. Вот на открытии парада он выступал, приветствовал всех собравшихся, объявил всех политиков, в том числе, например, спикера горсовета Нью-Йорка Джули Менин, израильских дипломатов и депутатов Кнессета и министров. Была большая, влиятельная, очень большая делегация от израильского Кнессета, что тоже всех и только приветствовали. Повторяю, парад был организован просто блестяще. Разумеется, приняли участие в этом параде многие русскоязычные евреи, в том числе русскоязычные нью-йоркцы, причем не только евреи, и представители других религий национальности тоже. Но вот одним из организаторов русскоязычной еврейской колонны по традиции выступила организация Коджека, Совет русскоязычных еврейских организаций, Council of Jewish Immigrant Community Organizations, вот во главе с Романом Шмулинсоном, исполнительным директором этой организации, вот держит плакат Коджека, Russian Speaking Jewish Community. Была очень большая русскоязычная колонна. Были там и представители очень многих русскоязычных еврейских организаций, Ассоциация восточноевропейских евреев, я видел Светлана Губенко, я видел депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк, и с ним вместе я тоже маршировал на этом параде, Алек Брук Красный, он шел вместе со своим близким другом, единомышленником и помощником во всех вопросах Ричи Барсамяном, и вот на этой фотографии также судья гражданского суда Бруклина Елена Барон, которая тоже пришла на этот израильский парад выразить солидарность с еврейским государством и с русскоязычными нью-йоркцами в том числе. И также были представители бухарской еврейской общины, в том числе хорошо вам известный Рафаэл Никталов, главный редактор газеты «Бухарин Таймс», вот на этой фотографии. Так что были представители всех, как мы говорим, представители всех иммигрантских общин из бывшего СССР, в том числе в данном случае бухарские евреи. И я видел и горских евреев, я видел евреев не только из Нью-Йорка, видел из Нью-Джерси. И я сказал, были не только евреи. И вообще на этом параде была большая колонна, впервые, кстати, мусульман, была большая колонна христиан. Было, я уже сказал, немало полицейских, в том числе и общество полицейских евреев маршировали тоже в Шамрим Сосайти. В общем, было очень здорово на этом параде, красиво. И мы только благодарили всех полицейских. Они отмечали, что все мы шли с открытыми, светящимися лицами, что называется, радостными, улыбающимися. Ничего мы не закрывали и несли, как вы понимаете, не только израильские флаги, но еще и американские флаги. В общем, огромное спасибо всем, кто 31 мая этого года пришел на Пятую Эвеню выразить солидарность с еврейским государством. Сейчас Израилю как никогда нужна наша помощь. Она всегда ему нужна, но вот сейчас особенно. Теперь хотелось бы перейти к другой теме и поговорить о том, что в это время происходит в Олбани. В Олбани у нас, это столица штата Нью-Йорк, заседает легислатура штата Нью-Йорк. И хотя у штата Нью-Йорк, у города Нью-Йорка очень много местных, локальных, серьезных проблем, но депутаты и сенаторы штата, и большинство принадлежит в двух палатах легислатуры демократам, левым демократам и социалистам, заняты решением совсем других вопросов. Если вы думаете, что они очень озабочены качеством жизни, там, проблемами безопасности людей и так далее, дороговизной жилья, ничего подобного. Вот, например, есть такой сенатор штата Нью-Йорк, его зовут Луис Сепульведа. Так вот, Луис Сепульведа, он из Бронкса. Он считает, что самой главной проблемой города Нью-Йорка, штата Нью-Йорк и его округа в Бронксе является тот факт, что у нас по-прежнему в официальных юридических документах в штате Нью-Йорк используются термины «мама» и «папа», «mother» и «father». 21 июня вся Америка будет отмечать Father's Day, День Отца. Так вот, Луису Сепульведе это не нравится. Ну что ж такое, что это за термин? Мама, папа, это нужно отменить, нужно заменить. И он предложил законопроект, я не шучу, это не шутка, это не издевательство. Это вот такие взгляды у наших левых демократов и социалистов. Сенатор Сепульведа из Бронкса предложил законопроект, который дружно поддержали его коллеги-демократы в Сенате штата Нью-Йорк, а в ассамблее инициатором аналогичного законопроекта выступила депутат ассамблеи Эми Паулин из Вестчестера. Она, Эми Паулин из Вестчестера, тоже демократка левая. Они оба дружно предложили заменить во всех легальных юридических документах штата Нью-Йорк, особенно в семейном суде, ну, во всех документах юридически, отменить слова, не использовать слова «мама» и «папа», не использовать слова «mother» и «father», чтобы не было вместо «мама» и «папа» «мать» и «отец», заменить на «родитель». Родитель, который может рожать, и родитель, который не может рожать. Родитель номер один и родитель номер два. По словам наших левых демократов, господ, сегодняшняя ситуация неправильная, она ущемляет, дескать, права гомосексуалистов, лесбиянок, они заявили, и тех, кто вообще не определился, какого они пола. И вот когда семья, где есть кто-то, кто не определился, какого пола, потом не знает, как действовать в тех или иных ситуациях, когда приходят в суды, когда там слова «мама» и «папа». Хочу заметить при этом, что и госпожа Эми Паулин, и господин Луис Сепульведа вообще существуют на свете, потому что они родились, и родили их матери, а матери родили их, как вы знаете, при участии отцов. Так что без мамы и папы этих двух законодателей, горе-законодателей, вообще не было бы на свете. Это просто абсолютный абсурд и бред сивой кобылы. При этом они настолько были уверены, что их поддержат свои коллеги, что они особо не напрягались. Заменим два понятия «мама-папа» на родителей. Родитель, который может рожать, и родитель, который не может рожать. Номер один и номер два. И вы не поверите, вот этот бред поддержали их все практически коллеги-демократы, включая, я был особенно удивлен, узнав, что за этот insanity, за этот craziness, за это безумие проголосовали практически все демократы. И в ассамблее штата, и в сенате штата, в том числе демократы, которые называют себя консервативными демократами. В том числе демократы, которые представляют представляют религиозные общины, которые говорят, что они католики, которые говорят, что они ортодоксальные евреи. Все равно все вот эти демократы проголосовали за вот эту бредятину. И все республиканцы, к чести республиканцев, проголосовали против, сказав, что нужно оставить и маму, и папу в покое, чтобы были понятия, остались понятия мать и отец. Этот законопроект теперь уже на столе у губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Она имеет 10 дней, чтобы принять решение подписать такой вот новый закон, отменить понятие юридическое мать и отец, или на родителей номер один и номер два, или все-таки оставить и мама и папа. Если губернатор Хокул наложит вето на этот законопроект, что я сомневаюсь, конечно, вряд ли это произойдет, но если она наложит вето, тогда ключевым голосом в Олбани, который решит исход всей этой истории, будет сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, у которого я работаю и которым я сейчас тоже расскажу. Но я хочу еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса. Итак, демократы в сенате штата и в ассамблее штата Нью-Йорк считают, что самые главные проблемы нашего штата, в данном случае был законодатель из Бронкса, да, и законодатель из округа Вестчестер на Лонг-Айленде, да, самое главное, это не страшная дороговизна жилья, а мы с вами знаем, что сейчас очень высокая стоимость жилья в Нью-Йорке, и купить, и арендовать очень-очень трудно, очень дорогое жилье, очень дорогая арендная стоимость жилья, и вот по этому поводу законодатели отменяют маму и папу имена, да. Вторая очень важная проблема – это растущая, быстро, причем стремительно, растущая счета за коммунальные услуги. С каждым месяцем мы видим, наблюдаем, что происходит, например, со счетами компании Canedison за электричество. Эти счета растут в геометрической прогрессии. За последние 5 лет удвоились счета за электричество практически у всех нью-йоркцев. Во-первых, Canedison монополист. Во-вторых, у нас отменили добычу, запретила губернатор Хокул добычу природного газа, закрыли ядерную станцию Indian Point и запретили другие вещи, в результате чего стоимость электричества и газа взлетела до небес. Другая компания монополист National Grid тоже присылает очень высокие счета за газ. Итак, высокая дороговизна жилья, очень большая и растущая. Огромные растущие счета за электричество и газ. Бездомные, число бездомных на улицах нисколько не уменьшается. Сколько бы денег ни швыряли на эти проблемы из казны города и штата, число бездомных в городе Нью-Йорке не только не уменьшается, а наоборот увеличивается. В общем, вот эта проблема, но вместо этого мы занимаемся отменой с понятий «мама» и «папа». Почему никто не сказал из этих законодателей, в том числе сенатор из Бронкса, о серьезнейшей ситуации с преступностью? Только в этом году было совершено уже 152 преступления на почве ненависти против евреев. Это если мы говорим про антисемитские инциденты. А сколько инцидентов каждый день мы узнаем происходит в метро, бросают под колеса поездов, сколько нападений. Количество преступлений очень высокое. И в этих условиях, опять же, главная проблема – отменить понятие «мама» и «папа». И вот, когда это все было обсуждение, поднялся в Сенате штата Нью-Йорк сенатор Стивен Чен, у которого я работаю, представляющий районы Бенсонхерст, Грейвсон, Бест-Бич, Сансет-Парк, кусочки Боропарка и Бейриджа, и сказал, что он возмущен до глубины души, что он отец двух замечательных дочерей. Он муж и отец. У нас есть фотография с инаугурации сенатора Стивена Чена, где он со своей женой Тиффани и с двумя дочерьми Элизабет и Виктория. Я был на этом прекрасном событии, где он вот приносит присягу в январе 2025 года. Слева у него принимают присягу конгрессвумен Николь Малиотакис. Вот две дочери сенатора Стивена Чена. Он сказал, я отец, а моя жена Тиффани мать. И я хочу, чтобы эти понятия остались во всех документах в штате Нью-Йорк. Кому не нравится понятие мать и отец, пускай отдыхают. Потому что это как бы Бог создал. Как можно отменять маму и папу? Это вообще идет против всего, что создало человечество, что против Бога, против всех понятий человеческих. И никаких тут нету ущемлений, чьих бы то ни было прав. Потому что даже те, кто выступает за эти понятия, даже те, кто не знает, какого он или она пола, все равно их родила мама. И все равно мама их родила только потому, что был папа. И как же это так? В общем, сенатор Стивен Чен категорически выступил против этого законопроекта. И все его коллеги-республиканцы и в Сенате штата, и в Ассамблее штата Нью-Йорк проголосовали против этой бредовой инициативы. Посмотрим, что решит губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Заранее вам скажу, что если бы губернатором был бы Брюс Блейкман, республиканец, он бы ни секунды не сомневался. Он уже выступил по этому поводу и сказал, что если бы он был бы губернатором, в первый же день наложил бы вето и сказал: оставьте в покое, руки прочь от наших мам и пап. Ну, не хотелось бы заканчивать на какой-то печальной ноте. Хочу в конце нашей передачи сделать одно сообщение. Я не только работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена, я еще работаю директором по связям с общественностью и прессой в агентстве по уходу на дому. Оно называется Welcome Care. Существует оно уже более 22 лет. И вот в воскресенье 14 июня, это следующее воскресенье, 14 июня, в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит, это в Бенсон-Хёрсте, туда первый автобус легко идет, там D-Train идет, пройдет первая ярмарка здоровья, которую проводит агентство Welcome Care, существующее уже больше 22 лет, и которое оказывает помощь на дому и пожилым, и инвалидам, и в том числе детям с аутизмом. Поэтому приглашаются все желающие. Это вход, как говорят, у нас свободный. Помимо того, что там будут бесплатные консультации сотрудников агентства, помимо того, что туда приглашены представители нью-йоркских госпиталей и страховых компаний, там еще будет очень приятная, на мой взгляд, и необычная церемония чествования тех хом-аттендантов, тех помощников по уходу на дому, кто работает в агентстве Welcome Care уже много-много лет, а агентство, повторяю, 22 года, и тех, кто прекрасно справляется со своими обязанностями и хвалят и клиенты, и семьи. И вот таким хом-аттендантам там будут вручены специальные награды 14 июня в 12 часов дня, 2336 86-я стрит, агентство Welcome Care. Могу еще назвать телефон для справок: 718-232-4850. 718-232-4850. Как вы уже догадались, ведущим этой ярмарки здоровья будет ваш покорный слуга. Я буду ведущим этого события, и мне очень приятно вас туда пригласить. Желаю вам только крепкого здоровья, благополучия, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят. А осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
6: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
2: Дэвидсон Радио.
7: Слушать подано.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
3: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
2: Алла Вилориевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многі інші. Аллочка, привіт!
4: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
2: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
4: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, ну, наверное, лет 6 или 7. Ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
2: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
4: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот. Но ты знаешь, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Но вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная. Вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актеров, мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более...

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело. Это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, уж ты выходишь в эту тусню. Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы. Мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая. Я снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама.

Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер, но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит: «Алла, не козли». А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос от природы, он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, это вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где я и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Мелодии украинской души.
2: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Скажи, как твои песни попадают к артистам? Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, кто ей мой?

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа — фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколика», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь, Алла, ты скоро? А я говорю, ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь. Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь, да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже. Я говорю, бегу, прибегаю в студию и говорю, быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь, Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага? Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю, что случилось? И кто-то из вас сказал, эта песня не под пиво. Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию? И в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви, и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом, ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: меня программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусства Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
2: произвела? Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: подзаряжаться.
1: Йорки, 7 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: О, yes. Моя самая любимая заставка. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Можете нас объединить в одну группу под названием «Кооператив Арба». Добро пожаловать в программу «Договорились». Будем разговаривать и договариваться, во всяком случае попробуем. Всем желаем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сделаю такой небольшой вброс, типа поумничаю, процитирую некого Александра Каневского, который, на мой взгляд, совершенно дивную заметочку опубликовал. Так коротко и ясно пишет: «Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразу попроще. За несложными фразами пришли несложные мысли». Потом он потерял знак восклицательный и начал говорить тихо, с одной интонацией. Его уже ничто не радовало и не возмущало, он ко всему относился без эмоций. Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать всякие вопросы. И никакие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили, в космосе, на Земле или даже в собственной квартире. Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять людям свои поступки. К концу жизни у него остались только кавычки. Он не высказывал ни одной собственной идеи, он все время кого-нибудь цитировал. Так он совсем разучился мыслить и дошел до точки. Берегите знаки препинания. Вот же класс, мне

что нужно для того, чтобы жить в здравии, чтобы оставаться в уме и при памяти, для того, чтобы продолжать функционировать как человек, не зависая в телефоне, в планшете, в телевизоре, не общаться в соцсетях, потому что надо помнить, мы же все-таки групповые, да, представители и флоры, и фауны. Мы не созданы для изоляции. И простые совершенно вещи для этого нужны. Рано встать, сделать элементарную какую-то зарядку, выпить воды, ну и продолжать, так сказать, работать над собой. Завтракать нужно непременно, потому что вот наш мозг, он, конечно, терпеть не может. Ни жир, ни табак, ни алкоголь, ни все это вредное. Шоколад, да, можно себе когда-то позволить. Мед хороший, да. Завтрак, он вообще должен быть тихим, спокойным. В такой обстановке, когда ты сидишь и наслаждаешься каждым кусочком, не на ходу желательно. Чтобы шума не было, чтобы проблемы не грузили. Для этого надо высыпаться нормально, чтобы, ну, нужно вовремя спать, лечь. Все это элементарно, но кто над этим задумывается? И утро можно сделать приятным. Нам же нужна энергия, микроэлементы. Это они нам помогают нашему организму выполнять функции свои, чтобы все в норме было на протяжении всего дня. Это очень важно. Это доказано. Но кто к этому прислушивается, кто хочет поменять свои привычки. А по поводу здоровых привычек могу в очередной раз поаплодировать Насте Эдику, Brooklyn Seafood, группа нашей поддержки, магазин Number One Cover. Ира, Вера, огромное вам спасибо. Зайдите, посмотрите по адресу 382 Brighton Beach Avenue. Компания Brooklyn Seafood представляет там все свои премиальные продукты. Это морепродукты, это высочайшее качество, это доступные цены, это можно отовариться на фудстемпы, это доставка буквально к вашим дверям. Это икра великолепнейшая, просто изумительная, там, начиная от паюсной, заканчивая каспийской, осетровой, моя любимая калуга. Огромный выбор красной икры, всевозможные рыбы. Прибавьте к этому масла итальянские, оливковые, великолепные. Всякие блинчики французские. Там великолепная, высококлассная продукция, которая принесет вам только здоровье, удовольствие, наслаждение и прекрасное настроение. Заходите, 282 Brighton Beach Avenue, это между вторым и третьим Брайтоном. Я говорю это не как человек, который рекламирует эти продукты, и этот магазин, на мой взгляд, лучший, а как потребитель этой продукции. Это, к слову, о здоровом завтраке и о функционирующем мозге. 718-701-0506. А если вы хотите попасть на производство к Насте, и вам нужно сделать большой закуп, пароль «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969. Повторяю, они дистрибьюторы, они распространяют по всей Америке лучшую икру, и вот договор с Каспийским морем у них напрямую. Да, я не оговорилась, там каспийская икра, ну, просто фантастически вкусная. 718-701-0506, передавайте огромный привет Веруше и Ируше, которые одарят вас какими-то дивными вкусностями. Возвращаясь, так сказать, к новостям. Читаю новости, обращаю внимание, что почти половина жителей нашей страны считает, что финансовое положение стало хуже по сравнению с прошлым годом. Это результаты Федрезерва, Банка Нью-Йорка. 48% американцев заявили, что чувствуют себя финансово хуже, чем год назад. Уверенность в будущем теряется, не ожидают никаких улучшений. На рынке труда цифры, да, а опрос, в общем-то, совсем не соответствует данным статистическим. Вот, поэтому грустно, немножко грустно. Но американцы продолжают активно тратить деньги, и это радует. Следующая новость,

0: которую я обратила внимание. Это все связано. Сейчас у вас тоже сложится пазл в голове, так же, как и у меня. Значит, тут была конференция, все эти технологические гиганты. И вот представлена обновленная версия Siri, искусственный интеллект. И руководитель вот этого программного обеспечения заявил, что вот эта обновленная версия Siri, искусственного интеллекта, она создается прежде всего как инструмент для решения практических задач, а не как цифровой компаньон для длительного общения. Это, к слову, о знаках препинания, когда мы теперь общаемся с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект становится самым близким другом для некоторых. Так вот, руководство Apple акцентировало внимание на этом, что, значит, в отличие от своих конкурентов, они делают ставку на вовлеченность пользователей, эмоциональные взаимодействия с чат-ботами. Они сделают ставку на то, что основная задача Siri будет помогать пользователю получать информацию, выполнять действия и взаимодействовать с устройствами, а не выстраивать с ними отношения или поддерживать длительные беседы. А я подумала, значит, мне не всегда нравится, что пишет искусственный интеллект, хотя это любопытно. Я думаю, как же мне с ним общаться? Попробую поговорить. И я, значит, Джимини говорю: «Привет, дружок, давай-ка ты со мной поговоришь». И он, совершенно не задумываясь, естественно, задает мне вопрос. Искусственный интеллект обращается ко мне. Он говорит: «Лена, а ты когда-нибудь задумывалась над тем, как выглядит идеальная осень жизни?» Я чуть не упала. На мой встречный вопрос, что ты имеешь в виду, я-то поняла, что он имеет в виду, он мне отвечает, что для миллионов американцев это ошибочный образ, который складывается из таких простых вещей, как прогулки в парке с внуками, чтение книг, до которых они добираются только уже в преклонном возрасте, раньше времени не хватало, что они там попивают кофеек, все эти миллионы американцев, в идеале такая картина, кофе на веранде. И самое главное, что у них, значит, уверенность в завтрашнем дне, вот такая мирная картина. И на мой вопль: «Ну и при чем тут я?» А он мне говорит: «Ты должна подумать», ну он-то обо мне все знает, что за этой мирной, идиллической картинкой большая тревожная картина. Реальность такова, что сегодня уход на пенсию превращается практически в кошмар. Ну, он не сказал в кошмар, он сказал, что это типа что-то такое сложнейший финансовый и бюрократический тест. И я вот подумала, а действительно, никто же не знает, что будет завтра и вообще, что с тобой будет. И кто может ответить на этот вопрос? На этот вопрос может ответить специалист, на этот вопрос может ответить человек, который в этой теме давно и глубоко. И что делать? Что нас ждет на пенсии? Какие реформы? Какие тонкости, что нам положено? Вообще, что нас ждет, когда мы уже подойдем к этому возрасту и к этому моменту, когда без посторонней помощи нам уже не обойтись? На этот вопрос, я думаю, нам может ответить мой дорогой друг Виктория Салкиндер. Я называю ее большим специалистом. Она в этом океане давным-давно и глубоко плавает. Вика, если ты с нами, привет, тебе привет.
1: Привет, я с вами, большое спасибо, как всегда, за такое представление. Хотела сказать по-английски, прошу прощения.
0: Ничего страшного, можно по-английски. У нас у всех теперь есть искусственный интеллект, мы можем перевести.
1: Ну да, точно. Вот, хочу поздороваться с тобой, Лен, хочу поздороваться с нашими дорогими радиослушателями, сказать очень приятные слова Акмалю. Большое спасибо за вот такую возможность с вами общаться, со всеми.
0: Вика, ну так что? Что мне отвечать на вопрос, задумывалась ли я когда-нибудь, как выглядит идеальная осень жизни? Я, честно
1: лично
0: говоря...
1: Лично ты? Нет.
0: Нет, послушай, я на самом деле серьезно тебе говорю. Я заблуждаюсь, наверное, вернее, даже, может быть, не наверняка, по поводу самого главного вопроса. Я только недавно узнала, что если я благополучно дотяну до 65 лет, совсем немного осталось, вроде бы, и у меня будет Медикер, то это только начало песни. Я думала, что мне государство вообще все покроет, все закроет. Но
1: ты понимаешь,
0: оказывается,
1: Лен,
0: оказывается, это большущее заблуждение.
1: Огромное заблуждение.
0: И вот это стало меня страшить. А где взять? Я не помню,
1: негде.
0: Куда делся мой матрас с зарытыми, с зашитыми сокровищами просто.
1: У тебя нет матраса с сокровищами.
0: Вот, поэтому,
1: Лен, ты не тот
0: поэтому
1: человек.
0: Что делать таким, как я, который только на пути? Надо ли мне выходить и думать о пенсии прямо сейчас? А что делать тем, кто здесь уже отработал, допустим, 35 лет, и им уже, допустим, 66, а у них есть какие-то сбережения, но им не хватит? Вот же в чем
1: постараюсь
0: посмотреть.
1: Постараюсь объяснить как можно как бы доступнее. При этом, ребят, понимайте, что каждая ситуация у каждого человека, она очень индивидуальна. И ни один искусственный интеллект в этом помочь не сможет. Вам нужно как бы рассматривать каждому человеку свою ситуацию. Но в общем... А люди делятся на несколько категорий. Категория одна, у которых есть очень много денег, которые финансово независимы, которые покупали частные страховки, у которых вроде бы все в порядке. И ты знаешь, Лена, в этом всем, так сказать, хорошем и безопасном, есть в основном, с чем я сталкиваюсь в последнее время очень часто, одно большое «но» – одиночество и некому доверить свои сбережения. Вот это огромная проблема. Следующие люди – это те, которые отработали по 35 лет, а в основном на сити-работах, у которых, допустим, были госпиталя, у которых есть юнион, у которых есть 401-й план, 407-й или там какие-либо еще планы. И они выходят по Медикеру, они выходят на пенсию. Тогда им юнион оплачивает часть Медикера, страховки, и как бы они защищены до того предела, когда это не касается home-care сервиса. И home-care сервис в таком случае становится очень денежно затратным. И вот в таком раскладе для людей очень быстро уходят их сбережения, 401k планы. Если нужно тратиться на транспорт, на поездки к врачу, и самая основная затрата – это хоум-кер-сервис. Хоум-кер-сервис обходится приблизительно, если человек болен и ему нужен сервис 12 или 24 часа, от 200 до 300 тысяч долларов в год.
0: Еще раз цифры, это кто это имеет такие доходы?
1: Это то, что платит фактически, грубо говоря, Medicaid, если это 24 часа сервис, это платит Medicaid или программа NHTD, платит приблизительно за только Home Care Service $200-250 тысяч каждый год. И цены в связи с инфляцией, они растут.
0: А это долгосрочная оплата, то есть вот то, что ты сейчас сказала?
1: Это долгосрочная оплата.
0: Это, как это вы говорите, это long-term, да?
1: Это long-term, да, это вот кейс, допустим, самый большой кейс, это split-shift, и приблизительно вот государству обходятся вот такие приблизительно деньги. Это то, что, опять же, это зависимо от каждой ситуации отдельно, у кого-то всего лишь 5 часов в день, но в основном это приближается к 200 тысячам, где-то в среднем, зависит от иншуренса, но где-то приблизительно такие деньги обходятся каждый человек государству, да.
0: А вот скажи, обыкновенные семьи, обычные семьи, не обыкновенные, а обычные семьи, как они должны обходиться, допустим, если кто-то из членов семьи заболел, ему нужна помощь, они не могут оказывать эту помощь, они должны зарабатывать на жизнь каким-то образом. И у этих людей будет рассматриваться, скажем, общий доход, да, на семью, если они живут все вместе? Или как?
1: Нет.
0: Нет, не будет?
1: Нет. Нужно, все зависит от того, как вы оформляете ваши бумаги и как вы обычно все это преподносите. У нас, к сожалению или к счастью, менталитет, он совсем не такой, как у американцев, особенно на бумагах. Например, вот бабушка получает пенсию и живет в семье. У нее своя комната. Рент, например, в этой квартире живет еще, допустим, там two-bedroom квартира, и там живет еще папа с мамой и внук, например. Да? И вот они работают. Бабушка занимает собственную комнату. Значит, бабушка оплачивает свою комнату, она же вносит лепту в рент. Значит, ее часть нужно отделить. И кушает она продукты в основном не те, которые кушает вся семья. И только лишь потому, что это один холодильник, это не означает, что они все вместе как бы питаются. Я понимаю, что клубничку взял с полки, и никто никому не считает. Но это в нашем понимании. А на самом деле это считается совершенно отдельный household. И преподносить это нужно как бы правильно объясняя. Не нужно никого обманывать. Нужно просто правильно объяснять, что вот бабушка живет, но вот да, вот ее пенсия, вот часть идет на вот это. И ее расходы должны быть посчитаны отдельно. А людям, которые, Лена, как ты, заранее советую становиться на очереди, колоссальные очереди, которые многие сейчас закрыты, но все-таки еще некоторые существуют, на субсидированное жилье, на Мечеламовские программы, на субсидированное жилье, потому что никаких восьмых программ в ближайшем будущем. Есть только несколько программ, которые связаны с TBI, были связаны с NHTD, через которые еще как-то возможно делать людям какую-то помощь на квартиру. Все остальное только при наличии малолетних детей до 18 лет. Так, и если income, например, ваш welfare, тогда можно делать какую-то помощь для детей до 18 лет. Все остальное, ничего в штате Нью-Йорк больше нет. Поэтому становитесь на очереди заранее. Люди, у которых совершенно ничего нет, и у которых есть, например, или у которых есть $50 тысяч в банке, а вот $100 тысяч в банке, вот этим людям нужно готовиться заранее. а потому что у вас не хватит денег ни на что. И вам нужно оформлять медикит и заранее к этому готовиться. Правила очень сильно меняются. И сейчас, если раньше государство в штате Нью-Йорк не обращало, штат не обращал внимания на то, что есть 401 план, например, да, или еще какие-то там 3 копейки отложены где-то, то есть их не было, просто их не запрашивали, их не было видно, и как бы это никто не проверял, а это было окей. Или вы, если вы делали траст, и revocable trust, и сразу же оформляли себе Medicaid, то это проходило. Сейчас нет, а будет еще хуже. Будет период после оформления revocable trust, 3 года период, после которого вы не будете иметь права оформить себе Medicaid.
0: Это что значит? Это значит, если ты планировал что-то, ты планировал, допустим, вот тебе, допустим, 63 года, ты планировал работать еще 7 лет, и вдруг в 64 года что-то случается, и ты оказываешься в том положении, когда тебе нужна сиделка, когда тебе просто необходим...
1: Нет, немножко не так.
0: Немножко но при этом так. У человека деньги есть. Он же рассчитывал на то, что он еще будет работать и зарабатывать, а тут ему говорят, нет, милый мой, ты прекрасно работал, зарабатывал, оплачивай себе, пожалуйста, из кармана и уход на домой, и госпиталь, и лекарства. Ну, как это? А как подготовиться?
1: Подготовиться, значит, дай бог, чтобы у всех у наших радиослушателей были замечательные дети, которым вы доверяете, да. И, например, вот вы отработали в госпитале или еще где-нибудь, и у вас выплаченный дом, выплаченная квартира, и есть какие-то деньги отложены. Откройте траст заранее, переведите все в траст.
0: Я пытаюсь добиться. За сколько заранее? Вот знал бы, где упасть.
1: За сколько заранее? Ну, во-первых, мы никогда не знаем, где мы упадем.
0: Конечно.
1: А во-вторых, если траст открыт, то начинается отсчет этого траста. На сегодняшний день, то есть где-то в течение полугода все это можно сделать. А что будет завтра, если введут правила того, что срок, период получения медикейта будет ожидание 3 года? Вот считайте. То есть если сейчас само оформление траста займет полгода, да, просто траста, то, допустим, и он у вас уже будет существовать. То есть траст уже есть. Пользоваться вы можете уже на протяжении всего времени. То есть вы можете туда включать ваши дополнительные заработанные сбережения. Вам адвокат все это может очень правильно объяснить, как работает траст. Но со стороны медикейта, если, допустим, вам на сегодняшний день 60 лет, 59 лет, 57 лет, неважно, и у вас есть дом, вы выплатили ваш дом, например, то откройте траст, положите в траст ваш дом, да, если у вас добрые, хорошие...
0: Ежедневно на протяжении последних 15 лет Алла Качан освобождает... Вика?
1: Угу.
0: Да.
1: Я здесь.
0: Да, если у вас добрые, хорошие, и ты пропала.
1: Добрые, хорошие дети, и вы им доверяете, или у вас хорошие племянники, или кто-то. Есть люди, которым вы доверяете.
0: Вика,
1: да?
0: давай возьмем не идеальную ситуацию. Нет детей, нет племянников, нет квартиры или дома выплаченного. Была хорошая зарплата у человека, приличная, на которую он мог жить. С учетом инфляции, допустим. Он приближается к пенсионному возрасту. Ему, скажем, осталось там 3-4 года. Случается что-то ужасное. Он потерял способность ухаживать за собой, обслуживать себя. У него...
1: Вот
0: что ему нужно?
1: Секунду, нужно.
0: Вот этому человеку. Он себя послушал, допустим, открыл траст. А что ему в этот траст переводить? У него нет ни дома, ни квартиры.
1: Нет. Нет, если нет ни дома, ни квартиры, ничего, есть только заработанная пенсия, тогда, когда у человека подходит вот этот период, и если, не дай бог, наступает какая-то болезнь, человек один, и нет супруга-супруги, на которую взваливается все это, да, потому что если люди в браке, то государству все равно, пусть продолжает тянуть все супруг или супруга. Вот. И тогда человек, если, не дай бог, это наступает, то тогда оформляется пул траст или оформляется медикейт, и по медикейту человеку все покрывается. То есть в данном случае лучше быть, ничего не иметь совсем, именно в этом отношении. И тогда ты получаешь сервис. Тогда для человека наступает другой момент страшного, и это оплата за квартиру, вот рент квартиры. И в этом случае, пожалуйста, тоже не паникуйте, потому что, например, ваша пенсия в этот момент составляет, допустим, $2000, например. Аренда у вас квартиры $1300, да, или те же $2000. Вот вы можете платить $1000, вот вы ее и платите. Сколько вы можете, столько платите. Существуют программы, которые помогают оплачивать какой-то момент за квартиру, называется One Shot Deal. И мы помогаем своим пациентам, вот те, которые к нам приходят в таком состоянии, мы помогаем им оформлять эту программу, и мы помогаем делать так, чтобы человеку оплатили за ту задолженность, что, например, он 5 месяцев был в реабилитационном центре.
0: А, то есть они покрывают это, да, эта программа покрывает?
1: Да.
0: 917-834-33-43, это номер телефона Виктории Салкиндер. Я считаю, что Вика в своем деле просто большой эксперт. Вик, ты будешь моим планировщиком.
1: Но хорошо.
0: Главное, спасибо. Главное, что она босс большого лицензированного агентства по долгосрочному уходу на дому. Всем, кому нужна помощь, чтобы вы получили, так сказать, идеальную осень жизни, цитируя искусственный интеллект, я думаю, что номер телефона Виктории Салкиндер вам просто необходим. 917-834-33-43. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, вернемся в эфир. Если у кого-то возникли вопросы на протяжении этого часа, вы задумались о том, а в каком вы положении, а какие льготы вам должно государство за ваш тяжкий труд, пожалуйста, милости просим, 718-303-9090. Акмалюшка, заводи.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Oh,

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Мы любим Нью-Йорк, мы любим свою жизнь в Нью-Йорке. Но немножечко все-таки опасаемся, как и другие жители нашей необъятной страны. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с нами на связи Виктория Салкиндер, мой личный планировщик, главный босс лицензированного агентства по долгосрочному уходу на дому и дока в своем деле, большой эксперт.
5: Я не босс, у нас равноправие.
4: Да, у нас равноправие. Очень много людей пожилых, они дезориентированы. И я не только о себе сейчас говорю. Я до недавнего времени, вот буквально несколько дней тому назад, я была уверена, что вот дослужусь, доработаюсь, будет Медикер, государство позаботится. Да не тут-то было. И ты абсолютно права, когда ты сказала, что... Во-первых, мы не знаем, что будет завтра, безусловно. Во-вторых, то, что я читаю по поводу вот этих пресловутых планов 401k, это все мы очень любим произносить такие заезженные названия и фразы, но мало кто хорошо понимает, что за этими фразами стоит. Потому что, сталкиваясь с людьми, которые здесь отработали больше 40 лет, и когда я слышу, что они должны доплачивать за лекарства, за то, за это, и, выходя из аптеки, вытаскивают из кармана $100-150 там как минимум, например, что их сиделка может обслуживать их максимум 3 часа в день, например, то у меня, конечно, возникает желание задать вопрос. А зачем же я
5: у
4: работал?
5: Этих людей, да. У этих людей нет правильного планировщика.
4: Вот в том, вот, да, они работали, они платили свои счета, они вытаскивали.
5: И не знают, когда, и не знают, как дальше с этим обращаться. 401k планы и все, что с этим связано, это касается людей, хорошие бенефиты, которым, покрывается практически все, кроме хоум-кера, и до определенного момента это действительно хорошо работает, это те, у которых был юнион. Это школьные учителя, это работники 1199. Там, да, есть юнион, и там есть не home attendance union, я не имею в виду это, а именно те, которые учителя, именно те, которые работают в метро, люди, которые работают на таких госпиталях определенных, у них есть действительно определенные бенефиты, которые на них хорошо работают именно в плане медицины. Но когда приходит момент для того, чтобы человек остался один, даже если есть дети, они работают, они в других штатах или еще что-то, и когда нужен сервис по уходу на дому, все. Считайте, что вы банкрот. Если у вас нет правильного, заранее правильного планировщика, например, если у вас юнион, если у вас есть вот такой вот иншуренс, задумайтесь. Может быть, вам имеет смысл через private insurance покупать private insurance, когда вам еще 30-40 лет, и оплачивать свои там $300-400 в месяц, пока у вас есть возможность до ТЭКСа, поговорите с вашим бухгалтером. Может быть, это имеет смысл открыть такую страховку.
4: Детям, и тогда у вас... детям, кстати, можно порекомендовать.
5: Да, а вот дети могут 30... для...
4: Да, дети, конечно, должны прислушаться к этому. Вот все те, кто сейчас, конечно, в этом возрасте.
5: А поэтому я, например, не знаю, что со мной будет завтра. И вот я себе, послушав в свое время тоже умных людей несколько лет назад, себе и своему мужу вот купила такую страховку. Потому что я правда не знаю, что будет завтра. И не потому что я богатый человек, начальник агентства, опять же, у нас равноправие. А за этим идет большая ответственность, и мы работаем немножко по-другому. Мы думаем о наших сотрудниках. То есть мы зарабатываем все вместе.
4: Вы не только, извините, я перебиваю, вы не только о сотрудниках думаете. По-моему, так как ты относишься к своим пациентам, именно к пациентам, это же просто все практически твои родственники. Это же не, есть, когда пациенты, это номер файла, да, говорят, номер в базе данных, а есть пациент, который просто как мама, папа, родная, близкая, тетя, там, подруга и так далее. Поэтому вот этот вот весь бюрократический ад, который предстоит всем и каждому для того, чтобы что-то получить у государства, вот чтобы не проходить через вот эти все жернова, я поэтому всегда рекомендую не в качестве какого-то рекламного предложения. Я, как правило, всегда отвечаю за свои слова перед аудиторией. Пока что я еще не являюсь обладателем Медикейта и Медикера, вот, но услугами агентства Виктории Салкиндер буду пользоваться уже, заранее, потому что это необходимо. Вот если вы хотите избежать всех проблем, если вы хотите, чтобы вас лично, кого-то из ваших близких, за руку буквально от А до Я провели, вам нужно знать этот номер телефона 917-834-3343, и все, ситуация сложится наилучшим для вас образом. Для вас, прежде
5: мы
4: всего.
5: Мы очень стараемся, как бы в первую очередь мы поддерживаем, конечно же, наших пациентов, мы поддерживаем их в очень многих вещах. Например, вот сейчас идет лето, и люди, у которых нет кондиционеров, опять же, смотрите, мы сотрудничаем с еврейским большим центром, который получил грант. И мы с ними сотрудничаем, работаем для людей. Вот прежде всего это наши клиенты, но не только. Если люди обращаются, и когда мы подаем, должен Medicaid и страховая компания должны дать approval. То есть без этого это не в наших руках и не в руках Kings Bay White, то есть это не проходит у всех, но у очень многих действительно люди, которым нужно, это проходит. А питание, например, вот мы получили уже более четкую, так сказать, более четкое знание, что Manage Long-Term Care, иншуренсные компании MLTC, они, например, людям не позволяют получать питание. То есть они считают, что если вы уже получаете long-term care, home care, то за питание платить они не хотят. И неважно, сколько часов вы получаете. А если у вас там чуть-чуть другая программа или программа NHTD, то они платят. Или если у вас short-term care, то платят. То есть есть различные моменты, которые там платят за долгосрочное питание. Есть одноразовые как бы пайки, на которые там дают, допустим, по $50, что тоже большая помощь. Есть очень много программ, есть людям дают вот холодильник или какой-то кухонный, какие-то кухонные вещи, кастрюльки, там посуду. То есть то, на что у вас approved. Что бы ни было, это помощь. Вам дали набор кастрюли, который у вас прохудился, который там стоит $300-$400. И вы на этом сэкономили, не покупаете себе и можете потратить это на продукты. Мы за своими пациентами очень следим. Сейчас огромная пандемия, скажем так, биллов за электричество. Люди не в состоянии, будучи на пенсии, особенно те, у которых есть аппарат, вот как у моего папы.
4: Кислород.
5: Там, например, кислород, 24 да. часа он на кислороде. И биллы просто не... Ну,
4: зашкаливают,
5: Зашкаливающие по $400-$500. То есть он живет, например, человек в лучшем случае по 8-й программе. И у него приходит $400-$500 билл за свет. То есть в месяц мы об этом говорим, да? Или, например, у него даже в худшем случае нет 8-й программы, и 24 часа работает, или не 24 часа, у него приходит $500-$600 билл за аппарат, за дыхательный или еще какой-то любой аппарат, любой, который у вас существует, есть, мониторит, допустим, ваше сердцебиение соединяющееся. Вот с этим всем мы своим клиентам следим, мы снимаем им биллы, мы помогаем им оплачивать эти биллы. Не мы лично, мы помогаем оформлять программы через город для того, чтобы им оплатили часть рента, для того, чтобы им оплатили часть биллов, для того, чтобы поставить их на правильные программы, потому что сейчас, например, есть программы, которые дают $960 раз в 3 месяца на квартиру или оплату биллов, что очень хорошо, или на продукты.
4: Самое главное, это я просто смотрю на часы, стал чуть торопиться и тебя торопит. Ты самое главное не сказала, что, учитывая, что очень много жалоб было на то, что приходят проверки, и все-таки урезают часы, сейчас участились эти проверки. Вы же за каждый час боретесь, который по закону положено.
5: Да.
4: Ваши
5: да.
4: апелляции, то есть, ну, это просто неслыханно. Я же слышала, вот когда ты приходила в прошлый раз на радио, как ты разговаривала со страховой, ты отбивала буквально каждый час для своих пациентов. У вас это, конечно, на самом высочайшем уровне построено.
5: Более того, смотрите, если у вас папа и мама, у вас должен правильно быть спланирован кейс, чтобы не получилось так, что бабушка остается слепая одна, как в прошлой передаче, то, что мы говорили, мы с ними работаем, а дедушка лег в госпиталь, и у бабушки 5 часов, ей даже некому воды потом подать, потому что сын в другом штате, он работает, и он просто не в состоянии приезжать сюда. Естественно, он на работе, ему нужно жить. А вот чтобы во избежание таких моментов, ну, ваше агентство должно правильно планировать ваш кейс. Ваше агентство должно неправильно, никто никому ничего не должен, но желательно, чтобы относилось к вам так, что когда, если у вас происходит такая ситуация, чтобы вас кто-то представлял помимо семьи и вместе с вами могли бороться за ваши часы, чтобы этот человек не был брошен. А в самом крайнем случае такого человека временно можно положить в реабилитационный центр, там же, где лежит и второй супруг или супруга, временно, хотя бы пока поднимают часы. То есть нужно все правильно планировать. Каждая ситуация очень индивидуально.
4: В любом случае, вывод можно сделать из всего вышесказанного такой. Поправишь 30 секунд, если я не права. Позвоните Виктории Салкиндер 917-834-33-43. Позвоните уже, это бесплатно. Позвоните, даже если вам еще пока не нужна ни сиделка, или вам еще далеко до пенсии. Оцените свою текущую ситуацию. Проверьте свои страховки. Виктория подскажет, как. Какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы, если, не дай бог, наступит критический момент, у вас уже был одобренный Medicaid и готовый план по уходу на дому. Потому что, как Вика всегда говорит, в нашей системе выиграет тот, кто запланирует заранее.
5: Абсолютно верно. Спасибо за добрые слова.
4: Я тебя цитирую. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Защитите свою старость. Защитите старость своих родителей. Свое собственное спокойствие. То есть нужно это делать с профессионалами, людьми, которые знают свое дело, которые плавают в этом океане безбрежном совершенно. И следите за новостями, потому что, как уже сказала Виктория Салкиндер, никто не знает, что будет завтра. И она имела в виду совсем не то, о чем вы подумали. Понятно, что мы не знаем, что с нами будет завтра, но то, что будет с системой медицинских страховок, то, о чем должен задуматься каждый американец, нам неизвестно. 917-834-33-43. Виктория, огромное тебе спасибо.
5: Ребят, спасибо вам.
4: Акмалюшка, спасибо, обнимаю. Я, Лена Вишневецкая, присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые мысленно вам отправили Виктория и Акмаль. И на этом команда кооператива «Арба» закрывает свое вещание. До встречи в эфире.
5: Всего доброго,
4: пока,
5: дорогие.
4: Пока.
5: Пока-пока.

0: четверки в 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские экономические аналитики предупреждают о рисках для топливного рынка. Цена на нефть марки Brent на утренних торгах подскочила на 4% на фоне заявлений посла Ирана в России Казема Джалали о том, что Ормузский пролив откроется для танкеров только при условии введения новых транзитных пошлин. Лидеры Конгресса от обеих партий не могут прийти к компромиссу по новому пакету финансирования национальной кибербезопасности. Республиканцы настаивают на жестком сокращении социальных расходов для балансировки бюджета, в то время как администрация указывает на критическую необходимость защиты правительственных серверов после недавних хакерских атак. Если соглашение не будет подписано до конца недели, ряду ведомств грозит частичный технический шатдаун. Профсоюз водителей школьных автобусов объявил о возможной забастовке в конце недели, если городская администрация не пересмотрит условия контрактов по медицинскому страхованию. Родители просят заранее продумать логистику для детей. В Нью-Йорке открывается ежегодный урбанистический форум, посвященный зеленым технологиям. Мэр города Мамдани в приветственном слове анонсировал выделение $50 миллионов на модернизацию городских парков и создание новых велосипедных дорожек в спальных районах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И, как всегда, по понедельникам наша программа «Контакты». И я ее веду, Сима Березанская. И вот уже столько лет произношу эту вступительную фразу. Я должна сказать, что сегодня у нас особая программа. Почему? Я пригласила сегодня в студию очень полезного человека, употребляя именно этот эпитет. Ни для кого не секрет, друзья мои, для вас тоже, что мир меняется фантастически сейчас, чтобы не сказать катастрофически, а с приходом искусственного интеллекта становится очень трудно людям с определенными профессиями и даже занимающими высокие должности, то есть крутым профессионалам. Они теряют работу. Так же, как, может быть, не этого уровня люди, а люди определенных профессий. И сегодняшний наш гость – специалист именно вот в этом тяжелом состоянии, в котором пребывает человек, потерявший работу, потерявший ориентиры, куда идти дальше и так далее. Особенно, наверное, это касается людей после 45. То есть та растерянность, то непонимание, как вообще жить дальше, оно блокирует наши мозги. И эта растерянность превращается в апатию и так далее. И поэтому очень важно, чтобы в жизни таких людей возник такой человек, как Леон Червинский. И это удивительный человек, executive coach. Он сегодня подробно об этом расскажет. И я познакомилась с ним, так сказать, ну, не по профессии его, а просто, так сказать, в общей компании. И возникла вот эта идея вынести его профессию для вас, друзья мои. Потому что не все знают, где найти такого полезного человека. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Леонида Червинского. Здравствуйте.
1: Спасибо большое, Сима. Спасибо.
0: Леон, правильно, да, будет,
1: я,
0: да.
1: Как говорится, в Кишиневе, когда я жил, был Леонид. Меня назвали, да, Леонидом. Но в 1980 году я сюда переехал с родителями и с семьей и переименовал себя более краткое.
0: Да. Краткое. Американцы любят.
1: Да. Да. Спасибо большое вам за то, что меня сюда пригласили и за возможность объяснить людям о том, что такое коуч.
0: Я еще, извините, Леон, я еще хочу, друзья мои, обратиться к вам и сказать, что наша программа сегодня построена специально для вас. То есть у вас будет возникать титр периодически на экране, где есть телефон и имейл Леона. И вы можете себе это записать. И тем, для кого это будет важно, интересно и необходимо, вы можете себе переписать и после нашей программы звонить Леону. Так что это очень важно. Важно, обратите на это внимание.
1: Далее. Спасибо, да. Спасибо большое. Ну, я, как она называет, executive coach. Что такое коуч? Коуч по-русски – это тренер. Тренер, ну, как спортивный тренер, я приведу пример, вот это пловец, который плавает, у него как Майкл Фелпс, да, который получил, не помню, сколько золотых медалей, да, у него же есть тоже тренер, этот же тренер за него не плавает, понимаете, он не прыгает в воду, не начинает за него плавать. Тренер его разрабатывает до той точки, когда он действительно получает эту золотую медаль. И я этим и занимаюсь. Я работаю с людьми, которые потеряли работу, которые ищут себя, которые не могут найти эту работу. Я им помогаю, во-первых, найти себя, во-вторых, найти вторую работу, которая уже
0: мир меняется.
1: Мир меняется.
0: У нас даже есть.
1: Да. Мир меняется. И на сегодняшний день 82% людей, которые боятся потерять работу. Есть
0: Ничего
1: люди, которые
0: себе.
1: Потеряли работу, конечно, но 82% после опроса, который был буквально пару месяцев тому назад 82% людей боятся потерять работу как из-за того, что вы сказали, искусственный интеллект и разные вещи, которые происходят в Америке, в стране.
0: Хорошо, а как вы пришли к этой работе? Леон, ведь у вас, я просто скажу два слова, что Леон был руководителем высокого ранга и принимал важные решения, отвечал за сотни людей, и вот как вы пришли вдруг к стали коучем?
1: Как я стал коучем, потеряв работу, будем так говорить. Я прошел тот же самый этап. Я закончил Нью-Йорк Институт оф технологии как электрикал инженер, и я после этого стал работать в компании такой, как Goldman Sachs. 10 лет проработал там на руководящих работах. Потом работал в Citigroup, Citibank, тоже на руководящих работах. И в один день буквально мне позвонили и сказали: знаете, Леон, мы построили билдинг в Тексасе, там, где должны быть все, там, где должна быть ваша работа. Ваша работа должна переехать в Тексас. Я говорю: ребята, ну я не приезжаю в Тексас. Они говорят: ну тогда, если не едешь, ты остаешься дома без работы. И когда я потерял работу в Ситибанке, я понял, что мне найти точно такую же работу, ну, невозможно, потому что Ситибанк, он как бы закрылась эта работа, она приехала в Тексас, что-то мне нужно было

0: людьми, их коучил. И сейчас я вот действительно разработал такую, такой процесс, который помогает людям найти работу намного быстрее.
1: Леон, но вы же не просто коуч, вы коуч высокого уровня, вы говорили какие-то потрясающие цифры, в которые вы входите, этот процент такого уровня.
0: Действительно, да, я не просто коуч, который... которые вот, ну, люди себя называют коучами, очень многие. Я часть организации, которая называется ICF, это International Federation of Coaches, Интернациональная Федерация Коучев, и имею звание PCC, Professional Certified Coach. В мире таких 27 тысяч человек.
1: Во всем мире.
0: Это
1: супер high quality.
0: Это, будем так говорить, из коучев, которые есть во всем мире, мы считаемся 5%, выше 5% коучев. Опять же, почему? Потому что нужно пройти экзамен, трехчасовой экзамен, нужно собрать 500, как минимум 500 часов работы, настоящей работы, и доказать это этой организации, что ты действительно работаешь с людьми, и не просто работаешь как коуч с людьми, а действительно работаешь с executives, ну, теми директоры, managing director и выше. То есть вот это, поэтому я себя называю как executive coach.
1: Я хочу обратить, друзья мои, вновь внимание на то, что у вас появляются вот титры и телефон, и имейл, и это относится ко всем, кто смотрит наше телевидение, будь то сегодня в эфире или повторы, когда происходят, или то, что выйдет на Facebook и YouTube, это относится абсолютно ко всем, невзирая места, где вы проживаете, правильно я говорю, или находитесь.
0: Да.
1: Леон работает на международном уровне, поэтому, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Ну, хорошо. Но я хотела бы, прежде чем мы перейдем к разговору о ваших методах, которые вы говорите, разработали, я хотела бы задать несколько психологических вопросов,
0: пожалуйста,
1: с вашего позволения.
0: Пожалуйста.
1: Почему потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа? И почему даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе? И становится ли кризис карьеры кризисом личности? Вот совокупно всех этих вопросов.
0: Окей. Ну, давайте подумаем о том, что значит потеря работы для человека, который проработал в одном и том же месте 20 лет. Проработал 20 лет, ходил на одну и ту же работу, стал директором этой компании, стал большим менеджером, и через 20 лет ты теряешь эту работу. Человек, уходя от этой работы, у него этот кризис получается, кризис личности, потому что он ассоциирует личность свою с работой. Он, когда идет на партии или он идет куда-то, он себя представляет другим людям, как: «О, я директор в Ситибанке», допустим. Но он себя не представляет, как: «Я Леон Червинский». Понимаете, у него есть вот это понятие, кто он по личности. Mm-hmm. И когда он теряет эту работу, он не знает, что ему делать в понедельник утром. Когда он должен идти на работу, он должен вести митинги, он должен себя... ну, то есть руководить людьми, а тут он типа никому не нужен. И вот это вот то, что, мне кажется, самая большая психологическая проблема, которая встречается с людьми, которые проработали на одном и том, на одной и той же работе 5, 10, 15, 20 лет и больше.
1: Но это не обязательно же руководители. Да. Это люди среднего звена. Очень много таких замечательных

0: профессионалов, но они не директора, но у них же тот же самый кризис.
1: Да, да, да, тоже такой же кризис, потому что, ну вот, у меня буквально был недавно разговор с программистом, который проработал в одной компании 15 лет. И его уволили, потому что искусственный интеллект пришел в компанию, и как бы его место заняла машина, будем так говорить. И он не знает, он говорит, я 15 лет, я знаю эти системы, я их строил, этот пол этого банка работает из-за того, что я системы поставил за 15 лет туда. А получается что? Что он потерялся, он не знает, как себя найти, этот человек. И поэтому я с ним начал работать, и мы по моей системе, которую я использую, довольно-таки хороших результатов уже добиваемся, хотя бы с точки зрения как личность. Он понимает, что он не работа, он имеет свою личность.
0: Это здорово, что вот вы даете силу людям почувствовать, что, потеряв работу, они все же остаются людьми и персоной.
1: Да.
0: Но вот какие возможности обычно люди теряют, не замечают вот в этой стрессовой ситуации? И вот с чего начать человеку, который говорит, я вообще не понимаю, куда мне идти?
1: Вы понимаете, что происходит с человеком, который теряет себя. Он чувствует, что он в угрозе.
0: Он в стрессе.
1: Он в стрессе большом. А когда человек в большом стрессе, его видение сужается почти что на 60%. Он уже перестает думать о том, кого я знаю, что я сделал, как я сделал это. У него в голове только я должен найти работу. Я должен найти другую работу, ну, такую же работу. А такой работы уже нету.
0: Да.
1: И вот он начинает быть в этом стрессе, он посылает сотни резюме, и в ответ тишина.
0: Угу.
1: И вот этот стресс, он на себе как бы копится, и вокруг него все начинают замечать, что он в стрессе. Вот этот стресс, он не дает человеку нормально продумать. А как коуч... Моя работа в том, чтобы остановить его на секундочку, сказать, подожди, давай проверь, давай поговорим, давай я тебе объясню, что ты можешь сделать.
0: Угу.
1: И мы с этого начинаем работать.
0: Хорошо. А какие вот типичные ошибки совершают люди после увольнения? Уж, наверное, вам это хорошо известно. Все мы начинаем сразу думать, ну, любую работу пойду, там мыть полы, красить стены, то, что примитивно садиться за руль, да, все проходит.
1: Да, да, да.
0: И как понять, искать такую же работу или менять свою сферу вообще применения? И что делать человеку 45+, или 50+, когда уже это считается в Америке критически возраст, и он совершенно трезво понимает, что его на работу не возьмут. Вот такая ситуация, которая сегодня, к сожалению, стала очень типичной.
1: Да. Вот эта цифра 55+, это цифра моя. Я 100% понимаю, как люди думают, как они себя чувствуют, особенно те, которые потеряли работу. И кризис не в том, что ты думаешь, что ты потерял работу, и ты не можешь найти работу из-за своего возраста. А ты думаешь, что тебя просто никто не возьмет из-за твоего возраста. Насчет этого я вам скажу, дорогие зрители, что вы должны понять, что у вас в течение этого времени, которое вы работали на этой работе, вы очень много приобрели знаний, навыков. И на сегодняшний день многие компании действительно ищут людей, которые будут в этой компании находиться дольше, чем молодые, которых они берут. Потому что в компанию, когда берут молодого обычно специалиста, ну, это показывает показывает все варианты, которые можно посмотреть на интернете даже, что обычно молодой специалист остается год, два, три, потому что он ищет новую работу, которая повышает зарплату, и они как бы прыгают с работы на работу. А человек, которому за 55 или 45, за 45, они обычно в 5 раз дольше находятся на этой работе, чем взять молодого человека, и многие компании это нужно. Они не хотят заново проходить через тренинг, они не хотят заново брать человека, которого они должны как бы менять. И это, если, ну, во-первых, возраст никто не показывает, ни на резюме, нигде. Но показывается твой experience, твое знание, это показывается. Еще что я увидел очень часто, что вы спросили, что я вижу часто, это то, что они действительно прыгают и хватают любую работу.
0: Ну, биллы же надо платить.
1: Точно, биллы надо платить. Но надо сначала понять, кто ты без этой работы. Чем ты хочешь действительно заниматься? И да, биллы надо платить, хватаешься за любую работу. Но, может быть, есть какая-то возможность остановиться, ну, буквально на 2 недели. И дать себе возможность вздохнуть, продумать следующий шаг. Понимаете? И дальше идти. Я на это смотрю как... пальба из автомата, да, вот по цели. Ты можешь стрелять, и, может быть, одна или две пули попадут. Правильно? Но вам нужен снайпер, вам нужен человек, который точно попадет в цель и правильную цель. Поэтому, когда я работаю с людьми, я не делаю этот обширный горизонт, где говорю, о, будем подавать во все компании. Потому что я в моей методологии я делаю специальные тесты для людей, которые мы проходим. У меня как минимум 3 теста разных, где я понимаю, и этот человек сам понимает, где ему лучше работать. И мы специально, специфически ищем те компании, в которых этому человеку было бы работать самое лучшее. Вот так я работаю.
0: Хорошо. Мы... Тем не менее, бывает, что человеку в такой ситуации уже очень трудно справиться одному. И вот, друзья мои, я поэтому и пригласила Леона, потому что это именно тот человек, который помогает справиться. Я должна сказать, что я, прежде чем привести Леона и пригласить в нашу студию, я решила провести эксперимент и сама попросилась в не то, что в его клиенты, нет, но просто я хотела знакомиться, я всегда так делаю, потому что надо понимать, о чем ты говоришь. Говорит ли он, объясняет, но я тоже должна принимать в этом участие, понимать, как вы, дорогие друзья, которые находитесь вот по ту сторону экрана, вы должны понимать тоже, о чем мы разговариваем. Поэтому я выступаю как бы от вашего лица в данном случае. И очень часто, Леон, мы знаем, я по себе и вы, ваша биография это доказывает, что иногда вот такой, кажется, катастрофический конец одной работы на самом деле оказывается старт к новой жизни. И именно, и более даже успешный, и человек более счастлив, потому что таким образом, уходя от такой рутины каждодневной, в которой он находится в этих рамках, потому что семья, квартира, платить, сюда-сюда, он как бы открывает себя, он вздыхает полной грудью, и вдруг он, как вы все время настаиваете, что надо вернуться к себе, и он вдруг обретает совершенно, так сказать, какие-то реальные горизонты. Вот чем, вот поподробнее, да, executive coach может помогать в этой ситуации? Вот если мы будем, вы уже немножко сказали об этом, но вот если предметно говорить, предположим, в чем заключается ваш метод?
1: В чем заключается мой метод? Мой метод, он Он имеет три системы в нем. Четыре ступеньки на три системы. Первая система это в том, что я начинаю разговор с человеком в коротком интервью, буквально 15-20 минут. Только для того, чтобы понять, где этот человек находится с точки зрения его личности. И потерял он ее, имеет он ее, кем он был, что он делал. Потому что в резюме люди обычно прыгают и начинают писать новое резюме, без того, чтобы даже понять, кто они внутри, чем они занимались, что они делали. И вот этот вот первые 15 минут, первые 20 минут, которые я провожу с ними, я действительно понимаю, где они находятся и что делать дальше. После этого мы проходим разные тесты, которые у нас действительно помогают и этому человеку, и мне понять, где, с какой точки зрения мы можем смотреть на следующие работы.
0: То есть вы помогаете разрушить стереотип, потому что, конечно, человек, проработав особенно долгое время в каком-то месте, с какой-то профессией, он все равно идет автоматически в ту же сторону.
1: Да, у меня вот был буквально месяц тому назад, чуть больше, ко мне пришел человек, у которого 31 год руководящей должности был в Ситибанке, который он 15 лет из этих 30 лет, он проработал в Индии. У него было 1200 человек, которых он над которыми он руководил, он строил системы банковские в Индии для того, чтобы они работали для Америки. И вот этот человек, он ко мне пришел, говорит, я трансформер, я трансформирую системы банка. После буквально 20 минут разговора я понял, что он не трансформер банка, а он трансформер людей. Он говорит с людьми, он строит новые команды, он этим занимается. И когда мы стали писать его новое резюме, когда он стал писать свое новое резюме, имея всю эту информацию, он уже стал искать совсем другую работу. Совсем другую работу. Потому что он уже не был не в технологии, он не technologist получался, а он работал в HR. Потому что он работал с людьми. Понимаете? И это для него действительно открыло глаза, потому что он начал 31 год тому назад, он начал как в технологии, как technologist, как инженер. Но в течение этого времени он изменился. Но когда он писал резюме, что он инженер, он технолог, он это все делает. Понимаете? И так вот после разговора, буквально 30 минут, да, вот эта вот искра в глазах, которая «Oh my goodness!», вот эта искра, вот все изменило.
0: Друзья мои, итак, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу замечательно важную беседу с Леоном Червенским.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Звоните. Слушайте в среду в 9.40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
0: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И у нас сегодня совершенно замечательный человек Леон Червинский, который коуч, то есть тренер. Экзекутив коуч. То есть тренер высокого разлива. То есть уже человек, который может помогать в очень тяжелых ситуациях. Я вам говорила, что у нас по мере нашего разговора, особенно когда говорит Леон, у нас возникают титры на экране, где есть телефон и имейл. И мы работаем на сегодня многочисленную аудиторию. Это касается не только зрителей, которые сегодня в данный момент в прямом эфире нас смотрят. Это касается по всей Америке, кстати. Это касается и для тех, кто увидит нас в сетях. И на Фейсбуке, и на Ютубе. Я обычно эти программы свои выставляю на своем Ютубе, который называется «Сима Березанская». Без разницы, по-английски или по-русски. Так что обратите на это внимание, записывайте. И даже если вы, предположим, у вас есть внуки, да, не говорю про детей, даже внуки, которые вдруг растерялись в этой жизни, то бабушки у нас всегда считались двигателями прогресса. Я это знаю, я 36 лет в эфире, я 36 лет делаю рекламные программы. И я знаю, кто на самом деле руководит жизнью семьи. Поэтому и вам это тоже относится, дорогие наши бабушки и дедушки. Пожалуйста, запишите этот телефон. Неизвестно, что может быть завтра. Вдруг, не дай бог, ваш внук потеряет работу или уже потерял. Поэтому вы можете ему помочь, потому что есть такой человек, как Леон Червинский, высочайшего уровня профессионал, который сегодня пришел к нам и нашел время в своем очень занятом графике вот рассказать вам и помочь. Леон, еще раз спасибо вам огромное, пожалуйста, что вы пришли к нам и учите нас, как правильно жить в этой тяжелой сегодняшней ситуации.
1: Учить, как жить, я этого не делаю, но что я делаю, действительно, я открываю глаза иногда вопросами, которые я задаю, и как вы сами сказали, они иногда приходят совсем с другого фланга. Они совсем заходят и ставят многих людей в тупик, потому что я заставляю... Моя профессия заставит человека думать. Mm-hmm. Думать, как вы сказали, outside of the box. Из тех параметров, которых человек прожил, проработал последние 15-20 лет, заставить человека думать: ой, а что же я могу еще?
0: Вот я как раз здесь и хочу задать один из вопросов, который мы предварительно вот в нашем последнем вопросе коснулись. А все же, какие навыки человеку могут помочь вот найти работу в сегодняшней ситуации?
1: Какие навыки должны помочь человеку? Ну, первый навык, что он должен понять, кто он и что он. И что он.
0: То есть мы опять возвращаемся к себе.
1: Ну, да, потому что если вы... Ну, я приведу вам пример, допустим. Я сейчас работал недавно, ну, буквально... Да, недавно, 2 месяца тому назад, проработал с одной женщиной, которая была... работала в госпитале. Да. И вот она, к сожалению, потеряла работу. Она работала там как медсестра, но так же, как медсестра, у нее был RN, ну, RN, Registered Nurse. У нее, она также работала в технологии. И она была этот человек, который между технологией и nurses. Она была как это звено, которое показывало nurses, как работает технология и вела эти все технические программы. И когда она ко мне пришла, она говорит: ну я же nurse.
0: Я же медсестра,
1: я буду искать как медсестра. Я говорю: подожди, я говорю, а вот эти вот 5-10 лет, которые ты проработала как звено, куда ты это денешь? И вот мы стали разрабатывать, и в конце концов она устроилась на работу как консультант техническую компанию, которая занимается разработкой для медицины.
0: То есть она в глаз попала.
1: Она попала, да, она вот вместо того, чтобы уйти из, ну, будем говорить так честно, она ушла из медицинской профессии, да, и стала технической, и заняла техническую профессию. Но не просто заняла техническую, да, профессию, она заняла техническую профессию, где она как консультант, и работает с многими госпиталями.
0: Вот сейчас мы переходим, друзья мои, к очень важному вопросу, и у нас появится, вот, когда он начнет говорить, схема очень интересная, которую он будет комментировать. Вот что бы вы сказали человеку, который сейчас смотрит нас и думает, вот все, моя жизнь разрушена. Ну, что ему делать здесь?
1: Да.
0: Почему сегодняшнюю вот эту ситуацию, как научить, нельзя понимать как приговор уже себе? И вот этот метод, как важно себя внутри опять собрать по частям, как не потерять надежду на успех. Вот такой очень важный у нас вопрос, который вот сейчас нам покажут вашу эту замечательную картинку.
1: Да, это модель. Моя компания, будем так говорить, мой бизнес, называется Cyborg Coaching Model. Так, Cyborg – это... Я не знаю, как правильно это объяснить на русском. Это когда 50% искусственный интеллект и 50% Леон. То есть я как технолог, я как инженер-электрик, компьютерщик, будем так говорить, назовите меня как хотите. Я с искусственным интеллектом на «ты». И я разработал очень много правильных программ, которые помогают мне добиться успехов для людей, которые ко мне приходят. То есть я с людьми работаю один на один. Но мы находим, вот, допустим, даже посмотреть первый на первый кружочек, на открытие. Угу. Мы проходим через... Мы открываем... Мы discovery по-английски. Мы discovery. Мы идем через то, чтобы понять, кто вы и чем вы работаете. Это... В этом мне помогает искусственный интеллект, в этом мне помогает много-много разных тестов, которые вы сами проходите. Угу. Второе, мы уже знаем, кто вы, и теперь мы будем диагностировать, к чему это ведет. У меня есть лайсенс для EQ. EQ 2.0.1 это emotional intelligence. Я вас проверяю по там где-то 200 разных вопросов, понять с точки emotional intelligence, не знаю, как это перевести правильно.
0: Эмоциональное образование.
1: Да, знание. Знание. Как вы можете, в какой компании вам лучше работать? С какими людьми вам лучше общаться? Какая культура для вас более важна? Ну вот вы же не возьмете там рыбу, которая плавает в озере, и бросите ее в океан. Правильно? Она же не выживет просто. Так точно так же вот человек, который определенного интеллекта внутри, он не может быть в компании, которая его съест.
0: Да.
1: И вот эта вот диагностика происходит не только на уровне теста, но также с точки зрения, как искусственный интеллект, я беру информацию этого человека, и я пробегаю через все программы, которые я сам сделал для этого.
0: Потом... То есть это вот сиреневый кружочек?
1: Это сиреневый кружочек, да. Потом я начинаю проектирование. Проектирование этого человека, как внедрить этого человека в эту в рабочую, как это называется, в рынок труда. Понимаете? Значит, эта вся вот эта модель, она занимает 12 недель. Я ее ускорил. Почему? Потому что я встречаюсь с людьми почти что два раза в неделю. Все остальные коучи встречаются один раз в месяц, может быть. Или один раз в неделю. Ну, или каждые две недели. Эта программа, она в реальности должна быть где-то 28 недель. Uh-huh. Не 28, да, 28 недель. Я ее делаю за 12. Потому что я понимаю, что вам нужно найти работу. Вы должны устроиться на работу как можно быстрее. И поэтому каждый из этих кружочков, вы увидите, там недели есть, четвертая, шестая uh-huh. неделя, это проектирование, где вы должны быть. Я начинаю с снайпером работать. Да. Мы действительно начинаем искать компании, но не просто компании. Что я делаю? Я включаю искусственный интеллект, и я нахожу людей, которые находятся в должностях. Uh-huh. которых вы хотите подать на работу.
0: Ага, ух ты. То есть напрямую получает.
1: Ну, да, и я разрабатываю с вами или имейлы, или возможность в том, чтобы вам добиться того, чтобы они с вами переговорили или хотя бы поняли, кто вы.
0: Да.
1: Вот, понимаете, дальше уже... Я беру этот портрет этого человека с интернета, uh-huh. нахожу искусственный интеллект, делаю для меня этот портрет, и тогда вы можете с ним иметь свое интервью. До того, как вы еще с ним встретились, вы можете с этим человеком иметь интервью.
0: Ну, сокращается как бы.
1: Вы учитесь.
0: Да.
1: То есть человека, когда вы идете на интервью, вы не должны запоминать свои линии, вы не должны запоминать свои ответы. Что происходит, вы просто прошли через это до этого. И теперь вы просто как пройдете по улице. Вы по этой улице уже прошлись 5 раз. То есть вы уже знаете, да. где споткнуться. Да, споткнуться не надо. Вы уже знаете, что тут сломанная дорожка. Да. Вы переходите через нее. Вот точно так же это работает. Вот так работает эта модель. Эта модель работает с помощью меня и с помощью искусственного интеллекта. И поэтому она называется Cyborg Coaching Model.
0: Вот это вот красненькое.
1: Красненькое – это запуск. Это когда мы уже делаем специфические документы для вас, где я с вами работаю над вашим LinkedIn профайл. Угу. Потому что не то. LinkedIn – это та программа, которая на сегодняшний день использует весь мир для профессионалов, угу. где профессионалы пишут о себе, что они делают, как они делают. Они ставят свой портрет угу. там. Чем они занимаются. И когда работодатели ищут узнать чуть-чуть о человеке, которым они хотят взять на работу, они туда заходят и начинают читать, кто этот человек, чем он занимается и тому подобное. Но если эта страничка у вас неправильно написана, угу. так извините меня, а тогда работодатель скажет «Спасибо, Лёня, спасибо, Леон, it was nice meeting you, have a nice day», понимаете? Но если эта страничка правильно написана и написана с таким, так, что он, работодатель, понимает, чем вы живете, угу. что вас интересует, тогда этот работодатель может обратить на вас внимание, вы можете пойти на первое интервью, потом второе интервью, третье интервью. И каждый раз вы идете на интервью, я с вами работаю.
0: Ух ты! Да.
1: Я не то, что вот как
0: не бросаете человека.
1: Ну вот да, вот как опять же я возвращаюсь к спорту и заплыву. Да. Правильно? Каждый раз человек плывет, пловец плывет, коуч сидит с секундомером и засекает, как он проплыл. Ну, у меня нету секундомера, но у меня есть знание и понятие, как проходит это интервью, потому что вы мне говорите, как оно прошло, и мы идем к следующему интервью.
0: Ой, слушайте, замечательно совершенно. Я хотела бы, друзья мои, еще сказать, опять же, пусть небольшого своего опыта, но думаю, что, может быть, кому-то он пригодится, что, общаясь с Леоном, надо сначала в себе побороть... Леон у меня это назвал, маленький человечек нет.
1: Да.
0: Я думаю, что он есть у всех. Потому что вы... С сначала как бы, ну как же, вы уже из себя что-то представляете, вы обременены этими знаниями, столько лет работы, и вдруг человек посторонний начинает вам задавать какие-то вопросы, иногда кажется наивные и вообще не имеющие отношения к этому. То есть я призываю вас, дорогие друзья, если вы обратитесь к Леону, а я настоятельно вам это советую, сразу вот этого человечка, ну, убрать, сразу быть открытым к тому, что вам предлагает профессионал. И это сократит время, с пользой вы проведете его. Я опять же говорю это по себе. Хорошо, может быть, у меня, так сказать, характер такой. Я люблю 50 раз все проверять, сама принимать решения. Жизнь научила. Но вот в этой критической ситуации, в которой человек может находиться, надо вот это все отпустить. Отпустите. И с открытыми глазами начинайте общаться с человеком, который реально может вам помочь. Вот вы сейчас на этом замечательном графике, для меня он тоже уже стал неким откровением в такой степени вот подробностей, вы видите, насколько этот процесс обязательно приведет к результату. У вас же есть какие-то примеры?
1: Да, еще? Да, да. У меня набрать 1000 часов с людьми... Примеров у меня очень много. Просто я, вот, допустим, ну, и я как бы я не хочу уходить далеко, потому что сам по себе рынок труда, он меняется.
0: Да.
1: Буквально каждую неделю, каждый месяц он меняется. Каждый месяц выходят новые и новые увольнения с больших компаний, с маленьких компаний. Это все видно. Я работал вот буквально с одним человеком, который меня знал еще со времен Goldman Sachs. Он, поверьте или нет, он был моим начальником. Это было... Если я стал работать в Goldman Sachs в 1996 году, вот в тот момент он был моим начальником. И он чуть-чуть старше меня, и вот он мне позвонил и говорит: «Я не знаю, что мне делать, я большой начальник, я сейчас работаю в Microsoft, я занимаюсь технологией такой-то и такой-то, и я не знаю, я вот сейчас стою, вот хочу пойти дальше, хочу иметь еще большую, это вот, еще большее звание». Ну, я его спросил, ну вот через вопросы, вот мы с ним проговорили полчаса, потом у нас был еще один час работы с ним, и он довольно такого высокого полета молодой человек, или я его называю молодым человеком, я его спросил, а вот хорошо, вот забыли все, что ты мне только что сказал, вот закрыли глаза и найди себе, вот закрой глаза, да, сказал ему, и представь, что сегодня, 2027 год, июнь месяц и сегодняшнее число.
0: Через год.
1: Через год. Как ты себя видишь? Где ты? Что ты? Опиши свое состояние. В чем ты одет? Какую машину ты водишь? Вот ты изменил все, что ты изменил, да? Вот через год. Как это на тебе отразилось? Человек с закрытыми глазами мне сказал: «Я играю на гитаре». А после чего я с более чем более открытыми глазами ему говорю: «Джан, а теперь открой глаза и повтори, что ты сказал». И он говорит мне: «Я играю на гитаре. Я всю жизнь хотел играть на гитаре».
0: Скрытое какое было, да.
1: «Я играю на гитаре, но у меня никогда не было своего бэнда, оркестра, я не знаю. И я хочу играть на гитаре». Я говорю: «А чего мы тогда говорим о больше роли?» Он говорит: «Ты знаешь, ты прав. Я уволюсь через 3 недели».
0: И он сегодня играет на гитаре.
1: Он сегодня играет на гитаре. Он сегодня открыл себе бэнд новый. Он самый старший в этом бэнде. И он сегодня играет на гитаре. И он сегодня, ну, не ходит на работу от слова совсем. И он играет на гитаре и зарабатывает, ну, не так, чтобы зарабатывал, как он зарабатывал в Microsoft. Но все равно он изменил свою жизнь в корне.
0: И, наверное, счастлив, я думаю.
1: И да, и он, я вот буквально на прошлой неделе с ним говорил, я говорю: «John, how you doing? How's everything?» Он говорит: «I'm happy. I'm happy, I'm more than happy. My kids are out of the house». Дети ушли из дому, они уже имеют свои семьи, я с женой. Я играю на гитаре.
0: Какая прелесть.
1: И это, этот вариант из тех, которых кто-то из вас, может быть, и имеет в голове, или знает в себе внутреннее, что он, может быть, хочет быть художником.
0: Ну, вообще известно, что достигается успех там, что ты очень любишь.
1: Да.
0: И потому что и силы появляются, энтузиазм, и идеи. Да. Ну, вот Леон как раз, друзья мои, помогает найти эти пути, может, даже не такие традиционные. Но пока у нас есть еще небольшое время, Леон, я хотела бы задать все же несколько каких-то такой эмоциональный блок, да, который, может быть, тоже...
1: Пожалуйста.
0: Вот эта ситуация, она же не только вот человек один, вокруг него есть семья, мир и так далее. И вот как не потерять достоинство, когда тебе уже отказали 50 раз?
1: 50 это
0: мало. Ну, 20.
1: 50 это мало.
0: Это мало?
1: 50 это мало, потому что я вам говорю, что честно, это мало, потому что я говорил буквально недавно с одной женщиной, которая, ну, мы с ней так общаемся через LinkedIn, там, это вот, и я спросил: «Ну, когда, дорогая?» А она говорит: «Ну, вот, когда я получу 1000 нет, я тогда к вам обращусь».
0: А, понятно. Надо было пораньше.
1: У каждого свои...
0: Своя метода.
1: Каждый любит боль по-своему, понимаете? Ну, люди в основном как? Люди в основном отсылают, которые действительно занимаются поиском работы, они отсылают, ну, резюме, может быть, 30-40 в день. Потому что они ищут себя, они прыгают за все и хватаются за все.
0: Ну, вот не потеряться в этом.
1: И вот в этом теряют, люди действительно теряются.
0: То есть нужна концентрация. Опять надо обратиться к Леону.
1: И, конечно, обращайтесь к Леону, конечно, звоните, конечно, я буду больше чем рад помочь всем. Но человек должен понять, может быть, и это тяжело понять самому. Вот тут вот где эта бабушка нужна,
0: да.
1: где жена нужна, где сын нужен, где дочка нужна, где семья нужна. Как бы встряхнуть человека, сказать: «Дорогой, подожди, ты сам ночью не спишь, ты утром встаешь рано, утром садишься за компьютер, ты не свой, ты не можешь даже, мы идем на какой-то день рождения, ты не свой, ты ни с кем не хочешь говорить».
0: Потому что человек живет в ощущении стыда и беспомощности в глазах семьи,
1: да.
0: у детей, да. перед женой. Особенно для мужчин это вообще всегда очень болезненно. Так что понятно.
1: Ну и для женщин тоже, конечно.
0: Да, но женщины больше адаптируются. А еще есть такой момент, когда ты себя сравниваешь с другими. Почему ему повезло, а тебе нет? А это очень болезненно.
1: У меня был такой вариант. У меня был молодой человек, который мне позвонил, и мы с ним говорили с Индии. Он в Америке живет, но он индус. И он говорит мне 42 года. Люди, с которыми я общаюсь, 42 года, они уже имеют высокие посты. А у меня... Я программист. У меня нету высокого поста. И я вот сейчас потерял работу. Я хочу найти работу на высоком посту. Я говорю: «Замечательно». Я говорю: «Пожалуйста». Но я говорю: «Давай тогда будем работать хотя бы над тем, чтобы найти тебе правильную работу, которая будет работать для тебя, для себя, для любимого, как говорится, да, чтобы ты радовался каждый раз, когда ты просыпаешься и идешь на работу». И да, мы с ним работали, нет, он не получил работу директора, нет, но он попал в менеджмент. Он попал Он стал менеджер of the team, или команды других программистов. И он нашел работу, да, вот, вот действительно, потому что я с ним стал разрабатывать, где он сказал мне вот эту фразу, вот они же могут, а я не могу, а почему они могут, а я не могу, а я хочу быть как они. Я говорю, без проблем, но ты директором сейчас не сможешь стать.
0: Если надо найти свой путь, где ты будешь.
1: Надо точечно искать. Не то, чтобы рассылать все и да. искать. И на сегодняшний день резюме – это такая интересная вещь, особенно с интеллектом, с искусственным интеллектом, который может за тебя написать да. любое резюме, угу. который может за тебя написать любое, все, что ты только не хочешь.
0: Да, главное понять, в какую сторону его направить.
1: Главное, ну не только это, а главное понять, как не обманывать на интервью.
0: Ага.
1: Потому что он уже такое напишет, а ты к этому не готов иногда, угу. понимаете?
0: Леон, дорогой, у нас вот время пролетело, вы видите, друзья мои, я вновь обращаюсь к вам. И надеюсь, вы записали все данные, и телефон, и имейл Леона. И нам сегодня очень повезло, что вот человек такого уровня вот реально присутствует у нас в эфире, который может помочь в критической ситуации, в которой сегодня, повторю, к сожалению, оказывается очень многие, и еще больше окажутся. Вот что. Поэтому не откладывайте, не ждите тысячу отказов, как та женщина,
1: да.
0: а просто обращайтесь к Леону Червинскому. Спасибо еще раз, Леон.
1: Спасибо вам, Сима. Спасибо.
0: Друзья мои, всего доброго, успехов вам и до следующих встреч.
1: Спасибо.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимые.
5: В Нью-Йорке 9 часов утра.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Президент Трамп выбрал главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы нацразведки. Против предыдущей кандидатуры Билла Пулта из Федерального агентства по жилищному финансированию возражали в Конгрессе из-за отсутствия у него необходимого опыта. В конце мая Тулси Габбард сообщила, что подала в отставку. Свое решение она объяснила желанием помочь мужу справиться с редкой формой рака костей. Ее последний рабочий день 30 июня. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. До промежуточных выборов в Конгресс осталось несколько месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Департамент юстиции также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. В Берлине проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России». Первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, на втором уже будут представители СМИ. В Нью-Йорке одну из улиц назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока Арсенала Тьерри Анри. Церемония открытия таблички прошла на пересечении 50-й улицы и 6-й авеню в Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра. Название останется до 1 ноября. В настоящее время Анри проживает в городе Большого Яблока. Известно, что мэр Мамдани – большой поклонник Арсенала. Анри – его любимый игрок. Инициатива исходила от члена Горсовета ирландского происхождения Вирджинии Мелони. Идея вызвала недовольство среди тысяч американцев с ирландскими корнями. Причиной стало то, что до сих пор не забыта игра рукой Анри в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2010 года между сборными Франции и Ирландии. Тогда после касания мяча рукой Анри возник волевой момент, который помог Франции одержать минимальную победу. Этот эпизод по-прежнему вызывает негативную реакцию у ирландских болельщиков.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 июня, и вчера, после того, как наш президент сказал, что он не будет бомбить Иран, сделка с Ираном близка, биржа поднялась значительно. Индекс Dow Jones прибавил 930 пунктов, 1,9%, 50849 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 127 пунктов, 1,3%, и NASDAQ остановился на отметке 25810, прибавив больше, чем 2,5% или 640 пунктов. Транспортный индекс упал на 2,7%, маленькие компании прибавили больше 3%. Сегодня нефть упала на $2.03, один баррель Брента стоит $83.51, золото $4220, плюс $106.20 за одну унцию, серебро $66.75 за унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,207% за 10 лет, можно получить 4,485% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,975%. За границей сегодня Англия плюс 0,9%, Франция плюс 1,5%, Германия плюс 1,2% и Швейцария плюс 1,1%. В Азии японский Никей прибавил 2,8%, Шанхай плюс 1,1%, и Гонконг поднялся на 1,9%. Наша биржа сейчас выглядит следующим образом. Индекс Dow Jones плюс 220 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 13, и NASDAQ минус 33 пункта показывает в данный момент. Но это еще не значит, что мы так закончим свое движение в конце дня. Все локаторы настроены сегодня на SpaceX. Сегодня выходит на биржу SpaceX. Спрос огромный. И несмотря на то, что может быть цена на SpaceX больше, чем она должна была быть в данную секунду, инвесторы смотрят на то, что будет со SpaceX через 5 лет. Однако большие специалисты говорят, что они торопиться не будут, потому что у них в течение этого года будет возможность купить SpaceX подешевле, потому что lock-up период закончится, то есть когда акции нельзя будет продавать. И когда 2 августа начнут продавать акции, инсайдеры, будет большая возможность купить акции. Из того, что попало на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты. Опять один из банков считает, что SpaceX будет вести себя хорошо. Broadcom надо покупать, в Орба Парке надо покупать, Williams Sonoma покупать, Avala Therapeutics покупать, Coca-Cola, Euro Pacific Partners будет вести себя неплохо. Celsius Holdings и Keurig Dr. Pepper тоже будет вести себя неплохо. AMD Advanced Micro Devices можно покупать. Perva Energy покупать. Air Global будет вести себя хорошо. Kratos Defense и Security тоже будут вести себя хорошо. И Credit Evolution. И PR Properties будет Market Typhoon, точно так же, как все остальные. Adobe надо теперь держать. Finia будет вести себя неплохо. New Oriental можно покупать. OneGas покупать. Guardian Health будет вести себя неплохо. И Nvidia можно покупать. Она будет подниматься наверх. Из компаний цены, которые изменили сегодня, Adobe. Adobe упала на 6,8%. Lennar, строительная компания, упала на 0,7% после своего отчета. AMD плюс 1%. Все компании, связанные со Space, Rocket Lab прибавил 6%, AST Space Mobile плюс 4%, Redwire поднялся на 4%, EchoStar, который владеет SpaceX, тоже у него есть небольшая часть SpaceX, поднялся на 5,7%. State Street Energy ETF упал на 0,7%, OneOK и Williams тоже упали на 0,3%. Delta, United Airlines поднялись, Carnival Royal Caribbean прибавили 1.5% и 2.3% соответственно. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Успехов вам в SpaceX и в ваших инвестированиях. Всего вам хорошего. Будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
13: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
14: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
13: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
14: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
13: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
14: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
13: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
14: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
13: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
14: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
13: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
14: Мы принимаем большинство страховок, включая workers compensation и no-fault страховки после автоаварии.
13: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
14: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
13: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
14: Спасибо вам большое.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более

0: 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие? Кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов? Обращайтесь в реабилитационный центр «Сикрест». Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре «Сикрест». О ваших близких забота – это наша работа. Звоните 718-372-4500, 718-372-4500.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Предлагаем вашему вниманию недавнее телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
6: Приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. В эфире новости, спецвыпуск. Главное кинособытие мая – Каннский фестиваль. Обсудим вместе с нашим экспертом. К разговору подключается кинокритик, главный редактор онлайн-издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зина, приветствую.
7: Добрый день.
6: Итак, фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при, вторую по значимости награду фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Ты с мнением жюри не согласна. Почему?
7: Ну, я просто впервые, наверное, за все мои поездки на Каннский фестиваль многолетние болела по-настоящему, как болеют на футболе, хотя это неправильно, за Андрея Петровича и за его фильм, потому что он важен лично для меня. Это, как я уже писала в своей рецензии, первый художественный фильм, первая попытка осмысления в форме художественного фильма «Гражданина России. Войны в Украине». И для меня это, ну, по-прежнему суперболезненная тема, это настоящая боль, и мне было важно, я очень ждала этого фильма, узнать и убедиться в том, что Андрей Петрович справился с этой сложнейшей темой и отразил все переживания людей, которые против войны. Короче, для меня эта тема важнее, чем тема

0: бездушных еврократов, поднятая в картине победившей Кристиана Мунжио «Фьорд». Вот и все.
1: Кто, расскажи про картину «Победительницу» и про режиссера.
0: Кристиан Мунжио, во-первых, стал второй раз лауреатом «Золотой пальмовой ветви». Он уже побеждал в Каннах более 15 лет назад, мне кажется, почти 20 лет назад, с фильмом «4 месяца, 3 недели, 2 дня» о запрете на аборты, кроме иначе, Вышевского в родной Румынии. Он яркий представитель так называемой «новой румынской волны», мощнейшего движения в европейском кино, родившегося после того, как Румыния так или иначе освободилась от диктатуры. И та картина была очень сильной. Мы как бы погружались, мы становились на место этой несчастной девушки, которая в течение там суток или полутора пыталась избавиться от ребенка, учитывая, что это была нелегальная практика. Новый его фильм «Фьорд» – это критика европейских ценностей, которые, как мы знаем, совершенно нетрадиционные. И своего рода провокация. Обычно Каннский фестиваль, как флагман всего прогрессивного, естественно, приветствует ЛГБТК-плюс повестку, всегда соболезнует прочим меньшинствам, заботится о том, чтобы освещалась проблема миграции, причем миграция в основном из Северной Африки и Ближнего Востока. А тут все равно наоборот. Главный герой картины – это румыны. Ну, там смешанная семья. Отец румын, его играет, кстати, американский актер Себастьян Стэн, который недавно играл Дональда Трампа в картине «Ученик», и он совершенно неузнаваем. А его супругу, норвежку, играет Рената Ренсвей, крайне модная сейчас актриса. Только что мы ее видели на «Оскаре» в картине «Сентиментальная ценность». И они, это консервативная семья, многодетная, у них 5 детей, очень набожная. Они возвращаются на родину, соответственно, Рената Ренсвей, в Норвегию, поэтому картина называется «Фьорд», в малюсенькое местечко, где тут же сталкиваются с новыми порядками европейскими, в котором ЛГБТ можно пропагандировать в школе, а Иисуса Христа нет. А дальше с ювенальной юстицией, знаменитой ювенальной юстицией Норвегии, самой жесткой системой контроля за воспитанием детей в Европе, возможно, в мире, у них отбирают детей, но дальше начинается. И провокация в том, что Мунжио ставит на место угнетенных обычно людей, как бы несимпатичных среднему зрителю Каннского фестиваля, посетителю, потому что это люди ультраконсервативные. И он их ставит на место угнетенных. Обычно критикует консерваторов, которые не пускают мигрантов, запрещают аборты, заняты гомофобией 24 часа на 7. А тут все ровно наоборот. И показывает, что ну, как бы догматизм левой повестки, захватившей умы европейцев, он так же невыносим, как и догматизм правый или ультраправый.
1: Ну, к слову, Себастьян Стэн, эмигрант из Румынии, он буквально там лет 7 назад получил американское гражданство, и неспроста он был приглашен в фильм румынского режиссера. И на продолжении темы хочу спросить тебя все-таки о фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева. В одном из интервью Звягинцев рассказал о главной сложности создания «Минотавра» – поиске финансирования. К числу возможных инвесторов относят уроженца Одессы, американского бизнесмена, проживающего в Лондоне, Лена Блаватника. Тебе что-то известно об этом? В титрах он не указан.
0: Я не обладаю никакими инсайдами на эту тему. Это огромный копродакшн. Как бы основные продюсеры французы из компании знаменитой МКДО, основанной Мартином Карницем, это его два сына. Сейчас МКДО одна из самых главных французских компаний, потому что у них полный цикл. Они и продюсируют кино, и катают его, у них есть свой журнал, у них есть все на свете. И большая часть картин, номинированных на «Оскар» в последний раз, ну, уже в прошлом году, это тоже картина производства МКД. А дальше там есть разные инвесторы, от людей, которые дают, там, не знаю, по 100 тысяч евро, до людей, которые дали несколько миллионов. Для европейского кино довольно большой бюджет у Минотавра, для европейского авторского кино, подчеркнем это. Но про Блаватника я ничего не знаю. Он, конечно, большой любитель кино, и он был в Каннах, устраивал вечеринку на своей лодке, куда все ходили, кроме меня. Но никакой официальной информации у меня нет. Действительно, Андрею Петровичу всегда было довольно сложно находить деньги по своим проектам, потому что это крайне всегда были политизированные ленты, хотя он не любит называть свое кино политическим, но это ленты, которые поднимали и политические проблемы в том числе, или там проблемы нравственности, морально обанкротившего российского общества. Частично это произошло еще до войны. Вспомним картину «Левиафан» или «Нелюбовь». Ну вот Минотавр никогда бы не нашел, конечно, финансирование в России. Ведь Зенит, допустим, не иноагент, и в теории мог бы поехать в Россию, но нет. Потому что это фильм про войну, а все, что касается войны, в России находится под строжайшей цензурой.
1: Вот антивоенное обращение Звягинцева к Путину вызвало споры и дискуссии. Вот, например, мнение Гарри Каспарова, цитирую, это банальная попытка выписать индульгенцию. К кому вообще обращен этот призыв? К военному преступнику и убийце, на совести которого сотни тысяч жизней. По мнению Каспарова, режиссер промямлил и промычал свою речь. Мы с коллегой тоже поспорили, буквально немножко инсайт закулисный такой наш внутренний. С коллегой поспорили, он говорит, нужно было использовать обсценную лексику, нужно было послать по матушке. Я говорю, что Звягинцев гуманист, художник, он сказал то, что посчитал нужным. Так что не так, на твой взгляд, с речью Андрея Петровича?
0: Да, со речью Звягинцева, по-моему, все так, не так. С Гарри Каспаровым, мне кажется, я рада, что он всегда не мямлет, а говорит громко и прямо, оскорбляя одновременно многих. Тут можно вспомнить скандал этого года, произошедший в парижском ресторане. Кто сколько отсидел, и поэтому кто имеет право, а кто нет, значит, полемизировать при посе. По-моему, это ужасная глупость. Извините, с того, что чемпион мира по шахматам могут быть крайне далекими людьми в жизни, которые не шахматы. Звягинцев сделал главное антивоенное заявление своим фильмом. Его фильм – это важное высказывание о войне и против войны. Как бы речь, по большому счету, комментарии к этому фильму, индульгенцию ему выписывать себе не надо, потому что он никогда ни в чем не состоял и не участвовал постыдному. Он не живет в России, не снимает на деньги российского государства, критикует российское государство. И ругаться матом на сцене дворца братьев имени братьев Люмьера, на мой взгляд, было бы крайне вульгарно. Тем более, что русский мат плохо переводится на иностранные языки, все его тонкости. Поэтому мне кажется, что критиковать речь Звягинцева, ну, просто как-то мелко. И главное, что это делают люди, которые не видели фильма, что вдвойне смешно.
1: Тут, судя по спойлерам, в фильме нет хэппи-энда. Я тоже не смотрела пока еще фильм, хотя очень хочу. Нет хэппи-энда, финал как бы размыт. А какой главный месседж картины?
0: Главный месседж картины, как часто бывает у Звягинцева, это история семьи, это частная драма на фоне большой истории, которая тоже крайне драматична. Напомню, что картина «Минотавр» – это еще и ремейк классической ленты Клода Шаброля, одного из лидеров «Новой волны», фильма «Неверная жена» 69-го года. И, собственно, ремейк вот этой вот истории неверности, истории адультера, он происходит, имеет место быть в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции, знакомый нам парад эвфемизмов. Месседж в чем? В том, что как бы два минотавра в картине. Один минотавр – это российское государство, А второе, это тот, который у каждого человека сидит где-то в глубинах его подсознания, в лабиринтах этого подсознания, и однажды он может поднять голову, и ты из человека превратишься в быка. А общественная ситуация, обстановка только способствует озверению каждого. Вот и все.
1: Как думаешь, возможно ли возвращение Звягинцева в Россию?
0: Знаете, есть такой телеграм-канал, который называется «Путин умер». Каждый день там публикуется одно и то же сообщение. «Путин не умер». Потому что он не умер. И вот пока Путин не умер, я думаю, что Андрей Звягинцев вряд ли поедет в Российскую Федерацию, тем более после этого фильма и своей Каннской речи. Потому что речь его, как мы знаем, услышали, откомментировали, откомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так что путь на родину при нынешнем режиме, воплощением которого является Владимир Путин, заказан.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вновь вернемся в студию. Оставайтесь на Арте.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить вам, что день грядущий нам готовит. Лунный календарь показывает нам число 27. Луна убывает, находится в знаке Тельца. Символ дня – трезубец. Это атрибут бога Марии Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачны морские путешествия, полезны водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильна интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. Овнов. В центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов. Предупреждайте тело. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать и очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги, день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верное решение. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствовали недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день. Очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светила. Хороший день для козерогов. Дела удаются, и партнеры все еще проявляют к вам интерес. А еще если верить звездам, возможно получение финансовой помощи. Водолеям звезды советуют тоже не расслабляться. Возможно, вам потребуется поддержка партнеров. Не забывайте проявлять внимание самым близким, и они вам ответят тем же. Рыбы все еще сопротивляются течению судьбы. Расслабьтесь, кричат вам сверху звезды. Все будет хорошо. Светило абсолютно не против. Если вы позволите несколько глотков хорошего вина в узком кругу близких людей. После работы, конечно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был Правильный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Внимание! Знаменитая швейцарская компания «Цептор» предлагает товары высшего качества, которые производятся на собственных заводах фирмы в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Кстати, у этой посуды пожизненная гарантия. А также в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Bioptron, которые защищают наши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептор порадуют вас, ваших друзей, родных и знакомых в праздничные дни. Не забывайте, скоро папин день. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113, 646-312-9113, или посетите веб-сайт septorbrooklyn.com, septorbrooklyn.com.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
5: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com www.davidsonradio.com.
3: Вы слушаете телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
4: «Дэвидсон Радио».
6: Слушать подано.
7: Приветствую наших зрителей, зрителей канала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Вы смотрите специальный выпуск новостей. Беседуем с кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Зина, скажи, пожалуйста, что известно об американском прокате фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева?
8: Говоря, я не знаю, какая судьба у фильма «Минотавра» в Америке, но, безусловно, он выйдет в американский прокат, а европейский назначен на середину октября, по-моему, 15 октября примерно. Думаю, до Америки он точно доедет. И в целом, поскольку теперь это французский фильм, его, мне кажется, можно даже дать какая-то номинация на «Оскар», как иностранный фильм от Франции, например. Поэтому такие дела.
7: Вот, учитывая то, сколько людей уехало из России, это около миллиона человек, многие сейчас проживают там, в Испании, во Франции той же, в Таиланде, в Америке. Как ты думаешь, не знаю, приобретет ли это какой-то массовый характер, вот такие фильмы, антивоенные фильмы на русском языке?
8: Нет, массовый характер эта тенденция точно не приобретет. Во-первых, Звягинцев один, я имею в виду художник такого масштаба. А во-вторых, очень трудно находить финансирование. Эта тема, она все больше и больше уходит на второй план. Я имею в виду тема войны в Украине и тема моральных терзаний и бытовых трудностей россиян, которые выступили против и уехали, допустим, их оптика. Уже по нынешнему Каннскому фестивалю мы видим, что Украина буквально мало кого волнует. На всем фестивале показали один единственный фильм из Украины «Весна», там в какой-то десятой значимости параллельной программе. И действительно в зале был полупустой зал, почти никого не было. Важны совершенно другие вещи. Важен Ближний Восток, важен так называемый правый поворот, важна своя собственная внутренняя политика, поскольку в той же Франции, где Канны в следующем году будут президентские выборы, их исход совершенно не очевиден. Тем более для леволиберальной интеллигенции, для которой Канны – это бастион. Поэтому я не думаю, что таких фильмов будет сильно много. Они, надеюсь, будут появляться, конечно. Но это как бы для того, чтобы такая ужасная трагедия была отрефлексирована, это еще мы не учитываем, что она как бы проистекает прямо сейчас, она не закончилась, да, нужно примерно то же количество фильмов, что американцы сняли после войны в Вьетнаме и во время. Поэтому фильм «Минотавр» — это как бы первое высказывание, дальше посмотрим, но не думаю, что российские режиссеры смогут также подробно осмыслить произошедшее с ними, как американские вьетнамскую войну или корейскую войну.
7: Звягинцева часто сравнивают с Тарковским. Сам Андрей Петрович называет своим учителем Антониони. А с каким американским режиссером можно сравнить Звягинцева?
8: Действительно, с Тарковским его, мне кажется, сравнивают такое общее место. Часто это делают люди, которые невнимательно смотрели фильмы Звягинцева или и вовсе их не смотрели. Я бы сказала, что к Антониони, наверное, стоит добавить Бергмана, то, что касается европейских референсов. В американское кино настолько далеко находится от Звягинцева, может быть, я бы вспомнила, допустим, Боба Раффлсона, автора картины, например, «Пять легких пьес», да, с Джеком Николсоном. Некоторые опыты Вуди Аллена не комедийные, потому что Вуди Аллен, как известно, большой любитель Бергмана тоже, а также Достоевского, и у него есть серьезные фильмы, в которых совершенно ничего смешного не происходит, даже ирония не ночевала. Это семейные драмы о невозможности взаимопонимания между мужчиной и женщиной, и тут, как бы, мне кажется, вполне уместно провести параллель.
7: Капельку светской хроники очень многие телеграм-каналы, очень многие папарацци запечатлели такую сцену, когда Андрей Петрович берет за руку Ирис Лебедеву, главную героиню, актрису, которая сыграла главную героиню в фильме «Минотавр». Известно, что Звягинцев разведен, у него новая муза.
8: В смысле Звягинцев разведен? Вот это новость. Звягинцев не разведен, у него есть жена Аня, которая его сопровождала на красной дорожке и сидела рядом с ним в зале. Ну, не рядом с ним, на ряд позади, потому что рядом сидит съемочная группа. Не знаю, откуда такая информация, что он разведен. Нет, он, по-моему, счастливый женат. Не нужно наговаривать, да, Звягинцева.
7: Хорошо. Изначально Каннский фестиваль создавался как альтернатива венецианскому. На твой взгляд, главный косяк на сегодняшний день Каннского биеннале?
8: Каннский фестиваль не создавался на самом деле как альтернатива венецианского. Он мало венецианского только по той простой причине, что в тот год, когда должен был произойти первый Каннский фестиваль, в сентябре 1939 года, началась Вторая мировая война, а Италия оказалась по нужную и удобную сторону баррикад, и поэтому у них фестивали происходили на лидах, специально построенных муссолини зданиях. А в Каннах как бы терпели немецких фашистских захватчиков, скажем так, образно. Ну, не в Каннах конкретно, а во Франции. Какой главный косяк Канн? Во-первых, сам фестиваль, если конкурс слабый. Очень опосредованно виноват в данной проблеме, потому что какой выдался год, какие фильмы наснимали во всем мире, такой фестиваль. Это скорее вопрос к авторам, которые не в состоянии остро, умно отреагировать на происходящее прямо с нами. В этом году, то есть люди понимают и чувствуют, что в мире все не слава богу, идет несколько войн одновременно, никто ни в чем не уверен, сплошной цинизм, но они не находят слов для того, чтобы говорить о дне сегодняшнем, и прячутся за историческими декорациями. В этом году было невероятное количество фильмов о Второй мировой. Практически как в Российской Федерации, где это главная тема, так и называется «Война отечественная», да? Ну и каких-то других войнах прошлых лет, Первой мировой, гражданской войне в Испании, буквально засилье. И это выглядело, если честно, немножко смехотворно. Ну, потому что вот у людей явно импотенция. А вообще основная проблема Канн заключается в том, что им все тяжелее добывать американские фильмы и, соответственно, американских звезд, потому что полностью перестроился кинопроцесс и вообще вся эта индустрия кино, она действительно находится в упадке. И большие американские режиссеры, типа Стивена Спилберга, у которого буквально через неделю начнется мировой прокат его новой картины «Disclosure Day», раньше такие фильмы вне конкурса показывали в Каннах. Теперь Стивен Спилберг не заинтересован в этом, так же, как не был заинтересован там, Пол Томас Андерсон с картиной «Битва за битву» или автор картины «Грешники», потому что студии, с одной стороны, боятся негативных реакций, всей этой огласки, всей прессы, которая там собралась и точит ножи. А с другой стороны, символический капитал Канна сильно потерял в стоимости, и это невзаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Венеция еще как-то держится, потому что они ближе к Оскару в этом календаре, но я думаю, что и у них тоже скоро начнут дефицит, это раз. А два – это отсутствие новых имен. Все меньше и меньше новых имен в программе. Канны имеют свой пул, своих абонентов, так называемых, типа Педро Альмодовара, который, что бы ни снял, сюда будет в Каннах, даже если он снял слабый фильм, все равно берем. И таких полно. И это тоже очень чувствуется, что Канны не хотят как-то двигаться дальше. Ну, для меня вот это вот две основные проблемы. Потом можно там бегать и кричать, как делают многие. О боже, засилье повестки, сколько можно нас агитировать за, не знаю, там, за транссексуалов условно. Но эти люди заблуждаются, потому что Канны смотр именно такого кино на темы, которые рядовому зрителю чужды, это главная площадка, они обязаны давать слово действительно всем меньшинствам и всем угнетенным.
7: Твой список из 5 картин победительниц Канн, обязательных к просмотру до наступления апокалипсиса.
8: Вообще за всю историю Канн?
7: Да.
8: Или в этом году?
7: Ну, давай за всю историю.
8: Ну, не победительница, а, скажем так, призеров. Ну, понятно, «Таксист», понятно, «Криминальное чтиво». Это как бы вечные ценности. Последние годы, конечно, я бы не стала ничего рекомендовать, так, чтобы вот... апокалипсис за окном, нужно непременно посмотреть эти фильмы. Ну, наверное, «Ханеке», я думаю, «Белая лента» тоже обязательно к просмотру. Картина очень актуальная сегодня. Что еще? Мне кажется, вот три как бы из не таких давних. Окей, «Летят журавли», давайте поддадим, давайте «Летят журавли», и давайте будем романтичными и оптимистично настроенными людьми, давайте мужчину и женщину «Под Лилуша» тоже включим, чтобы этому человеку не хотелось умирать, который должен посмотреть эти 5 фильмов.
7: Сейчас блогеры-миллионники взяли за моду снимать малобюджетные короткометражки. Означает ли это, что блокбастеры канут летом?
8: Да нет, я не думаю. То есть эта проблема тоже муссируется уже много-много лет. В какие-то периоды всегда возникает феномен вроде «Ведьмы из Блэра». Сегодня все говорят про картину «Обсессия», которая бюджет был меньше миллиона, а она заработала уже, хотя прокат не везде начался, 100, и снята буквально на коленке. Такие какие-то казусы происходили всегда, но это не отменяет большого Голливуда, который только настоящий большой Голливуд может предоставить людям настоящее зрелище. Насчет хлеба не уверена, но настоящее зрелище всегда. И, собственно, год, который закончился оскаровским, мне кажется, доказывает, что Голливуд скорее жив, чем мертв. Это были, с одной стороны, умные картины, а с другой стороны, действительно, их развлекательная сторона была тоже очень сильна. Поэтому давайте не спешите хоронить студийный кинематограф.
7: Спасибо огромное. Каннский кинофестиваль, победитель, фильм, взявший гран-при Андрея Звягинцева «Минотавр» и «Свободу самовыражения» мы обсудили вместе с нашим экспертом, кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Это все новости к данному часу. Оставайтесь на RTN. До свидания.
4: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Любителям театра
11: концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
3: Внимание! Знаменитая швейцарская компания «Цептор» предлагает товары высшего качества, которые производятся на собственных заводах фирмы в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Кстати, у этой посуды пожизненная гарантия. А также в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон» «Наружный доктор», фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Bioptron, которые защищают наши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептор порадуют вас, ваших друзей, родных и знакомых в праздничные дни. Не забывайте, скоро папин день. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113, 646-312-9113, или посетите веб-сайт septorbrooklyn.com, septorbrooklyn.com.
14: «Дэвидсон Радио».

0: безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
3: Так,
2: вот. Сергей Александрович.
3: Вот, если надо столько выпить, как обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли, честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок, в 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартированными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падало на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
9: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку только он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
9: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве. Наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектору Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
9: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Ну, потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город. Это вообще еврейский анекдот. Почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну? Знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну, ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, ну мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде

0: И другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому России не подходило еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересное, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия вспрянет это сна, я поддерживаю ваши статусы.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей причине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по в Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу.

0: как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, сталинизм, а что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения – если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорила Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии и дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снос памятника Булгакову для меня – это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно, сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн
0: Звягинцева? Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то значит вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас... Принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Ну, вот Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? «Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет».
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо, приходите, вы еще можете успеть
1: на вечер. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
2: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Информация о будущем, предсказания помогли очень многим людям избежать опасности, выбрать того нужного человека, пойти по правильному жизненному пути. Князья, цари, придворные еще во времена Киевской Руси обращались к магам, целителям и предсказателям для того, чтобы знать, как поступить в той или иной ситуации. Меня зовут Аллая Русалина. Я являюсь наследницей самой древней династии знахарей и магических практиков. Я вижу судьбы людей и могу помочь вам сделать правильный выбор.
9: Силы природы, солнца, огня, ветра и воды подвластны лишь особым людям. Бог милосерден и посылает таких избранников в помощь тем, кто столкнулся с, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Эти проводники его воли обладают даром ясновидения и изгнания зла. Одна из них – Аллая Русалина, ясновидящая, которая берет наши проблемы и помогает нам их решить.
10: Несколько лет назад я попросила помощи у Аллаи Русалины. Я была в полном отчаянии. У меня не ладились отношения с моим бывшим мужем. Работа не приносила мне ни финансов, ни удовольствия. А потом вообще появилась полная апатия к жизни. И с каждым годом желание родить ребенка тоже превращалось просто в несбывшуюся мечту. Но как-то пообщавшись с Аллаей по видеосвязи, я поняла, что никто, кроме меня, мою жизнь не исправит и не переделает. И чтобы произошло какое-то чудо в моей жизни, мне просто нужно довериться Аллае и произвести разные ритуалы, которые посоветует эта прекрасная женщина, которая, я считаю, просто дана мне Богом. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы изменить свою жизнь, но это все произошло благодаря Аллае и ее волшебным деяниям. Сейчас я счастлива. У меня муж, любящий меня. Мы растим доченьку. Я сменила работу. У меня все замечательно со здоровьем.
11: Вы должны быть готовы услышать от меня правду. Потому что если ко мне обращается человек за информацией, я не имею права скрывать от него то, что я увидела.
12: Никогда не думал, что доведется сходиться к подобным людям, как вы. Но результат – это, наверное, нечто фантастическое, потому что у меня была прям череда проблем и на работе не складывалось, и в личной жизни. Вы вроде как все мне смогли так красиво разложить, показать, разъяснить, где, что можно поменять в своей жизни. И вот спустя, наверное, сколько, меньше недели, мне все великолепно. Вот. И люди начали меня понимать, и спать стало лучше, и на работе начало наконец-таки складываться. Спасибо вам большое, вы прям большой молодец и большой человек. И специалист, вы просто великолепный.
9: Рядом с нами живет продолжательница великой традиции ясновидящих Алая Русалина. Она не просто носитель дара, а наследница уникальных таинств, которые ее семья бережно хранила веками. Этот род служил еще при дворах князей Киевской Руси. Сегодня тайные знания рода Русалины помогают современным людям.
11: Я сейчас нахожусь в Америке, живу в Нью-Йорке, принимаю в Бруклине. Женщина ко мне приехала с Чикаго. Это очень далеко. Она приехала ко мне с дочкой и с двумя внучками. Однажды она меня увидела в одной из передач по телевидению, услышала, что моей бабушкой, прабабушкой, вернее, является знаменитая Мария Ясновидящая. Та самая бабушка с Карпатских гор, к которой она когда-то обращалась с мужем. Представляете? Она приезжала лично к моей прабабушке со своим супругом на лечение. У него тогда была рожа, и у нее тоже были проблемы по здоровью. Но так как моя бабушка считалась тогда лучшим целителем и знахарем того времени, к ней съезжались со всего Союза. И не только из-за границы люди приезжали, люди толпами стояли, занимали очередь. И она рассказывает, как она стояла в очереди с людьми, чтобы утром попасть на прием. Она приехала, прослезилась и говорит: «Алая, я вам благодарна за то, что вы есть. Я благодарна очень вашей бабушке за то, что она помогла нам тогда. Это так приятно, это очень трогательно, что представьте себе, насколько мир тесный. И действительно, земля, дорогие друзья, круглая». Вот такая вот приятная у меня была трогательная история.
13: Когда я обратился к вам, я чувствовал себя потерянным и полностью обескураженным. Казалось, что выхода нет, а груз проблем давит, ну, просто невыносимо. Ваши слова, ваш дар, ваша способность увидеть истинное положение вещей стали для меня настоящим спасением. Вы не просто указали мне путь, но и помогли мне понять себя, свои страхи, свои желания. Ваша проницательность позволила раскрыть те аспекты ситуации, которые были скрыты от моих глаз, и увидеть новые возможности для себя. Благодаря вашей помощи я смог принять правильные решения, которые привели к столь желанному результату. Я особенно ценю ваше спокойствие, ясность и конкретность советов, терпение, чуткость во время нашего общения. Я чувствую огромное облегчение и воодушевление. Жизнь снова обрела краски, и я с уверенностью смотрю в будущее. Это стало возможным только благодаря вам. Я никогда не забуду вашей помощи.
11: Когда ко мне приходит человек за помощью и за подсказкой, я стараюсь помочь вам в той или иной ситуации, вне зависимости, тяжелая она будет для меня или нет. Потому что я несу огромную ответственность за каждого человека и за каждую судьбу, с которой я сталкиваюсь. Меня Бог наделил таким даром помогать людям. И я не имею права отказывать человеку в помощи. Любой человек, который обратился ко мне и просит с открытой душой о помощи или о подсказке, я очень стараюсь помочь ему. Когда вы обратились ко мне за диагностикой, я вижу вашу судьбу от начала и до конца вашей жизни. И если я вижу, что по вашей судьбе есть такие ситуации, которые вам могут навредить или вашим близким, я обязательно предупреждаю вас об этом. Чаще всего я не хочу, чтобы вы мне что-то о себе рассказывали. Я вижу все сама, потому что ваша судьба открывается передо мной, и я ее читаю как книгу. Но если я не вижу какую-то информацию, или эта информация для вас закрыта, значит, есть какое-то присутствие негатива или вмешательство извне. Все это я вам говорю и предупреждаю вас, чтобы вы знали, как вам поступить. Поэтому, дорогие друзья, если вы ко мне обращаетесь, знаете, мне очень важно, чтобы вы пришли ко мне с открытой душой, с добрым сердцем, и я со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы вам помочь вашей жизненной ситуации и вашей судьбе.
9: В чем секрет ее силы? В древних знаниях, которые накапливались ее родом столетиями, Алая Русалина проводит мощные обряды, основанные на молитвах из Святого Писания, чтобы избавить вас от порчи, сглаза и одиночества.
14: Вопрос. Алая, вы можете снять мне порчу без диагностики? Нет, друзья. В любом случае, я вам должна провести диагностику. Я должна проверить, есть у вас эта порча или ее нету. У меня, к примеру, много таких случаев, когда ко мне пациент обращается и говорит: «Ой, Алай, вы знаете, я обратился там к какому-то супер-экстрасенсу, который сказал, что у него там какое-то родовое проклятие там в 10-м колене». Я открываю и ничего не вижу. Говорю: «Нет там проклятия». Мне приходится переубеждать моего пациента, что на нем нет никакого родового проклятия. Или же наоборот, ко мне обращается человек и говорит: «Я обращался там к тому-то, и мне сказали, что на мне ничего нет. Либо меня почистили, и уже ничего нет». А я открываю, а там все есть. Причем еще и такое, что оно может нести серьезные угрозы для жизни. Поэтому, дорогие друзья, я перепроверяю информацию, потому что я несу огромную ответственность за то, что я делаю. В любом случае делается сначала диагностика, затем делается нужный для вас обряд.
15: Когда в моей жизни наступила черная полоса, я просто ждала, пока не наступит белая. Но она все никак не появлялась. Становилось все хуже, хуже и хуже. И в какой-то момент я поняла, что хуже быть просто не может, и мне терять нечего, и словно к последней надежде по совету соседки я обратилась к Алае Русалине. Она мне сказала много действенного, полезного, но я в силу своего недоверия не следовала ее указаниям в полном объеме. Когда в моей жизни понемногу все стало налаживаться, но не в полном объеме, я решила повторно обратиться к Алае Русалине. И о чудо! Как только я стала четко следовать ее советам, в моей жизни все вмиг наладилось, причем во всех сферах. Это как после этого можно не верить в чудо? Я поверила, и это волшебство стало возможно благодаря одаренной, мудрой девушке Алае Русалине. И я хочу посоветовать всем, кто к ней обращается, будьте внимательны к ее советам, четко следуйте всем рекомендациям, и будет вам счастье. И в любви, и в деньгах, и касаемо здоровья. Я очень благодарна своей дорогой соседке за то, что в свое время она меня свела с Алае Русалиной.
9: Алая Русалина – мастер, чьи методики стали учебным пособием для специалистов по всему миру. Ее феноменальные способности, уходящие корнями вглубь веков, изучают в академиях и институтах нетрадиционной медицины. Несколько лет назад на первом Всемирном съезде ученых, аналитиков и экспертов в области эзотерики, паранормальных явлений и биоэнергетики были проведены эксперименты на основе открытых данных.
16: В ходе экспериментов, в которых Алая приняла участие как целитель и человек со сверхспособностями, провели научные исследования, в которых участвовали 62 человека-добровольца. Из них у 42 человек диагностировали полное исцеление от болезни, а у остальных 20 человек ситуация по результатам медицинских анализов и аппаратных исследований улучшилась на 50-60%. В голосовании принимали участие ученые из Международного института нетрадиционной медицины и Ассоциации ясновидящих. Решение было единогласным. Сильнейшим белым магом столетия была признана Алая Русалина.
17: Русалина является одним из уникальнейших специалистов в области эзотерики и нетрадиционной медицины.
9: Ее родовой дар позволяет проводить диагностику по фото или, в его отсутствие, по имени и дате рождения.
18: Я раньше не верила во все эти потусторонние энергетические силы, во что-то необъяснимое. Но моя тетка и моя мама в деревне в Сибири верили. И вот у меня в определенный момент на работе, в личной жизни случилась ситуация, когда я просто пришел на дно, когда я просто был разбит, устал, нервы наголо. И тогда я обратился к Алае. Никогда не думал, что мне это поможет. Это добрейший души человек с такими потрясающими способностями. Пусть хранит ее высшая сила. Мне помогло. Значит, я уверен, и многим поможет тоже.
8: Вопрос в Инстаграм. Алая, а вы можете принять человека с любой религии? Да, конечно. Потому что то, что я помогаю людям, и то, что я делаю, абсолютно не имеет никакого отношения к какой-либо вере или религии. И любой человек, который обратился ко мне за помощью, будь то мусульманин, христианин, иудей или другой религии, я могу помочь абсолютно каждому человеку. Вы знаете, я работаю по древним знахарским свиткам, и там сказано первый пункт – Бог един, все остальное придумано человеком. И мы этому очень сильно придерживаемся. Я могу зайти в любой храм и помолиться, абсолютно в любой храм. Поэтому вы можете обращаться ко мне вне зависимости от вашей веры, исповедания и религиозных взглядов.
19: Благодаря ее чудесному дару она смогла увидеть то, чего ранее не мог никто. Алаечка указала мне на ошибки прошлого, которые я смогла исправить, чтобы дальше идти по жизни. И теперь у меня больше радости, я больше улыбаюсь. Жить стало легче и проще. Плохие мысли сначала все реже посещали меня, а сейчас совсем перестали меня мучить. Отрицательные моменты с близкими, на работе, чудесным образом сошли на нет. Я очень благодарна Алае, она мой проводник в мир радости, умиротворения, благодати. И теперь я вот хожу с улыбкой на лице и вспоминаю ее с огромной благодарностью. Спасибо.
9: Она – ваш щит и проводник. Алая Русалина не только ставит мощную защиту от темных сил, но и помогает вам перевернуть страницу жизни, начав все с чистого листа.
8: А вы знали, что не всегда вы являетесь причиной неприятностей, неудач или каких-то перемен в вашей жизни? Обратите внимание на людей, которые рядом с вами. Возможно, они имеют негативные энергетические последствия, которые отражаются непосредственно на вас. С кем вы делите постель, с кем вы находитесь чаще всего. Даже на работе на вас могут энергетически влиять плохо или хорошо. Когда ко мне обращается человек, я делаю полную диагностику, просмотр отношений с определенными людьми и с теми, кто влияет на вас плохо. Определяем корень существующей проблемы и откуда она исходит, и по возможности устраняем ее.
20: Я хочу поблагодарить Алаю за оказанную ею помощь. На самом деле Алая показала себя не как специалиста, а как настоящего чудотворца. Она помогла не только справиться с моими жизненными проблемами, в целом моя жизнь сейчас стала на порядок лучше. На самом деле до нее я уже обращался к другим людям, которые обещали мне и карму почистить, и горы золота, и то, и другое, и уже чуть ли не сверхчеловеком обещали мне сделать, а в итоге просто проявили себя как шарлатаны и не помогли мне абсолютно ни с чем. А Алая, она показала реальный результат, а не просто слова. Это тот человек, который должен присутствовать в жизни каждого, она сможет оказать вам и достойную поддержку, и помочь со всеми вашими проблемами. Если говорить на чистоту, то изначально обратился я просто из интереса. А в итоге улучшилось и мое финансовое положение, и проблемы на личном фронте ушли. В целом мне стало жить как-то спокойнее, ушли все мои внутренние переживания. Я рад, что на моем жизненном пути оказалась именно Алая и смогла оказать мне ту поддержку, которую я ожидал. Огромное вам спасибо.
8: Что такое венец безбрачия? Не всегда венец безбрачия – это то, что наводят на вас специально магическим образом. Дело в том, что венец безбрачия может быть виной энергии, которую вы сами нахватались, либо энергия, которая вам передалась по роду. Это такие энергетические блоки, которые закрывают вам отношения с противоположным полом. Если ваша женская энергия не в порядке, значит, все, что касается отношений с противоположным полом, будет надламываться и не будет получаться. В вашем случае нужно узнать причину, откуда идет сама проблема, чтобы правильно ее решить.
21: Сначала я увидела, как она помогла моей знакомой, у нее были большие проблемы с мужем. И когда я увидела своими глазами, как это все решилось, конечно, я тоже захотела к ней обратиться. Она реально творит чудеса. Я знаю, что к ней обращаются политики, артисты и другие знаменитости. Есть одна простая истина. Мы все люди, и иногда мы нуждаемся в совете, в помощи, которую вот могут дать именно такие люди. Поэтому я очень благодарна Алае. Спасибо вам огромное, что вы есть. Я хочу, чтобы ваш труд радовал нас и всех вокруг на Земле всегда. С огромной благодарностью записываю вам этот видеоотзыв.
8: С отроду говорят, что родовая порча или родовое проклятие передается по женской линии. Почему? Это действительно так. Женщина несет определенную энергетическую программу. Она есть продолжение рода, корень всего сущего. Поэтому самое близкое духовное, душевное, энергетическое родство у детей, у внуков, естественно, с матерью и с бабушкой. Поэтому чаще всего девочки перенимают негативную информацию, которая есть у них в роду. Это те же родовые программы, которые называют родовыми проклятиями, родовой порчей или кармическим тяжелым процессом. Поэтому чаще всего мы смотрим род и делаем чистку через женщину старшую, через бабушку или через мать.
22: В последнее время я что-то как-то расклеилась и обратилась к ней около года назад. Когда в жизни, ну, реально, что-то какая-то вот прям какой-то сумбур был. Я в диком смятении, что-то то одно, то пятое, то десятое. И не знала даже, что делать дальше, в каком направлении двигаться. За что я не берусь, все у меня как-то комом, что все не получается, все как-то вот так. Ничто не наладится. И я запуталась. И какое же чудо, что одна моя знакомая посоветовала обратиться к Алае.
23: Алая.
22: И эта замечательная женщина помогла мне в различных сферах моей жизни. Она увидела, почувствовала, что мне улучшить, как мне улучшить в своей жизни. И благодаря ей у меня все наладилось. Я вышла на новый уровень в своем бизнесе, в семье. И без нее бы половина того, что сейчас у меня есть, просто бы не было. Не сомневайтесь, обращайтесь.
24: Как найти опору внутри себя? Кому можно доверять? Она, потомственная целительница из древнего рода, поможет увидеть верный путь и получить поддержку, которая изменит вашу судьбу. «Блажен, кто верует», гласит Священное Писание. Сотни людей, чьи жизни изменила Алая Русалина, добавляют «блажен, кто обрел ее поддержку».
0: Дорогая моя Алая. И не только моя, а наша.
1: Cheers, everyone!
0: Я уверен, что все, кто тебя знает и кто с тобой общался, разделяют мои чувства. Хотя, когда я к тебе шел, я не сильно был уверен, что все будет положительно решиться. Но то, как ты четко и точно вникла в суть моей сложной жизненной ситуации, в непростых моих взаимоотношениях с родными, расставила приоритеты, дала направления, дала рекомендации, сделала пророчество, у меня появились перспективы ясные, направление движения, куда мне жить и как, взаимоотношения с родными абсолютно ровные и хорошие, взаимопонимание полное. Желаю, чтобы у тебя были силы и вдохновение продолжать свою деятельность на наше благо. Искренне довольный тобой, Иван.
24: Аллая работает с эксклюзивными свечами, которые специально изготавливают для нее вольные монахи Ватикана. Она проводит целительные обряды и заговоры на местах силы в Святой Земле Иерусалима, Афона, в монастырях Каппадокия в Турции и в ритуальных пещерах и сенотах племени Майя в Мексике.
14: Много вопросов, Алая. Принимаете ли вы дистанционно? И можно к вам попасть на прием срочно? Конечно, дорогие друзья, дистанционно я веду прием по всему миру. В телефонном режиме, видеосвязь, аудиосвязь. Где бы вы ни находились, мы можем с вами связаться. Также вы ко мне можете прийти на личный прием. Я нахожусь в Бруклине, принимаю в Нью-Йорке. Для записи вы можете обратиться к моему администратору. Девочку зовут Алина. Информация в шапке профиля. Также я могу оставить здесь телефончик, чтобы вы могли записаться. Пишите в WhatsApp слово «хочу записаться на прием». В порядке очереди она вас запишет. Если вы не можете ждать, вы пишите слово «срочно». У нас есть прием вне очереди для тех, у кого срочный вопрос. Поэтому, пожалуйста, пишите моему администратору, она вас запишет, и я вас продиагностирую.
24: Она возвращала семьи, спасала от отчаяния и буквально возрождала к жизни, даруя защиту от любого зла. Спасительница душ, пророчица от Бога, Алая Русалина, победительница всемирного проекта «Сильные мира сего». Запись предварительная. Связаться с администратором по телефону. 718-844-2835.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня совершенно замечательный гость. Вы его знаете, если вы его не видели в одной из моих предыдущих программ пару лет тому назад, то наверняка знаете его имя. Это Марат Гельман, коллекционер, галерист, некогда директор музея и с некоторых пор художник, автор довольно интересных картин, о которых мы будем сегодня говорить. Только сначала я хочу предупредить. Марат разговаривает с нами из Брюсселя, где у него только что, буквально вот вчера вечером по европейскому времени, открылась новая галерея. И он сидит в этой галерее, там еще многое не налажено, поэтому, если будут какие-то проблемы со связью, не вините ни его, ни меня. Мы с вами на передовой современного искусства, а на передовой могут случаться всякие проблемы. Итак, Марат, добрый день! Счастливо вас видеть. У вас какой-то такой вид даже вполне военизированный. Как прошло открытие?
1: Добрый день, да. Ну, замечательно. Дело в том, что Брюссель – это же не просто Бельгия. Это столица Европы. Здесь находится Европарламент. И поэтому мы, собственно говоря, здесь открыли галерею. Искусство будем показывать в основном политическое, вот, и, ну, как бы эта галерея не моя личная, я здесь арт-директор, это галерея антивоенного комитета России. Открыли вчера выставкой такого художника Филиппенза, сейчас это такой очень известный молодой человек, который, ну, взорвал в свое время Россию, может быть, до вас докатилось его изнасилование. То есть у него была такая уличная работа «Цинк наш». То есть это такой яркий антивоенный художник. Вот. И сейчас он, естественно, живет уже не в России, живет он в Вильнюсе. Вот. Открыли с его выставкой. Удобно для художников. То есть три этажа, на третьем этаже две спальни, вот, так что...
0: То есть вы предполагаете...
1: Какое-то новое движение.
0: Ага, вы предполагаете, что это будет не только галерея, но и в свое какой-то такой домик для художника?
1: Ну, нет, это будет культурный центр, не только галерея, но и культурный центр.
0: Понятно.
1: Но просто так как художники будут приезжать, то они смогут здесь же и жить.
0: Понятно.
1: Вот. И у нас большие планы. Мы собираемся не только российских художников, американских и китайских, но острое искусство, такое антиталитарное. Угу. Вот. И с таким, ну, то есть это можно сказать, что это место русской культуры в знании. Ну, по крайней мере, за пределами юрисдикции Путина, вот, это будет важное место.
0: А что касается Берлина, где вы находитесь, как бы,
1: да,
0: Берлин,
1: да.
0: Черногория?
1: Да, ну, знаете, у меня так получилось, что последние, может быть, 2 года, хотя я уже не юноша, но, может быть, самые плодотворные в моей жизни, вот. В том числе как куратора, потому что вот у нас есть галерея не только, у нас есть галерея в Белграде. Послезавтра, 1 мая, мы там открываем выставку, новую выставку Владимира Сорокина.
0: Вау.
1: У нас есть культурный центр в Черногории. Значит, там вот там у нас резиденция. Туда художники приезжают на 2 месяца жить, работать, выставляться. Вот. И в Берлине галерея уже частная моя, называется «Гельман und Unbekannt», «Гельман», говоря вот этому цифровому искусству.
0: Ага.
1: Она вся посвящена вот этому поиску каких-то новых художников, новых форм, поиску нового.
0: Да. А, и вот тут самое время как раз поговорить о том,
1: вот.
0: Как вы
1: И
0: стали...
1: во всех этих галереях
0: Да. Да.
1: Как я стал художником.
0: Да, вот это вот очень интересная тема.
1: Ну, мы пропускаем... Да, да, мы пропускаем все мои древние попытки, там, когда мне было 13 лет, когда мне было 20 лет. Но последнее, оно произошло по двум причинам. Первая причина, которая самая важная, она заключалась в том, что когда Путин стал шантажировать всех ядерной кнопкой, был такой момент, когда у него не очень хорошо шли дела на фронте, и в этот момент мир стал достаточно реально и серьезно помогать Украине с оружием, он начал всех пугать, что если у него пойдут плохо дела, он взорвет весь мир. Нажмет на кнопку. Я жил уже в Берлине, и меня спрашивали журналисты или там политики, как ты думаешь, он действительно... И с одной стороны, я понимал, что он может нажать на кнопку, что он достаточно безумен, такой безумный старик, которому терять нечего, и он готов вместе с собой утащить весь мир. С другой стороны, если бы я это говорил, то я бы играл в его игру. То есть он бы хотел, чтобы Гельман сидел в Берлине и пугал всех. Вот он скоро нажмет на кнопку, скоро все взорвет. Вот. И я начал думать, а что делать в этой ситуации? Не обманывать же людей. И тогда я понял, что выход только в одном. Это показывать то, что мы не боимся. Что если диктатор... Путин или кто-то другой использует ядерное оружие как орудие шантажа, он шантажирует общество, шантажирует другие государства. Единственный способ бороться – это показать, что мы это не боимся. И я начал создавать вот эти красивые пейзажи,
0: да,
1: с ядерными грибами.
0: Вот давайте теперь я немножко от себя скажу вот эту свою, свое восприятие. Когда я пришла в эту галерею, и, друзья, сразу скажу, вы можете посмотреть эту выставку, она открыта в Нью-Йорке, в галерее Этана Коэна. Галерея находится по адресу 251 West, 19-я улица. Это Челси. Это рядом с 10-й авеню. Это очень хорошее здание. Вы даже не заметите, что это галерея. Вы просто смотрите номер дома 251. Вы заходите туда, и вам говорят вот сюда. И тогда вы попадаете в галерею, и вы попадаете в пространство белых стен. И на этих белых стенах висят очень веселые картинки разных форматов, в разных стилях выполненные. А вы можете там узнать, мы потом по ним как бы пройдемся. Но главное, что они довольно жизнерадостные. Поэтому первое, что мне пришло в голову, это знаменитый фильм «Доктор Стрэнджлав. Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». А вот Марат Гельман научил нас относиться к этому так, легко, да? Легче, во всяком случае, посмеяться.
1: Ну, я просто, я вспомнил, знаете, да, я вспомнил себя в 10 лет, когда я впервые осознал, что я умру. И вот когда вначале это была такая достаточно мрачная мысль, которая там депрессивная, но со временем это прошло, вот этот момент о море, то есть помни о смерти, станция в моей жизни. Это не мешало любить, радоваться, веселиться, но просто всегда помнишь о том, что жизнь конечна.
0: Конечно, да.
1: И я подумал, что вот так же, как череп и свеча являются символами вот этой конечности, так же и вот этот ядерный гриб может быть символом того, что цивилизация тоже конечна. И что к этому надо относиться точно так же. То есть, например, ведь смерть стала наравне там с любовью одной из главных тем для искусства.
0: Да.
1: То есть она как бы ей посвящены там великолепные шедевры искусства.
0: Да.
1: Вот. И поэтому я понял, что то же самое мы должны провести на уровне общества. И парадоксальным образом мы таким образом отодвигаем этот конец цивилизации. Потому что в тот момент, когда человек улыбается, глядя на ядерный гриб, в этот момент Путин теряет немножко силы своей.
0: Это правда.
1: Вот это моя как бы... Идея. В это я верю.
0: Идея,
1: вот.
0: Да.
1: Шантажист перестает быть сильным.
0: Вот сейчас я думаю, вот.
1: Самое время... Это базовая время... идея.
0: Да.
1: И когда я...
0: Да.
1: Показывайте, да, да, все нормально.
0: Вот я думаю, что сейчас стоит показать эти картинки. Картинки, я говорю. Вот эта стена, одна из стен в залах галереи, там несколько залов на разных уровнях. Вот это одна из стен, чтобы просто вы имели в виду, поняли, что это картины разных размеров. Ну, как вы видите, всюду вот этот гриб. А теперь мы более близко посмотрим несколько из этих работ. Я вам расскажу для тех, кто знает искусство, они сразу узнают, что эти работы сделаны в стиле разных художников. Поехали, следующую фотографию дайте мне. Вот это самая большая картина на выставке. Здесь это незаметно, но она действительно очень монументальная и очень красивая. Она сделана в стиле знаменитого сегодняшнего немецкого живописца Герхарда Рихтера. Следующая работа приведет нас к стилю Роя Лихтенштейна, американского художника. И опять-таки в центре вот этот самый грибок. Пойдем дальше. А это напоминание об античном Египте. Такая картина могла вполне появиться на стенке какого-нибудь саркофага. Или вот дальше пойдем. Это примитивист Руссо. Картинки, как известно, видите, очень яркие, очень красивые, визуально такие привлекательные. Как говорится, не жалко в комнату повесить. Пошли дальше. Очень каждый, кто знает искусство, узнает здесь манеру Матисса. И в данном случае вот этот грибок, он как-то очень элегантно так засунут вдаль, как что-то такое на фоне пейзажа. Следующая работа очень красивая. Это Клод Мане. Клод Мане не присутствует в нескольких картинах. А пойдем дальше. Я хочу просто все показать. Следующую работу, пожалуйста, покажите.

0: синего цвета, такого чернильного. Очень, очень выразительно. Спрашивают, какая цена, мы об этом поговорим дальше. Да, а, и, наконец, еще две работы. Одна – это просто почти полная цитата картины Ильи Кабакова, которую многие из нас хорошо знают. Напомню, что Гельман был одним из тех, кто стал выставлять и выставлял очень много работ Ильи Кабакова. И последняя мне очень нравится. Это почти полностью точно воспроизведенная картина Тернера. А для любителя искусства это выставка, это просто экскурсия по истории искусств, но не полная. Здесь только около 100 работ, да? Некоторые они называются просто «Бомба номер 5», «Бомба номер 3», «Бомба номер 1». Иногда в скобочках написано «по Ротко», по Энди Уорхолу, по Кабакову и так далее. Иногда ничего не написано, догадайся, мол, сама. А вот теперь, когда люди посмотрели, и это маленькая часть, повторяю, того, что есть на этой выставке, мы должны поговорить о самом главном.
1: На выставке маленькая часть того, что сделано.
0: Да.
1: О том, что галерея небольшая. Угу. То есть, в принципе, мы сделали историю искусства. Здесь важно заметить,
0: да,
1: мы как-то начали говорить, но эта выставка создана мной в соавторстве с некой группой художников.
0: Абсолютно, да. Обязательно должна была это сказать, конечно.
1: Да.
0: Группа называется «Плюс-минус комма», то есть «Плюс-минус запятая».
1: Плюс-минус запятая. И в первую очередь художники-инженеры, художники нового типа.
0: Да.
1: То есть это люди, которые создали специальный искусственный интеллект, натренировали его на бомбах.
0: На ваших бомбах, на придуманных вами бомбах.
1: На взрывах натренировали, да. И вместе со мной создавали вот этот, ну, в каком-то смысле, история пейзажа. Дело в том, что когда мы уже начали делать этот проект, я понял, что у него появился еще один смысл.
0: Угу.
1: Это такая реабилитация пейзажа. Дело в том, что наш глаз любит смотреть еще до появления искусства. Пейзаж для нас, горизонталь вот это вот, это было для нас самое желанное, как бы, вид, да, спокойный пейзаж, природа. Вот. Но понятно, что тема эта за тысячелетия избита, скучно, в смысле, много раз повторенная. И для меня это радостное оказалось событие, что ядерный гриб – это повод вернуться к пейзажу.
0: Ага.
1: Вот. Так что да, это мы сделали историю пейзажа в каком-то смысле. Вот. Но актуализировали пейзаж. Вот. И да, мы хотим, ну, в каком-то смысле завершить вот эту эпоху цитирования, эпоху постмодернизма вот этим проектом. То есть я его... Меня когда спрашивают, что как это новое искусство, я говорю, это не новое искусство, это последняя страница старого искусства.
0: Да, потому что это жанр, такой жанр.
1: Искусственный... Да.
0: Да.
1: Да, то есть искусственный интеллект как бы провоцирует завершение эпохи постмодернизма в искусстве. То есть, потому что он сам является результатом такого постмодернистского воздействия.
0: Да.
1: Вот. И поэтому, да, я считаю, амбициозно считаю, что мы... Я со
0: подводите
1: своими
0: итог.
1: Мы
0: Вы какой-то итог подводите.
1: Итог целой эпохи.
0: У меня вопрос. Это очень важный вопрос,
1: да,
0: для меня и, да, для моей аудитории, конечно.
1: Да,
0: процесс...
1: Да, да.
0: Работы. Вот мы говорим, искусственный интеллект, компьютеры натренировали и так далее. С чего начинается, куда приходит, чем заканчивается? Разложите нам все это на части. Заодно вы поможете нашему образованию.
1: Смотрите, главное, это касается не

0: не только работать с искусственным интеллектом, но любое цифровое искусство, где-то начиная с 90-х, они создали новый тип совместной работы. Вот, например, если Комар и Меламид, когда они вместе работали, это два художника, которые учились в одном
1: Институте.
0: в одной школе, да, в Строгановке, единомышленники, они могут заменять друг друга. Написал один, подписала оба, да. То есть это тип общего дела двух художников. Современный тип объединения – это вот то, что называют коллаборация. Когда у каждого члена команды своя задача. Вот. То есть первое, что надо сказать, что искусственный интеллект дает нам новый тип художника. То есть если ну вот в наши времена, в доисторические времена, когда мы росли, у тебя в семье появился ребенок, и ты думаешь, он физик или лирик? Его отправлять в художественную школу или в инженерную школу, да? То есть вот это вот было как бы ключевое, то сегодня художник – это и физик, и лирик. То есть гармония создается математическими формулами, программированием, генеративное искусство, переборы создаются с помощью там, изменения чисел, числовых рядов. То есть это вот очень важно понимать, что сегодня новый тип художника пришел. Такой, я это называю леонардовский. Да, Леонардо, у
1: Да,
0: него
1: Леонардо
0: были и
1: мог делать все,
0: чертежи,
1: что угодно,
0: машины
1: да.
0: он создавал.
1: Да, и инженерный
0: Да,
1: ум,
0: вот
1: и
0: сегодня, значит, это вот
1: гуманитарный. Понятно. А, то есть начинается, допустим,
0: абсолютно
1: началось
0: верно.
1: все с вашей идеи. Вот вы так решили. Вы дали эту идею своим ребятам. Там у вас три, кажется, инженера, которые...
0: Безусловно, концептуальная идея в основе, и в основе какое-то обязательно должно быть личное отношение. Потому
1: Конечно.
0: что когда ты работаешь с искусственным интеллектом, который может все, по большому счету, то ключевой вопрос это зачем? Я, извините, не впрямую отвечаю на ваш вопрос, а
1: Да.
0: последовательно разъясняю вот эту вот новую
1: Да-да-да.
0: ситуацию. Вот смотрите. Классическое искусство. Главный вопрос – что? Что изобразили? Последний день Помпеи. Модернистское искусство. Главный вопрос – как? Как изобразили? Какова форма? Да?
1: Да.
0: И так далее, и так далее. Значит, дальше. Постмодернизм. То есть эпоха постмодернизма. Главный вопрос – кто это сделал? Да? То есть как бы некая позиция. И вот сейчас, когда искусственный интеллект заменяет даже ну, человеческое мышление, ключевой вопрос – зачем? То есть мы говорим, что сегодня после искусственного интеллекта, с его помощью или без, можно создавать новое искусство только тогда, когда ты отвечаешь, зачем ты это делаешь? То есть вот поэтому я не просто дал идею, я просто сформировал группу единомышленников, которые вместе со мной понимают, что шантажиста надо каким-то образом обезоружить. И получается, что искусство здесь работает лучше, чем публицистика или чем даже человек с ружьем. Вот. Поэтому вот этот вот момент, когда появляется группа людей, которые говорят, зачем, это следующий ход. Дальше идет дело в том, что основная проблема наших нынешних искусственных интеллектов, общеупотребимых, это их некая универсальность. Если ты универсальный, то ты как бы никакой. Значит, соответственно, мы создаем наш искусственный интеллект, который не универсальный, в нем есть как бы изъяны. Но ведь мы же понимаем, что там, условно говоря, изъяны Шагала, собственно говоря, и создали Шагала. Да? То, что он рисовал неправильно лица, да, превратилось в его язык.
1: Стиль,
0: Да?
1: да.
0: Соответственно, когда мы начинали, еще не было агентов, как сейчас, но один из искусственных интеллектов, одна из корпораций, она называется Stable Diffusion. Значит, они открыли свой код. То есть они разрешают тебе делать свой искусственный интеллект на базе их
1: кода. Понятно. Кода.
0: Да, то есть ты берешь... Вот представьте себе, как это происходит. То есть вот есть универсальная система. Ты берешь и сносишь ей полголовы. И вместо этих знаний впихиваешь ему ядерные взрывы. То есть мы как бы натренировали искусственный интеллект, который искаженный, ну, с точки зрения универсального,
1: понятно,
0: он бессмысленный, да. Он во всем видит ядерный взрыв. Он видит фотографию, там где-то какое-то облако, он его превращает в ядерный взрыв. Дерево превращает в ядерный взрыв.
1: Учитесь.
0: То есть это такой маньяк, угу, понимаете? Угу. Искусственный интеллект – маньяк. Вот его, значит, ты его тренируешь. И это, ну, я бы сказал, это самая трудоемкая часть работы, угу, потому что дальше идет сплошное удовольствие. Ты начинаешь фантазировать. Вот так как вы перебирали, о, я люблю Руссо. Давай Руссо. О, вот, то есть, как, а давай смешаем Орхола и Ротко. Что получится? Получается офигительно. Там, где вы не знаете, чей стиль, это мы играли смешение стилей. То есть,
1: понятно,
0: это, ну,
1: да,
0: такая, как бы, была очень интересная, в общем, в результате вот это вот смешение трех современных художников дало наш собственный стиль. Это Рихтер, Ротко и Орф. Вот, они все разные, да, но вот мы, значит, создали свой стиль из вот каких-то пропорций, различных пропорций этих стилей. То есть это как бы второй этап. И третий этап – это, конечно, отбор, потому что...
1: Ну да, можно же бесконечное количество там
0: наделать. Во-первых, да, не все...
1: И история искусства очень большая.
0: Да, не все удачные. Соответственно, дальше идет такая, скорее, экспертная работа по вытаскиванию шедевров, по созданию шедевров, выбору шедевров из большого количества созданных, сгенерированных работ. То есть вот и все это дальше идет, кстати, не менее интересный процесс – это претворение этих имиджей в материал. Значит, есть отдельный специальный искусственный интеллект, который превращает небольшую картинку в большую.
1: Угу.
0: Это не просто увеличение масштаба, надо заполнить эти все, то есть мазки должны, все должно быть абсолютно, ну, как будто бы это создано человеческой рукой. Да, и последнее – это то, что мало кто сегодня знает. Дело в том, что все увлечены развитием искусственного интеллекта, но не замечают развитие роботов и 3D-принтеров.
1: Да. Потому что это же надо не просто на экране, чтобы мы смотрели.
0: Конечно.
1: Вы видите на экране.
0: Да.
1: Но мы-то видим, когда мы приходим в галерею, да, мы видим картину нормальную, совершенно картину на стене.
0: Да.
1: И даже, ну, если вы очень близко подойдете, начнете там рассматривать,
0: абсолютно,
1: то вы, да, поймете, что это не совсем живопись, но все-таки это выглядит как настоящая живопись издалека.
0: Да, дело в том, что сегодня существует машины, которые уже фактически, это уже не принтеры, то есть они распыляют краску, вот, акрил, и в результате получается таки живопись. Просто, ну, как бы,
1: да,
0: да. То есть в любом случае процесс этот увлекательный. То есть мы в течение года, наверное, работали, но отобранных произведений у нас 1500.
1: Вау!
0: Да. Это вот один,
1: это то, что уже
0: качеств...
1: лучшее. Это лучшее отобранное.
0: Это уже лучшее. Это вся история искусства. От Египта до Ай Вейвея.
1: Вау.
0: Да, Ай Вейвей тоже есть. Вот. Так что... Да, это стал моим первым проектом, но потом я еще, то есть у меня сейчас несколько проектов, Но первый и самый такой, наверное, громкий – это вот с ядерными взрывами.
1: А когда вы сейчас все это нам рассказали, вопрос коммерческий. Вот это то, что мне сразу задали слушатели. А
0: да.
1: Сколько это стоит? Поскольку это галерея, это Нью-Йоркская галерея, это коммерческая галерея. Что там можно купить и почем?
0: Ну, все работы существуют в одном экземпляре. Значит, но так как у нас была философия искусства в каждый дом, что каждый должен иметь возможность себе повесить ядерный взрыв.
1: И любоваться на него, да.
0: Небольшие графические работы, которые стоят $600-800. И вот эти большие, вот мы продали, они по 7 тысяч, 10 тысяч.
1: Я уверена, что Рихтер ушел у вас мгновенно.
0: Рихтер ушел, Лихтенштейн ушел.
1: И Матисс. Матисс
0: не ушел.
1: Я бы купила Матисса, но нам надо уходить. Стоп, нам надо уходить на рекламную паузу, но после нее мы обязательно вернемся, друзья. Я обещаю, она будет короткой. Напоминаю, что у нас в гостях Марат Гельман, и мы очень интересно рассказываем об искусстве вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Не уходите. Еще раз.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
4: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам Сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
6: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
5: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня дорогой гость, который разговаривает с нами из Брюсселя, из совершенно новой галереи, которая только вчера открылась, и которая будет посвящена политическому искусству, и в которой уже проходит выставка очень интересного художника. Так что вот сейчас нам Марат Гельман, открывший эту выставку и находящийся там в этой галерее, скажет точно, где она находится, чтобы вы, друзья, могли в Брюссель заехать и в эту галерею прийти. А мы разговариваем с Маратом Гельманом не только об этой новой галерее, но и о том, что сейчас проходит в Нью-Йорке, и связано с его очень интересным первым экскурсом, очень важным, в сферу, ну, это не его первый экскурс, но первый экскурс как художника, как автора концепции, а первая его выставка его собственных работ, ну, в соавторстве, о чем мы еще поговорим. Итак, Марат, еще раз добрый день. Где находится галерея Брюссельская? Брюссельская где находится?
1: Ну, надо... Да, надо, она есть нам, галерея называется Perm Gallery.
0: Perm. А, это напоминание о том, что вы были директором Пермского музея современного искусства. И много хорошего там сделали, я так понимаю. Собираетесь это продолжать на европейской земле?
1: Да. Ну, да, это дело в том, что... Мы создали, антивоенный комитет создал эту галерею. Мы, с одной стороны, хотели дать понять, что это россияне создали, с другой стороны, хотели дать понять, что это не Москва, не Кремль, а что это антивоенные россияне. Угу. Вот. И поэтому вот пришло такое название. Вы абсолютно правильно заметили, что оно связано с музеем, которым я... управлял. Вот адрес, но я не знаю, я потом его пришлю, но это можно, вот как я сейчас...
0: На Фейсбуке! Google, на Фейсбуке есть.
1: Антони Дансерт, 149.
0: Окей. В любом случае на Фейсбуке можно найти.
1: Google Map есть, на Фейсбуке есть. Главное по названию. Перм-Галлери. Это в центре Брюсселя.
0: Да,
1: в центре Брюсселя. Вот, и мы будем выставлять здесь не только российское искусство, но все время будет политическое, в том числе американское политическое искусство тоже будем выставлять.
0: То есть вы пока ездите по всему миру, году. Да, не только вы не только показываете свои работы, но вы смотрите, изучаете, что где происходит.
1: Ну, я бы так сказал, что, конечно, моя деятельность как продюсера пока больше занимает у меня времени и места в голове, чем моя художественная личная практика. Угу. Вот. Ну, так получается. То есть вот несколько галерей и... Вот, например, послезавтра значительнейшее событие произойдет в Белграде. У нас там галерея, и руководит галереей моя жена, значит, она называется «Новоризница», и там будет открытие выставки Владимира Сорокина «Метели».
0: Она и продолжение вот, того, что мы видели в Нью-Йорке 2 года тому назад?
1: Ну, она другая. Нет, это другая выставка, но в целом, так же, как и та выставка, она состоит из графики самого Володи и его же живописи, которая создана совместно с искусственным интеллектом.
0: Да. И вот теперь мы поговорим опять об искусственном интеллекте, потому что это исключительно интересная тема. Очень непростая. Мы только что затронули разговор об авторстве, о коллективном авторстве. Вот вы говорили о том, что сейчас очень важно знать, зачем ты это делаешь. И очень важна работа совместная, которая объединяет и инженерные умы, программистов, творческие умы и гуманитариев, скажем, физики и лирики, наконец, сошлись, обнялись в... Обнимитесь миллионы, что называется. Это очень интересно. И мы говорили о том, что в галерее Коэна в Нью-Йорке, повторяю ее адрес, 251 Уэст, 19-я улица, это Челси, это между 9-й и 10-й авеню, ближе к 10-й авеню, и там эта выставка будет идти, насколько мне известно, вот потому... До 30 мая, друзья, у вас еще куча времени, чтобы пойти и посмотреть, и, может быть, даже что-то купить для себя, потому что там, как рассказывал нам Марат в первой части нашей программы, там есть работы от 7 тысяч, что, в общем, тоже недорого для произведения искусства, до... $500, $600, $700 за графическую работу, за принт и так далее. В любом случае, даже если вы это не купите, это очень интересно смотреть. Вспоминать классических художников прошлого и сравнивать с теми произведениями, которые стали как бы, ну, такой основой для вот... нового искусства, нового произведения, нового цикла. У меня вопрос возник в связи с художниками, которые вот сравнительно недавние. Ну, да, Клод Мане, это уже все. А Рихтер еще жив или уже умер? Умер, кажется.
1: Рихтер жив, работает в Германии.
0: Как насчет авторских прав? Нет ли, потому что, например, в связи с искусственным интеллектом и литературой, статьями возникает вопрос, что считать плагиатом, а что считать appropriation. Или, в общем, как этот вопрос вами решается? У вас ведь наверняка возникали эти мысли.
1: Ну, вот смотрите. Первое и главное, что искусственный интеллект учится на работах художников прошлого точно так же, как любой студент художественного вуза. То есть каждый из нас, мы сначала впитываем то, что было до нас, и, значит, становимся на плечи великих и делаем свой шаг.
0: Да.
1: То есть в этом смысле ничего нового по отношению к тому, что было, нет. Что касается отличия вторичного искусства от апроприации, ну, существует такое понятие кавычки.
0: Да.
1: То есть, когда ты не прячешь заимствования, а наоборот демонстрируешь их и делаешь это, ну, с отсылкой, даже с почтением каким-то по отношению к тому, кого ты цитируешь.
0: Угу.
1: Вот. В этом смысле... мы находимся в таком времени, когда все, что сделано до нас, оно общее.
0: Угу.
1: То есть культурный багаж, называется культурный багаж, ты им играешь, и в этом культурном ландшафте пытаешься создать свое, именно не ища новое как, а формулируя зачем.
0: Угу.
1: Вот. Но при этом, при всем, я не исключаю, что кто-то из художников может, ну, думает по-другому. И, может быть, он считает, что мы его эксплуатируем. Он может даже обратиться в суд. Мы к этому абсолютно готовы, потому что когда ты... Это просто информация для тех, кто этого не знает. Когда ты регистрируешь свой так называемый аккаунт, ну, подключаешься к искусственному интеллекту, ты подписываешь соглашение.
0: Ага.
1: И по этому соглашению все, что ты сгенерировал, у тебя на это есть авторские права.
0: Понятно.
1: То есть, соответственно, если вдруг появится ситуация, в которой Рихтер решит судить Марата Гельмана, то реально стороной будет не Марат Гельман, а Stable Diffusion.
0: Угу. Вот. Те, кто создали эту программу.
1: Да, потому что я принесу договор, по которому я обладаю авторским правом. Это договор со Stable Diffusion, и, соответственно, этот иск будет передан им. Значит, существует достаточно обширная практика, определяющая, что является заимствованием, что является цитатой, насколько можно создавать. Причем суды были и до этого, например, когда Джефф Кунс сделал большую скульптуру на основе маленькой игрушки, и нашелся автор этой игрушки. Когда Энди Уорхол сделал портрет этого Че Гевары, и нашелся автор фотографии, с которой был этот портрет. То есть, в принципе, у этого вопроса большая предыстория. И в целом она говорит о том, что мы сегодня пользуемся, то есть культура прошлого — это как ландшафт. Вот представьте себе, традиционный художник рисует пейзаж, и вот там стоит дерево, он его нарисовал, и вдруг к нему подошел человек и говорит: это мое дерево.
0: Поняла, да. А это наше дерево. Это все наше. Это все наше общее. Вы очень хорошо это все объяснили.
1: Нет,
0: да.
1: Может быть, дрова-то, может быть, твои. Но вид на дерево это.
0: Да.
1: Вот этот пейзаж, он общий.
0: Да.
1: Может стоять 20 художников и рисовать один и тот же пейзаж.
0: И каждый
1: Хотя
0: нарисует по-разному.
1: Может быть,
0: и
1: собственник есть, который ты рисуешь.
0: Да. Да.
1: Да, да, да, да.
0: Это замечательно, так, интересно, но поскольку вы всюду все-таки много очень видите, и видите искусство изнутри, как говорится, и извне, и как продюсер, и как коллекционер, и как автор, есть ли у него будущее в галерее, когда мы с вами виделись, вы говорили о том, что еще несколько лет тому назад казалось, что все, уже все сказано. Что сейчас?
1: Да, ну, да что такое? Мне, извините, мне тут...
0: Звонят, кто-то хочет с Маратом поговорить. Друзья, я напоминаю, что он разговаривает с нами из Брюсселя, а из галереи, которая только вчера открылась, поэтому там могут быть какие-то проблемы со связью. Когда он появится, то мы его увидим и услышим. Я надеюсь, что он появится на экране. А сейчас пока я хочу сказать, что у нас где находится выставка. Выставка находится сейчас на West 19-й улице, дом 251. Вот Марат сейчас снова выходит с нами последние минуты, чтобы с нами вместе провести и ответить на очень острый вопрос. Что будет? Вам слово, Марат.
1: Ну, я могу просто описать момент, исторический момент, который сейчас переживают все, наверное, художники или все мои коллеги. Вот смотрите, долгое время, может быть, последние 40 лет, казалось, что ничего нового не бывает и не может быть. Вот то, что в философии формулировал Фукуяма, конец истории, в искусстве многие формулировали о том, что все новое невозможно.
0: Угу.
1: Все уже было, и художники занимаются поисками не нового, а своего уникального. И вот произошло три события, которые, я считаю, предвосхищают новое. Первое событие, как ни парадоксально, это коронавирус. Во время коронавируса все, я и мои коллеги, мы 2 года смотрели в экран и, наконец, рассмотрели цифровое искусство. До этого мы к этому относились по-снобски, потому что там нет экспертизы, раз нет экспертизы, нет денег, рынка и так далее, и так далее. То есть это важнейший, и вот там, как я и говорил, мы нашли новый тип художника, новые критерии, то есть этот огромный материк приблизился. Второе событие – это все-таки война в центре Европы. То есть она как раз, эта война продемонстрировала вот эту ложность вот этой конструкции «Конец Европы». Война вернула в искусство нарратив, интерес к сюжету. То есть если раньше, в эпоху модернизма, нам говорили, критиковали русское искусство, зачем вы нам снова рассказываете историю, зачем вы пытаетесь нас учить, искусство должно создавать атмосферу, то война – это сюжет. Самое интересное искусство, которое сейчас рождается, например, в Украине, это дневниковый жанр. Да, когда художник отказывается от какой-то выразительности ради документальности. То есть второе – это сюжет. И третье – это вот искусственный интеллект, который меняет все, и в том числе искусство. Ну уж точно больше, чем когда-то это сделал фотоаппарат. Вот, появление фотоаппарата. Поэтому вот эти три события с исторической точки зрения в очень коротком периоде – 5 лет. И они, собственно говоря, это и есть вторая моя причина, почему я решил заняться искусством, то что я, получается так, что я 40 лет занимался профессиональным искусством, когда там ничего нового быть не могло. А типа, когда вот появился момент нового, я, значит, что, на пенсию должен уходить?
0: Нет.
1: Вот. И я, значит, решил, нет, я хочу участвовать в этом новом, ну и в новом качестве, в качестве художника. Вот, потому что это очень как такое острое, острый момент времени. И я думаю, что не я один, я не знаю сколько, 50, 100 человек, но какое-то количество разных людей, групп сегодня занимаются поиском этого нового искусства.
0: Да, это очень интересно. Вы упомянули фотоаппарат, и я вспомнила, как вы мне говорили о том, как рождение фотографии тоже привело к... Вот новая технология, она меняет изобразительное искусство. В данном случае привело к созданию нескольких ветвей художников. Вот развейте эту мысль, я не хочу вас перефразировать, вы лучше скажете.
1: Да, у нас есть...
0: У нас есть, да. По-моему, 3 минуты, да?
1: Да, ну вот когда появился фотоаппарат, художники поделились на 3 группы, неравные. Небольшая часть, может быть, 5%, они рванули пользоваться этим новым медиа, начали использовать. Дега делал фотографии балерин, а кто-то, наоборот, эти фотографии потом рисовал, а кто-то использовал фотографии как Родченко. Эти художники выиграли, они фактически сегодня создали глянцевую журналистику и Голливуд. Те, кто пошли, ну, они их последователи, те, кто пошли вслед за технологией, за гаджетом. Другая группа, тоже небольшая, они сказали, как отображение действительности, мы больше не будем этим заниматься. Мы пойдем искать новые формы. И они тоже выиграли. Они создали вот эту всю, весь мир модернизм, весь мир современного искусства, это их последователи. Но значительная часть художников проиграла. Это те, кто сказали, что появление этого гаджета никак не влияет на нас. Мы как бы разговариваем с Богом, мы занимаемся высоким искусством, а это какая-то железка.
0: Да, мы живописцы. Мы живописцы, мы работаем рукой. Да,
1: да, да. И они начали, продолжали рисовать портреты, пейзажи и сгинули в никуда. Вот. То есть, что я хочу сказать? Ты можешь быть скептиком искусственного интеллекта. Ты можешь быть энтузиастом искусственного интеллекта. Чего не должно быть? Ты не должен делать вид, что искусственный интеллект ничего не поменял.
0: Да, это правда. И вот на этой ноте Марат исчез. Я напоминаю, друзья, что Марат Гельман разговаривает с нами из Брюсселя. Разговаривал. Он разговаривает из... Может быть, он еще вернется. У нас есть еще несколько минут. Дело в том, что в галерее, которая только вчера открылась, там еще нету Wi-Fi, там есть интернет, но он, как вы видите, мерцает. Но поскольку мы оба с ним довольно хорошо знаем тему, он свое собственное творчество, а я то, что я видела и смогла от него узнать во время нашего разговора, то я думаю, что наша беседа прошла, можно сказать, на высоте. Еще хочу раз напомнить, что выставка, которую Марат Гельман создал в галерее и представляет сейчас по 30 мая в галерее Коэна, Итан Коэн. Галерея находится в Манхэттене, в районе Челси, где находится много других галерей, недалеко от музея Уитни, музей современного американского искусства. Итак, адрес 251 West, 19-я улица, между 9-й и 10-й авеню. И эта галерея, она находится на первом этаже жилого дома. Вы туда заходите, вы попадаете в пространство с белыми стенами, на котором яркие, веселого, жизнерадостного тона картины разного формата, в разных стилях, и с одним элементом, который связывает их всех. Элемент этот – ядерный гриб. Выставка называется… Прежде всего, это очень красиво. И это действительно так. Они хорошо выглядят. И этот самый гриб, ну, конечно, с одной стороны, мы все этого боимся. С другой стороны, как сказал нам Марат Гельман в первой части нашей программы, эта идея, это то, зачем он делал эту выставку и вообще всю эту серию работ, а теперь уже 1500 работ, хотя на выставке только около сотни. Так вот, идея была в том, чтобы напомнить, что да, мир может в любую минуту кончиться, так же, как и наша жизнь. Наша жизнь определенно закончится в тот или иной момент. Это то, что мы точно знаем. Но сознание этого не значит, что мы должны перестать жить и начать бояться. И в свое время был фильм о том, как я полюбил атомную бомбу. Ну, в общем, это примерно можно и так сформулировать. Главное, что Марат вместе со своей группой технарей, инженеров, которые работают под названием группа плюс-минус кома, то есть плюс-минус запятая, они вместе создали вот эту серию ядерных грибов, которые возникают в пейзажах, это как бы история мирового пейзажа от античности, Древнего Египта до наших дней, через Ренессанс, готику, ну, все виды искусства, включая Мане, Энди Уорхол, Герхард Рихтер и так далее, и тому подобное. И получились очень интересные работы разной величины. Некоторые уже проданы, некоторые можно еще купить. Цены не очень большие, потому что, опять же, как Марат Гельман говорит, он считает, что каждый человек должен иметь у себя картину художника. Эти картины очень интересно сделаны. О процессе этом Марат рассказывал. Если вы посмотрели эту программу не полностью, имейте в виду, она будет повторена вечером. И я уверена, что мы ее увидим еще несколько раз на наших и ваших экранах. По-моему, мне пора уже с вами прощаться. Я очень благодарна Марату за его, по-моему, чрезвычайно интересную беседу. Спасибо и вам, друзья. До новых встреч.

0: Рыбалки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Им Нью-Йорк.
1: В прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе поздравления с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Все эти виды дружат с хорошим настроением. Мы, радиостанция «Дэвидзон», начала свой музыкальный эфир с позитивной программы поздравления. Да, господа, добро пожаловать на волну отличного настроения, добрых новостей, искренних поздравлений и любимых музыкальных композиций. Хочу поприветствовать выпускающего редактора. В Бруклине мне помогает сегодня Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, конечно, сегодняшний день не исключение. Сегодня очередной день, очередное воскресенье, господа. Лето за окном, настроение шикарное, потому что, как бы ни говорили, все-таки солнце – это всегда повышенный уровень, скажем, хорошего настроения, друзья. И, конечно, музыка не заставит себя долго ждать, но плюс она будет радовать больше, если вы, конечно, будете сообщать о том, кого бы вы хотели сегодня поздравить в прямом эфире. Звоните 646-427-5737. Я очень надеюсь, что музыка вам понравится. И все те, кто хотят все-таки прикоснуться к хорошему настроению, должны обязательно позвонить своим родным и близким и сказать, что если ты хочешь, чтобы у тебя было сегодня хорошее настроение, 620-я волна «Дэвидзон Радио», Борис Овезов, программа поздравления с Димой Банниковым, доставляет в ваши сердца порцию добра, порцию солнца, которое должно вас просто-напросто освещать. Конечно, друзья мои, сегодняшний день, он особенный еще тем, что мы с вами имеем возможность прикоснуться к этому великолепному состоянию. Состоянию нести добро, а это самое главное. Я хочу попросить вас сразу же, если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала программы «Караван» и поздравления приходило вам на телефон сообщение с ссылочкой, где вы, прикоснувшись к экрану, сразу же погружаетесь в 620-ю волну, и вам не надо напрягаться, автоматически это начинает звучать, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Первая страница, все белые поля заполняйте, там всего 4, имя, фамилию, телефон и ваш email. И система за 5 минут до начала будет отправлять вам рассылочку, друзья. Ну, а если вы хотите слушать программы в повторе, то, конечно, телеграм-канал «Борис Овезов на радио». Так и пишите «Борис Овезов на радио». Кстати, там я выставил 6 вопросов, которые будут звучать в день юбилея радиопрограммы «Караван». Отвечайте на все вопросы правильно, получаете пригласительный билет на роскошный романтический ужин в ресторан «Хэмин Грилл Суши Душанбе». Господа, заходите в «Борис Овезов на радио», получайте огромное удовольствие. Ну, а сейчас, конечно, немного полезной информации.
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37.
5: 646-427-57-37.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Борис Авезов в программе поздравлений.
8: Ну что, дорогие друзья, для тех, кто собирается действительно провести замечательное время, именно почувствовать свое путешествие в новом формате, я вас приглашаю на свой сайт www.borisavezov.com. Заходите, с левой стороны кнопочка «Туры». Пока то, что есть, господа, наслаждаемся. Сейчас готовится, конечно, пакет, полный пакет на следующий год уже. Получайте удовольствие, друзья мои, это не заставит вас долго ждать. Ну а сегодня, господа, мне бы хотелось, чтобы наша программа проходила под замечательным девизом «Как я захочу, так и будет». Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я счастливый человек, сегодня и всегда. И я бы хотел, господа, пусть эти слова станут настоящим талисманом для каждого нашего слушателя. Ну, а я приглашаю вас звонить 646-427-5737, поздравлять своих родных и близких. Ведь очень важно начинать день с правильного настроя, друзья. Когда человек верит в себя, в свои силы и возможности. Когда он уверен, что впереди его ждут удача, успех и приятные события. Lama.

Да, господа, воскресный день. Вам, конечно же, можно позволить себе мечтать смелее, действовать уверенно и радоваться каждому мгновению. Ведь вы на правильной волне. Музыка и ваши тексты подбадрят вас, конечно же, в любое время. И поэтому ведь каждый из нас понимает и знает, что счастье не приходит однажды навсегда. Оно рождается в наших мыслях, в наших поступках. Умение замечать хорошее даже в самых...

что, господа, жду ваших звонков. 646-427-5737. Поздравляем своих родных и близких, не стесняемся. В конце концов, посмотрите вокруг, выгляните в окно, светит солнце. Неважно, может быть, где-то дождь. За окном шумный город. У вас тихий дворик. Каждый день приносит нам новые возможности. Кто-то сегодня сделает первый шаг к своей мечте. Кто-то встретит дорогого человека. Кто-то услышит важные слова поддержки. А кто-то просто улыбнется. Да-да-да, господа, просто улыбнется своему отражению в зеркале и поймет. Жизнь на самом деле прекрасна.

0: Да, господа, помним, что все наши старания обязательно имеют значение. Поэтому сегодняшние поздравления. Первое поздравление. Поздравляю с 30-летним юбилеем Романову Мариночку. Пусть непременно мечты и желания сбываются. Марина, желаем здоровья, счастья, всего самого светлого и прекрасного. Олег и вся команда. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Сейчас будет звучать песня, которая действительно подстимулирует ваше застолье и хорошее настроение. Шире круг. И еще одно поздравление. Здравствуйте, Борис. В воскресенье слушаем вас, получаем огромное удовольствие. Я бы хотела поздравить свою любимую маму, Чучеву Веру Ивановну, которая живет в Бруклине. И мы часто навещаем ее, находясь в Нью-Джерси. Мамочка, мы тебя от души поздравляем. Пусть песни в программе поздравления станут для тебя допингом хорошего настроения.
1: Праздник, сегодня праздник, а значит будем полней бокалы наливать.

Напоминаю, телефон 646-427-5737, господа. Звоните, чтобы поздравить своих родных и близких. Можете писать, если не набираете смелости.

шире круг полней, бокалы, господа. Сегодня я вообще предлагаю каждому слушателю мысленно сказать себе: я достоин счастья, я достоин успеха, я достоин любви, уважения и радости. Все хорошее уже идет ко мне навстречу. Вы правильно делаете то, что слушаете нас на Дэвид Зон Радио по воскресеньям. Борис Овезов и Дима Банников. Доставляем вам море удовольствия, друзья. Спасибо тем, кто пишет добрые сообщения по всему миру. Спасибо, Греция. Сегодня поставлю для вас один греческий танец. Ну, а пока мне бы хотелось настроить вас на позитив и интересная музыка, которую я очень обожаю. Песня потрясающая. Получайте удовольствие от Бориса Овезова.

0: Да, господа, вот такие приятные песни в программе поздравления. Звоните 646-427-5737. Подберем любую музыку для вашего близкого человека. И вообще, я всем вам желаю, пусть этот день станет для вас днем приятных сюрпризов. Пусть неожиданно, вот просто позвонить человеку, которого вы давно хотели услышать. Пусть сбудется все то маленькое, любое маленькое желание. Пусть найдется решение вопроса, который долго не давал вам покоя. Пусть работа, самое главное, приносит удовольствие, а отдых – настоящее вдохновение. И я думаю, что вы отдыхать обязаны, друзья. Приглашаю вас в мои туры на сайте www.borisavizov.com. Заходите, интересуйтесь, пишите свои пожелания. Максимально буду с вами в контакте и удовлетворю любое желание.
1: Борис Авизов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие в
2: солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisавезов.com.
0: Ну что, дорогие мои, конечно же, наша программа поздравлений сегодня наполнена самыми добрыми пожеланиями для всех именинников, юбиляров и просто замечательных людей, которые сейчас находятся рядом с нашими слушателями, друзья мои. 646-427-5737. И у нас очередное сообщение. Здравствуйте, я бы хотел поздравить подругу Юлю Тарнову с днем рождения. Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтобы жизнь была еще прекрасней и не знать печали никогда. Светлана Славина. Светочка, огромное спасибо. Я думаю, что песня, которая сейчас прозвучит, понравится Юлечке. И еще сообщение. Здравствуйте. Я бы хотел поздравить Максима Давыдова с прошедшим днем рождения, который был 11 июня. Поздравление с днем рождения от меня скорее прими. Счастья, радости, везения, теплоты и доброты. Максим, ну у тебя, понимаешь ли, какие творческие родственники. Мне очень приятно. Пусть эта песня сегодня прозвучит и для Максима, и, конечно же, для очаровательной Юлечки. Друзья мои, наслаждаемся. Я жду ваших звонков или сообщений.

вам и господа, для тех, кто не решается все-таки написать или позвонить, хотел бы поздравить всех тех, кто отмечает свой день рождения. Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, вдохновения и уверенности в своих силах. Пусть каждый Новый год в вашей жизни открывает новые горизонты и дарит новые возможности.

0: Также, дорогие мои, хочу отдельное поздравление предоставить тем, кто сегодня празднует важные жизненные события, такие как свадьба, юбилей, профессиональные достижения, выпускные, новоселье и другие памятные даты. Господа, пусть каждый праздник становится началом еще более счастливого этапа вашей жизни. Вы на правильной волне. Я вас люблю и жду, конечно же, ваших звонков. 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и сейчас скоренько хочу, господа, донести до вас информацию, которая, по-моему, очень важна. Дорогие друзья, вас приглашает главный врач медицинского центра Хорев Хайфа. Это Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Он, господа, приезжает сюда, в Нью-Йорк, с Израиля. Можете проконсультироваться, в гугле напишите «Роман Барак, доктор», и вы сами прочитаете, кто это есть. 27 июля в Нью-Йорке в Квинси пройдет полуторачасовая встреча с главным врачом медцентра Хорев Хайфа, Израиль, реаниматологом, интенсивистом, доктором Романом Бараком, господа. Какой зал и во сколько, я еще скажу, или в программе «Караван», или в программе «Поздравления», господа. Доктор Барак – это действительно человек-легенда. Он приглашает вас всех, он делает бесплатную консультацию, полуторачасовую. Вход бесплатный, господа, это будет в Квинси. И я сообщу день 27 июля, а час и зал, конечно же, я сообщу более точно. Вы на правильной волне, люблю вас, господа.
1: Борис Овезов

Ну что, дорогие мои, конечно же, первая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Я очень надеюсь, что у пульта сегодня Дима Банников, а значит, реклама пройдет очень быстро. Люблю вас, наслаждаемся музыкой, хорошим настроением и жду вашей.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что пишете добрые слова. Спасибо огромное всем смс-сообщениям. Почему-то вы не поздравляете, а именно я пользуюсь тем, что пришло в среди недели. Звоните 646-427-5737. Друзья, мы уже неоднократно слышим такую фразу, что друзья, действительно счастье любит тех, кто умеет благодарить жизнь за все хорошее. Поэтому прямо сейчас вспомните хотя бы три вещи, которые бы вы хотели бы поблагодарить. Именно сказать спасибо сегодняшнему дню. Возможно, это ваша семья, любимая работа, верные друзья, уютный дом или просто возможность проснуться утром и увидеть новый день. Господа, мне очень приятно то, что вы остаетесь на нашей волне. Мне очень приятно то, что вы заходите на интернет-сайт www.borisovetsov.com, интересуетесь турами и, конечно же, заполняете первую титульную страницу, чтобы сообщение о том, что программа начинается за 5 минут, приходило к вам на телефон. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на встречу с вами.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
0: Ну а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. И помним одну простую истину. Когда человек замечает хорошее, хорошего становится еще больше. Это удивительный закон жизни, господа. Улыбка рождает улыбку, добро возвращается добром, а вера в успех помогает достичь невероятных результатов. Вы на правильной волне.

знаете, господа, в апреле, побывав в Греции, я познакомился в Салониках с одним замечательным коллективом, где исполнительница греческих песен, она выходец Грузии, Афродита. И вот эту песню она прислала мне, она исполняла потрясающие песни, и мне вообще было, я был в таком восторге, услышав ее тембральную окраску, и недавно я с ней разговаривал по телефону, и очень хочу с ней сделать интервью, вы получите море удовольствия, такая интересная личность.

Самое главное, что группа с Борисом Морозовым в Греции была просто в восторге от таверны, где мы посетили, один вечер провели в невероятной, невероятной атмосфере, господа. Поэтому заходите на мой сайт www.borisomorozov.com. Получайте удовольствие. Едем вместе с Борисом Морозовым. Новый формат путешествия я вам гарантирую.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, господа, вы на правильной волне. Вообще, я сегодня предлагаю после такой музыки провести этот день под девизом победителя. Да-да, победителя. Не бойтесь говорить себе добрые слова. Не стесняйтесь хвалить себя за достижения. Ведь каждый из нас проходит свой путь, преодолевает свои трудности и заслуживает уважения за проделанную работу. И у нас очередное поздравление. Здравствуйте, Борис. Я бы хотела поздравить Ольгу Захарченко, которая живет в Нью-Джерси, с 50-летним юбилеем. Оленька, тебя поздравляю. И эти слова для тебя. Быть всегда на высоте желаю, пусть только счастье и удача ждут тебя впереди, пусть станут явью твои мечты, пусть желания с возможностями совпадают, пусть солнечных дней много бывает, пусть желанной и любимую всегда, пусть для веселья причина найдется всегда. Светлана, конечно, неплохое стихотворение, но можно было поработать еще немного. Спасибо вам огромное, Светочка. Оленька, мы вас поздравляем. И она попросила песенку что-нибудь веселое именно по дню рождения. Поэтому мой любимый певец Райден Стоун для вас. С днем рождения, Оленька.

пока звучат ваши любимые музыкальные заявки, господа, я хочу напомнить каждому слушателю, вы гораздо сильнее, талантливее и успешнее, чем иногда думаете о себе. Верьте в свои мечты, поддерживайте своих близких, делайте добро, радуйтесь мелочам, и тогда жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Вы правильно делаете, что беспокоитесь о том, чтобы у ваших близких было хорошее настроение. Поздравляю их даже вот так вот, среди недели, с понедельника по четверг. 646-427-5737, господа. Мне очень приятно то, что сегодня, господа, все складывается самым лучшим образом. Сегодня ваши усилия будут замечены и оценены. Сегодня удача идет рядом с вами. Сегодня вы счастливый человек. И не только сегодня, а всегда. Потому что слушайте программу «Поздравления» и по пятницам программу «Караван».

Друзья, я уверен, что музыка в программе поздравления вдохновляет вас. Я знаю, что каждая песня напоминает о самых светлых моментах вашей жизни. Ну а программа поздравления, конечно же, помогает создавать прекрасное настроение на весь день. И давайте поздравления своим родным, друзьям, коллегам и любимым людям. Говорите теплые слова почаще, господа. Ведь иногда одно доброе пожелание способно сделать человека счастливым на целый день. Вы правильно делаете то, что слушаете нас. Звоните, пишите.

0: Дорогие мои, я благодарю каждого слушателя за то, что вы со мной в этот час. Спасибо за ваши сообщения, звонки, музыкальные заявки, замечательное настроение. Именно вы, друзья, делаете мою программу такой душевной, искренней и любимой. Спасибо вам огромное. Люблю вас.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
3: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37,
3: 646-427-57-37,
4: или заходите на сайт www.borisovezov.com.
3: www.borisovezov.com.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: И, конечно же, для вас, дорогие мои, немножко песен любви.

Ну и напоследок, друзья, хочется сказать каждому из вас, как я захочу, так и будет. Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я открыт для радости, успеха и благополучия. Я выбираю счастье, друзья. Я счастливый человек сегодня и всегда. Пусть эти слова станут вашим личным девизом не только на сегодняшний день, но и на всю жизнь. Улыбайтесь, мечтайте, действуйте и верьте в лучшее. Оставайтесь на нашей волне, наслаждайтесь любимой музыкой и помните, все самое прекрасное еще впереди. С вами был я, Борис Овезов. Программа поздравления по заявкам и Дима Банников. Хорошего настроения, ярких эмоций, счастливых событий и исполнения самых заветных желаний. Люблю вас. Пока.

0: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики.

0: Нью-Йорк.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин. Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на «Дэвидсон Радио».
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: легкого ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Напомню, наша программа музыкальна. Сегодня есть огромное количество различных весьма интересных поводов. Каждый, безусловно, найдет для себя что-то свое. А я, прежде чем открою свою программу, расскажу ее главную тему сегодняшнего дня. И я бы хотел несколько слов сказать о тех, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. Доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор – один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток кровообращения, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление и исчезновение боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Я хочу напомнить о том, что в Нью-Йорке работает потрясающий центр, центр общения Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Особое внимание, Квинс! Особое внимание, Фараковый! У вас там не хватает таких центров? Да таких центров, собственно, во всем Нью-Йорке нет. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке. Играть в бильярд. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение касается агентства Welcome Care, которое сегодня проводит ярмарку здоровья. Напомню, дорогие друзья, лицензированное агентство по уходу на дому Welcome Care более 22 лет в бизнесе, успешно работает во всех районах Нью-Йорка. Сегодня, 14 числа, в воскресенье, с 12 до 2 часов дня проводится ярмарка здоровья по адресу 2336 86-я стрит в Бруклине. Транспорт, автобус B1, метро D-Train. Сейчас всего лишь 10 минут, еще практически целый час ярмарка работает. Если вы где-то поблизости, вам нужна работа или вам нужна консультация, вы можете приехать по адресу, еще раз, 2336 86-я стрит, и там в программе встречи с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники администрации Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для людей пожилого возраста и детей. Детей с аутизмом, с отставанием в развитии. Бесплатная консультация специалиста по Медикейду. Ведущий ярмарки Ари Каган. Там, кстати, будет поздравление тех замечательных работников Home Attendant, которые проработали 10 и больше лет с агентством Welcome Care. Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой, ведет эту ярмарку. Мы, кстати, сегодня, возможно, услышим его в эфире. Приглашаются Home Attendant, желающие получить работу по уходу на дому. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Вот основные пока темы, которые я хотел бы вам озвучить в начале эфира. Ну, а прямо сейчас я готов представить главного героя моей сегодняшней программы. Но прежде чем это случится, я хотел бы поздравить Наташеньку Кардо. Наташа Кардо, она отвечает за всю театральную часть работы на Дэвидсон Радио, в радиогостиной. Это билеты, это афиши, это реклама, это обзоры, это сам зал потрясающий. Она человек, которому не все равно, понимаете, есть разные люди, а вот ей не все равно, как что выглядит, как это делается, и она прикладывает всю свою душу и все свое сердце, когда занимается какой-то конкретной темой. Вот я поздравляю Наташу с днем рождения. Наташка, оставайся такой, какая ты есть. Вот, не безразличная ко всему тому, что происходит вокруг тебя. Сегодня день рождения, юбилей у нашего президента. Мистер Президент. Happy New Year, я бы сказал, с Новым вас годом, вашим личным персональным Новым годом, с юбилеем. Сегодня день собутыльника, и наверняка погода стоит классная, кто-то из тех, кто послушает сегодня мою программу, решит, что действительно, почему бы не встретиться со своими старыми друзьями. Это особые люди, собутыльники, они многое могут рассказать, но еще о большем могут умолчать, если надо. Спасибо друзьям-собутыльникам. Ну и сегодня день рождения у такого... у американского флага чуть не пропустил. Это же весьма важное событие, день флага в Америке. И вот тоже сегодня, 14 июня. Но герой моей сегодняшней программы Петр Костадинович Лещенко. Он родился... 14 июня 1898 года. Представляете? 14 июня 1898 года, а умер 16 июля 54-го. Псевдоним Мартинович. Я бы русский эстрадный певец, исполнитель народных и характерных танцев, ресторатор. Вот, ему бы сегодня исполнилось 128 лет, то есть 128 лет со дня его рождения. Умер он, ему было всего 56 лет, то есть рано, по сути, молодым на сегодняшний день. Петр Лещенко, мать его родила вне брака, крещен Петр был 3 июля 1898 года. В дальнейшем в документах Петра Лещенко фигурировала именно дата крещения 3 июля 1898 года. В графе «Отец» запись «Незаконно рожденный». Крестные у него были дворянин Александр Иванович Кривошеев и дворянка Катерина Яковлевна Орлова. Но мы-то и запомнили не по тем, кто были его крестными, а совсем по другим его талантам. И запомнили так хорошо, что до сих пор помним песни на память. Итак, есть песни, которые переживают эпохи. Их пели наши бабушки и дедушки, наши родители, а сегодня они звучат так же тепло и душевно. Одна из таких песен – знаменитая песня «У самовара». Эта песня стала визитной карточкой Лещенко, хотя он не был ее автором. Именно его исполнение сделало ее легендарной. В 1930-е годы пластинки с этой записью продавались огромными тиражами по всей Восточной Европе. Песня переносит слушателя в уютную атмосферу старого русского чаепития, где за самоваром встречаются влюбленные. Для многих иммигрантов она стала символом утраченной родины. О чем песня? Теплая встреча влюбленных за самоваром.

Петр Лещенко родился в селе Исаево. Село Исаево, Одесский уезд, Херсонской губернии, Российская империя. Ныне это Березовский район Одесской области, Украина. По воспоминаниям вдовы Петра Лещенко, Веры Лещенко, мама Петра обладала абсолютным музыкальным слухом, знала много народных песен и хорошо пела, что оказало соответствующее влияние на формирование личности Петра, который с раннего детства также обнаружил незаурядные музыкальные способности. Семья матери вместе с 9-месячным Петром переехала в Кишинев, где примерно спустя 9 лет мать вышла замуж за зубного техника Алексея Васильевича Алфимова. А Петр Лещенко свободно владел русским, украинским, румынским, французским и немецким языками. Представляете? Следующая песня – это настоящий хит первой половины 20 века. Ее знали в ресторанах, на танцплощадках и в домашних застольях. «Танго «Черные глаза» стал одним из главных произведений русского городского романса. В исполнении Лещенко песня обрела особую страсть и драматизм. До сих пор многие считают именно его версию эталонной. Это песня о любви, от которой невозможно скрыться». Знаете слова, подпевайте. –

Иногда одна песня может вместить целую жизнь. Сейчас прозвучит именно такая история. «Романс» появился еще в начале 1920-х годов. Его исполняли многие знаменитые певцы, но Лещенко сделал его особенно популярным среди русской эмиграции. Для многих слушателей песня ассоциировалась с воспоминаниями о молодости и ушедшем времени. Все, что было. О любви и воспоминаниях, которые невозможно вернуть.

Непростой судьбы оказался этот человек, Петр Лещенко. Ему довелось и послужить, и быть раненым, и контуженным, бесконечно учиться, учиться петь, учиться танцевать, учиться усовершенствовать себя, изобретать различного рода номера, играть на балалайке, играть на гитаре. Много-много-много-много. Мы знаем и любим его творчество за романсы, и сейчас за танго, и сейчас один из самых красивых романсов в репертуаре Петра Лещенко. Песня «Скажите, почему» появилась в эпоху расцвета танго и романсов. Лещенко умел превращать подобные произведения в маленькие театральные постановки, где каждая строчка звучала как личное признание. Этот романс о неразделенной любви и поиске ответа на вопрос «Почему все так закончилось? Скажите, почему?»

0: Совершенно потрясающее исполнение. Ну и, конечно же, мы все, ну, мы, я говорю о себе, безусловно, возможно, молодое поколение и не вспомнит сегодня этих романсов и этих песен, но, начиная от меня и старше, наверняка знает эти песни и любит их. На уж, если говорить о наших родителях, о наших бабушках и дедушках, то это были, конечно же, звездные песни. Я хотел бы напомнить, что сегодня происходит ярмарка здоровья. Проводит эту ярмарку агентство Welcome Care, которое приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете прийти, пройти бесплатное обучение в агентство Welcome Care и приступить к построению карьеры. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. Сегодня, в воскресенье, 14 июня, до 2 часов дня. Если вы где-то рядом, прямо бегом туда отправляйтесь. Адрес я вам напомню: 2336 86-я стрит в Бруклине. Транспорт, автобус B1, метро D-Train и все то, что там сейчас происходит в программе ярмарки здоровья, это встречи с представителями медицинских страховых планов, это сотрудники администрации агентства Welcome Care отвечают на вопросы, персональные вопросы, новая информация о сервисах для людей пожилого возраста и детей с аутизмом, бесплатная консультация специалистов по Медикейду, ну и очень важно, что именно там сейчас проходит еще и награждение, тех, кто, значит, 10 и более лет работает в агентстве Welcome Care, ведущий ярмарки Ари Каган. И к огромной радости, Ари сейчас со мной в эфире. Ари, я приветствую вас.
1: Добрый день, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я сейчас нахожусь в Бенсонхерсте на ярмарке здоровья, организованной очень крупным и известным агентством по уходу на дому Welcome Care. Как вы понимаете, welcome care переводится «добро пожаловать» и «уход», «уход на дому». Это крупное агентство по уходу на дому, которое уже 23 года помогает пожилым, инвалидам, детям с аутизмом. И сегодня сюда пришли 100 дней людей, которые выразили благодарность агентству welcome care. Пришли партнеры нашего агентства, компания «Fidelis», например, компания ElderServe, пришли представители госпиталя, он раньше назывался Coney Island Hospital, а теперь называется South Brooklyn Health. И сегодня также сюда пришли политики, депутат ассамблеи Алек Брук Красный и сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен. Они вручили почетные грамоты, мы сегодня чествовали наших самых лучших home-attendants. 6 человек, представители разных религий, национальностей, этнических групп. Ведь каждое агентство по уходу на дому сильно именно своими хом-аттендантами. И мы решили им сказать спасибо сегодня, выразить благодарность. Вручили им сертификаты, подарки и грамоты от политиков, от депутата ассамблеи Алека Брука Красного, от сенатора штата Стивена Чена. Наградили хом-аттендантов, которые помогают пожилым людям, инвалидам, детям с аутизмом. И сегодня был настоящий праздник, он еще продолжается, еще где-то полчаса. Вот мы здесь собрались, люди задают вопросы представителям разных страховых компаний, представителям компании Welcome Care. Я еще могу сказать номер телефона компании Welcome Care, если у вас есть какие-то вопросы. Вы всегда можете нам позвонить. 718-232-4850. Агентство Welcome Care всегда готово вам помогать. Я работаю Public Affairs директором агентства, то есть по связям с общественностью и прессой. И я получаю большое удовольствие, когда удается помогать пожилым людям, инвалидам, детям с аутизмом, их семьям. Я вам скажу, что у нас есть клиенты, которым 103 года, 104 года. Мы приезжаем поздравлять с днем рождения наших клиентов. И я всегда радуюсь, когда больше 100 лет отмечаем. Это большой праздник. Огромное спасибо, Михаил, за эту возможность.
0: Спасибо, Ари, спасибо огромное. Я напомню еще раз, телефон 718-232-4850, 232-4850. Агентство Welcome Care с нами, как в семье. Спасибо, Ари. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, сейчас мы прервемся с вами на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио сразу после рекламы. Я продолжу рассказ о замечательном, потрясающем совершенно Петре Константиновиче Лещенко.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Музыкальная программа. Я ее сегодня посвятил Петру Лещенко. Мне нравится его творчество, несмотря на то, что прошло уже огромное количество лет с момента, когда его не стало, и с момента тогда, когда он был популярен. Его годы активности 1920-1951 годы, представляете, то есть это уже более чем 100 лет тому назад, а вот песни, которые я слушаю и люблю, и сегодня люблю, и подпеваю. Ну вот, например, песня «Не уходи». Иногда достаточно двух слов, чтобы выразить всю глубину чувств. Именно так называется следующая песня. «Романс» входит в число самых известных записей Лещенко. Его пластинки расходились по всему русскоязычному миру, а сама песня стала классикой жанра. Песня – это мольба любимому человеку остаться рядом. «Не уходи, тебя я умоляю».

Ну вот что сам Петр Лещенко рассказывал о себе. Из допроса Петра Лещенко к свидетелю по делу Веры Лещенко, обвиняемой в измене родине. Материалом дела ксерокопии допроса из личного архива Веры Лещенко. В возрасте 9 месяцев с матерью вместе, а также с ее родителями, переехали на жительство в город Кишинев. До 1906 года я рос и воспитывался дома, а затем, как имевший способности по танцам и музыке, был взят в солдатский церковный хор. Регент этого хора Коган позднее определил меня в 7-е народное приходское училище в Кишиневе. Одновременно с этим регент архиерейского хора Березовский, обратив на меня внимание, определил в хор. Таким образом, к 1915 году я получил общее и музыкальное образование. А в 1915 году, ввиду перемены голоса, я в хоре участвовать не мог и остался без средств, поэтому решил пойти на фронт. Устроился вольноопределяющим в 7-й Донской казачий полк и служил там до ноября 1916 года. Оттуда я был направлен в пехотную школу прапорщиков в город Киев, который окончил в марте 1917 года, и мне было присвоено звание прапорщика. После окончания упомянутой школы через 40-й запасной пехотный полк в Одессе был отправлен на Румынский фронт и зачислен в 55-й пехотный подольский полк 14-й пехотной дивизии на должность командира взвода. А в августе 1917 года на территории Румынии был тяжело ранен и контужен и отправлен в госпиталь, сначала в полевой, а затем и в город Кишинев. Революционные события октября 1917 года застали меня в этом же госпитале. Еще и после революции я продолжал находиться на излечении до января 1918 года, то есть до момента захвата румынскими войсками Бессарабии. Среди песен, которые исполнял наш сегодняшний герой, есть и веселые песни, которые хочется и подпеть, и подтанцевать. Например, такая песня, которая называется «Моя Марусечка». Есть песни, которые просто невозможно слушать без улыбки, и сейчас она и прозвучит. Веселая и легкая песня стала настоящим народным шлягером. Многие даже не знают, что ее прославил именно Петр Лещенко. Она до сих пор часто звучит на семейных праздниках. Песня о любимой девушке и счастливой влюбленности. «Моя Марусечка».

про одиночку всю подряд веселиться, танцевать. Моя Моросечка, танцуют все кругом. Моя Моросечка, попляшем мы с тобой. Моя Моросечка, а все так кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. Моя Моросечка, моя ты куколка, моя Моросечка, моя ты душенька, моя Моросечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя молю.

0: дорога моя, Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я ведь горю тебя, молю, будь моей женой.
1: А вот, друзья, еще одна композиция, которую публика всегда встречала аплодисментами. «Чубчик» относится к числу самых известных городских песен первой половины 20 века. Лещенко исполнял ее с особым артистизмом, и публика неизменно просила повторить ее на бис. Веселая история с одесским колоритом. «Чубчик, чубчик».

любую. Но я в Сибири, в Сибири не страшусь. Сибирь, и тоже русская земля. Эх,

такая замечательная песня, и мы тоже ее прекрасно знаем. Следующая композиция родилась почти 100 лет назад, но ее до сих пор знают и поют. Песня называется «Студенточка». Она появилась как танго в 1930-х годах. Одним из ее авторов был сам Петр Лещенко. Со временем она стала настолько популярной, что многие начали считать ее вообще народной. О юности, романтике и студенческой любви.

0: под серебристою луной.
1: Лещенко часто называли певцом любви. И сейчас, друзья, вы услышите еще одно тому подтверждение. Это классическая танго из золотого периода творчества артиста. Оно вошло в многие посмертные сборники его лучших произведений. «Красоте любимой женщины». Всем, что может быть сказано танцем, танго и звуком танго.

0: правды любви.
1: Завершить сегодняшнюю программу я хочу песней, которая идеально отражает эпоху Петра Лещенко, эпоху танго. Лещенко называли королем русского танго. Именно такие произведения сделали его знаменитым по обе стороны границы. Сегодня эта песня считается одной из главных в его наследии, о прощании, любви и последнем танце двух людей. Называется она «Мое последнее танго».

0: Дорогие друзья, на этом я заканчиваю программу. В студию микрофона был Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо. А вас всех, друзья, оставляю с замечательным днем. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Пока.
1: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! В самом что ни на есть прямом эфире мы на Дэвидсон радио «Волна 620 АМ» и телевидение RTN, и программа, которую вы очень хорошо знаете, «Мысли вслух», я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. За что я люблю живой эфир? За то, что в нем человек остается человеком. И что бы ни происходило, мы всегда остаемся такими, какие мы есть. Такими, какие были верные друзья. Это фильм 1954 года. Я лишь скажу, что в главных ролях в этом фильме Александр Борисов, Борис Чирков, Василий Меркурьев. Говорят, что они и в жизни дружили. Вот. Ну, музыку написал Тихон Хреников, стихи Михаил Матусовский. Почему мы нашу сегодняшнюю встречу начали именно с этой песни? Если вы помните, в предыдущих наших передачах мы вспоминали песни 90-х, 80-х, 70-х, а сегодня начнем с 50-х, потом будут 60-е и чуть-чуть застанем 70-е. Но почему мы это делаем? Конечно же, изображение оставляет желать лучшего. И наш режиссер Юра Могливан всегда переживает. Он любит, чтобы было все высокого качества, красиво, в цвете. Но такие были времена. В 54-м году, да, такие снимали фильмы черно-белые, но мы их помним и любим, потому что это для кого-то наше детство, я еще тогда вообще не родилась, а у кого-то это было юношество, юность, поэтому мы сегодня в первом часе, во всяком случае, будем вспоминать то время, будем слушать песни из фильмов тех лет, а вы, пожалуйста, по телефону 718-475-3200 звоните к нам и делитесь своими воспоминаниями о 50-х, 60-х и начале 70-х годов. И я еще раз, просто боюсь забыть, хочу поблагодарить нашу творческую бригаду и особенно Юру Могливанова, нашего режиссера, Диму Банникова, который осуществляет связь с радиоэфиром. Юра у нас тут на телевидении. И я знаю, что Аня Малкина тоже присоединяется к нашему эфиру. И мы мечтаем с ней встретиться, и она подготовила для вас сюрприз для следующей встречи. Молодой человек, преподаватель в одном из американских университетов. Ну, в общем, короче, не буду забегать вперед. Мы сейчас продолжаем слушать песни из фильмов 50-х. Вячеслав Тихонов. «От людей на деревне не спрятаться». 1957 год. Я потом чуточку подробнее расскажу.

0: Вот эта недлинная песня прозвучала в 1957 году, повторяю, в художественном фильме «Дело было в Пенькове». Конечно, мы все знаем эту советскую киноклассику. Музыку сочинил Кирилл Молчанов, отец Владимира Молчанова, который недавно ушел из жизни, а стихи Николай Доризо. И интересно, что Вячеслав Тихонов, как он про себя говорил, имел смелость сам петь в фильмах. И мне кажется, и это было замечательное режиссерское решение, потому что одно дело, когда профессиональный певец исполняет это с музыкой, все правильно вроде бы, да, а другое дело, когда артист. Как правило, у драматического артиста нету таких выдающихся вокальных данных, но он поет сердцем, как говорил Леонид Осипович Утесов, да, Лейбе, как мы его все знаем. 718-475-3200, дорогие друзья, вы уже можете звонить и вспоминать те времена и героев тех кинолент, на которых мы с вами выросли. И, может быть, кто-то помнит уже себя повзрослевшим в это время. Вот время 50-е и 60-е, чем оно вам запомнилось? Слушаем вас, пожалуйста, 718-475-3200. Говорите вы в эфире. Хорошо. Я слышу чье-то дыхание, но очень многие люди к нам стали присоединяться. Для меня это такой, ну, очень приятный сюрприз, потому что один другому говорит, как говорят, сарафанное радио, да, что вот есть такая передача, где можно попросить поставить какую-то песню, вспомнить ту мелодию, под которую вы познакомились со своим любимым и танцевали на танцах, как у нас говорили, у нас не было слова дискотека тогда. Вот, и мы, повторяю, сегодня 50-е, 60-е, 70-е. Если у вас есть желание, пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Говорите, слушаем вас, говорите в телефон, а телевизор или радио громкость нужно убрать. Учатся люди, учатся. Ничего, мы не сердимся. Люди некоторые... Да, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Выключи.
0: Спасибо большое.
1: Так, Марина, да?
0: Да-да.
1: Марина, я хочу, чтобы вы мне или кто-нибудь с вашей творческой бригады мне позвонил. Мне 98 лет.
0: Ой, а голос как будто вам 45.
1: Да, я вам многое расскажу.
0: Угу. Ну, вы говорите, мы вас слышим сейчас, в эфире прямо слышим. Прямо
1: да,
0: по телевизору.
1: Да, я должна подготовиться. Ага. Дело в том, что я помню те времена, и, например, сейчас была передача про Лещенко.
0: Угу.
1: И я его видела живым. И...
0: Какой Лещенко? Петр или Лёва Лещенко?
1: Петр.
0: Петр. Угу. Потому что у него день рождения вот в это время. Вы знаете, вы откуда приехали из Советского Союза?
1: Из Одессы.
0: Вот как. Вы одесситка? Значит, вы оцените наш выбор. Леонид Утесов тоже из Одессы. Мы не знаем, где он родился, но он всегда называл себя одесситом. А песню он поет под названием «Ленинградские мосты». 57-й год.
2: Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи.

особого встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катей, у всех была симпатия, у Кати.

0: со Веною, и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купи букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
1: Продолжается наша программа. Мы вот послушали песню в исполнении Леонида Утесова. Написал ее музыку Матвей Табачников, а стихи Людмилы Давидович и Виктор Драгунский. Тот самый, который писал детские рассказы. Помните Денискины рассказы? Вот он один из авторов стихов к этой песне. И, честно сказать, мне было очень приятно услышать Леонида Осиповича Утесова именно вот эту песню. И я вспомнила, как мой муж рассказывал, он был совсем-совсем маленьким, и его родители повели на один из концертов Утесова. И конферансье не нашел ничего лучшего, как выйти перед публикой и сказать: «Вы знаете, а Леонид Осипович заболел, и сегодня концерта не будет». И мой муж, тогдашний совсем маленький мальчик, стал рыдать горючими слезами. И отец сказал: «Это их хохмы, не верь, Сашка». И правда, это оказалась неудачная шутка. Но вот детское сердце было так ранено. Короче говоря, Леонид Утесов, 50, я повторю, 7-й год, Ленинградские мосты. 718-475-3200. Что вы помните из своей жизни в период 50-х, 60-х? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. 718-475-3200. Пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, это Алекс.
1: Здравствуйте,
2: во-первых,
1: Алекс.
2: Я хочу сказать, только что вам звонила женщина из Одессы. Насколько я узнал по голосу, это подруга моей мамы Лида. Тетя Лида, рад вас слышать.
1: Ой, какое счастье, что вы встречаетесь в эфире.
2: Во-вторых, я был ребенком в 50-е, но я запомнил некоторые вещи. Я помню моих родителей, одетые в макинтоши, папа в фетровой шляпе. Многие тогда ходили в костюмах.
1: Да, в шляпах, я помню. Потом кепки начались.
2: Да, потом начались джинсы. Почему-то мы их в Одессе называли доки. Ну, говорили, что их носят работники доков.
1: Ага.
2: Но не в этом дело.
1: Потому что рабочая одежда.
2: Угу. Да. Если у вас будет...

0: Спасибо. Я всегда рад позвонить, поделиться своими воспоминаниями.
1: Спасибо вам огромное. Вы придаете специальную такую вот атмосферу, которую я и хотела услышать. И давайте, как подтверждение, да, Боже ты мой, Господи, у нас не было это заготовлено. Но мой режиссер Юрий Могливанный в ухо мне говорит: Элвис Пресли.
0: Я чувствую, что он на одной волне со мной в плане музыки.
1: Это правда. Спасибо, Алексей, Алекс, спасибо, дорогой. И передайте вашей жене огромное спасибо. И вообще спасибо, что вы...

0: 718-475-3200. Я вообще вот, ну, обожаю свою работу. Обожаю тех людей, которые работают вместе со мной. Тех, которые нас слушают или смотрят. А повторю, это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. И мы работаем на RTN телевидении, моем любимом за всю мою длинную творческую жизнь. И, конечно же, наше любимое радио «Дэвидсон» 620 AM. Куча звонков, говорит мой режиссер мне в ушко, поэтому начинаем их, продолжаем их принимать. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мариночка. Я всегда смотрю ваши концерты. Меня зовут Роза. Я звоню из Канады.
0: Ой, Роза, Канада. И... Ой, награда.
1: Канада, да. Это наша Канада. И те годы, о которых вы сейчас говорите,

0: 60-е, 70-е самым знаменательным событием в это время, я считаю, был День космонавтики. Потому что до сих пор, мне уже много-много-много-много лет, но я всегда вспоминаю 12 апреля 61-го года, когда летел в космос.
1: Юрий Гагарин.
0: Алексеевич.
1: Да.
0: Гагарин.
1: Да, да,
0: Юрий
1: да.
0: Алексеевич.
1: Короче
0: Гагарин,
1: говоря, Гагарин.
0: Пожалуйста, если это можно, спеть какую-то песню про...
1: Он сказал, поехали, и махнул рукой. Мы это сделаем чуть попозже.
0: А он сказал, поехали, и он махнул рукой.
1: Да, мы это сделаем чуточку попозже.
0: В это время мы жили в Минске. И да. Такой демонстрации, какая образовалась утром 12 апреля 61 года, я никогда в жизни своей не видела до того и никогда, наверное, не увижу и после того. А мне 86 лет.
1: И у вас такой молодой голос. Спасибо вам огромное. Канаде привет. Роза, дорогая, мы сейчас подготовим, он сказал, поехали, и махнул рукой. Конечно же, мы все знаем, что это Пахмутова и Добронравов. Но пока мы послушаем еще одну очень такую знаковую песню тех лет, 50-х, «Марш монтажников». Николай Рыбников исполняет эту песню, Инна Макарова с ним в главной роли. И эта песня из художественного фильма «Высота». Родион Щедрин и Владимир Котов сочинили эту незабываемую песенку. Слушаем.

0: горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Просто прелесть. Николай Рыбников. Марш монтажников. С ними вместе с Инной Макаровой снималось огромное количество замечательных артистов. И иногда говорят, вот это пропаганда. Но она была какая-то такая естественная. И мы так любили всех героев этих фильмов. Что ж, принимаем звонки. Пожалуйста, 475-3200. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Я нечаянно, я с вами уже звонила, меня зовут Лида. Я, это самое, выключили радио, забыли включить. Я не знаю, что вы мне ответили.
1: Ну, да, мы с вами уже поговорили. Я даже не знаю, что сделать. Может быть, чуточку попозже. Вы хотите, чтобы я вам позвонила, да?
2: Да.
1: Вы хотите со мной просто поговорить, я вас поняла. Мы постараемся записать ваш номер телефона, и при первой возможности я вам позвоню. Я помню, что вам за 90, но вы звучите очень молодо, вы молодец.
2: Мне 98.
1: Ой, вообще. До 120, у нас тут все говорят, до 120 не меньше. Хорошо, обещаете?
2: У меня очень много родственников, американцев, и русских, и разных. Вам понравится.
1: Спасибо большое, спасибо. Я попрошу творческую бригаду записать ваш телефон и обещаю вам позвонить. И берем следующий звонок, пожалуйста. 475-3200. 718 впереди. Здравствуйте.
3: Добрый день, Мариночка. Это Белла Копченкова.
1: Белла, здравствуйте, золотая.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Мариночка. Очень рада этой программе, потому что столько хороших фильмов было выпущено в те годы. И если есть возможность дать послушать песню из фильма «Кубанские казаки» или «Свадьба с приданым», и это такие знаковые фильмы, и актеры были прекрасные, которые играли главные роли, Маришенька. И «Карнавальная ночь». В общем, там столько было добра сделано. И я помню, что эти фильмы смотрелись очень много раз. И по телевидению, и в кинотеатрах. Если можно, Маришенька, любую песню на ваш выбор. Хорошо?
1: Да, хорошо. Белла, дорогая, во-первых, я ждала от вас стихотворения. Вы нас не порадовали, но я думаю, может быть, на протяжении передачи вы будете вдохновлены чем-то и поделитесь или подберете из старых своих запасов. Но, вы знаете, у нас ведь компьютер, и мы компьютерные послушники, да, давайте сейчас послушаем вот то, что мы подготовили. Он сказал «Поехали» для Розы из Канады. И потихонечку будем осуществлять и вашу мечту, и мою. Да?
4: Землю,
1: смотрим и слушаем.
4: Лес, реки, облака.
5: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл.

землем. Знаете, каким он парнем был, как поля родных он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей любви.

рай понесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был лишь смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

Юрий Гуляев исполнил этот шедевр советского эстрадного искусства, который вот был приурочен к полету Юрия Гагарина в космос. И вы правы абсолютно, дорогая наша телезрительница, о том, что напомнили нам о тех временах. Большое спасибо. Первый перерыв на рекламу.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на «Дэвидсон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Дэвидсон Радио» 718-303-8000.
5: Сниматься по местам, стоять, эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Нона Суханова исполнила джазовой певице тех лет, исполнила песенку о морском дьяволе «Эй, моряк», 61-й год. Вот я всегда с восторгом смотрю и читаю об этом фильме. Андрей Петров написал музыку, стихи — Соломон Фогельсон, наш человек. И вот знаменитый Ихтиандр, главную роль исполнил Владимир Коренев. Он очень долгое время, по-моему, всю свою жизнь, как закончил театральное училище, проработал в театре Станиславского, драматическом театре Станиславского. И интересно, что я помню воспоминания одного из наших операторов, Саши Бабаева. Он говорил: вот, Марина, как работали. Не было компьютеров, не было никакого другого выхода в технологию. Да, все делали на коленках, руками. И костюм Ихтиандра, то, когда он появлялся, вот блестящий морской его вариант, да, когда он плавал, его этот костюм был сделан из кинопленки. Вырезали 10 тысяч маленьких кружочков, вырезали все, кто работал над этим фильмом. Понятное дело, что пошивочный цех, ну и все остальные, кто был свободен, осветители, звукооператоры, у всех, у кого была возможность ножницами вырезать кружочек, им давали шаблон, они вырезали и потом нашивали, наклеивали, не знаю, наверное, наклеивали на вот этот костюм Ихтиандра. И получился, с моей точки зрения, просто шедевр. По красоте, по музыке, по режиссерскому решению, по музыке, по тому, как можно это было сделать тогда, я просто потрясена. Вот действительно Оскар. Принимаем звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Мариночка.
0: Слушаем вас. Мы сегодня вспоминаем песни, фильмы 50-е, 60-е, 70-е. Пожалуйста.
1: Мариночка, дорогая, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: И вся ваша творческая бригада. Это Лия из Бостона.
0: Здравствуйте, Бостон. Рада вас приветствовать.
1: Спасибо, моя дорогая. Огромное спасибо за программу. Мы, конечно, в своем возрасте сейчас, которые пересмотрели колоссальное количество фильмов, и можно только вспоминать, какие они прекрасные были. Но у меня к вам огромнейшая просьба. Дело в том, что завтра исполняется 40 лет нашему мировому виолончелисту Стефану Хаузеру, который объездил 100 стран мира. И если у вас есть такая возможность что-нибудь хотя бы поставить в его исполнение...
0: Знаете что, вы, наверное, может быть, не услышали все равно меня. Я понимаю, что каждому из вас хочется услышать то произведение, которое вам нравится. Но мы тогда собьемся, и компьютер нам откажет. Вот и сейчас я вас очень-очень едва слышу, благодаря тому, что вы работаете также в соседней комнате. Поэтому мы не будем мешать запрограммированной нашей программе. Да? И сейчас мы послушаем песню, которую я очень долго думала, ставить ее, не ставить. Конечно же, ставить. Потому что, с одной стороны, Иосиф Кобзон, как мы его теперь знаем, он был такой государственный, да, человек, который встал на эту тропу. Но Иосиф Кобзон – это тоже примета времени, особенно 60-х годов. А у нас во дворе. Слушаем.

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Фантастический голос был у Иосифа Кобзона, а у нас во дворе 62-й год. Аркадий Островский и Лев Ашанин написал стихи к этой песне. Что ж, мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Пожалуйста, 718-475-3200, слушаем вас. Вы в эфире программы «Мысли вслух», которая идет в одно и то же время синхронно и на радио, и на телевидении. RTN.
2: Алло.
1: И Дэвидсон радио. Пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Мариночка.
1: Здравствуйте.
2: Хотелось бы вспомнить добрым словом Эльдара Александровича Рязанова. 1976 год. Фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Нам 13 лет. Мы смотрим в новогоднюю ночь этот фильм с нашими любимыми бабушкой, дедушкой, нашей маленькой племянницей. Родители ушли в гости. И мы сидим, и каждую сценку просто впитываем в себя. Особенно эту сценку, где Юрий Яковлев и Полит. Он когда обиделся на Надю, он поехал на лед и начал крутиться с этой машиной, а потом на него высыпает этот снег. И мы сидим и так смеемся и радуемся. Это такой шикарный фильм. А потом, когда уже кончился фильм, и все, мы уже закончились эти зимние каникулы, уже пошли в школу, и каждый пошел делать прическу, как у Наденьки. И вот эти такое дорогое воспоминание, вот каждый год мы смотрим эту «Иронию судьбы» или «С легким паром», и какая бы ни была жизнь, ну, не то, что трудная, но сложная, всегда вспоминаешь вот эту новогоднюю ночь, первую самую, в 76-м году, новогоднюю ночь с этим фильмом, и понимаю, что жизнь прекрасна. И вот этим хочу очень сильно поблагодарить Эльдара Рязановича, Эльдара Рязанова за вот такую милую историю, абсолютно жизненную, которая, да, повторяется в жизни, и да, ведет людей по жизни, зная, что всегда есть хороший конец, всегда есть вера, надежда, есть любовь. И вот хотелось бы его вспомнить добрым словом, Царство Ему Небесное, и просто быть и сказать спасибо за то, что это произошло в наше время, когда мы были еще детьми, и когда, оглядываясь назад, можно сравнить то время и это, окунуться в детство и просто отойти от всех проблем жизненных. Спасибо вам большое, спасибо Эльдару Рязанову, если можно, или в эту передачу, или в другую. «Иронию судьбы» песни вот переиграть нам. Спасибо вам большое.
1: Вы знаете, что я вам чрезвычайно признательна тоже за ваш звонок, за ваши воспоминания, за ваши эмоции, за то, что вы ими делитесь с нами, и мы заряжаемся тоже. И я, кстати, вспоминаю, как еще до войны я была приглашена на передачу Андрея Малахова перед Новым годом. Новогодняя была программа, это был год мыши. У меня даже дома есть маленькая мягкая игрушечка от него. И там был Стас Пьеха. И его спрашивали, помнишь ли ты, как твоя бабушка в новогодний огонек, вот куда ты ехал на лыжах? Он говорит, я не помню, а я помню, потому что у меня точно такое же яркое воспоминание моего детства, моей новогодней ночи. Я помню, что красавица Эдита Пьеха куда-то едет все время на лыжах в такой красивой шапке, длинноногая, в каких-то несоветских нарядах, как мне тогда казалось, что на улице такого не увидишь. И так хотелось это понять, куда она едет, что ей нужно, а я еще маленькая. И на столе еще остатки еды, насколько мы могли тогда на Новый год накрыть этот стол, да? И я так и не дождалась конца, я так и не поняла, доехали они, не доехали. А Стас еще говорил, вы помните мою бабушку, лыжницу? А передо мной сидит взрослый мужчина и говорит, что Эдита Пьеха его бабушка. Я не могла поверить в это. Мы, дорогие друзья, огромное спасибо вам. Спасибо. Вот, наверное, из всех годов, которые мы с вами вспоминали, лихие 90-е, будь то диско 80-е, и вот сейчас 50, 60, 70-е годы. Просто, вы знаете, я окунаюсь в свое детство, раннее детство. И одна из песенок, которая сейчас прозвучит, именно оттуда, 1963 год, и, кстати, из «Голубого огонька». Ее исполнил Олег Анофриев в «Голубом огоньке». Это песенка шофера.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот.

0: Вот наивные эти были огоньки. А сколько тепла от них веет, согласитесь.
1: Я лишь напомню, что Олег Анофриев исполнил песенку «Шофера» из фильма «Там, где кончается асфальт». И слова написал Григорий Никитинский, а музыка принадлежит Санторио, потому что это вообще песня, которая прозвучала в каком-то латиноамериканском фильме,
0: а советские кинематографисты взяли ее на вооружение. Ну, так или иначе, из Советского Союза за границу перекочевывали песни и там присваивали свое имя, да, и говорили, что вот песня «Солдаты в путь» – это гимн израильской армии. А потом выясняется, что до этого уже ее кто-то сочинил, накропал, как Пушкин, да? 718-475-3200, дорогие друзья, у нас еще много песен. Мы продолжаем и будем их слушать и дальше, а сейчас примем ваши телефонные звонки. Пожалуйста. Слушаем.
2: Алло, Мариночка.
0: Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Узнали меня уже?
0: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Как поживаем?
2: Нормально. Мариночка, вот я сейчас с преогромнейшим удовольствием смотрю вот эту вашу передачу. Я просто переношусь в то время. Вот, я когда был маленький, я не очень-то, до меня это не очень-то доходило. Но сейчас, когда я повзрослел, я сейчас вот эти вот все песни слушаю с таким удовольствием, что это я ну просто за душу берет.
0: А вы знаете, я вам сейчас подарю еще одну, Владимир. Поскольку вы наш постоянный слушатель, мы вас очень хорошо знаем уже и по голосу, и по вашим по вашему вкусу, да?
2: Вот первая, вот не первая или вторая, вот там, где из фильма «Дело было в Пенькове», который пел Вячеслав Тихонов. Вот если бы вы не сказали бы, что это был Вячеслав Тихонов, я бы знаете, подумал, кто это? Василий Лановой.
0: Ну, знаете, у вас ассоциация с красивым артистом кино. Что Тихонов, что Лановой. Красавцы, герои. Но я не помню, чтобы Лановой пел. Он стихи читал хорошо, да. «Я вас люблю, хоть я бешусь». Вот так он всегда в старой такой манере красиво исполнял стихи. Вот. А Вячеслав и пел еще. И сейчас вот, Владимир, для вас и для всех наших телезрителей и радиослушателей прозвучит песня, которая взбудоражит темперамент любого человека. И я даже предлагаю под нее потанцевать. Муслим Магомаев. «Шагает солнце по бульварам». 65-й год.
3: И в этом влюбленный пар. Улыбается оно.

0: Ну вот, я думаю, мы перенеслись с вами в те времена. У нас огромное количество запрограммированных песен, но мы вставляли и по вашему желанию. И у нас и Вероника Круглова, и Вадим Мулерман, и Нино Дорда, Палат Бюльбюль Оглы, Майя Кристалинская, Станислав Пожлаков, Аида Ведищева, Елена Камбурова, Эмиль Горовец, Эдуард Хиль. Ну, кого только нет, но мы должны чем-то бравурным закончить, и уж точно песня 60-х. У нас еще есть звонки, мы возьмем после перерыва на рекламу, а сейчас, чтобы завершить на мажорной ноте этот час, мы послушаем Владимира Макарова, который исполняет песню «Последняя электричка», 1968 год.
1: А вокруг ни души, только рельсы усталые стоны, только месяц за мною.

скрывать непонятную радость мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою. И опять

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
8: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
9: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
10: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств. Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио, программа «Мысли слух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрой Маглевановым. Эдита Станиславовна Пьеха исполнила песню «Зачем снятся сны?» 1974 год. Станислав Пожлаков, Роберт Рождественский – авторы этого произведения. В этот час я предлагаю вам поговорить о снах и сновидениях. Верите ли вы в сны? Читаете ли вы сонники? Соблюдаете ли то, что вам приснилось во сне, да, вот так скажем, вообще вокруг снов, потому что очень много существует на белом свете песен, стихов, прозы, когда кто-то кому-то явился во сне, когда кто-то что-то, вещий сон, помните это словосочетание? Вот давайте с вами поговорим на эту тему. Была ли в вашей жизни ситуация, когда вам что-то приснилось, и это исполнилось? Или вы что-то увидели и начинаете читать или кого-то спрашивать, к чему это? Вот мне приснилось это. И зачастую сонники трактуют диаметрально противоположное тому, что вы увидели. Давайте на эту тему тоже поговорим. А пока мы воспользуемся моментом и послушаем замечательного совершенно советского певца, который был лидером группы «Синяя птица». Звали его Сергей Дроздов, и сейчас зовут, но он, к сожалению, ушел из жизни. Вячеслав Добрынин и Михаил Рябинин – авторы этого произведения. «Ты мне не

0: К сожалению, Сергей Дроздов в 2012 году ушел из жизни. И вот на его примере, можно сказать, такой типичный русский человек. Был рожден в Гомельской области, потом мама у него была поварихой в детском садике, папа рабочий на заводе, то есть из простой такой русской семьи. Но вот Бог поцеловал, дал слух, голос замечательный, и мама его отвела в музыкальную школу сначала, потом музыкальное училище по классу балалайки, вообразить себе. И он заикался, очень сильно заикался. Но, понятное дело, мы знаем из фильмов, что когда человек поет, то заикание проходит. Но он еще и добился того, что в жизни перестал заикаться. Он работал очень сильно над собой. И встретил женщину и был ей верен всю свою жизнь. И на ней женился, у них дочка родилась, сейчас уже и внучка есть. И она ему помогала, она ездила с ним вместе на гастроли, она была осветителем, костюмером, кем угодно, была всегда рядом с ним. И она родом из Тамбова. И когда они поженились, у них образовалась семья, и порт приписки был Тамбов. Там он и ушел из жизни от онкологии, у него был рак легких. Вот, светлая ему память, Сергей Дроздов, «Синяя птица». Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, говорите вы. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Я с огромным чувством благодарности отношусь к вашей передаче, потому что она всех нас возвращает к той культуре, в которой мы жили, воспитывались. И неважно, какую мелодию или песню вы ставите, это в любом случае на...
0: Ой, вы такой бальзам на сердце. Спасибо огромное. Ой, как приятно слышать такие слова, искренние.
1: Это абсолютно правильно, потому что я думаю, что человека, культура человека приходит с молоком матери. Вот. И как бы там ни было, я хоть живу здесь, живу около 40 лет, но так и не приобщился к этой культуре, хотя очень ее уважаю. Но те воспоминания, которые вы приводите в своей передаче, оно стоит очень-очень дорогого. Спасибо вам большое за ваш труд.
0: Вот это ваш виртуальный приз нашей творческой бригаде. Огромное вам спасибо. Так приятно слышать эти слова, потому что вы разделяете наше настроение, наше отношение ко всему. Потому что мы все равно знаем и прислушиваемся к культуре американской, безусловно, и себя воспитываем, и можем оценить замечательную песню, выдающиеся художественные фильмы американские, да? Но все равно, когда наступает минута откровения, так скажем, да, ведь Новый год мы же с вами отмечаем. В Америке даже такого понятия, ну да, Happy New Year, и дальше пошли. А для нас это целая история, и тем более, какое большое количество песен было сочинено на эту тему. Поэтому вот эти ваши слова попали мне в сердце, прямо как стрелочка ампира к влюбленному. Спасибо огромное. Следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Слушаем
2: Алло?
0: Вас.
2: Ой, сейчас я радио выключу. Ой, дорогая Мариночка, это говорит Эстер.
0: Здравствуйте, Эстер.
2: Да-да-да. Я очень благодарна вам. Я действительно присоединяюсь к товарищу, который сейчас звонил. Да, действительно, мы возвращаемся к той культуре. Представьте себе те фильмы, какие они были поучительные. Они были все познавательные. Какая-то про любовь была. Какие-то они были естественные. Вот вспомните песни о первой любви. Армянский кинофильм Мабаджаняна. Вспомнить надо даже таджикский фильм, вот это «Я встретил девушку», в глазах любовь.
0: Да. То есть, помните, «Полумесяц»,
2: «Бродягу», индийские фильмы стали идти в 50-е годы.
0: Да, «Рам и Гам», «Цветок в пыли».
2: Да, да, вы знаете, «Приключения Шурика», потом вот эти «Бриллиантовая рука», очень много красивых, «Кавказская пленница». Вообще прекрасные фильмы были. А сейчас, честно говоря, мыльные оперы.
0: Мариночка, вы знаете,

0: Один куплетик про него могу сказать?
1: Да, с удовольствием, пожалуйста.
0: На музыку Бабаджаняна. Я люблю очень армянские, азербайджанские песни. Во-первых, я хотела, конечно, его поздравить, пожелать крепкого ему здоровья, чтобы он остался таким же бодрым, таким же здоровым, сильным, какой он есть, семейного ему благополучия, активным, чтобы он остался вот эти 2 года, которые он должен командовать парадом нашим, лидером быть, чтобы остановил эти войны, в конце концов, и сделал мой сон действительно.
1: Вы знаете,
0: да,
1: Эстер, ваш звонок как
0: это
1: никогда кстати. Я всегда говорю, что мне везет. Мне везет. Алло. С версткой, потому что вам приснился Дональд Трамп в его день рождения, да? А следующая песня называется «Зачем ты снишься мне?»
0: Сейчас. Мариночка, Марин, я сейчас один куплетик спою, ладно?
1: Давайте.
0: Можно? Да. Мне кажется, вам понравится.
1: Ну, давайте.
0: Эту песню я пою про президента своего. Отмечаем юбилей, вызывает он много друзей. Президент наш дорогой, он добрый и простой, хлизматик, с харизмом он, неповторимый он такой. На-на-на-най-на-най-нам, на-на-на-най-на-най-нам, на-на-на-най-най-нам, най-на-най-на-най-нам. И сегодня в этот час, в Вашингтоне в этот раз, будут Дональда Трампа с супругой поздравлять, счастья, здоровья ему желать. Наш Дональд Трамп с супругой молодец, он просто образец. Долгие годы ему прожить, всегда любимым, бодрым, здоровым быть. Дай Бог, дети радовали его, вас, Дональд Трамп, а мы гордимся, что такой президент есть у нас.
1: Эстер, если бы у нас была возможность напрямую выйти на Дональда Трампа и послать ему кусочек из нашей передачи, я думаю, он был просто счастлив, что его представительница еврейской бухарской общины, красавица Эстер, спела и поздравила с днем рождения. И подкрепим это песней «Зачем ты снишься мне?» Евгений Птичкин, Феликс Лаубе. Вообще, первая исполнительница этой песни – Вероника Круглова. Время популярности ее 60-е и 70-е годы. У нее были гастроли, концерты, записи грампластинок, выступления по радио, телевидению. Она была очень популярной. И когда-то она была женой 2 звезд советской эстрады тех лет – Иосифа Кобзона и Вадима Мулермана. И песня, которую она исполнила первой, остаются в золотой ретро-коллекции. Вы помните, топ-топ топает малыш, ничего не вижу. Вероника Круглова вслед за нашей Эстер. Спасибо, Эстер.

0: Валентина Малявина, Александр Михайлов. Это были фрагменты из фильма «Обретешь в бою». И были еще кусочки из фильма «Это сильнее меня». Повторю, Вероника Круглова исполнила песню «Зачем ты снишься мне». Принимаем телефонные звонки, которых масса, чему мы всегда очень рады со своей творческой бригадой. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем.
1: Алло, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте,
1: Владимир. Для меня
0: Владимир.
1: Большой праздник. Во-первых, совпадайте, что я вас вижу, Марина Левинсон-Бурцева, и день рождения Дональда Трампа. Я его просто поражен его манерами поведения. Как он одет, как это сидит на Мелании, как она держится. Королева настоящая, просто королева. Конечно, она могла бы позволить парочку детей еще или тройню сразу родить. Чтобы... И я хотел бы, чтобы Дональд Трамп после себя нашел такого Трампа, как он сам, или такого, как Рональда Рейгана. Неужели в Америке нет таких людей? Что после его остался какой-нибудь представитель. Я когда его вижу, прям жить охота. Вы знаете, как он ходит, как его вот эта Мелания. Вы видите, как она стоит без движения. Она убивает всех врагов. Понимаете? Это же надо уметь. Она же модель все-таки, правильно? Это вообще, как она, какая шляпка на ней. Обалденная, обалденная. Я просто восхищаюсь. Дай Бог ему счастья, благополучия. Пускай найдет после себя замену. Пускай немного человеку тяжело, но когда он видит таких людей, честных, порядочных, он же деньги даже не получал, зарплату не получал. Он любит эту страну. А обычно, когда человек любит, они над ним издеваются. А он благородник. Кто-нибудь такой, как он есть, после Рональда Рейгана, он есть такие, так, чтобы на нем костюм сидел. Вы видите, он может в одном том же костюме, как король идти.
0: Да, главное, чтобы костюмчик
1: даже
0: сидел.
1: Короли так не идут.
0: Костюмчик
1: даже,
0: сидел,
1: даже
0: это
1: вот
0: из
1: Мелания,
0: фильма
1: как Мелания «Чародеи». Ведет себя кто-нибудь, короли так не ведут, королевы так не ведут, красиво. Ну ладно, берегите себя.
0: Да, вы тоже, Владимир, спасибо вам за положительную такую нотку. И мы продолжаем эмоциональную, да, мы продолжаем тему сна. Эстер приснился Дональд Трамп, кому-то снится суженый ряженый. И мы сейчас послушаем... И продолжим потом принимать телефонные звонки, безусловно. И посмотрим «Зимний сон». Это клип, который был сделан в 1999 году. Исполняет его Алсу. И еще там снимаются как артисты Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Хороший клип.

по номеру телефона 718-475-3200 мы продолжим принимать ваши звонки, которых аншлаг, как говорит мой режиссер, мне в ушко. Спасибо вам огромное. Мы сейчас прервемся на рекламу, без которой мы не можем жить. И потом прямо вот начнем, наверное, со звонков. Спасибо.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Продолжается наша программа, посвященная снам или мечтам, так скажем, да, потому что Eurythmic группа со своей солисткой, великолепной Эми Леннокс, представительницей Шотландии, ну и Дэйв Стюарт с ней вместе, Sweet Dreams, сладкие мечты, наверное, да, или сны, это вот своеобразный гимн преодолению боли, одиночества. Каждый человек пытается найти свое место в этом мире, и также любовь, безопасность, и мы всем этого желаем. И вот я всегда призываю к тому, чтобы не быть, не плыть по течению. Вот знаете, как говорят, ой, вот я уже пенсионерка, надела халат, разошлись пуговицы внизу, тапочки стоптанные, шерстяные носки, платок на голове. Рынь, рынь, рынь. No! Мы американки, девочки, мы молодые. Режиссер мне говорит, ты обещала взять 30 звонков. Окей, если успеем, пожалуйста.
1: Я могу говорить, да?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Это Фаня Кириллова. У меня день рождения с Трампом. Разница в один день. У меня завтра, у него сегодня. Я ему посвятила стихи. И я хочу вам их прочитать.
0: Давайте.
1: Дональд Трамп, вы моя мечта. Ярчайшее возрождение. Чувств и дум высота. Ежедневное удивление. Спасение от фашизма. Его человеческой несправедливости. Пугает мир ростом антисемитизма. Не справиться одними молитвами. Все остальное – отражение восходов. Президент – мудрейший виртуоз, свободолюбив и всегда с народом. Соединенные Штаты будут жить без слез. Погода как женщина, капризна, непредсказуемы летящие года, но, слава Богу, не принесет коммунизма. К счастью, это не на дни, а навсегда. Никогда не забуду 11 сентября. Повергнуты гиганты-близнецы, и как умные люди говорят, все помнят того времени мертвецы. Желаю Америке счастья, процветания, улыбок на лицах ее людей, чтобы шла впереди всемирного познания для воплощения человеческих идей.
0: Спасибо большое, Фаня Кириллова. Это еще одна наша поэт, которая работает в связи с телевидением, радио. И она нас не оставляет, не только нас. Я знаю, что она и коллегам нашим звонит. С днем рождения вас, Фаня, и обязательно, конечно, нашего президента. Кто его любит, кто его не любит. Вот давайте послушаем песенку «С днем рождения».

0: Ну что ж, 718-475-3200, продолжаем принимать 30 звонков. Слушаем вас, пожалуйста. Мы, в общем-то, хотели сегодня о сновидениях, но, видите, все переросло в торжество празднования дня рождения президента. Кстати, сегодня день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита. У него 14 июня день рождения. Этот человек, которому я обязан, ну, всему своему умственному направлению, так скажем, потому что я могла пойти в какую угодно область, а он вот координировал и направлял. Зачем я ему была нужна, я не знаю, может, потому что он сам был сирота. Вот, и еще сегодня день рождения Андрея Бельского,
1: Алло?
0: Который родился в Свердловске, работал в Минске, закончил тоже наше театральное Щукинское училище. Ирочка, его жена, замечательная наша Ира Глаз, которая работает тоже у нас на телевидении и радио, в Customer Service сейчас.
1: А, хорошо,
0: два артиста, два... Ира так вообще выдающаяся. Вот. И у Андрея сегодня день рождения. Андрей умер уже... лет 10 как, если я не ошибаюсь, умер молодым от multiple склероз. И вот Ира за него боролась. Боролась несказанно, отдавая всю себя. Откуда набралась силы и деньги, я не знаю. Я просто хочу сказать всем-всем-всем, у кого сегодня день рождения, те, которые мечтают, те, которые видят хорошие сны, пусть они исполняются, а плохие пусть улетучиваются. Не верьте в них. Давайте послушаем песню группы Aerosmith.
1: Алло, вы хотели меня взять,
0: Мариночка? А, есть звонок. Хорошо, давайте. Давайте, слушаем вас, пожалуйста, перед песней
1: Добрый
0: группы
1: день, это
0: Aerosmith.
1: Алло?
0: Да-да.
1: Вот. Ну, сегодня у вас очень чудная передача. Я даже хотел добавить немного своей песни кое-какой. Это западная песня, которая была безумно популярна в 60-х годах. Но я со своей коллекцией не мог ее найти. Но я ее в следующий раз поставлю вам. Ну, сегодня день необычный, конечно, в связи с днем рождения Трампа. СССР была очень хороша в стихах. А вот уважаемый Владимир, ну, он вообще в лес поехал. Я сам республиканец. Но не надо уж так перед ним преклоняться, а то получается не очень как-то порядочно. Я думаю, вот Трамп с удовольствием взял свой центральный комитет. Он ему лобзает все места. Уважаемый Владимир, так нехорошо. Он не идеальный, вы это прекрасно знаете, и мы все знаем. Так что вот так.
0: Хорошо, спасибо, Лев, спасибо, что вы нас не оставляете и слушаете даже в выходной день. И несмотря на жару, на все, давайте продолжим программу. Мы будем принимать ваши звонки. Итак, заявленный Aerosmith Dream On в вольном переводе «Мечтать не вредно». Это был живой концерт в 2016 году в Мексико-Сити. Слушаем и наслаждаемся.

0: Стивен Тайлер, вы, конечно, все узнали, солиста группы Aerosmith, пел о том, что не надо... Не миритесь со старостью. Вот я люблю вообще артистов, которые уже во взрослом, таком зрелом возрасте продолжают петь и выходить на сцену. Да, они седые, да, может быть, мышца где-то там провисла, но они такие молодцы, они такие сильные, они такие темпераментные. И вот они это говорят, что вот эта песня «Dream On», да, «Мечтайте, мечтайте», гимн стойкости и страстного желания добиться успеха. Мы все понимаем, что старение неизбежно, и от этого никуда не уйдешь, но все равно нужно продолжать искать свой путь в любом возрасте. И надо продолжать мечтать, несмотря на какие-либо невзгоды, сомнения, и надо ценить каждый момент своей жизни. Аншлаг! Повторяю слова режиссера. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Добрый день всем.
0: Аня
1: Малкина. Спасибо, такую интересную передачу. Вы всколыхнули такие массы народу, и не пробьешься к вам. И я хочу сегодня поздравить, сегодня исполнилось бы 107 лет дорогому Лундин Александру. Это муж моей самой старшей семьи. Он закончил Одесское военное училище и в первые дни войны был на границе, как раз когда начиналась война. И он, моя сестричка, сохранила все его письма, треугольнички, начиная вот с начала войны до конца. Они сейчас у старшего сына находятся, эти письма, кортик, медали. Сашенька замечательный человек. И мне довелось у них жить 9-10 класс заканчивать. А в это время он служил, значит, после службы в Петропавловске на Камчатке. Направили его семью, значит, с моей сестричкой и четырьмя детьми в город Одесса. И мне довелось с ними жить, с таким замечательным моим Сашенькой Лудиным. А я хочу еще сказать, вы перечислили очень много замечательных артистов, и в том числе Аида Ведищева, которая, наверное, единственная еще, я не знаю, кто еще с нами живет здесь в Америке, которой 10 июня исполнилось 85 лет, она прекрасно выглядит и востребована, а в руках у меня диск, который Аида Ведищева посвятила Статуе Свободы, созданию Статуи Свободы, и 11 сентября «Masterpiece and Singing Liberty». Слова написала Аида Ведищева, а музыку ее сын Влади. И нам посчастливилось, когда она в «Миллениуме» ставила эту постановку, она пригласила всю Ритину команду, потому что там были массовые сцены в «Миллениуме». Мы с ней, ей помогали как-то в массовых сценах, и я вот хотела поделиться с этим. Это очень дорого для меня, и вам огромное-огромное спасибо, что вы напоминаете нам о нашей прошлой жизни. Замечательно. И что мы с вами вместе в этой жизни.
0: Спасибо большое, Аня, дорогая. Спасибо за ваше участие, за ваши подарки, за то, что вы помогаете нам. И мы мечтаем в следующее воскресенье с вами тоже встретиться. И я знаю, что у вас есть человек, американский профессор, который... я не буду предвосхищать нашу встречу. Я просто мечтаю о том, что через неделю все будет хорошо, и мы увидимся. Спасибо вам большое. Давайте еще звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Ничего, вот новые люди присоединяются, и они не знают, убирать звук радио или телевизор, прямо выключать.
2: Я убрал радио, радио не работает. Спасибо вам за звонок. Все темы, которые затрагиваете, меня зовут Роберт, мы с вами знакомы.
0: Да, Роберт,
2: это
0: здравствуйте.
2: Все темы, что у вас идут, я обязательно в каждой задействую. Сегодня вспомнили день рождения, сегодня день рождения Трампа и день рождения моего сына.
0: О,
2: сегодня в один день. Я его поздравил, сына. Вот поздравил. папу поздравить сегодня, естественно, не могу. Поэтому вам большое спасибо за передачи. Все лучшие передачи. Я по радио вообще не слушаю, кроме вашей передачи. Спасибо большое. Будьте
0: спасибо
2: так
0: большое,
2: добры,
0: Роберт,
2: будьте
0: с днем
2: здоровы,
0: рождения,
2: самое
0: сына.
2: Благополучно. И все время я в следующий раз я вам сочиню стишок. Договорились? Алло.
0: Обязательно. С праздником в вашей семье. Давайте примем еще один звонок и будем уже ставить финальную песню про сон. А пока слушаем вас.
3: Я просто хотел бы чуть-чуть рассказать о Веронике Кругловой, которую вы вспомнили. Она как-то после переезда в Штаты исчезла с радаров, перестала выступать. Так уж. Но вот тут у нас в Сан-Франциско она была местной звездой. Потому что, ну, кроме своих звездных мужей предыдущих, она еще вышла замуж за нашего местную звезду страхового бизнеса. Я был у него тоже за свою машину страховал. Это был уже четвертый ее брак. К сожалению, ей уже 2 года как нет в живых, но... Наверное, это последний раз, когда ее как бы на телевидении вспоминают. Я хотел бы так вот завершить этот разговор, раз уже о ней зашла речь. Спасибо вам большое.
0: Спасибо,
3: за то, что
0: спасибо вам,
3: ее.
0: Калифорния.
3: Она очень милая, да.
0: Спасибо большое.
3: Она очень милая была, хорошая исполнительница, симпатичная, которая попала под вот эту лапинскую тоже раздачу. Она в фильме принимала участие. Был такой фильм «Лапин. Запрещенный список». Ну, таких фильмов много документальных вышло уже после перестройки. Но если вас заинтересует, есть такой фильм «Лапин. Запрещенный список». Она там дает небольшое интервью. Ну, всего вам доброго и спасибо еще раз.
0: Спасибо вам. Господи, как какое счастье и отрада получать отзыв от телезрителей и радиослушателей. Вот скажу вам честно, иногда думаю, боже мой, ну может быть мне оставить уже. Но я уже не молодая, и надо готовиться. И мы с творческой бригадой перезваниваемся, и с режиссером обсуждаем. И он на меня, он такой человек, если ему не нравится, он никогда не сентиментальничает. Да? Он говорит, нет, а нет, значит, я начинаю что-то еще искать. И в результате мы приходим к какому-то консенсусу. Помните модное слово? И иногда думаю, боже, столько у меня это времени уносит. И эмоций. А потом, когда звучат ваши звонки, вот самые разные, похвальные или критические, или с замечаниями, или кто-то просто про себя что-то говорит. Вот вообще вот эта обратная связь, это самое дорогое, самое-самое дорогое, потому что мы видим вашу реакцию на сегодняшнюю тему. Мы сегодня говорили про сны, сновидения и мечты. И, конечно же, передачу мы закончим песней в исполнении Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Обнимаем вас! До скорой встречи в эфире.
4: Свое бою.

0: української душі.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

течія, весняний гілок, білий цвіт, де лунає пісня моя, а в твоїх

і падають у вікна твої золотих зірок промені, і падають

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
2: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцуаласкин. В эфире программа «Быть евреем». Всем шавуатов и уже ходыштов с наступающим хорошим месяцем, месяцем Тамузом. Сегодняшняя программа посвящена для поднятия души очень святой, особенной женщины Яфа бат Малко Мулакандова, которая имеет огромную семью, много внуков и правнуков. И ее внучка Ольга Абрамова, очень уважаемая член нашей общины, посвящает эту программу для поднятия души. Уважаемая Яфа бат Малко Мулакандова, которая умерла 28 Сивана, еще 78 года, но ее память продолжает жить в жизни ее детей, внуков и правнуков, и всех, кто ее знал когда-то в этой жизни. Она была уникальный человек доброты, скромности, веры, гостеприимства и любви. Вместе с ее супругом Моше бен Магидом Мулакандовым прожили более 60 лет и были всегда примером настоящей любви. А как мы сегодня говорили об этом? Ахава, любовь, это слово «давать». Они были людьми отдачи, самоотдачи. И чтобы всегда ее семья, Ольга Абрамова, и все внуки, и правнуки, и вся семья могли продолжать ее любовь с их деяниями. Она молилась за всех. И также наш урок посвящается для полного выздоровления Рефуа Шлема Ольга Хая Батмазаль Мария. И у нас сегодня наша программа состоит из двух частей. Первая часть программы мы поговорим о языке иврите. Тайна языка иврит. А вторая программа, вторая половина, недельная глава Корах. И день третьего Тамуза, когда мы отвечаем на этой неделе, день Йорцайта Любавческого Рэбе. И в первую очередь я хочу сказать, что в эту среду у нас начинается каббалистический ульпан иврита. Что это означает каббалистический ульпан иврита? Мы с вами будем учиться за 9 недель, это будет по средам, 8 часов вечера, учиться читать на иврите, чтобы вы могли читать правильно на иврите, а это вибрации, которые будут сотворены весь мир, это во-первых. Во-вторых, вы научитесь понимать значение каждой буквы на иврите. Каждая буква нашего имени, она влияет на наш характер, влияет на нашу судьбу. Будем изучать отдельно каждую букву. И в-третьих, и самое главное, и самое важное, будем с вами понимать корни слова на иврите. То есть, когда есть два слова, имеют один и тот же корень, я могу, поняв корень, понять решение проблемы. И мы раскроем великие тайны, что в иврите каждое слово имеет значение. И в этом значении скрывается все. Так что я вас приглашаю на этот уникальный курс, который начинается в эту среду. Остались буквально последние места. Запись и вся информация по телефону. 347-228-1532. 347-228-1532. Завтра, в понедельник, у нас Рош Ходеш Тамуз, и будет особенная лекция в одном из самых трех мощных месяцев всего года, знак рака, который может измениться твоя жизнь или к лучшему, или к плохому, зависит, как будет себя вести. Он очень сильный и мощный. Месяц завтра в 8 часов вечера. Так что не пропустите. Вся запись по телефону 347-228-1532. Сейчас мы начинаем нашу первую тему сегодняшнюю. Это абракадабра в переводе с тайны языка иврит. Как вы уже знаете, я много раз это повторял, эту идею. Ни на одном языке абракадабра ничего не означает. Абракадабра на иврите – это абаракедабра, сотворю по слову своему. С другими словами, надо очень понять важную вещь. Когда маги хотели создать что-то из ничего, они имитировали кого-то творца. Всевышний как сотворил все из ничего? Он использовал 22 буквы еврейского алфавита. 22 буквы – это 22 канала. То есть это код, это ДНК всего мира. Получается, у нас на иврите абаракедабра – сад абракадабра, то что на каком языке, помните, старик Потапыча. Кстати, все создатели старика Потапыча были тоже евреи. И только на иврите абракадабра имеет значение действительно. Потому что абракадабра сотворю по слову своему. То есть маги, когда они хотели что-то создать новое из ничего, они имитировали Бога. Бог создал все 22 буквами ивритского языка. И они использовали иврит, чтобы делать свою магию. Сейчас, что интересно. На иврите слово «давар» — это слово. Но на иврите это также вещь. То есть на иврите слово и вещь, и материя — это одно и то же слово. И когда Всевышний сотворяет мир, как пишется «берешит бара» — вначале сотворил. Бара, правильно? Потом пишется дальше Я царь это Адам, создал человека. Сотворил, а потом все остальное он уже создавал. Уже я царь, а не бара. Почему? Объясняет Каббала, что вначале бара, бря, сотворение, когда ты сотворяешь что-то из ничего. Когда он его создавал, это мир. Он его сотворял его из букв ивритских, из 22 каналов энергии. Потом он уже из этого и материи формировал форму. Я царь, слово цура, форма человека, все остальное, живое, все он уже создавал из материи, которая была создана чем? Буквами ивритскими. То есть 20, то есть и тут очень важная вещь. А если мы, был известный ученый Фердинанд де Сассун, и он говорил о симметричном дуализме, швейцарский ученый. Он говорил, что все языки – это языки согласия. Мы с вами сейчас решили, что стол будет называться стулом, а стул называется столом. Что-то поменяете из-за этого в мире? Ничего не поменяется. Сегодня мы так решили, завтра мы решим по-другому. Как захотелось, так назвали. И из-за этого большинство слов, конечно же, в любом языке есть какие-то значения за словами. Но большинство слов получается, мы сегодня с вами будем проходить огромное количество слов, и увидите, на русском, на английском нет значения. И только на иврите, иврит – это единственный язык, который является не языком согласия. Кстати, пример на согласие – найлон. Почему найлон называется найлон? Кто знает? Потому что компания найлоновая имела два филиала в Нью-Йорке, NY, и в Лондоне – лон. Видите, какая глубина скрывается. Но на иврите это тот язык, на котором единственный язык мира, то любая проблема жизни, я смотрю на корень слова и понимая корень слова, я понимаю суть проблемы. То есть если два слова совершенно разные, имеют тот же корень, я понимаю, что тут ДНК творения, я понимаю суть проблемы. И главный момент, конечно, что 22 буквами ивритского языка Всевышний каждую секунду, ежесекундно создает этот мир. То есть, если стул на русском языке, chair на английском, но на иврите кисе, то через букву кав, через букву самер, через букву алев, через эти буквы, через эти вибрации, то создается заново, за которыми идут все атомы. Через эти буквы Бог создает энергию стула каждую секунду заново. То есть, понимая тайны букв, тайны слов, ты понимаешь суть любого предмета, и через эти буквы все создается заново. Сейчас. У нас с вами 22 буквы еврейского алфавита. Они разделяются на 12 знаков зодиака. То есть каждая буква создала или знак зодиака. Это 12 букв. Это у нас мы с вами приходим к каббале астрологии. Как каждая буква, она ответственна. Вот у нас сейчас идет месяц Козерога Тевет. Буква Айн создала этот месяц. И урок этого месяца связан с изменением, как ты смотришь на этот мир. А это ответственно за печень. А печень – это гнев, мы объясняли на нашей лекции. Но у нас получается 12 знаков зодиака, 12 букв. А что с остальными 10 буквами? Есть две версии в каббале. Одна версия – 10 планет. То есть каждая планета имеет свою букву. Вторая версия говорит, нет, 12 знаков зодиака и 7 планет, которые более близки к человеку. Есть еще три буквы, Эмеш называется, Алеф, Мем и Шин. Алеф – это буква стихии воздуха, Мем – это буква стихии воды, Шин – это буква стихии огня. Земля не имеет тут отдельной буквы, потому что Земля считается получающей, это отдельная тема. Получается, что 22 буквы еврейского алфавита – это 12 знаков зодиака, 10, 7 планет и 3 главные стихии. Сейчас Каббала, более того, еще разделяет все 22 буквы на 4 стихии в общем. Огонь, земля, вода и воздух. Когда ко мне пришла как-то мама с двумя близнецами, близняшками точнее, и мы всегда проверяем характер человека каким образом. Мы смотрим на его еврейскую дату рождения, его дата, время, когда он родился, день, неделя, когда он родился. Но четвертое. Они родились, там была минута разница между ними. У них совершенно был разный характер. Я не знал, кто есть, какой характер. Я только по имени, по буквам Потому что если у тебя есть больше огня или больше воды и так далее, когда было объяснять, ты можешь познать характер человека. Я только сказал сразу маме, какие характеристики, мне сказали, точно, как вы знаете, что вы видите? Я ничего не вижу. Расслабьтесь. Но в Торе все написано. Так что из-за этого говорится, что буква меняет судьбу человека, меняя букву имени и характер человека. Кстати, отсюда идет слово «шем», имя на иврите «шем». Если я беру слово «шем», имя, и слово «нешама», душа. «Нешама», душа. Корень слова «нешама», душа — это что? «Шем» — это имя. То есть если я хочу пробудить душу человека, человек упал в обморок, я вызову его по имени. Имя раскрывает мне миссию человека по тому имени, кто родители имеют пророчество и дали имя ребенку, я могу понять, какая его миссия, какой его характер. Очень многое можно же распознать, чего только по имя человека. Есть известная история, когда был человек по имени Кидол, и великие мудрецы остановились у этого человека, у него был мотель, они у него остановились, и сказал, я забыл имя, то ли это был Раби Шимон, я сейчас не хочу, я сейчас на секунду вдруг убежал из головы, и он был не готов оставить свои деньги у Кидора. Он сказал, по имени его я знаю, что мне нельзя ему оставлять деньги. Раввин, который не хотел отдать ему деньги, пошел и закопал эти деньги на кладбище. Сейчас ночью во сне к этому человеку нечестному, Кидору, приходит его отец и говорит ему, большая сумма денег находится на кладбище. Он видит Раби, говорит ему, я видел такой сон. Ему нельзя в субботу идти на кладбище. И сам пошел снаружи охранять, чтобы тот не зашел. Но что интересно, он, этот человек, в конце обворовал полностью всех раввина. И кроме того раввина, кто не дал ему деньги, и сказал дай, отдай нам деньги обратно. Какие деньги? Вы ничего не давали. О чем вы говорите? Спросили тогда у того раввина, который сказал мне не давать ему деньги, как вы знали? Как по его имени. Его имя — это Кидол. В Торе, где находится слово Кидол, Кидор Тапухот, потому что это имя измены. Ведь я знал сразу же по его имени, по его буквам, что это человек, который будет менять свое мнение, и на него нельзя доверяться. Но действительно, по имени человеку, мы знаем, что Авраам Авину, пратец Авраам, когда сказал ему Всевышний, у тебя родится сын, Ицхак, то Сара смеялась, это не может быть. Я уже настолько стара, у меня не могут быть детей. И Авраам сказал, по звездам я знаю, что у меня не могут быть детей. Сказал Всевышний, у Авраама не могут быть. Но у Авраама все изменится. Я добавлю себе одну букву. Букву «Гей», одну букву добавлю в твое имя. А это женское имя Бога. «Юд» — это мужская, «Гей» — это женская. Вообще в алфавите есть мужские и женские буквы. Это отдельная тайна, очень глубокая. А дальше, Саре, у ее имя было Сарай, Шин Реш Юд. Он убрал ей Юд из имени и заменил это на женскую букву Гей. То есть у нее была мужская буква. Пишется в Кабале, что очень важно, особенно у женщин, которые есть, могут быть проблемы там, с женитьбой, с рождением детей, чтобы была, опять это концовка Гей в конце, что это женская буква беременности, женская буква имени Творца. И он убрал Юд у Сары, добавил ей «Эй», и все изменилось в ее судьбе. Это мы видим, как одна буква меняет что? Судьбу человека. И как имя влияет. С другой стороны, Йехошуа бин Нун. А что с этой «Юд» произошло? Помните, это «Юд» он убрал. А что потом дальше произошло с этой «Юд»? Видите, что когда у Моисея был великий ученик, мы знаем его как Йехошуа. А как и было изначально его имя? Хошеа. Его имя было Хошеа. Он родился с именем Хошеа. То есть его первая буква была женская буква «Эй». Хошеа было его имя. То есть, и когда Моисей его посылает за 12 соглядатаями, помните, когда 12 соглядатаев, 10 из них согрешили и пошли против Всевышнего. И Моисей боялся, что когда у него женская буква. Женская буква, то есть это буква того, кто идет следующего за кем-то. Да, он боялся, что он пойдет за ними. И он тогда добавил ему букву «Юд», букву мужскую, букву лидера в начале его слова. Он вместо Хоше, он стал кем? Йехошуа. И все изменилось в его судьбе. Так что мы видим отсюда, как имя буква меняет судьбу человека. Буква в имени меняет характер человека. И Шем является корень слова душа. Это является то ДНК, то та кнопка, через которую ты подключаешься к душе человека, к символу, и из-за этого, когда человек после 20 лет поднимается на небо, и что ему задают один из вопросов первых? Как тебя зовут? Если человек не знает, говорится, если он забыл свое еврейское имя, значит, энергия из букв его имени убежала, улетела. Он не исполнил свою миссию в жизни. А если он истинно исполнит свою миссию в жизни, он помнит свое еврейское имя. Кстати говоря, очень важно каждому еврею и еврейке иметь еврейское имя. Для еврея это чуть сложнее с точки зрения, что чтобы иметь еврейское имя, должны иметь образование. А женщина должна его правильно выбрать. Кому нужна консультация на эту тему, может со мной поговорить отдельно. А очень важно выбрать, чтобы каждый человек имел свое еврейское имя. Всевышний нам дал такую великую энергию через еврейские имена, и когда мы это не используем, мы не используем энергию, которую Бог нам дал. Конечно же, у меня была в синагоге женщина, она долго выбирала имя, наконец выбрала Хая Сара Рохо. Три имени, красота. Все ее звали Наташей. Так что имя надо использовать, активизировать. А те, кто имеет уже имя еврейское, а пишут мне не еврейские имена, пишите ваши еврейские имена. Используйте ваши еврейские имена, используйте ту энергию, которую Бог нам дает. Что очень интересно. Помните Вавилонскую башню? Вавилонская башня, они хотели построить башню, которая дойдет до самого неба. То есть небоскреб, другими словами, чтобы свергнуть Творца. Как Бог их наказал? Все языки что? Смешал. Какая связь, что он смешал все языки, потому что они хотели построить башню. Да, когда ты не имеешь один язык, тебе тяжелее быть в единстве. Но почему именно наказание? То, что они строили башню, было, что они были наказаны, что смешались 70 языков. А потому что до этого момента, поймите, все говорили на каком языке? На святом языке. Иврит. Иврит – это уже современное название нашего языка. Изначально называется «Лешон Хакодыш» – святой язык, язык святости. Почему святость? Потому что на этом языке сотворен весь мир. Вот есть еще объяснение, почему это язык святости. Значит, даже на иврите, в святом языке в Торе, нет названия, как это сказать правильно, детородных органов. Не пишется. Только в современном иврите. Потому что святость, то, что и так само собой понятно, не надо называть. Чтобы поднимать... Это язык, который поднимает человека. Когда человек использует эту энергию, эту вибрацию, он его возвышает. Когда это возвышает, значит, он опускается вниз. Из-за этого это язык, который отделает человека святым, он поднимает человека. Естественно, сегодня то, что мы с вами называем иврит, это важное понимание. Когда приехали евреи в Израиль, евреи сефардские говорили или на арабском, или на ладино, евреи ашкеназские говорили на идыше, и не было одного языка, и пришел Бен Игуда, и который был светский еврей, и модернизировал иврит, и добавил уже многие современные слова, и так далее, и так далее. И многие религиозные вначале сопротивлялись, что не надо как бы брать святой язык, его делать ежедневным, но

вернуть Бога. Они хотели изменить правила иврита, правила букв и слов, чтобы то, что дает зло, приносило добро, то, что приносит добро, приносило зло. Они хотели иметь контроль управления над миром. Из-за этого, зная, и весь мир говорил это только на иврите, они хотели это все изменить сотворением. И из-за этого Бог смешал языки, чтобы они больше не знали, не владели ивритом и не могли, то, что называется, башню, которая сверкнет Творца, изменить правила творения мира. Потому что язык иврит имеет в себе те секреты, изменив всего творения. И только у еврейского народа остался язык иврит. Но во всех 70 языков, так как они все пришли от иврита, даже вы никогда не учили иврит. Вы говорите только на русском, на французском, на украинском, на знакомом языке. Вы говорите все равно немаленький процент ваших слов на иврите. Как? Вам потом покажу. Самурай, от слова шумер, охранник. Альтернатива, от слова латурнатива, искать путь. Вот на русском языке, от латинского катулус. Простите меня, почему кот называется котом? А почему на латинском назвали его катулус? Никто вам не ответит. На иврите хатуль. Но хатуль означает что? Прятать. Что делает кошка? Она прячет свои отходы. Как говорят мудрецы, если бы мы не, дай-то Бог, не было дано бы Тора, мы учили бы скромность от кошки. С другими словами, все приходит от иврита. Только на иврите есть значение, почему это так названо. А на русском языке просто кот-кот или катулус. Зато от слова «то» очередь на иврите. Эврика, помните, он кричал «эврика». Почему он кричал «эврика»? Может, идет от слова ивритского «хаврака». «Хаврака» — это молниеносная. Молниеносная идея тебе пришла? «Хаврака». Тебе пришла молниеносная идея. Вот вам «эврика». И так я могу продолжать очень много и долго. Но вот это короткое объяснить, что the good news, что вы уже все знаете немножко иврит, говорите на иврите немножко, и мы все, перед тем, как наша душа спустилась в этот мир, уже знали все иврит. Мы знали всю Тору, знали иврит. Так что мы вспоминаем только свой язык. И, кстати, вот когда мы делаем этот курс 9 недель, и люди за очень быстрое время учатся читать прямо на иврите. Потому что люди вспоминают свой язык. И сейчас мы идем на... Давайте органы поговорим немножко. Печень. Ухо. Просто поговорим о именах органов. Почему ухо называется ухо на русском языке? Объясните мне, пожалуйста. Или ear на английском. Ради Бога. На иврите озен. Озен — это слово изун. Изун — это баланс. Где находится вестибулярный аппарат? У всех человека. Потрясающе, правильно? Сейчас. Печень. Почему печень называется печенью? Или liver на английском. На иврите кавед. Кавед — это тяжелый. Какой самый тяжелый орган из внутренних, кроме кожи, из внутренних органов? Какой самый тяжелый? Печень. Идем дальше. Айн, глаз. Айн — это слово маян, источник воды. Если она из болезней, сухость глаз, если не идет, это проблема, то есть вода должна, глаза должны быть источник воды, источник влажности. То есть получается, что каждый орган на иврите имеет свое уникальное значение. Лашон, язык, от слова лаш, месить тесто. Оно месит всю еду. Шинаем, зубы, от слова лешанот, меняют еду. Они меняют форму. То есть все на иврите, каждый орган, ни одно слово просто так названо. Мы решили, давайте назовем. Оно скрывает в себе суть этого органа, его функцию, его миссию, как же о человеке в имени человека и так далее. Идемте дальше. Давайте поговорим немножко о животных. Осел — это хамор. Хамор — это слово хомер, материя. Во-первых, он самоматериальный. И он несет материю тяжелую. На нее можно... Есть даже такое выражение на иврите «хамор носе сварим». Когда человек очень знающий, но свои знания не использует, мы говорим «осел, носящий книги». Как бы книг много, знания много, но... так сказать, остался, кем остался. То есть, другими словами, хамор — это от слова «тяжелая материя», самое грубое животное, и при этом несет большой груз. А арье-лев — это слово, и буквы слова арье-лев — это ир-а, страх. Это царь зверей, он приносит страх. А, спроси меня, почему поменяли тогда? Назови его просто страхом. Почему поменяли порядок букв? Потому что сначала алиф. Алиф — это буква царя, как Бога, Творца. Он царь животных, его али в начале, но буквы слова страх. Кстати, могу продолжить дальше с келев, собака. Тут не написано келев, собака, самый лучший друг животных. Почему собака называется собака? Или dog на английском. На иврите келев, кулёлев, одно сердце. Вся суть собаки, самое эмоциональное животное, которое самое привязывается, это собака.

0: כולו לב, כלב. פיל, סלון. סלון נסיבה פלא, צ'ודה. אז יש בלשי שוותני, יש לנס גיפופוטם, יש נוגה רזדך בלשי שוותנך. נו נט יש דוגובה בלשובה שוותנמה, כתומו שאת פדנית סיגולקו. תסט, чудо, слона, гигант, который с тонкой, с очень тонкой натурой, потому что поднимать иголку. Так что это чудо. И когда человек во сне видит слон, пишется в Талмуде, это знак, что будет чудо в твоей жизни. Знаете, я закончу все-таки слово «шаббат», «суббота». От слова «шаббат» выбирать остановиться, и особо лошу возвратиться. В субботу, когда мы останавливаемся, мы возвращаемся к самому себе. И чува... Чува, возвращение к религии, как говорится, сад чува, стал религиозным. Это лашу, возвратиться, хей, хашем, к Богу. Возвратился к Богу, возвратиться к себе, прийти к самому себе. Это и есть суть религии, это и есть суть всего еврейских букв. И через еврейские буквы мы познаем кого? Самого себя, и все творение, и свою миссию. Когда человек понимает свое имя и свои буквы, которые создают свое имя, понимает название вещей, человек понимает, все для чего тут состоит, все для чего находится. Я надеюсь, что сегодня за это короткое время мы с вами хотя бы какие-то главные вещи смогли пройти и раскрыть свет на эту великую, масштабную тему самого великого языка и единственного, кто был сотворен весь этот мир. ДНК всего творения. Дорогие друзья, это было сегодня только маленькое, как сказать, вкус только этой великой темы, которую мы будем раскрывать ее по Зуму 9 недель подряд в нашем каббалистическом ульпане языка иврит, где мы научились читать на иврите, понимать значение слов как решение проблем нашей жизни и значение букв, как это влияет на наш характер, на нашу судьбу и на все остальное. Также не пропустите запись на каббалистический ульпан иврита, который начинается в эту ближайшую среду по телефону 347-228-1532. А сейчас, дорогие друзья, мы поговорим о очень важной теме. Зачем нам нужен Ребе? И это особенно важно на этой неделе, потому что мы читаем неделю главу Корах. И день Гимель Бетамуза, третья Тамуза. И день, когда душа великого Божьего Ребе поднялась на небо. В этот день, третья Тамуза, когда очень важно прийти на Оэль, на Циюн Божьего Ребе в Квинсе, помолиться со всего мира, сейчас приезжают в это время, в этот четверг. Так что мы сегодня именно на эту тему сегодня поговорим. А вообще, зачем нам нужен Ребе?
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Сегодня наша программа посвящается лидеру этого поколения, моему личному духовному наставнику и миллионов евреев по всему миру, Любавческому Рэбе. 3 Тамуза, день его ухода из физического мира. Это день, когда в Нью-Йорке, в Квинсе, на Оэле его находятся десятки тысяч людей в очередях всю ночь, чтобы зайти на могилу, попросить благословения. Потому что, как мы с вами знаем, жизнь праведника после его жизни еще сильнее, чем при его жизни. Так как жизнь праведника изначально, она духовная. Физический мир только ограничивает праведника. Так когда праведник уходит из этого физического мира, мы можем подходить на его могилу, молиться, просить. И действительно, я помню, когда был еврей, который не верил в Бога, и когда у него было много лет, не было детей, он жил в Нью-Йорке, ему говорили: подойди к Любавческому Рэбе, попросить благословения. Он говорил: зачем мне идти к Рэбе, если я даже не верю в его Бога? И он не пошел. Время проходит, и уже время после смерти Рэбе, а у этого еврея все так нет детей. Ему сказали: тебе нечего потерять, подойди на могилу Рэбе. Подойди на могилу и там попроси благословения. Знаете, он подошел. Он подходит в Оэль Квинси и пишет там письмо. И пишет следующие слова. Уважаемый Рэбе, я не верю ни в вас, ни в вашего Бога. У меня, у моей жены уже много лет нет детей. И даже если у меня родится сын, то я скажу, или ребенок, я скажу, что это за счет врачей. Только если у меня будут близнецы, это будет для меня знак, что это за счет вашего благословения. Через год его уже сфотографировали с фотографией близнецов и с кипой на голове и начинающей бородой. Вот это называется, что жизнь праведника, он еще с нами еще больше после смерти, чем при жизни. Но тут я хочу сейчас поговорить в первую очередь и немножко разъяснить один очень простой вопрос. А зачем вообще нужен Рэбе? Вот именно так мы говорим о Рэбе, Любавческий. А зачем вообще нужен Рэбе? По какой причине? И вообще, что такое Рэбе? Какая разница между Рэбе и раввином и так далее, и так далее. Вот именно об этом мы сегодня поговорим с вами. А зачем нужен Рэбе? И действительно, вот этот вопрос, а зачем нужен Рэбе, это и был вопрос самого Короха. Когда начинается бунт против Моше Рабейну. И Моше Рабейну действительно, мои дорогие, это был самый первый Рэбе. Корох задает вопрос очень простой. А почему тот человек, кто одевает филин, как я, дает знаку, как я, вдруг выше меня, больше, чем я, почему именно он лидер, чем он лучше, чем я? Он поднимает бунт. И когда Корох поднимает бунт, и этот бунт поднимается не только против Моисея, это было против Моисея и против Аарона, его брата, главного священника. Всевышний в недельной главе Корах отвечает. Вы задаете вопрос, почему именно они, а не вы? Хорошо. Давайте сделаем тест. Тест, кто может быть Рэбе? Кто подходит этой задаче? И вы знаете, как происходил тест, кто может быть Рэбе? Следующим образом, очень интересно. Надо было проверить, кто достоин быть главным священником в храме. А Аарон Коэн, на тот момент брат Моисея, был главным священником. И он, и 11 других глав колен еврейского народа, каждый из них был вызван взять посох в свою руку, всунуть его в землю, и тот человек, у которого этот посох ночью расцветет, вот он достоин быть Рэбе. Минуточку. Это тест, чтобы быть Рэбе, это тот, кто может делать больше фокусы. Так мы с вами проверяем, кто может быть Рэбе. О чем идет речь? Ведь в Египте, откуда еврейский народ недавно вышел, умели, знали магию великолепно, умели делать большие фокусы. Это только по фокусам, кто может взять палку и сделать, чтобы она цвела, это Тест на Ребе. Тест на Ребе, по идее, должен быть на пророчество, на святость, на гениальность. Но что это за такой тест? Как это понять? И объясняет Любавческий Ребе потрясающий ответ. Он говорит такие слова. Во-первых, хочу сказать, до того, как я объясню этот ответ, надо понимать очень важную вещь. Раввин и Ребе. Да, очень часто нас раввинов, особенно на русском языке, называют тоже Ребе. Но действительно, раввин и Ребе – это два совершенно другие термины. Надо тоже понимать. Раввин – это учитель. Человек, который учился очень много лет в Ешиве, сдавал экзамены, чтобы знать законы, знать Тору, передавать и быть связывающим звеном между общиной и Торой. Передавать им знания Торы, быть учителем. Это раввин. Ребе же совершенно другое значение. Ребе – это Рош Беней Исраэль. Аббревиатура трех слов. Реш – это Рош, голова, Беней – сынов, Исраэль – Израиля. Голова сынов Израиля. Понимаете, мы все с вами, все наши души с одного корня. Но разные души из разных мест, разные корни имеют. Кто-то имеет, но это один организм, объясняйте. Кто-то на уровне ног, кто-то на уровне сердца, кто-то на уровне рук. У каждого из нас есть другой уровень корня души. Но есть несколько индивидуальных, единичных душ в этом мире, намного выше. Есть одна душа, это Ребе, это Рош Бен Исраэль, глава сынов Израиля. Это уже из головы. Это та душа, которая чувствует каждого еврея, которая понимает каждого, связывает его с Богом, который самой по себе этой души нет никакого эго. Это рожденный праведник, который его миссия именно пробуждать сердца. И самое главное, в чем миссия Ребе, и это отвечает Ребе в этой беседе, почему именно каждый из глав колена должен был взять посох и проверить, что только тот, у кого посох расцветает, он становится Ребе. Потому что тот, кто может взять мертвую палку, у которой нет шанса никогда, казалось бы, цвести, и может привести ее к цветению, это и есть Ребе. Это и есть его миссия. Ребе – это тот, кто может брать мертвую палку, кто никто в нее не верит. Никто в этого человека не верит. То есть это человек пропавший. Он никогда ничего не добьется. Но он может его поднять. Он может раскрыть его потенциал и связать его с Богом. Это и есть Ребе. И если мы с вами вспомним исторически, что когда Любавческий Ребе стал Ребе, это было после Холокоста. Когда многие говорили о еврейском народе, что мы с вами мертвая палка, не дай Бог. Что еврейские народы разбиты, сломлены. И нет будущего еврейского народа. Когда UJ Federation в Нью-Йорке, Еврейская Федерация, подошли к Любавческому Ребе и сказали ему: Ребе, мы хотим, чтобы в каждом еврейском доме на праздник Песах добавили еще один стул, пустой стул в памяти о 6 миллионов погибших евреев. Ребе был категорически против. Почему? Казалось бы, хорошая инициатива. Память – это очень важная ценность в еврейском народе, иметь пустой стул в памяти о 6 миллионов. Но ответ был, что наша победа над Гитлером. Гитлер тот, который хотел, чтобы оставить одно место в Европе, где не разрушить синагоги, не разрушить места, это было именно в Праге, чтобы Прага осталась как музей не для Бога еврейского народа. Он хотел оставить иудаизм как реликвия. Сказал Ребе, наша победа над нацистами тем, что мы заполним этот стул еще одним евреем, который никогда не был на пасхальном седере, никогда не знал, что такое седер. Вот это тогда наша победа над нацистами, что иудаизм – это не реликвия, а это именно живая религия, живая, которую каждый еврей исполняет и соблюдает. Это Ам Исраэль Хай, наша победа над нацистами. И вы знаете, и мы, евреи Советского Союза, вот я помню, когда моя семья, мы приехали в Израиль, тогда было время, когда многих называли русскоязычных евреев там, всякими кличками, обзывали русских и не считали нас равноценными евреями, потому что мы не знали достаточно, мы себя вели по-другому и так далее. Ребе всегда разговаривал, что нельзя так относиться ни к одному еврею. Мы, евреи, вышедшие из Советского Союза, дети, взятые в плен. От нас отняли возможность знать о иудаизме, но никогда нас нельзя судить. И вот в чем суть Ребе, объясняется очень красиво в Мишне, на тему, что такое действительно Ребе. И там есть такое очень объяснение. Раби Элиэзер пишется так в трактате Санхедрин. Когда заболел Раби Элиэзер, и зашли четверо раввинов, Раби Тарфон, Раби Йошуа, Раби Лазар бен Азарья и Раби Акива. И сказал Раби Тарфон: «Тов ата лиисраэль, вы, Раби, лучше для еврейского народа, чем капля дождя». Потому что капля дождя, она помогает в этом мире. А Рэбе, он помогает и в этом мире, и в грядущем мире. Раби Йошуа сказал: «Рэбе, вы лучше для еврейского народа, чем солнце». Что солнце помогает только в этом мире, а вы, Рэбе, в этом мире, и в грядущем мире. Белизар бен Азарья сказал: «Рэбе, вы лучше для еврейского народа, чем отец и мать». Что отец и мать могут помогать только в этом мире, а вы и в этом, и в грядущем. И вот эти слова, получается, у нас четыре сравнения Рэбе. Лучше, чем отец и мать, лучше, чем солнце, лучше и лучше, чем дождь. Как это понять? Три сравнения, которые были даны. Какая связь между Рэбе, солнцем, дождем, родителями? О чем это? Раби Тарфон сравнивает Рэбе с каплей дождя. Что капля дождя делает, скажите мне, мои дорогие? Капля дождя, она раскрывает потенциал земли. Без дождя растения могут расти. Говорит Раби Тарфон, Рэбе настоящий, в его суть – это раскрывать потенциал, как капли дождя, сил и потенциала каждого из нас и помочь каждому человеку найти, исполнить свои ноты в этой симфонии Творца. Я помню, что мне рассказывал великий Рав Штейнзальц, что когда Рав Штейнзальц пришел к Любавскому Рэбе, и Рав Штейнзальц был гениальный человек, который написал комментарий на весь Талмуд, и он тогда в тот момент имел три огромных проекта, и каждый проект занимал у него весь день. И он написал Рэбе, что так как каждый из этих проектов может занять у него целый день, у него три таких, он просит у Рэбе совет, какой из этих трех убрать. Но что отвечает ему Рэбе? Возьми четвертый. Это был всегда подход Рэбе. Кстати, сам Рэбе спал 2 часа. Вы как-то спросили, как вам удается спать так мало? На что Рэбе отвечает: я сплю быстро. Рэбе давал веру в каждого, что не только есть Бог, но Бог в тебя верит. Это была одна из главных идей учения Рэбе. И я помню беседу Рэбе на ту тему, когда он рассказывал Раби Элиша бен Авуя. Раби Элиша бен Авуя был великий Рэбе своего поколения. Но в один момент он ушел от религии, он бросил свой путь. И единственный из тысячи имен раввинов, которые упомянуты в Талмуде, отошел от всего. И его начали все называть Ахир, чужой, другой, не наш. И когда он по субботам продолжал беседовать со своим учеником Раби Мейром, только Раби Мейр продолжал ходить пешком в субботу, а Элиша уже ехал на лошади. И вот однажды они проходят Хум Шель Шаббат, они проходят то количество шагов, разрешенное в субботу проезжать, ходить, и обращается Элиша к Раби Мейру, говорит ему: Раби Мейр, возвращайся обратно. Тебе нельзя больше ходить, ты прошел разрешенное количество шагов, ты должен идти обратно. Раби Мейр, который так увлекся разговором, не заметил. А Элиша это заметил, Элиша сосчитал. Отвечает ему Раби Мейр: Элиша хазар бехата. Элиша, это ты возвращайся обратно. Но возвращайся обратно не просто там географически на какую-то территорию. Возвращайся обратно к своей душе, к своему призванию, к тому, кто ты есть. Отвечает ему Элиша: извини, Раби Мейр, я, возможно, хотел бы, но я не могу. Потому что это был Йом-Кипур, Шахалева Шаббат, был Йом-Кипур, который совпал с субботой. И я ехал на лошади у Храмовой горы, в святую святых, в самом святом месте, нарушал там Йом-Кипур и субботу. И в этот момент, когда я нарушаю самое святое время еврейского народа, выходит голос, Бат-Коль, голос неба. И что мне этот голос говорит? Шуву баним шовавим хуц меахир. Возвращайтесь ко мне, мои блуждающие дети, кроме чужого, кроме другого, кроме меня, говорит Элиша. Бог сам сказал, что у всех есть путь обратно, кроме меня. И так объясняют мудрецы, и спор на эту тему, но большинство мудрецов утверждают, что Элиша так и не сделал раскаяния, и так он остался. Любавческому Рэбе это очень мешало. Как может быть, что Элиша бен Авуя великий Ребе, когда у каждого человека есть свой всегда путь обратно к Богу, именно у него не было пути обратно. Но что отвечает Ребе? Если Бог бы сказал бы: «Элиша, возвращайтесь ко мне, мои блуждающие дети, кроме Элиши», вопросов не было бы. Но Всевышний такой никогда не сказал. Что Всевышний сказал? «Возвращайтесь ко мне, мои блуждающие дети, кроме Ахера, Элиша. Элиша, ты мой сын. Ты частица меня, частица самого Бога. Но убери ты, брось ты этого Ахера, чужого, твоя лень, твои страхи, твое злое начало. Это все оболочка, кто скрывает твой свет. Но это не ты. Элиша, ты мой сын. Оставь ты Ахера, оставь ты чужого». Но ошибка Элиши была в том, что он сам назвал себя Ахером. Я чужой, я другой, я плохой, я недостойный. И когда мы сами себе это делаем, мы сами себя таким называем, мы ставим себе страшную клетку, от которой никто, кроме нас самих, не может из нее вынуть. Из-за этого объяснял Ребе всегда, что все начинается им словом «Мадани, благодарю тебя, Всевышний, велика твоя вера в меня». Ребе призывал людей верить в их силу. Когда молодой студент из Оксфордского университета попадает к Любавичскому Ребе, у него был список длинных вопросов, которые никто, ни один раввин не мог ему ответить. Множество вопросов. Для чего мы тут живем, когда был сотворен мир? И так далее, и так далее. И вот он приезжает из Лондона специально в Нью-Йорк. Встретится с Любавичским Ребе. И он заходит, англичанин, еврей. У него все организовано, уже целый список. И один вопрос, второй вопрос – на все Ребе ему отвечает. И вдруг он задает вопрос Ребе. Вдруг Ребе ему задает вопрос. А вот этого не ожидал. Что со всеми лидерами, со всеми раввинами, с которыми этот молодой человек встречался, он им задавал вопрос. Они старались ему ответить как могли, но никто ему не задавал вопрос. А Ребе ему говорит: «Скажи мне, пожалуйста, а что ты делаешь в твоем университете в Оксфорде, чтобы приблизить евреев, студентов, которые там учатся, к Богу?» Этот студент еще сам решал, где он именно находится, во что он верит, во что он не верит. Он не был готов к этому. Сказать Ребе «я делаю» неправда. Сказать Ребе «я не делаю» как-то неприлично. Сейчас англичанин, еврей, двойной дипломат. Он говорит Ребе такие слова: «Ребе, в той ситуации, в которой я себя нахожу, я еще не готов что-то в этом направлении предпринять». Ребе его останавливает. Еврей не находит себя в ситуации. Еврей создает ситуацию. И этот молодой студент создал настоящую ситуацию. Он стал главным раввином всей Англии. Один из величайших философов нашего поколения. Да благословена его память, рабай Джонатан Сакс. И вы понимаете, мои дорогие, тут очень важный момент. Первый уровень Ребе – это как капля дождя. Помогает каждому душе раскрыть свой потенциал, свою миссию, создать ту ситуацию, которую он пришел создать. Но второе, раввин говорит следующие слова, что Ребе, он как солнце. Раби Йошуа говорит, что Ребе – это как свет, луч солнца. В чем функция солнца? Давать нам свет и тепло всей земле. Говорит Раби Йошуа, роль Ребе – это поднять человека, вести его, освещать и давать ему теплоту. И вот я вспоминаю, когда Эли Визель, Нобелевский лауреат, это была Симха Стойра, и он приходит к Любавичскому Ребе на отмечание Симха Стойра и заходит в 770 Eastern Parkway. И в этот момент, когда он туда приходит, он просит у Ребе благословение. Ребе задает вопрос: а какое благословение ты хочешь, чтобы я тебе дал? Ребе, я не знаю, вы сами выбирайте. И Ребе дает благословение, чтобы ты мог начать заново. Он говорит: Ребе, никто не мог дать мне лучшее благословение, чем это. И когда они в другой раз встречаются, и Эли Визель говорит: Ребе, у меня есть одна проблема. Я во время Холокоста, от той боли, которую я прошел в жизни, я отучился плакать. Ребе, помогите мне опять научиться плакать. Говорит Ребе: плакать я не смогу тебе помочь. Это не моя тема, это не моя специальность. Но я могу научить тебя чему-то другому. Вместо того, чтобы научить тебя плакать, могу научить тебя, как взять эту боль кто в тебе находится, и превратить ее в песню, превратить ее в мелодию. Вот это была задача и миссия рыбаческого раба. Как луч света. Но третье сравнение раба – это что раба как отец и мать. Что это означает, как отец и мать? Это означает то, что, понимаете, и дождь, и солнце очень сильные, очень нужные для нас вещи, но это внешние, внешние силы. Отец и мать – это часть меня. Моя ДНК, моя генетика – часть меня. Настоящий раб, говорит Раби Элиэзер бен Азария, ты не только учитель, ты только не источник света и теплоты в жизни. Раб связан с твоей душой, часть твоей души. Это голова всех душ. Как отец и мать – его душа с тобой связана и дает тебе постоянную помощь. Вот есть потрясающая история, которую я никогда не забуду. Ее рассказывал раввин Мордехай Пинхас Тайц, кто умер еще в 95 году. Он был очень уважаемый раввин и лидер еврейской общины в Нью-Джерси, в городе Элизабет. Много-много лет. И вот раввин Пинхас Тайц, он 22 раза ехал в Россию, то есть в Советский Союз, в 60-е, 70-е, 80-е годы. И каждый раз, когда он ехал, ему передавали книги, тфилин и мезузы передавать евреям в Советском Союзе. И хотя Раби Тайц сам был не хасид Хабада, он был литовский еврей, но он имел очень большое уважение к русскому Ребе. И очень часто Ребе через него передавал вещи для хасидов в России. И вот одно лето. Он готовится на очередную поездку Советский Союз, Россию. И вдруг появляется у него посланник от Львовского Рэбе и говорит ему, дает ему пачку. Там были пару пар тфилина, Тора. И он был к этому же привык, чтобы передать евреям в Советском Союзе. Но на этот раз посланник еще дает ему еще маленькую книжку Тани. Тани, как вы знаете, это основополагающая книга учения Хабада. Он дает ее раввину, но это была личная Таня самого Ребе. И он ему объясняет, что он попросил, чтобы Тайц нес эту Таню с собою, пока он в России, но не сказал ему почему, зачем, ничего не было объяснено. Рав Тайц был удивлен, но Рав Тайц не понял, брать с собою личную Таню Львовского Ребе, где написано его имя Менахем Мендельш Нельсон, зная, что это имя запрещено в России, и ставить себя под угрозу опасности, почему Ребе именно так с ним поступает, зачем он ему дает именно эту книгу с его именем? Но он не понимал, но знал, что если Ребе дает, значит, есть причина. И он летит в Москву. И на третье свое пребывание в Москве он когда ходит по улицам, выходит из своего отеля, по дороге в синагогу, вдруг двое молодых людей на него нападают, захватывают его в темную машину и берут его с собой. Он был уверен, что, наверное, это агенты КГБ, забирают его сейчас, наверное, какой-то опрос. Но вдруг они его вынимают его где-то там в поле, вынимают его из машины, и он видит, что перед ним стоят два хасида Хабада. Они просят прощения, то, что, как они с ним вели, объясняют, что просто они боялись, не могли по-другому это сделать для своей же безопасности. Но они сказали, что они проверили и поняли, что его можно положиться. И у них есть очень большие решения в жизни, которые надо принимать. Я не знаю, что он из Америки. И они просят его, что когда он возвратится, чтобы он задал Любавскому Рэбе следующие вопросы. Там были двое. Один более пожилой, другой помоложе. Более пожилой говорит, что он нашел недавно, что КГБ активно за ним уже гоняется. И он хочет знать, если Ребе думает, что он должен уехать из Москвы и сдвинуться в другой город, несмотря на опасность, или же, несмотря на опасность, остаться в Москве. А второй, более молодой, хотел совет Ребе, если ему надо лететь в Израиль, что очень многие просьбы на полет в Израиле были подтверждены недавно. С другой стороны, у него очень хорошая позиция как инженер. Если он будет отказником, он останется на много лет в отказе. И он не знает, надо ли сейчас именно подавать на уезд в Израиль или нет. Раф Тайц был очень тронут этой встречей, взял их имена, пообещал задать эти вопросы. Но вдруг Раф Тайц вспоминает, что, минуточку, у меня же на мне есть ткань в моем кармане, которую Льва Скреба сказал мне, чтобы я на себе нес и не объяснил, для чего и почему. И вдруг Раф Тайц говорит этим хасидам, что у меня находится ткань самого Любавского Рэбе. Хасиды онемели. У вас сейчас есть ткань самого Любавского Рэбе, кто он дотрагивался своими святыми руками, и вы даже не думали нам об этом сказать? Где она? Они захватили его, эту ткань, начали ее целовать и трогать. И вдруг они замечают, что в книге ткани были две закладки на двух разных страницах. И вдруг они открывают первую закладку, и там пишется следующее, это была из часть, которая называется «Кундрис Ахарон». И там пишется первая строчка так. «Экстремально мало времени и нельзя откладывать». Говорит, все, говорит пожилой хасид. Это ответ для меня, мне надо уезжать из Москвы как можно быстрее в другой город. Да, вдруг, может быть, и для меня есть ответ, сказал более молодой хасид. И он находит вторую закладку. И там следующее предложение. Они сказали, мы зайдем в страну Израиля, откуда была их вера в Бога, и они сказали, они зайдут в землю Израиля. Все, я должен улетать в Израиль и подавать прямо сейчас на Алию в Израиль. Это для меня ответ. И они попросили Равина Тайца, чтобы он позволил им оставить ткань у них. Он отказался, сказал, что Рэбе, сказал, что он нес ее с собой, но не сказал ничего, что он кому-то отдавал. Рав Тайц возвращается в Америку, приезжает к Львовскому Рэбе и рассказывает ему о его путешествии. И он решил не рассказать ему ничего об этой истории с книги Тани, так как он думал, что Рэбе, может быть, подумает, что эти хасиды сами там, не знаю, там решили какую-то глупость искать какие-то закладки. Но в какой-то момент Рэбе спрашивает его, если он смог взять с собой Таню. И Рав Тайц говорит ему, что да, и рассказал ему историю с двумя хасидами. И тогда Рэбе на него смотрит, задает ему один вопрос. «Ди кнейчен хобен зэгэзэн?» «А закладки мои они увидели?» Рэбе – это дождь. Рэбе – это солнце. Рэбе – это отец и мать. Рэбе – это тот, который бьет мертвую палку, который не имеет никакого шанса. И приводит ее к рассветению. Это и есть миссия Рэбе. Рэбе с помощью более 5000 раввинов по всему миру, кто послал их в Англию, в Индию, в Россию, в Израиль, по всему миру, поднимать еврейские общины. Если ты знаешь даже две буквы всего лишь, твоя миссия – научить того еврея, который около тебя, первую букву. Без этого ты не можешь идти спать. Вот это любовь к каждому еврею, вера в каждого еврея. То, что Рэбе нам оставил, и учение его, мы продолжали это нести. Эту любовь, этот свет каждому без ограничения. И наша сегодняшняя программа посвящается для понятия души Яфа Бат Малко Мулакандова, которая была уникальным человеком доброты, любви, веры в Творца, гостеприимства. У нее огромная семья сегодня, которая продолжает его жизнь всеми их деяниями. Посвящает этот урок Ольга Абрамова, ее внучка, для поднятия души любимой бабушки. И также для скорейшего выздоровления Ольга Хая Бат Мазаль Мария Рефуа Шлема. Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто был с нами. Напоминаю, что день 3 Тамуза в этом году мы отмечаем в четверг. И очень важно на этой неделе поехать на Оэль Любаскова, кто живет в Нью-Йорке, помолиться за всю семью. И напоминаю, что запись на наш каббалистический ульпан языка иврит, он начинается в эту среду. Он начинается в эту среду в 8 часов вечера. Запись на этот ульпан по телефону и вся информация. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бецва Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели и хорошего месяца.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
17: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
18: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.
20: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
21: Йорки, 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
22: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
23: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
24: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Песню нам пропой, веселый ветер.
2: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
18: Физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. Окей, с вами действительно Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Нью-Йорк стоит на ушах. Ну и не только, конечно, Нью-Йорк. Болельщики Нью-Йорк Никс. Ну, я не знаю, много ли болельщиков Никс на западном побережье или в середине Соединенных Штатов, но на восточном побережье их масса. Ну, особенно, конечно, масса во Флориде, потому что нью-йоркцы сматываются в этот штат от высоких налогов. Окей, дамы и господа. Вы помните, я предсказал. Уверена, что команда Сан-Антонио Сперс победит Нью-Йорк Никс. О, все случилось как раз наоборот. Причем счет в серии 4-1. Это не 4-2, не 4-3, это 4-1. То есть, ну, преимущество, скажем так, полное преимущество. Результаты матча не свидетельствуют о полном преимуществе, но счет в серии 4-1. И вот что интересно, конечно, то, что есть тоже рекорд. Во всех четырех выигранных матчах, Никс проиграли третий, как мы знаем, матч, выиграли первый, второй, четвертый, пятый. Во всех проигранных матчах никербокеры по ходу игры уступали соперникам с двузначным счетом. То есть не 9, а 10, 11, 12 и так далее. Во вчерашнем матче мы эту игру, конечно, видели. За 80 минут до конца игры счет был 83-73 в пользу Сан-Антонио Сперс, которые играли дома. Но в нашей команде, дамы и господа, в составе Никс есть совершенно необычный игрок. Но мы знали, конечно, что Джейлен Брансон игрок высокого класса, но он показал, что он не просто игрок, что он суперкласс. Ну, во-первых, во вчерашнем матче он набрал 45 очков. Знаешь, команда выиграла 94-90, он набрал 45, это почти что половину набранных очков. Причем абсолютным героем он был, конечно, в последней четверти, в последнем четвертом периоде, в котором он набрал 15 очков. Это выдающийся совершенно баскетболист. Я о нем расскажу буквально через минуту, через две, потому что страна должна знать своих героев. Чем вообще эта победа знаменательна? Ну, все мы знаем, Никс последний раз побеждали в 73-м году. Сколько лет прошло? Это больше полувека. За это время Нью-Йорк Джайнс становились чемпионами, Рейнджеры становились чемпионами, Янки становились чемпионами, Мэтс становились чемпионами. Я не помню, Нью-Йорк Джетс стал чемпионом до 73-го года или чуть раньше. Ну, во всяком случае, никербокеры чемпионами и далеко просто не были. Причем последний раз они играли в финале Кубка НБА в 99-м году, то есть 27 лет назад. И вот, конечно, то, что произошло. Повторяю, Нью-Йорк стоит на ушах. Ну, то, что происходило в городе, это, кстати, ожидаемо. Это плохо, что ожидаемо, но так случается и не только в Нью-Йорке, во многих городах мира случается, что когда их команда побеждает, то на улицу выходят, ну, не самые культурные люди. Среди них есть, конечно, и культурные люди, но не самые культурные. Ну и то, что происходило вчера в Нью-Йорке, вы все это видели, показывало телевидение. Кто-то из вас живет в Нью-Йорке, может быть, видел собственными глазами. Итак, в четверг, в предстоящий четверг, будет парад героев. Ну, для парада героев у нас есть, конечно, Бродвей, Нижний Бродвей. Ну и там будут парад героев. Сколько придет? 1,5-2 миллиона болельщиков Никс выстрелит, сказать трудно. Итак, давайте мы перейдем к главному герою этого поединка. Джейси. Ну, он получил, естественно, не только вчерашнего поединка, он получил приз Most Valuable Player, то есть наиболее ценный игрок, лучший игрок кубкового турнира, это он был кубкового турнира. Есть интересные факты. Ну, например, факт. Его рост 6 футов 2 дюйма. Это 188 сантиметров. Ну, это выше, чуть выше среднего роста, но для баскетболиста 188 сантиметров, для современного баскетболиста это, ну, почти что карлик. Так вот, этот герой на площадке в матче в серии с Ан-Антонио Спёрс был самым низкорослым игроком. Вот самый низкорослый игрок, самый маленький игрок оказался героем кубкового турнира. Опять-таки, что интересно, в команде Нью-Йорк Никс играют три игрока, которые играли вместе в колледже. Виланова университет, это университет в Филадельфии находится, университет это... Джейсон Брансон, это Джон Харт и Майкл Бриджес. Они играли, вот три человека играли в одной студенческой команде. Я не помню примеров, чтобы в чемпионской команде в НБА были ребята, которые играли в одной и той же студенческой команде. Единственное, что приходит мне на ум, это Билл Рассел и Джон Джордж, я не помню точно, которые учились в Сан-Францисском университете в 50-е годы, по-моему, в 60-е годы, а потом играли в команде Boston Celtics. Может быть, еще и были, но я просто-напросто не помню. Но чтобы в одной команде было три бывших, не два, а трое, бывших игроков студенческой команды, это достаточно, это в первый раз. И все трое, кстати, они прекрасно играли, вот, помню, я выписал, Брансон набрал 45 очков, Харт 13, причем Харт выиграл 11 подборов, и Бриджес 14, набрал 14 очков. Причем Харт играл вместе с ними в команде Виланова, которая стала чемпионом в 2016 году, а Бриджес и Бернс еще играли в команде, которая стала чемпионом в 2018 году. Почему? Тоже интересная деталь. Значит, студенческие финальные матчи 2016 и 2018 года проходили в Техасе. Причем первый, по-моему, это 2016 год в Сан-Антонио, а второй, по-моему, в Далласе. И вчера победа была тоже в Сан-Антонио. Это тоже, так сказать, достаточно интересно. Теперь несколько слов, конечно, нужно сказать о герое этого поединка. Вообще это в известной степени в современном профессиональном спорте, особенно в баскетболе, где большинство афроамериканцев, я не расист, дамы и господа, но мы прекрасно знаем, что многие ребята, которые становятся профессиональными баскетболистами, они, как правило, росли не в очень благополучных семьях, часто с одной мамой по-разному. Вот этот Бронсон вырос совершенно в другой в этом отношении семье. Он родился, кстати, и вырос в Нью-Джерси. Он нью-джерсийский человек, родился в Нью-Бронсвик. Ну, тот из вас, ну, люди, которые живут в Нью-Йорке, и в Нью-Джерси, в Большом Нью-Йорке, знают Нью-Бронсвик. Причем, опять-таки, и его папа, и его мама, папа и мама, они оба человека с университетским образованием. Оба они были студентами, познакомились с студентами в университете Темпл, это тоже Филадельфийский университет. Причем папа играл в баскетбол, а мама играла в волейбол. Ну, то есть сын вырос, ну, как сказать, в хорошей спортивной семье. И опять-таки, если говорить о личной жизни, он прекрасный семьянин, и его жена – это девочка, с которой он познакомился в школе. То есть sweetheart from the school. Тоже бывает, редко бывает вот такой человек. Его, он, конечно, блестяще совершенно был в студенческом баскетболе. И он после третьего курса объявил себя, вышел в профессионалы. И его выбрала команда Dallas Mavericks, это 2018 год, выбрала во втором раунде по 33-м номером. То есть, ну опять-таки, это... То есть он не был Майклом Джорданом, он был блестящим, конечно, студенческим баскетболистом, но его даже не выбрали в первой десятке, его выбрали по 33-м номер, выбрала команда Dallas Mavericks, и в этой команде он играл с 18 по 22 год. А в 22 году он перешел в Нью-Йорк Никс, причем, опять-таки, он перешел в Нью-Йорк Никс, у меня есть точная дата, значит... Он перешел в Никс 12 июля 22 года, подписал 4-летний контракт. 12. А 10 днями ранее его папа стал помощником главного тренера команды Нью-Йорк Никс. Совершенно интереснейший, замечательный человек. И прекрасно, что Никербокерам повезло, что в их лучший игрок, а он лучший игрок сейчас в Национальной баскетбольной ассоциации, действительно положительный герой. Вот это очень и очень приятно, потому что очень часто лучшие игроки не только в профессиональном баскетболе, они не относятся к числу героев. Теперь вот его статистика. Значит, в матчах, в 5 матчах финальной серии статистика блестящая. Он набирал в среднем по 32,6 очка, выигрывал по 4,2 подбора и выдавал 4,6 голевых пасов. Ну, совершенно блестящие показатели. Я поздравляю всех болельщиков Никс, абсолютно всех болельщиков. Но это историческая победа, о чем можно говорить. Теперь дайте, мы покинули с вами вчера баскетбольные площадки уже до осени. И сегодня у нас хоккейный матч. Сегодня в Лас-Вегасе 6-й матч финальной серии Кубка Стэнли. Опять-таки, интереснейший. Я знаю, есть люди, ну, случается, когда их команды выбывают из борьбы, из того же из Кубка Стэнли или из Кубка Ларри О'Брайена, они перестают смотреть, потому что другие... Их не интересуют другие команды. Я немножко иначе к этому делу отношусь, во многом, наверное, потому что я журналист и не просто болельщик. Но в Кубок Стэнли я, в общем-то, смотрю до конца, конечно, вне зависимости. Моя команда Нью-Джерси Девилс давным-давно уже не играет так, как она когда-то играла. Тем не менее, хоккей интересный. И в хоккее я болею за команды, кстати, и в баскетболе. Если моей команды нет, я болею за команду чемпиона Восточной конференции. Ну, чемпион Восточной конференции в хоккее, в Национальной хоккейной лиге, мы с вами знаем, Каролина Херрикейнс. Сегодня она играет в гостях в Лас-Вегасе. И к Лас-Вегасу я тоже отношусь совершенно положительно, потому что, опять-таки, я отношусь положительно, потому что... В марте месяце, ну, мы с вами знаем, была замена главного тренера. Главным тренером назвали Джона Тартарелло. А к этому человеку я отношусь более чем положительно. Масса примеров, я приведу только один пример. Когда вот это была вакханалия, когда профессиональные спортсмены отказывались приветствовать американский гимн, кто-то там вставал на колено, Тартарелло просто сказал своим пацанам, он, по-моему, туда тренировал Коламбус, если мне не изменяет память, и поправьте меня. Он сказал, если кто-то из вас не будет приветствовать гимн нашей страны, то он будет сидеть на скамейке запасных все время. Вот уже только одно это, мое сердце отдано тоже этому тренеру. Итак, я болею за команду из своего штата, из города Роли, она базируется в Роли, это столица Северной Каролины, но если... Кубок выиграет Лас-Вегас, я расстраиваться не буду. Итак, сегодня шестой матч. Счет в серии 3-2 в пользу Каролины. Ну и Каролина постарается, конечно, завершить сегодня серию в Лас-Вегасе. Потому что если дело доходит до седьмого матча, не имеет ровным счетом, особенно в хоккее, значения, на какой поляне это все происходит. Ну вот это баскетбол ушел, хоккей уйдет в крайнем случае, если турнир не завершится сегодня, то в среду в роли будет седьмой матч, и в среду Кубок Стэнли, мы распрощаемся с хоккеем, ну а у нас в это время набирает скорость.

одной вещи. То есть я, когда расставляю, какие команды лучше, какие хуже, для меня та команда, в которой основной состав, а может быть все люди играют в сильнейших европейских клубах, то эта команда, на мой взгляд, выглядит лучше той команды, в которой людей, играющих в европейских клубах, нет. Так вот, в Австралии в стартовом составе сборной ни одного игрока, который играет в европейских, в сильнейших европейских командах. В то же время в Турции, ну, пожалуйста, я буквально выписал, сегодня интересно, там есть люди из Ювентуса, из Спорта, Интера, Мадридского Реала, Боруссии Дортмунд, Брайтон – это Англия, Рома – команда. То есть это как могло быть? Я объясняю свое неверие в Австралию очень просто. Значит, мы с вами, я буду говорить от своего имени, я футбола в Австралии не знаю. Я не вижу чемпионата этой страны. Я понятия не имею, какого класса там футболисты. Поскольку этих футболистов я не вижу в сильнейших европейских лигах, то мое предположение, что они хуже турок, тем более, что даже турецкие игроки, которые не играют в европейских клубах, они играют в Галатасарай, Фенербахче, то есть они играют в сильных клубах, европейских клубах. Как они проиграли, я, так сказать, я матч не видел, поэтому не буду комментировать. Ну, 2-0 достаточно хороший результат для победы. Теперь два слова о футболисте сборной Соединенных Штатов, который забил 2 гола в матче с Португалией. Значит, это совершенно интереснейший человек. Ну, я о нем знаю с давних пор, потому что он учился в футбольной школе Арсенала, и даже он играл в составе Арсенала. Поэтому он для меня достаточно хорошо известен. Кстати, он последние годы играет в Монако, и он в Монако сильнейший бомбардир. Значит, этот человек, то, что играет за сборную Соединенных Штатов, это просто, ну, как бы чудо. Значит, его папа и мама, они из Нигерии. И в 2001 году где-то из Нигерии, они жили в Лондоне, да, переехали в Лондон, эмигрировали в Лондон в давних пор. У них есть родственники в Нью-Йорке, и в июне 2001 года они приехали, не в июне, они приехали в мае, в апреле 2001 года, они приехали навестить родственников. И взяли обратный билет на 1 июля, это 2001 год, я даты сверился, дамы и господа. И вот когда они пришли, папа, то есть супружеская пара пришла в аэропорт, в JFK, то, ну, все обратили внимание, люди, работники, что мама-то, в общем-то, на сносях. Вызвали врача, врач сказал, что вам лететь нельзя, потому что роды могут произойти в самолете. Но ее отвезли сразу в госпиталь, в больницу в Бруклине. И она 3 июля, за день до дня независимости, 3 июля 2001 года родила мальчика. Но когда мальчику исполнилось 2 месяца, сказала, мама может улетать, и они вернулись в Лондон. Ну и он рос в Лондоне, он играл в футбол, как многие пацаны. Его приняли в школу, спортивную школу футбольную, академию называется, футбольную академию Арсенала. И он в Арсенале играл, во-первых, совершенно прекрасно играл в юношеской команде, в молодежной команде, выступал в сборной Англии в молодежной команде. Но вот когда пришло время выбирать, да, а люди, скауты сборной Соединенных Штатов, они очень быстро, они надыбали, что мальчик-то хорошо, он, конечно, лондонский мальчик, но он-то родился, в общем-то, в Нью-Йорке, в Бруклине родился. Может быть, этого мальчика можно каким-то образом сагитировать, играть не за сборную Англии, а за сборную Соединенных Штатов. Ну и начались какие-то переговоры, и мальчик, наверное, понял такую штуку, понял, что у американцев меньше сильных игроков, и значит, у него шанс играть в сборной Соединенных Штатов постоянной, на постоянной основе, шанс гораздо больше, чем играть в сборной Англии. И он решил, что да, конечно, я вам точно назову эту дату.

0: В 2022, в 2023 году, точная дата такая, 16 мая 2023 года Международная Федерация Футбола одобрила его просьбу, чтобы он выступал в национальной сборной Соединенных Штатов. К этому времени он в Арсенале. Арсенал выдал его в лоун, сдал его в долг сначала английской команде, не очень сильной по полу, потом он попал в долг команде Лиль, это английская, французская команда, а потом, когда дело дошло до подписания контракта, Арсенал сказал, что он с ним не будет продлевать контракт, он стал свободным агентом, и он подписал с Монако. И он в Монако сильнейший форвард. Вот это такая дела, дамы и господа. Это теперь, а как он играет, мы с вами видели. Он, конечно, игрок блестящий, причем он игрок с фантастическим европейским опытом, потому что Монако один из сильнейших клубов Франции. Монако постоянно играет в европейских турнирах. То есть это совершенно классик, совершенно классный игрок, но то, что он вообще арсеналец, то есть с корнями арсенальскими, это еще, так сказать, мое сердце еще больше принадлежит ему. Ну, будем смотреть, как будут развиваться события. Так, Соединенным Штатам впереди еще играть с Турцией, играть с Австралией. Значит, после Австралия-Турция, я думаю, мы должны серьезно относиться не только к Турции, но и к Австралии должны относиться. Окей, хорошее. Что касается Парагвая, если Парагвай – это команда, в которой играют люди из московского «Динамо», ну, окей. Слабая команда по большим стандартам. Теперь что все-таки еще, так сказать, происходит? Вчерашние матчи, ну, Шотландия выиграла у Гаити со счетом 1-0, ну, не знаю, я этой игры не видел. А вот матч Бразилия-Марокко я смотрел с первой до последней минуты, прекрасно зная, что это будет интереснейшая игра. Ну, во-первых, в мировой классификации на сегодняшний день Бразилия занимает 6-е место, Марокко занимает 7-е место. То есть это рядом. Кстати, среди всех групп, которые на чемпионате мира, этих групп 12, это единственная группа Си, в которую попали две команды из десятки сильнейших команд мира. Это Бразилия и Марокко. Они играли, этот матч был центральным матчем вчерашнего дня, они играли на стадионе Мэтс, это стадион, который находится в Вист-Рутерфорд, это Нью-Джерси, Нью-Йорк тоже, рядом с Манхэттеном. И меня совершенно не удивило то, что они сыграли в ничью. Более того, я бы не удивился, если бы Марокко выиграл этот матч, потому что в составе Марокко, ну, игроки из всех сильнейших европейских клубов, я скажу, например, Андерлехт, Лиль, Рома, Жирона, Кристал Палас, Эйндховен, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед, то есть команда Марокко состоит из игроков сильнейших европейских клубов. Поэтому удивляться, что они играли хорошо против Бразилии. Что касается бразильянов, окей, ну, во-первых, у Бразилии впервые в истории тренер не бразилец. Ну, кто такой тренер? Карло Арчелотти. Мы прекрасно с вами, конечно, знаем этого тренера. Какие только команды, где только он их не тренировал. В Англии, в Италии, в Испании. Блестящий тренер. Но на сегодняшний день будем называть вещи своими именами. Бразилия сильная команда. Но сегодня Бразилия не выдающаяся команда. Поэтому удивляться счету 1-1... Окей, я совершенно, так сказать, этому не удивляюсь. Ну и несколько слов о том, что происходило сегодня. Ну, один матч, я признаюсь, я посмотрел первый тайм, ну так просто, я отдыхал, мне нужно было отдохнуть от работы, поэтому я посмотрел, Германия играла с Кюрасао. Ну, Кюрасао прекрасный остров, я на нем никогда не был. Люди, которые там бывали, отдыхали, говорят, прекрасные пляжи, все. Маленький небольшой такой островок находится чуть-чуть рядом, чуть к северу от Венесуэлы в Карибском море. Ну, это голландская, бывшая голландская колония. Наверное, они все говорят на тамошнем языке, какой там, в Нидерландах какой-то язык, они на нем все говорят. Ну и, конечно, Первый тайм я посмотрел, 3-1. Смотреть нечего. Это пустой номер. Немцы выиграли 7-1. И удивительно, почему 7-1, а не 10-0. Окей, ладно, так сказать, допустим. А вот игра, которая закончилась буквально за 5 минут до того, как я вышел в эфир, вот это была интереснейшая игра, в чем я абсолютно тоже ни секунды не сомневался. Это игра между Нидерландами и Японией. Ну, потому что Нидерланды, ну, сердце Нидерландам, мое сердце Нидерландам давно отдано. Это страна, в которой родился тотальный футбол. Total футбол родился в Нидерландах. И что называть? Кройфа, мы помним, одного Кройфа, на Нескинс, не буду перечислять. Мое сердце Голландии. Но я и люблю и Японию. Почему? Япония хорошая страна. И я должен сказать, что японцы 100% заслужили этой ничьи. После того, ну, во-первых, они каждый раз отыгрывались. Голландцы открыли счет, японцы сравняли. Потом во втором тайме голландцы вышли вперед. И начиная с этого момента, полнейшая инициатива Японии. Ну, просто такое впечатление сложилось, что Япония играла не с Нидерландами, а с Курасао, так сказать. Только голов не забивали. Ну, и то, что японцы, в конце концов, забили гол, это совершенно... Ну, это... Я приветствую. Что нас ждет сегодня вечером? Я смотреть вечером больше ничего не буду, потому что меня вечером ждет сегодня хоккей из Лас-Вегаса. Это... Может быть, последний матч Кубка Стэнли. Поэтому то, что будет играть вечером, футбол, берег слоновой кости с Эквадором. Ну, Эквадор очень хорошая команда. Просто я думаю, что если говорить о силах в Южной Америке, то она наверняка сегодня после Бразилии и Аргентины. Очень хорошая команда. Я думаю, она выиграет. Ну и потом Швеция играет... С кем играет Швеция? С Тунисом? Бог знает, с кем она играет. Но я не буду смотреть этих матчей. Вот такие дела, дамы и господа. Кончится хоккей. Не позднее среды кончится хоккей. Мы с вами переместимся на футбольные поля. Конечно же, продолжается чемпионат главных бейсбольных лиг. У нас на носу Уимблдонский турнир. Масса интересного, но... Задвигает футбол, все-таки задвигает все остальные виды спорта, даже у нас в Соединенных Штатах, которые считаются, в общем-то, не футбольной страной. Будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио, дамы и господа. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
0: Минуты я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный. Я, конечно же, напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернет-скат. Цифра 1, number 1, Маша Орлов, M-A-S-H-O-R-L-O-V, sabachance@gmail.com. Маша Орлов@gmail.com. Дамы и господа, тот из вас, у кого есть телефонная карточка Дэвидсон и друзья в Узбекистане, вам предлагается отличное качество связи и цены очень прекрасные. По 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильный 40 минут Дэвидсон карт. Вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue. Это угол Брайтон Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания. Телефон 718-303-90-76-303-9076 или зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидс гарантирует связь без брака. У меня уже на проводе. Алекс, добрый вечер, Алекс.
6: Добрый вечер, дядь Леша. Несколько вещей. Во-первых, историческая справочка. Джетс выиграли Супербоул в 69-м году, за год до того, как Никс выиграли свой первый чемпионат НБА. По поводу баскетбола вообще, вот мне кажется, у вас я когда-то вычитал фразу, что Нью-Йорк – это Мекка баскетбола. И вот знаете, 60 лет англичанникам лают, что футбол is coming home, он все никак не приедет домой в Англию, а у нас баскетбол came home в Нью-Йорк. Теперь, что касается футбола. Во-первых, я буду чрезвычайно благодарен нашим слушателям, если они как-нибудь зайдут на YouTube-канал RTN и посмотрят запись передачи «Постскриптум» от минувшей среды, где мы с Артемом Андросовым говорили о спорте, о футболе и даже сыграли кусочек той футбольно-рок-н-ролльной песни, которую я в прошлом году записал на английском языке. А теперь, что касается матчей, до сих пор сыгранных на чемпионате мира. Во-первых, тревожная весть пришла из Швейцарии. Там бушует новая болезнь – катар верхних пропускательных мячей. Во-вторых...
0: Окей.
6: Да, значит, во-вторых, крупный счет в ранних матчах, он часто обманчив, потому что много раз мы видели, что команда может, ну, скажем, Венгрия в 82-м году выиграла Сальвадор 10-1, потом вообще не вышла из группы. Такое тоже бывает, поэтому тут надо держать пальцы скрещенными из-за США, и те, кто болеет за Германию, я не очень за нее болею, но те, кто болеет, чтобы темп набранный не упал. И знаете, вот команда Кюрасао на самом деле состоит из достаточно профессиональных игроков, просто они на таком уровне никогда еще не играли. Там, например, парень Тахит Чонг, который играл не так давно в премьер-лиге за Лутон, а до того он был когда-то молодым игроком года в Манчестер Юнайтед. То есть там тоже есть кому, и у них еще два матча в запасе. Вот. Что касается Турция-Австралия, знаете, вот великий тренер советский Борис Аркадьев говорил, что порядок бьет класс. Вот это тот случай. Турки, во-первых, заявление их капитана, что мы круче, мы талантливее, мы их раскатаем. Был такой советский мультик замечательный «Секция мягких игрушек». Может, помните? Олимпийский, где мягкие игрушки в конечном итоге обыграли профессиональных деревянных футболистов. И вот там была эта песенка: «Мы мировые футболисты, команда высший класс, мы мастера-специалисты, нет футболистов лучше нас». Вот так вот оказалось, что если ты пренебрегаешь соперником и играешь какой-то такой нудноватый полуиспанский, недоиспанский футбол, то ты рискуешь проиграть. И не стоит забывать, Турция последний раз на чемпионате мира была в 2002 году, а Австралия выходит на него постоянно. И этот опыт, он дорогого стоит. Теперь, возвращаясь к баскетболу, вот просто такой вопрос у меня к вам. Как вы считаете, эта команда Никс, она может стать чем-то вроде династии, такой, как в свое время Лейкерс, Селтикс, как в более недавние времена Warriors и те же Spurs времен Тима Данкана и Дэвида Робинсона, там вот и так далее. Они могут повторить на следующий год и дальше, или это одноразовый выстрел? Все, спасибо, я слушаю вас.
0: Окей, это хороший, замечательный вопрос. Все дело в том, если мы вспомним последние, по крайней мере, если мне не изменяет, лет 7, то команда, которая становилась чемпионом НБА, она на следующий год звания чемпиона не подтверждала. Поэтому у меня нету, так сказать, во-первых, я не думаю, что состав Никс, сегодняшний состав, дай бог, спасибо, что они победили, что их состав такой, что они будут доминировать в Национальной баскетбольной ассоциации. Вы упомянули те команды, в которых были вот эти два Твин Тауэр в Сан-Антонио, или когда Леброны команды, или когда команда Golden State Warriors, там были составы, которые, ну, они как бы, ну, не гарантировали, но не давали понять, что это может быть династия. В составе Никс я пока что этого не вижу. А вопрос очень хороший, будем следить, что произойдет. Спасибо большое. Добрый вечер, вы на проводе.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Прошу
0: добрый дать вечер,
7: мне немножко меньше времени, чем Алексу. Пожалуйста, не перерывайте меня. Первое, Курасао. Остров был шахматный, известный, как родина турнира претендентов в 62-м году на этом острове проводился. На матч с Ботвинником по шахматам, где был впервые Роберт Фишер. Его 5 советских шахматистов, которые там участвовали, не буду перечислять, мы же с собой играли в ничью и так далее, выводили Петросяна на матч, на первое место. Он обиделся, там жалобы были. И Петросян потом с Ботвинником выиграл матч. Второе. Конечно, поздравляю американских футболистов. Удивлен Почеттино. Он поставил игру сборной Испании, похожей на сборную Испании и Барселоны лучших годов. Не спеша, до верного. Тики-таки, хотя они враги Реала, я за Реал болею в Испании, но игра Барселоны надо равняться на Америке. Если так будет, не знаю, что будет дальше, но посмотрим. Вы поняли игру сборной Америки в этом матче с Парагваем. Посмотрим, что будет дальше. Теперь насчет баскетбола. Я считаю, что Бронсон сейчас играет на уровне Айзея Томаса в былые времена и Керри из Golden State. И получше немного, чем Джейсон Кид, наш Степа Марбери из Линкольн Хай Скул за Нью-Джерси играл, чем Айверсон и Стоктон и некоторые другие. Это мое мнение. Кроме того, вы не учли, что он женат, и семьянин очень хороший, а еврей и жена еврейка, иудейской веры, и родители даже с приличным образованием, они приняли иудейскую веру, и он еврейский парень, и жена еврейка. Можете проверить. И еще осталось насчет баскетбола, что сказать. И я считаю, то, что я сказал, что он сейчас на уровне сильнейших, ну, мне кажется, Айзея Томас был на хорошем уровне, и Стефан, и Керри, которые. Может быть, я не прав, кто-то оспорит, что я хотел еще сказать.
0: О, Мишенька, я должен выключить, у меня масса, все горит, я прошу прощения. Добрый вечер, вы на проводе.
8: Здравствуйте, Алексей. Я бы хотел сказать насчет баскетбола. Значит, мне кажется, что тренер команды, он просто, мне кажется, растерялся, когда они проиграли, ввели 29 очков, И в конце они проиграли. Я тогда понял, что психологически Сан-Антонио она проиграет. Он как-то был не готов руководить командой. Ему 36 лет. Мичел Джонсон, по-моему, его фамилия. И я думаю, что из-за этого, если был бы, мне кажется, другой тренер, я думаю, это было бы, наверное, лучше, и они бы выиграли. Но мне казалось, в всем сезоне они были намного, намного сильнее, мне так кажется, Сан-Антонио. И теперь второе. Вот слушатель сказал, что Бронсон еврей, он такой же еврей, как мы с вами, китайцы. Поэтому я думаю... Не-не, жена у него еврейка, это правильно. Жена еврейка, физиотерапевт, это правильно. Это можно было посмотреть, это правда, неправда, но это действительно такое было напечатано. И теперь второе про футбол. Вот когда футболисты останавливают судья игру, и люди идут на водопой, мне кажется, теряется динамика. Я не знаю, почему это так началось уже. Мне кажется, спортивные чемпионаты мира. Мне кажется, что в футболе останавливать игру, мне кажется, не надо. Это не баскетбол, и это не хоккей. Не, хоккей останавливают, где более там есть перерывы тоже. Ваше мнение, как вы считаете, Алексей?
0: Окей, значит, мое мнение такое. Это раз всех, раз решила Международная Федерация Футбола по просьбе всех команд. Когда такая жара, так сказать, окей, я не играл в футбол, когда на 30 градусов на поле, или, то есть это трудно. Они все договорились. Да, я, да, конечно, темп прерывается, но поскольку между командами существует, то есть договорились, то значит, это нужно выполнять. Я ничего страшного в этом не вижу, абсолютно ничего не вижу. Хотя, конечно, темп теряется, но что делать?
9: А тренер Сан-Антонио может что-нибудь сказать о нем? Он
0: А Сан-Антонио очень хорошо после того, как они вели 29 очков, а потом спустили. Чарльз Баркли сказал, более идиотской команды, чем сегодня Сан-Антонио, я никогда не видел. Я должен действительно сказать, если, да, конечно, тот, например, ну, это известно, это школьные правила. Если вы играете, я играю против вас, я веду с преимуществом в одну очку. Остаются играть 12 или 3. Да я никуда не иду, я просто бью этим очком по поляне. А противник для того, чтобы остановить часы, он фолит на мне, и я получаю право на 2 фола. То есть то, что разыгрывающий Фокс за 12 секунд пошел атаковать, ну, это ошибка, которая, на мой взгляд, совершенно непростительна для баскетболиста школьной команды.
9: Вы 100% правы. Спасибо, Алексей. Всего вам доброго.
0: Всего доброго. Большое спасибо. Большое спасибо. Добрый день, вы в эфире. Я вас слушаю. Добрый день.
10: Добрый день, спасибо добрый за интересную передачу. Добрый день, спасибо за интересные передачи. Я хотел добавить немножко и спросить вас вопрос. Дело в том, что про Нью-Йорк Никс вы говорили, но мне кажется, большая заслуга тренера, который Майк Браун. Он, кстати, нигериец, и он когда-то был помощником тренера в Golden State Warriors. Кстати, Golden State Warriors дважды побеждали чемпионат. Шип они побеждали в 2017-2018 году. Это единственная команда, которая побеждала два раза в года подряд. Вот, так он тренировал в Golden State Warriors, и когда-то ему даже поручили тренировать сборную Нигерии, и нигерийская сборная даже когда-то выиграла в каком-то чемпионате, они играли, тоже американской сборной. Вот, хотел сказать, что большая заслуга его, потому что благодаря ему эта команда заиграла, и они смогли победить. А второй вопрос у меня к вам такой. Вот в чемпионате мира сейчас по футболу 48 команд. Эти 48 команд, мне кажется, туда попали очень слабые команды и очень сильные команды. И когда вот сейчас Германия играла в Курасао, это 7-1, это просто не футбол, это игра в одни ворота. Не считаете ли вы, потому что даже следующий чемпионат мира будет даже, кажется, еще больше игроков? Не думаете, больше команд, сори. Не считаете ли, что это неправильно, когда они увеличили столько количества команд и будет еще увеличивать? То есть это, знаете, говорит, потеряет интерес футбола в некоторые игры, когда будут очень слабые и очень сильные команды.
0: Окей, вопрос очень хороший. Значит, все дело в том, что я против того, что было 48 команд, следующий чемпионат мира, если мне не изменяет память, там проходят 3 страны в Южной Америке, они хотят вообще не 48, а уже чуть ли не 64. Все делается очень просто. В этом заинтересован председатель, президент Международной Федерации Футбола. Его ждут как каждого президента, этих ждут перевыборы. Ему хочется остаться на следующий срок. Но чем больше команд под его руководством будет включаться в чемпионат мира, тем больше у него шансов получить голоса самых различных стран. Потому что, когда выбирают президента Международной Федерации Футбола, то, скажем, голос Курасао равен голосу Германии, а голос, не знаю, берега Слоновой Кости равен голосу, не знаю, Англии. Один голос всего. И это первое. Второе, многие страны, они заинтересованы в этой бабке, потому что чем больше участников чемпионата, тем больше заполняются стадионы, выигрыши, конечно, и международная футбольная федерация ФИФА, и выигрыши организации соревнований. Тем более, что теперь входит в практику, что чемпионат мира проводит не одна страна, а проводит несколько стран. Таким образом, массовые затруднения, скажем, одной стране проводить матчи 48 команд, наверное, сложно. Но когда подключилась Мексика и подключилась Канада, это уже гораздо проще. То же самое и в дальнейшем. Мне это лично, мне не нравится. Окей, я считаю, что футбол от этого, во всяком случае, не выигрывает. Может быть, он не проигрывает, но и не выигрывает. Ну, окей, поскольку профессиональный спорт – это деньги, если увеличение команд приводит больше денег, то это вот такие дела. Спасибо большое за вопрос.
10: Спасибо.
0: Добрый день, Илья. Илья, я слушаю.
11: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот вашу программу все время звонит один слушатель, который нам докладывает, как российская команда «Красная лапоть», допустим, сыграла с командой «Завета Ильича». Очень интересно все это нам, конечно, всем слушать. Так вот, я тоже по поводу России хотел сказать пару слов. Значит, я тут недавно, буквально на днях, посмотрел ролик о том, как сборная России выиграла со счетом 3-0 у сборной Буркина-Фасо. Ну, это все знают, что Буркина-Фасо – это одна из сильнейших команд. Это бывшая верхняя Вольта. Алексей, слышно меня?
0: Да, я слышу.
11: Ага. Так вот, они выиграли у них. Но если учесть, да, если учесть, что это самая команда, как мне один человек сказал, Буркина-Фасо еще 10 лет назад играли босиком и гоняли кокосовый орех вместо мяча, то это большое достижение 3-0. То есть, что вы скажете по поводу того, если продолжится эмбарго, да, такой вот, или карантин, запрет на участие российских команд, до какого уровня они могут опуститься, если они играли с такими, значит, неизвестными науке племенами, со своими соседями по Средней Азии. И второе. Мне один человек рассказал, что тоже недавно в Кремле, в Московском, президент России вручил какую-то цацку, орден, там, медаль, не знаю что, вашему знакомому, всем известному, хоккеисту Овечкину. Скажите, пожалуйста, как вы это дело расцениваете, когда Гитлер, например, вручает железный...
0: Окей, я выключил. Я первый раз слышу о том, что что-то вручено Овечкину. Я понятия об этом не имею. То же самое, что Россия играла с какой-то командой. Илья, меня то, что происходит в России, до такой степени... Меня в России интересует только одно. Когда Украина отрежет полностью Крым от России, и когда начнутся падать, не знаю, какие-то большие сооружения в Москве и военные, и в Санкт-Петербурге. Больше меня в сегодняшней России абсолютно ничего не интересует. Уж вы меня простите, конечно. Про Овечкина и Путина я слышу в первый раз. Нигде не читал, нигде не видел. Может быть, это там, может быть, нет. Я понятия не имею. Уж простите, я понятия не имею. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
12: Алексей, добрый день. Если можно, два вопроса по судейству. Первый. Как вы расцениваете судейство вот игры Никса с Сан-Антонио? А еще два вопроса. Какие ограничения по физическому контакту игроков и по блокировке кольца?
0: Окей. Значит, я должен сказать, я отвечаю на ваш вопрос. Значит, ошибались ли судьи в серии в играх матчах между Никс и Сан-Антонио? С моей точки зрения, было безобразным судейством отмечен второй матч который был в Сан-Антонио. Первый матч, мы знаем, Никербокеры выиграли. Во втором матче, мне кажется, окей, это мое мнение, судьи хотели, чтобы Сан-Антонио сравняло счет. Во всех остальных матчах, окей, судьи ошибаются. Я видел в своей жизни баскетбол, наверное, 2000 матчей, может быть, 2 миллиона. В редчайших матчах судьи не ошибаются. Я к этому просто привык. Причем одно дело, когда судьи подсуживают, это одно дело. А другое дело, когда судьи совершают ошибку. Поэтому я к этому делу отношусь очень спокойно. Теперь, что касается баскетбола, окей. Баскетбол называется no-contact sport. Ну, то есть нельзя даже пальчиком, вот вы ведете матч, мяч, если я к вам пальчиком прикоснусь, то, значит, я совершил ошибку, вы получаете право, я не знаю, это на пробитие штрафных. Но хотя баскетбол остается no-contact sport, ну, сколько угодно, он давно уже стал contact sport, если вы телом останавливаетесь. Поэтому, окей, это опять-таки это уже решение судей. Вы сыграли грубо или это был контакт, не грубый контакт. Это решают судьи, а судейство часто субъективно. Что касается блокировок мяча, если мяч летит прямо в кольцо, то нельзя его блокировать, это засчитывается бросок. Но если, например, человек, я атакую корзину, и я атакую не прямо в корзину, а я атакую от щита, вопрос стоит очень просто. Если вы сможете мой бросок, мяч припечатать к щиту, это нормальный блок. Но если вы будете отбивать этот мяч, когда он уже опускается в кольцо, этого делать нельзя. Все, дамы и господа, мое время истекло. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам, дамы и господа, мне обычное поздравление. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
15: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
17: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
18: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт.
24: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Не улыбка, без сомнения.
27: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Дэвидсон Радио». Радио.
3: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
4: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
4: «Дэвидсон Радио».

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова, в час дня программа Михаила Братславского «До и после», затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух», в 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины», в 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем» и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Рекорд.
1: В прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе поздравления с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, все тебе дружат с хорошим настроением. Мы, радиостанция «Дэвидзон», начала свой музыкальный эфир с позитивной программы поздравления. Да, господа, добро пожаловать на волну отличного настроения, добрых новостей, искренних поздравлений и любимых музыкальных композиций. Хочу поприветствовать выпускающего редактора. В Бруклине мне помогает сегодня Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, конечно, сегодняшний день не исключение. Сегодня очередной день, очередное воскресенье, господа. Лето за окном, настроение шикарное, потому что, как бы ни говорили, все-таки солнце – это всегда повышенный уровень, скажем, хорошего настроения, друзья. И, конечно, музыка не заставит себя долго ждать, но плюс она будет радовать больше, если вы, конечно, будете сообщать о том, кого бы вы хотели сегодня поздравить в прямом эфире. Звоните 646-427-5737. Я очень надеюсь, что музыка вам понравится. И все те, кто хотят все-таки прикоснуться к хорошему настроению, должны обязательно позвонить своим родным и близким и сказать, что если ты хочешь, чтобы у тебя было сегодня хорошее настроение, 620-я волна «Дэвидзон Радио», Борис Овезов, программа «Поздравления» с Димой Банниковым, доставляет в ваши сердца порцию добра, порцию солнца, которое должно вас просто-напросто освещать. Конечно, друзья мои, сегодняшний день, он особенный еще тем, что мы с вами имеем возможность прикоснуться к этому великолепному состоянию. Состоянию нести добро, а это самое главное. Я хочу попросить вас сразу же, если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала программы «Караван» и поздравления приходило вам на телефон сообщение с ссылочкой, где вы, прикоснувшись к экрану, сразу же погружаетесь в 620-ю волну, и вам не надо напрягаться, автоматически это начинает звучать, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Первая страница, все белые поля заполняйте, там всего 4, имя, фамилию, телефон и ваш email. И система за 5 минут до начала будет отправлять вам рассылочку, друзья. Ну, а если вы хотите слушать программы в повторе, то, конечно, телеграм-канал «Борис Овезов на радио». Так и пишите «Борис Овезов на радио». Кстати, там я выставил 6 вопросов, которые будут звучать в день юбилея радиопрограммы «Караван». Отвечайте на все вопросы правильно, получаете пригласительный билет на роскошный романтический ужин в ресторан «Хэвен Грилл» Суши Душанбе. Господа, заходите в «Борис Овезов на радио», получайте огромное удовольствие. Ну, а сейчас, конечно, немного полезной информации.
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37.
5: 646-427-57-37.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Борис Авезов в программе поздравлений.
8: Ну что, дорогие друзья, для тех, кто собирается действительно провести замечательное время, именно почувствовать свое путешествие в новом формате, я вас приглашаю на свой сайт www.borisavezov.com. Заходите, с левой стороны кнопочка «Туры». Пока то, что есть, господа, наслаждаемся. Сейчас готовится, конечно, пакет, полный пакет на следующий год уже. Получайте удовольствие, друзья мои, это не заставит вас долго ждать. Ну а сегодня, господа, мне бы хотелось, чтобы наша программа проходила под замечательным девизом «Как я захочу, так и будет». Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я счастливый человек, сегодня и всегда. И я бы хотел, господа, пусть эти слова станут настоящим талисманом для каждого нашего слушателя. Ну, а я приглашаю вас звонить 646-427-5737, поздравлять своих родных и близких. Ведь очень важно начинать день с правильного настроя, друзья. Когда человек верит в себя, в свои силы и возможности. Когда он уверен, что впереди его ждут удача, успех и приятные события. Lama.

Да, господа, воскресный день. Вам, конечно же, можно позволить себе мечтать смелее, действовать уверенно и радоваться каждому мгновению. Ведь вы на правильной волне. Музыка и ваши тексты подбадрят вас, конечно же, в любое время. И поэтому ведь каждый из нас понимает и знает, что счастье не приходит однажды навсегда. Оно рождается в наших мыслях, в наших поступках. Умение замечать хорошее даже в самых

Ну что, господа, жду ваших звонков. 646-427-5737. Поздравляем своих родных и близких. Не стесняемся. В конце концов, посмотрите вокруг. Выгляните в окно. Светит солнце. Неважно. Может быть, где-то дождь. За окном шумный город. У вас тихий дворик. Каждый день приносит нам новые возможности. Кто-то сегодня сделает первый шаг к своей мечте. Кто-то встретит дорогого человека. Кто-то услышит важные слова поддержки. А кто-то просто улыбнется. Да-да-да, господа, просто улыбнется своему отражению в зеркале и поймет. Жизнь на самом деле прекрасна.

0: Да, господа, помним, что все наши старания обязательно имеют значение. Поэтому сегодняшние поздравления. Первое поздравление. Поздравляю с 30-летним юбилеем Романову Мариночку. Пусть непременно мечты и желания сбываются. Марина, желаем здоровья, счастья, всего самого светлого и прекрасного. Олег и вся команда. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Сейчас будет звучать песня, которая действительно подстимулирует ваше застолье и хорошее настроение. Шире круг. И еще одно поздравление. Здравствуйте, Борис. В воскресенье слушаем вас, получаем огромное удовольствие. Я бы хотела поздравить свою любимую маму, Чучеву Веру Ивановну, которая живет в Бруклине. И мы часто навещаем ее, находясь в Нью-Джерси. Мамочка, мы тебя от души поздравляем. Пусть песни в программе поздравления станут для тебя допиком хорошего настроения.
1: Праздник, сегодня праздник, а значит будем полней бокалы наливать.

Господа, не забываем, каждый миг, каждое доброе дело, каждая минута, потраченная на развитие и внимание ваших близких, конечно же, это достижение вашей великой цели – приносить добро в мир.

Напоминаю, телефон 646-427-5737, господа. Звоните, чтобы поздравить своих родных и близких. Можете писать, если не набираете смелости.

шире круг полней бокалы, господа. Сегодня я вообще предлагаю каждому слушателю мысленно сказать себе: я достоин счастья, я достоин успеха, я достоин любви, уважения и радости. Все хорошее уже идет ко мне навстречу. Вы правильно делаете то, что слушаете нас на Дэвидзон Радио по воскресеньям. Борис Овезов и Дима Банников. Доставляем вам море удовольствия, друзья. Спасибо тем, кто пишет добрые сообщения по всему миру. Спасибо, Греция. Сегодня поставлю для вас один греческий танец. Ну, а пока мне бы хотелось настроить вас на позитив и интересная музыка, которую я очень обожаю. Песня потрясающая. Получайте удовольствие от Бориса Овезова.

0: господа, вот такие приятные песни в программе поздравления. Звоните 646-427-5737. Подберем любую музыку для вашего близкого человека. И вообще, я всем вам желаю, пусть этот день станет для вас днем приятных сюрпризов. Пусть неожиданно, вот просто позвонить человеку, которого вы давно хотели услышать. Пусть сбудется все то маленькое, любое маленькое желание. Пусть найдется решение вопроса, который долго не давал вам покоя. Пусть работа, самое главное, приносит удовольствие, а отдых – настоящее вдохновение. И я думаю, что вы отдыхать обязаны, друзья. Приглашаю вас в мои туры на сайте www.borisavizov.com. Заходите, интересуйтесь, пишите свои пожелания. Максимально буду с вами ВКонтакте и удовлетворю любое желание.
1: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com.
0: Ну что, дорогие мои, конечно же, наша программа поздравлений сегодня наполнена самыми добрыми пожеланиями для всех именинников, юбиляров и просто замечательных людей, которые сейчас находятся рядом с нашими слушателями, друзья мои. 646-427-5737. И у нас очередное сообщение. Здравствуйте, я бы хотел поздравить подругу Юлю Тарнову с днем рождения. Тебе желаю, море, счастья, улыбок, солнца и тепла. Чтоб жизнь была еще прекрасней и не знать печали никогда. Светлана Славина. Светочка, огромное спасибо. Я думаю, что песня, которая сейчас прозвучит, понравится Юлечке. И еще сообщение. Здравствуйте. Я бы хотел поздравить Максима Давыдова с прошедшим днем рождения, который был 11 июня. Поздравления с днем рождения от меня скорее прими. Счастья, радости, везения, теплоты и доброты. Максим, ну у тебя, понимаешь ли, какие творческие родственники. Мне очень приятно. Пусть эта песня сегодня прозвучит и для Максима, и, конечно же, для очаровательной Юлечки. Друзья мои, наслаждаемся. Я жду ваших звонков или сообщений.

Ну а мы, господа, для тех, кто не решается все-таки написать или позвонить, хотел бы поздравить всех тех, кто отмечает свой день рождения. Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, вдохновения и уверенности в своих силах. Пусть каждый Новый год в вашей жизни открывает новые горизонты и дарит новые возможности.

0: Также, дорогие мои, хочу отдельное поздравление предоставить тем, кто сегодня празднует важные жизненные события, такие как свадьба, юбилеи, профессиональные достижения, выпускные, новоселье и другие памятные даты. Господа, пусть каждый праздник становится началом еще более счастливого этапа вашей жизни. Вы на правильной волне. Я вас люблю и жду, конечно же, ваших звонков. 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и сейчас скоренько хочу, господа, донести до вас информацию, которая, по-моему, очень важна. Дорогие друзья, вас приглашает главный врач медицинского центра Хорев Хайфа. Это Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Он, господа, приезжает сюда, в Нью-Йорк, с Израиля. Можете проконсультироваться, в гугле напишите «Роман Барак, доктор», и вы сами прочитаете, кто это есть. 27 июля в Нью-Йорке, в Квинсе, пройдет полуторачасовая встреча с главным врачом медцентра Хорев Хайфа, Израиль, реаниматологом, интенсивистом, доктором Романом Бараком, господа. Какой зал и во сколько, я еще скажу, или в программе «Караван», или в программе «Поздравления», господа. Доктор Барак – это действительно человек-легенда. Он приглашает вас всех, он делает бесплатную консультацию, полуторачасовую. Вход бесплатный, господа, это будет в Квинсе, и я сообщу день 27 июля, а час и зал, конечно же, я сообщу более точно. Вы на правильной волне, люблю вас, господа.
1: Борис Овезов в программе «Поздравления».

Ну что, дорогие мои, конечно же, первая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Я очень надеюсь, что у пульта сегодня Дима Банников, а значит, реклама пройдет очень быстро. Люблю вас, наслаждаемся музыкой, хорошим настроением и жду ваших звонков.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что пишете добрые слова. Спасибо огромное всем смс-сообщениям. Почему-то вы не поздравляете, а именно я пользуюсь тем, что пришло в среди недели. Звоните 646-427-5737. Друзья, мы уже неоднократно слышим такую фразу, что друзья... Действительно, счастье любит тех, кто умеет благодарить жизнь за все хорошее. Поэтому прямо сейчас вспомните хотя бы три вещи, которые бы вы хотели бы поблагодарить. Именно сказать спасибо сегодняшнему дню. Возможно, это ваша семья, любимая работа, верные друзья, уютный дом или просто возможность проснуться утром и увидеть новый день. Господа, мне очень приятно то, что вы остаетесь на нашей волне. Мне очень приятно то, что вы заходите на интернет-сайт www.borisovetsov.com, интересуетесь турами и, конечно же, заполняете первую титульную страницу, чтобы сообщение о том, что программа начинается за 5 минут, приходило к вам на телефон. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на встречу с вами.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
0: Ну а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. И помним одну простую истину. Когда человек замечает хорошее, хорошего становится еще больше. Это удивительный закон жизни, господа. Улыбка рождает улыбку. Добро возвращается добром. А вера в успех помогает достичь невероятных результатов. Вы на правильной волне.

Знаете, господа, в апреле, побывав в Греции, я познакомился в Салониках с одним замечательным коллективом, где исполнительница греческих песен, она выходит из Грузии, Афродита. И вот эту песню она прислала мне, она исполняла потрясающие песни, и мне вообще было... Я был в таком восторге, услышав ее тембральную окраску, и недавно я с ней разговаривал по телефону, и очень хочу с ней сделать интервью. Вы получите море удовольствия. Такая интересная личность. Великолепная.

Самое главное, что группа с Борисом Морозовым в Греции была просто в восторге от таверны, где мы посетили, один вечер провели в невероятной атмосфере, господа. Поэтому заходите на мой сайт www.borisomorozov.com. Получайте удовольствие. Едем вместе с Борисом Морозовым. Новый формат путешествия я вам гарантирую.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, господа, вы на правильной волне. Вообще, я сегодня предлагаю после такой музыки провести этот день под девизом победителя. Да-да, победители, не бойтесь говорить себе добрые слова. Не стесняйтесь хвалить себя за достижения. Ведь каждый из нас проходит свой путь, преодолевает свои трудности и заслуживает уважения за проделанную работу. И у нас очередное поздравление. Здравствуйте, Борис. Я бы хотела поздравить Ольгу Захарченко, которая живет в Нью-Джерси, с 50-летним юбилеем. Оленька, тебя поздравляю, и эти слова для тебя. Быть всегда на высоте желаю, пусть только счастье и удача ждут тебя впереди, пусть станут явью твои мечты, пусть желания с возможностями совпадают, пусть солнечных дней много бывает, пусть желанной и любимую всегда, пусть для веселья причина найдется всегда. Светлана, конечно, неплохое стихотворение, но можно было поработать еще немного. Спасибо вам огромное, Светочка. Оленька, мы вас поздравляем. И она попросила песенку что-нибудь веселое именно по дню рождения. Поэтому мой любимый певец Райден Стоун для вас. С днем рождения, Оленька.

пока звучат ваши любимые музыкальные заявки, господа, я хочу напомнить каждому слушателю, вы гораздо сильнее, талантливее и успешнее, чем иногда думаете о себе. Верьте в свои мечты, поддерживайте своих близких, делайте добро, радуйтесь мелочам, и тогда жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Вы правильно делаете, что беспокоитесь о том, чтобы у ваших близких было хорошее настроение. Поздравляю их даже вот так вот, среди недели, с понедельника по четверг. 646-427-5737, господа. Мне очень приятно то, что сегодня, господа, все складывается самым лучшим образом. Сегодня ваши усилия будут замечены и оценены. Сегодня удача идет рядом с вами. Сегодня вы счастливый человек. И не только сегодня, а всегда. Потому что слушайте программу «Поздравления» и по пятницам программу «Караван».

Друзья, я уверен, что музыка в программе «Поздравления» вдохновляет вас. Я знаю, что каждая песня напоминает о самых светлых моментах вашей жизни. Ну а программа «Поздравления», конечно же, помогает создавать прекрасное настроение на весь день. Передавайте поздравления своим родным, друзьям, коллегам и любимым людям. Говорите теплые слова почаще, господа. Ведь иногда одно доброе пожелание способно сделать человека счастливым на целый день. Вы правильно делаете то, что слушаете нас. Звоните, пишите.

0: Дорогие мои, я благодарю каждого слушателя за то, что вы со мной в этот час. Спасибо за ваши сообщения, звонки, музыкальные заявки, замечательное настроение. Именно вы, друзья, делаете мою программу такой душевной, искренней и любимой. Спасибо вам огромное. Люблю вас.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
3: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
5: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37,
3: 646-427-57-37,
4: или заходите на сайт www.borisovezov.com.
3: www.borisovezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: И, конечно же, для вас, дорогие мои, немножко песен любви.

и напоследок, друзья, хочется сказать каждому из вас, как я захочу, так и будет. Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я открыт для радости, успеха и благополучия. Я выбираю счастье, друзья. Я счастливый человек сегодня и всегда. Пусть эти слова станут вашим личным девизом не только на сегодняшний день, но и на всю жизнь. Улыбайтесь, мечтайте, действуйте и верьте в лучшее. Оставайтесь на нашей волне, наслаждайтесь любимой музыкой и помните, все самое прекрасное еще впереди. С вами был я, Борис Овезов. Программа поздравления по заявкам и Дима Банников. Хорошего настроения, ярких эмоций, счастливых событий и исполнения самых заветных желаний. Люблю вас. Пока.

0: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

0: Марк.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим актуальные главные темы прошедшей и проходящей недели. С гостями нашей передачи хочу сразу же их представить. Это Игорь Туфельд, журналист, обозреватель. Игорь находится в Соединенных Штатах Америки. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И Давид Ройтман, журналист, обозреватель, бывший спецназовец израильской армии. Давид находится в Иерусалиме. Давид, приветствую.
2: Добрый день всем. Добрый время
0: Давид,
2: суток.
0: Давид, вот вы как раз из этого штаба, это отряды самообороны. Мы неоднократно с вами говорили уже на эту тему. Буквально два слова. Отряды самообороны, которые вы организовали, я понимаю, ваш отряд в Иерусалиме. У нас тоже по этому же типу, здесь, по крайней мере, в Нью-Йорке создаются такие отряды. Это на случай, если какие-то эксцессы, террористы прорвутся. В вашем районе уже существуют боевые ребята, которые готовы защищать ваш район вот на такие случаи. Несколько слов об этом.
2: Во-первых, мы то, что называется, доигрались. Инициатива, как говорится, наказуема. Наш отряд недавно было принято переформатировать в подразделение быстрого реагирования масштаба округа. Это означает, что мы принимаем бойцов не только центра города, района, где мы живем, но и со всего Иерусалимского округа. Функционировать имеем право на территории всего округа. И количество бойцов увеличится еще больше. Их будет больше 100 в итоге. Теперь касательно ситуации в США, в том числе в Нью-Йорке, я консультирую разные организации, которые ко мне обращаются с просьбой помочь создать такие же отряды. Если здесь все это делается под эгидой полиции, то в Нью-Йорке сегодня, к сожалению, это весьма затруднительно. А без полицейской, так сказать, амбреллы, да, вот этого зонтика, невозможно вооружить такие группы самообороны. А без вооружения, в случае реальной угрозы, когда пойдут громить и убивать, эти отряды, к сожалению, ничего не смогут сделать. Потому что у погромщиков будет огнестрельное и холодное оружие, а у защитников не будет. Вот ситуация пока выглядит так. Пока какого-то реального решения проблемы для жителей Нью-Йорка, к сожалению, я не вижу.
0: Вы сейчас из штаба прямо, у вас такой штаб огромный.
2: Наверное, огромный штаб здесь. То, что вы не видите, оно за камерой, это средства связи, спутниковая связь и средства внутренней связи, то есть антенны или трансляторы, установленные на районе. И здесь в штабе тут и прибор ночного видения, три категории дронов, которые могут покрывать весь центр города, включая тепловизоры. То есть даже если ночью, под покровом ночи террористы массово нападут, то мы сможем увидеть каждого из них, кто будет прятаться в кустах, за деревом, за занавеской, за окном и за дверью. Ну и тут можно долго перечислять и оружие, которое стреляет из-за угла, и даже оружие, которое стреляет сразу на второй этаж. Такая вот штука, она выезжает с камерой, там, экраном.
0: Это как из подводной лодки, да?
2: Совершенно верно, совершенно верно. Вместо того, чтобы отряд заходил на личную клетку, рисковал своей жизнью, там попадался на какие-то взрывные устройства, прямо вот с улицы можно к окну поднести и бам, одним выстрелом закончить мероприятие.
0: Давид, вы сказали в самом начале, ну вот мы доигрались, имеет такой негативный оттенок, негативную коннотацию. Я так понимаю, увеличение вашего отряда – это позитив?
2: Позитив для государства, которое может, не затрачивая ресурсы и не тратя время, получить готовое решение, да. Для меня сейчас повышение со звания капитана в звание майора,